0: нечистых миров Абия.
1: И он говорит там, как могут исправлены, как могут быть исправлены эти две вещи, которые отличаются друг от друга по форме. Поэтому была создана реальность этого материального мира, то есть место, в котором будет реальность тела и души, а также время испорченности и исправления. Ведь тело, то есть желание получать для себя, происходит от своего корня в замысле творения и проходит через систему миров скверны и остается в порабощении этой системы до 13 лет. И это время испорченности. А потом начинается время исправления, наступающее после 13 лет. А благодаря занятиям Тори и заповедям, когда он занимается для того, чтобы доставить наслаждение своему Создателю, он начинает очищать желание получать для себя в нем заложенное, постепенно изменяя его на ради отдачи. Получается, что творение сразу же от сотворения состоит из двух противоположностей. Первая — из получающих келим, вторая — из отдающих келим. И нет большей противоположности, чем это. И эти две противоположности присутствуют в одном объекте, только не одновременно. И кажется, как будто существует средняя линия, включающая их обоих. Первое — желание получать, второе — желание отдавать. И средняя линия, включающая их обоих, присутствует, когда желание получать присутствует, когда желание получать включается в желание отдавать, называемое получением ради отдачи. Выходит, что в эту среднюю линию включены две силы, то есть получение и отдача вместе. И отсюда выходит то, что мы спросили. Как в работе человека возможно совершенство в абсолютном совершенстве и хисарон в абсолютной низости в одном объекте? А ответ состоит в том, что это возможно в два момента времени, то есть человек должен поделить порядок своей работы на два вида. Первый вид будет в правой линии, называемой совершенство. Ведь когда он начинает обращение, сначала должен обратиться к правой линии, называемой совершенство, а затем должен обратиться к левой. Ибо именно на двух ногах человек может идти, но на одной ноге ходьба вообще невозможна. Правая сторона называется совершенством. Ведь когда человек собирается принять на себя работу Творца, порядок таков, что нужно принять на себя ярмо высшей Малхут, как бык под ярмом и осел под поклажей. Имеется в виду свойство разума, называемое «бык», по выражению «знает бык владельца своего», где подразумевается свойство веры выше знаний. Под «ослом» имеется в виду свойство сердца, называемое «ослом», по выражению «осел ясли хозяина своего», где подразумевается свойство эгоистической любви. Поэтому, когда говорят «работать ради доставления наслаждения своему Создателю», это для него как поклажа, и он всегда желает сбросить эту поклажу со своих плеч. Однако он всегда проверяет, что он будет есть в результате этой работы, то есть какое наслаждение его желание получать может получить. И когда он принимает на себя эту работу, он говорит, Нет сомнения, что я должен посмотреть сам, то есть всегда самому проверить, не обманываюсь ли я, думаю, что я иду правильным путем, таким, как должно быть. То есть исполнять Тору и заповеди из-за повеления Творца, а не по каким-либо другим причинам. Ведь я исполняю высказывание мудрецов, сказавших, обязан человек всегда заниматься Торой, даже в Лолишма, ибо из Лолишма придет в Лишма. В таком случае, зачем же мне думать о себе, исполняю ли я Тору и заповеди со всеми намерениями, так, чтобы все они были направлены ради небес? Ведь великая честь выпала мне удостоиться того, что Творец дал мне мысль и желание исполнять хоть что-либо из Торы и заповедей. Ибо, согласно правилу, в отношении важного предмета не смотрят на количество, и пусть даже будет малое количество. А если важно качество, даже малая вещь, обладающая качеством, очень важна. А потому, коль скоро Тора и заповеди — это то, что Творец через Моше заповедал нам исполнять, в таком случае, при исполнении заповеди Творца, мне не важно, сколько я смогу. И пусть они будут даже самыми плохими и низкими намерениями, в конечном итоге, в отношении действия, я исполняю, насколько тело позволяет мне. И хотя я не способен преодолеть желание тела, тем не менее, я рад тому, что, по крайней мере, у меня есть силы исполнять заповеди Творца хоть в каком-то виде. Ибо я верю, что все подчиняется управлению. То есть Творец дал мне мысль и желание и силы исполнять Тору и заповеди. И я благодарю Его за это. Ведь я вижу, что не всем выпала честь исполнять заповеди Творца. А он должен сказать, что у него нет сил, чтобы оценить величину и важность исполнения заповедей Творца даже без всякого намерения. И это можно уподобить тому, когда мы видим, что ребенок не хочет есть, потому что не испытывает никакого удовольствия от еды, и тогда родители кормят его, хочет он того или нет. И даже если у ребенка нет никакого удовольствия, но в конце концов, даже по принуждению, это тоже полезно ребенку, чтобы он мог поддерживать существование и расти. Хотя, безусловно, лучше, если ребенок сам хочет есть, то есть он получает удовольствие от еды. Но даже без удовольствия, а целиком по принуждению, это тоже полезно ребенку. Аналогично следует сказать в работе Творца. Хотя тот, кто исполняет Тору и заповеди по принуждению, то есть заставляет себя исполнять это, но тело его сопротивляется чему бы то ни было в святости, тем не менее, то действие, которое он совершает, делает свое. То есть с помощью этого он может прийти к состоянию, когда у него действительно будет желание исполнять их, и тогда все эти действия, которые он производил, возвращаются пустыми, а все, что он делал, входит в святость. Это можно объяснить так, что наши мудрецы объясняли стих, приведет его по воле своей к Творцу, учили наши мудрецы, приведет его, указывает на то, что его принуждает. Каким образом? Принуждает его, пока не скажет «желаю». И получается, что мудрецам были неясны слова «по воле своей к Творцу», то есть во всех действиях, которые он совершает, чтобы приблизить себя к Творцу. Такое действие не называется действием, если он не хочет исполнить его ради небес, что называется по воле Творца. Просто этот человек еще не способен совершать действия, чтобы они были ради Творца, выходит, что у его действий нет никакой ценности, подобно тому, что он ничего не сделал бы. Еще раз, подобно тому, что он ничего не сделал бы, так как они еще не соответствуют воле Творца. Однако сказано «приведет его». Это означает, как сказано, указывает на то, что его принуждают. То есть даже и по принуждению. То есть даже если он не желает делать ради небес, это все равно называется жертва. И это непонятно, ведь он не хочет приносить жертву Творцу. А в таком случае начало стиха и его конец находятся в противоречии. И на это они дали объяснение. Принуждают его, пока он не скажет «желаю я». Это означает, что это следует правилу, высказанному мудрецами, всегда обязан человек заниматься Торой и заповедями, даже если в лолишма, потому что из лолишма приходит к лишма, где имеется в виду, принуждает себя раз за разом, несмотря на то, что тело не согласно работать ради небес, а причина этого в том, что там, где оно не видит собственную выгоду, оно не способно делать ничего. И тем не менее, он не смотрит на доводы тела, а он говорит своему телу, «Знай, что и по принуждению ты будешь исполнять заповеди Творца, и тебе не поможет никакое сопротивление этому действию». Говорят, что у практических заповедей есть особое свойство приводить человека к лишма. И потому принуждают его. То есть он принуждает себя и не слушает никакой логики и выводов, которые тело хочет объяснить ему. А он говорит ему, что в конечном счете он придет к свойству лишма. И потому пока не скажет «желаю я». То есть, как сказано выше, и зло лишма приходит к лишма. И это называется «желаю я». Поэтому всякий раз, когда он вспоминает о совершении какого-либо действия в святости, в нем тотчас же пробуждается великая радость от того, что он удостоился немного коснуться тех вещей, которые Творец заповедовал исполнять. И хоть он и знает, что все, что он делает, это только лолишма, тем не менее, нет конца его радости, так как мудрецы обещали нам, что из лолишма приходит к лишма. И он следует правилу, соблюдаемое для легкого, тем более соблюдается для строгого. Ведь наши мудрецы сказали, совершающие возвращение из любви, злодеяние становится для него как заслуги. Совершающий возвращение из трепета, злодеяние становится для него как заблуждение. Согласно этому выходит, что когда он удостоился работать лишма, нет сомнения, что все заповеди, которые он совершал в лолишма, войдут в святость и будут важны, как будто он совершил их в лишма. Получается, что даже когда он пока еще работает в лолишма, это для него также важно, как будто он работает в лишма. То есть он отчитывается перед собой, что все действия, которые он совершает, без сомнения, важнее, чем злодеяния. И нет сомнения, что они будут исправлены во благо. И наверняка всякое действие, которое он совершает, даже если это вещь маленькая, зачтется ему как большая заповедь. Согласно словам мудрецов, остерегайся нарушить легкую заповедь так же, как и строгую, ибо не знаешь ты вознаграждения за заповеди. И поэтому, когда он дает себе отчет в своих действиях и видит, чьи заповеди он исполняет, а также, когда произносит какие-либо слова Торы, он говорит себе, чью Тору я учу. И когда произносит одно из благословений на наслаждение, например, «Шеаколь», ибо «по слову твоему» или «Амуци», извлекающий, он думает, с кем я сейчас говорю.
0: Начал слышать, почему лолишма важнее, чем лишма, такое возможно. Потому что это состояние, когда человек может выразить себя по отношению к Творцу, потому что он строит окружение и все остальное, чтобы пробудиться к работе, что это уже не просто побуждение свыше, это приходит впоследствии подготовки.
1: Да, именно окружение — это то место, где он, которое способно поменять не радость на правильные вещи, от которых вроде бы эгоизм страдает, но в правильном окружении есть радость, потому что это против эгоизма, это ведет к отдаче и объединению. Поэтому очень важно все зависит от окружения.
0: Главное, чтобы была молитва из глубины сердца и раскрыть истинный хиссарон. Для этого нужна работа.
1: Перейдем к уроку от 7 февраля 2003 года, пожалуйста.
0: Мы читали статью по поводу радости. Книга «Труды» Рабаша Шлавы Судам. Мы живем в мире, который не меняется. Нам кажется, что меняется все вокруг нас. На самом деле ничего не меняется. Меняется все внутри нас. Высший свет находится в абсолютном покое и светит общей душе, которая находится или в состоянии Малхут Бесконечности, или в состоянии душа Адама, или просто называем Адам, или Адам Ришон. И этот свет находится в абсолютном покое. То есть от него исходит постоянное давление на кли, который называется нешама, душа. И это кли должно улучшаться, меняться и достичь окончания своего созревания, исправления и самого наилучшего состояния, которое только можно себе представить. То, что Творец определяет как добро. И все изменения происходят не в свете, который светит постоянно, оказывая давление на кли, а в самих кели, в кли, во всех частях его. Они меняются, они постоянно улучшаются, они проходят разные исправления, и внутреннее впечатление от света, которое со стороны света постоянным образом на него действует, из-за того, что это воздействие изменяющегося кли, кли кажется, что меняется мир. Внутреннее ощущение кли называется миром или мирами, потому что если есть пять частей в кли, поэтому есть пять миров. Отсюда мы должны понять, что все наше ощущение зависит от отношения между нами и Высшим Светом, который находится в абсолютном покое. Если мы хотим изменить наше ощущение, изменить наше состояние, то в соответствии с ним мы должны поменяться сами. Мудрецы, которые достигли этого хорошего состояния, говорят, что а описывая те состояния, свои состояния как добро, совершенство, вечность, они говорят, что чем больше кли находится в подобии со светом, то и чувствует себя все лучше. И дают нам советы, как достичь таких состояний. Результат, к которому необходимо прийти, это радость. Бальсулам пишет в предисловии к ТЭС, что недостаточно достичь высоких ступеней, и недостаточно достичь Торы, то есть ее света, а достичь Торы жизни, то есть чтобы человек почувствовал, что это дает ему жизнь, то есть полное удовлетворение во всех его желаниях и абсолютно во всем, что он раскрывает. А чтобы достичь всех этих изменений, человеку, который уже находится в этом мире, то есть является одной частью большого кли, и относительно него он должен выполнить работу. Такой человек... Этот человек должен подумать, как он изменит себя для того, чтобы привести себя к состоянию максимального соответствия свету и к самому наилучшему ощущению. Потому что изначально он обращается к этой задаче, потому что чувствует возникающий в нем вопрос, в чем смысл нашей жизни. Без него нет никакого смысла. А мудрецы рекомендуют ему, те, кто уже достиг получения света во всей полноте, совершенстве, именно поэтому они тогда и называются каббалистами, так они объясняют ему, как провести эти изменения. В соответствии с изменением, которое человек должен произвести на себе, у него есть разные помехи. И помехи делятся на внутренние и на внешние. Внутренние помехи — это желание человека, который по своей природе желание получать вообще не хотят двигаться. И понятно, что есть наслаждение и внятное, и к нему желание получать стремиться. Но если наслаждение скрыто, то желание получать сдвинуться с места не может. Оно так устроено, с этим ничего не поделать. И такие помехи — это помехи внутренние. Есть еще и внешние помехи. Внешние помехи от всех остальных частей Малхут, остальных частей души Адама Ришона, то есть это все остальные души, которые облачены в тела и находятся вокруг этого человека, который желает двигаться к цели. И они говорят: «Но что тебе? Сначала ты должен выполнять разные действия, выполнять Тору и заповеди, изучить полностью весь Талмуд с дополнениями, делать еще много чего правильного, хорошего, того и другого. А потом, может быть, и вообще это не для тебя. Будь обычным, как все». Мнение общества воздействует на человека и действует на него как помеха, и ему тяжело двинуться. Человек должен научиться, как ему преодолевать два вида помех — и внутренние, и внешние, и то, и другое. И тогда именно в преодолении всех этих помех человек растет. И это они и являются теми самыми неисправленными его келим и его внутренними келим, которые не желают двигаться в нашем направлении цели, потому что не видят никакой пользы. И внешние его келим, то есть остальные души с той же души Адама Ришона, это все его келим. Он должен их всех собрать, все целиком, одно за другим, включиться в них или включить их внутрь себя. Ну и так продвигаться. Это и называется, что если он присоединяет свое кли к той самой идее достижения цели творения и добавляет келим всего мира, тогда говорится, что он исполняет исправление, все то, что на него возложено, и приходит к состоянию окончательного исправления. То есть окончательное исправление каждого, когда он со своей стороны, из точки своей души, общей совокупности души Адама Ришона, взял все души Адама Ришона, то, насколько он мог и сколько нужно о них позаботиться, их исправить. Он их исправил и наполнил их со своей стороны, как ему кажется, во всей полноте. И нужно рассматривать эти помехи и внутренние, и внешние, как помехи эффективные, полезные для исправления. Не нужно их отмахиваться от них, нужно с ними работать эффективно. И поэтому Рабаш пишет тут, в этой статье, что тут есть два момента в нашем подходе с тем, что с нами происходит. С одной стороны, говорится, возгордится сердце его на путях Творца. Ну, где он тут это пишет? А еще и не устыдиться перед насмехающимися. То есть Рабаш всегда говорил, он завидует маленьким детям. Мы, допустим, к нему обращаемся. Я как-то, ну, я вместе с ним ходил дважды в неделю минимум на разные свадьбы. Его звали, приглашали. Он брал кого-то с собой для сопровождения. Вообще это было ужасно. Все эти свадьбы, ничего не поделаешь. Всем там такие важные, все такие раздутые, понятно. Все, кроме маленьких детей. Маленькие дети бегают между ног, их вообще ничто не волнует, они толкаются. И он всегда говорил, вот мы должны быть как вот эти маленькие дети, которые вообще не обращают внимания, где они находятся, кого они толкают. У них какая-то цель в своих играх в этом свадебном зале. Им хватает. И вот так нужно относиться ко всем этим большим, великим. Если ты хочешь продвигаться в пути, у тебя есть связь с Творцом, ты должен у Творца взять направление и двигаться к Нему, а не использовать разум никого другого. Кажется, такая вещь достаточно опасная. Но, конечно, если мы не хотим стать обывателями, как он говорит, а хотим следовать мнению Торы, а, как известно, мнение Торы противоположно мнению обывателей, то мы не должны слушать никого. Ни наши внутренние помехи, ни наши внешние помехи. Разного вида совета. А следовать только точке в сердце, которая подталкивает меня исключительно к цели. И из точки в сердце я проясняю цель. И поэтому в общем сказано, что нет принуждения в духовном. И нам просто запрещено подчиняться каким-то мнениям и каким-то советам. И только для меня существует такое высказывание, обязательство. Принуждают его, пока не скажет он «я». То есть я сам должен захотеть, я должен быть независимым, пока работаю над своим желанием получить. А еще есть вторая часть высказывания. То есть возгордится его сердце на путях Творца и не будет стыдиться перед насмехающимися. Но, с другой стороны, есть еще и высказывание «Будь смиренен духом». То есть человек должен быть в низменности. Что это значит? Это если у него есть точка в сердце, и она тянет его в каком-то духовном направлении, тогда он по-настоящему должен со всеми своими желаниями, со всеми его знаниями, животными знаниями этого мира, быть в смирении относительно той точки, которая ведет его к духовному, потому что она является частью Творца. Она более высокая ступень, а все остальные его свойства он должен подчинить ей. И в этом отношении он и должен быть то, что называется смиренен духом, а также по отношению к своей группе. Он ее выбрал, с помощью которой он движется к духовному. Тогда мнение группы о величии Творца. Еще раз. Это очень и очень точно и конкретно прояснено. Мнение группы о величии Творца человек обязан принять как свое собственное мнение и идти вместе с ним, потому что тогда это его единственный шанс к когда его тело будет двигаться к цели. То есть подчинить себя той самой точке, которая выбирает духовное, точки в сердце, и подчинить себя мнению группы, когда мнение группы говорит о том, что Творец и его цель выше всех остальных целей. Тогда у человека

0: чему-то, не связанному с величием Творца.
1: Мне необходима группа только для одного. Только для одной цели. Чтобы она обеспечивала мне, группа должна предоставить человеку величие Творца, потому что он скрыт. Творец скрыт, и вместо себя дал силу группы. Если я работаю с группой, если бы я работал по отношению к нему, было бы раскрыто его наслаждение от него, то напрямую со своими получающими келим был бы с ним связан, никогда бы не смог бы избавиться, выйти из этих получающих келим. Все время работал бы, как называется то, что Бальсулам рассказывал, про вора, который бежит впереди всех и кричит «держите вора». Желание получать само по себе лгало бы мне и подсказывал: смотри, я стремлюсь к Творцу, я работаю, выполняю заповеди, я все делаю, что необходимо, что все, что делаю, для Него, разумеется. И никогда я не смог бы вообще даже распознать то, что нахожусь в желании получать. Взгляни на весь мир. Люди прилагают очень много усилий, но даже увидеть не могут, потому что нет у них точки бины, соответствующей точке Малхут, нет точки в сердце. И поэтому им неоткуда определить, что все их действия — это действия внутри желания получать. Бальсулам пишет об этом в предисловии к учению 10 сферот. Мы видели изучающих, которым не помогли занятия Торы и заповеди. Поэтому в том месте, где Творец скрыт, Он дал мне силу группы, а в группе, насколько я способен, насколько я готов приложить усилия. Не говорится, что я самостоятельно могу выйти из себя, но насколько я прилагаю усилия и готов получить от группы воодушевление от величия Творца, то, что они мне рассказывают, они сами не знают, но они передают мне эти вести. Тогда у меня есть сила работать, идти навстречу Творцу. Несмотря на то, что Он скрыт, я движусь к цели. Мы это наблюдаем в наши дни и во всей нашей жизни, как человек работает ради каких-то очень-очень абстрактных целей, и, казалось бы, вообще ни на чем не обоснованно, нереальных, нелогических. Но он работает. Почему? Потому что общество дает ему важность этого. Так вот, только по отношению к этому я и должен себя смирять. Но по отношению к этому это включает в себя много разных действий. Я должен смирить себя перед обществом, группой. То есть я должен почувствовать, что эта группа великая, что она более важная. Я должен продавать им, отдавать им, покупать у них свое мнение, чтобы они обеспечили мне важность Творца. Продать им и купить у них то самое мнение, которое они мне уже дают. То есть тут появляется такое очень многогранное партнерство. И все это входит в понятие важность Творца, которую группа должна обеспечить каждому из товарищей.
0: Если в группе есть всевозможные обычаи, правила, всякие подобные вещи.
1: Все эти законы и обычаи мы должны устанавливать только исходя из этой цели. Все, что не касается этой цели, просто отбросить. А чем ближе к цели, создать такую пирамиду, чем ближе, должно быть для нас более важнее. И если есть разные причины и разные средства и килим для того, чтобы увеличивать все больше и больше важность Творца для каждого из нас, то это средство, оно самое важное. И тогда нам кажется, что мы очень отличаемся от всех. Наша группа очень сильно отличается от всех остальных групп. Это называется, что мнение Тора противоположно мнению обывателей. И не стыдись перед ведущими, лидерами, то, что называется. Ну, что делать? Цель определяет все. Вопрос. Что такое точка в сердце?
0: Точка в сердце. Есть у нас такое создание, называемое человек в нашем мире, да? Возьми, к примеру,

0: этого парня есть уровни неживой животное говорящий. Что такое говорящий? Что сверхживотного уровня делает бла-бла-бла, говорит. Есть такие, которые больше, есть такие, которые меньше. Со своим собственным желанием получать. То есть то, что особенно в говорящем, что есть внутри него подготовка к слиянию с Творцом. Раскрыть мир, в котором он находится. И этот говорящий проходит развитие, чтобы раскрыть мир, в котором он находится. Это развитие он проходит на протяжении многих кругооборотов, и в каждом новом кругообороте он более умный, чем прежде, более развитый, на многих уровнях, в отношении многих вещей, во множестве чувств, во внутренний келим, пока не приходит к состоянию, когда вдруг начинает видеть, что этот мир просто нет в нем ничего. На человека не сходит такое ощущение, отчаяние от этого мира, жизнь ничего не стоит, нет вкуса в жизни, какой смысл нашей жизни. Если это не исходит из душевного заболевания или какого-то невезения в работе, в любви, во всяких глупостях подобного рода, которые есть у людей, это потом как-то приходит. Но если это действительно серьезное отчаяние от всех наслаждений этого мира, и этот человек тоже проверяет, после того, как падает на него такое ощущение, когда он входит во всевозможные занятия этого мира, хочет увидеть себя наполненным всевозможными источниками наслаждения, деньгами, почетом, знаниями, сексом и вещами всякого рода. И приходит в конечном счете, вследствие всех этих попыток, что к состоянию, когда здесь нечем наполняться, то есть все. Все-таки мне чего-то не хватает. Он чувствует как будто проклятие на себе, он не чувствует вкуса в жизни. Чего-то все равно не хватает. Он может быть успешен в разных вещах, но внутри чувствует, что занимается этим внешне. А внутри есть что-то, что мертво, есть что-то пустое. И это ощущение пустое, это пустота, это пустая точка, которая есть внутри сердца. Это, по сути дела, новое желание, которое не относится к этому миру. Это желание, которое может наполниться только если человек почувствует высший мир. Или свет, как мы это называем, или творец, неважно, как это назвать. И тогда эта точка начинает развиваться. И все время требует от человека, чтобы развивал ее. Но он не знает как, и бедняга мечется, его бросает в разные занятия. Может быть, еще несколько круговоротов в жизни, пока он не находит какое-то место, где он действительно чувствует, что «О, есть такие же, как я, ненормальные», и есть что-то в словах, которых он слышит, что, возможно, здесь действительно будет наполнение. Приходит к какому-то поставщику к средству, к какому-то пути, через который он может себя наполнить. И тогда эта точка начинает все больше и больше развиваться благодаря правильной учебе, правильной методике. Это называется точкой бины, духовной силой. Эта духовная сила постепенно растет внутри сердца. Само сердце эгоистично хочет наслаждаться этим миром. А точка в сердце — это как будто прорывается в сердце из высшего мира. И если эта точка растет, она уже начинает мешать сердцу. Да, у него уже нет к этому миру таких уж больших требований. И он становится вследствие этого. Он даже забрасывает свою работу, немного свою семью, разные вещи, потому что точка в сердце тянет его к чему-то другому, что здесь поделаешь. и развивается до тех пор, пока, если он действительно вкладывает в это. Проблема в том, что есть такие, которые живут с двумя этими силами этого мира и будущего мира, сердцем и с точкой в сердце, и могут так продолжать и страдать. И несчастный, ты знаешь, это как есть человек, который может выйти из своего состояния, но отчаялся уже, и нужно подтолкнуть его. И для этого есть группа, для этого есть книги, для этого нужно несколько средств. Конечно же, сам человек не способен. Об этом вообще не спорят. Очень редкие люди, которые смогли это сделать, потому что получили особую помощь свыше, но мы не полагаемся на чудо. Так написано. А то, что можно, это добавлять силы от группы, чтобы они тянули тебя и подталкивали тебя, а ты, когда у тебя есть тоже хорошее временное пробуждение, будешь подталкивать их и будешь тянуть их. И так взаимно, на самом деле, к этому можно прийти. Но в таком виде, когда на самом деле пользуется силой помощи от других. Поэтому нужно находиться в группе и обязаны быть в совместной работе относительно цели, а не просто так устраивать какие-то пикники и посиделки, понятно, да? И если это делают, тогда приходят к успеху, да?
1: Ну, разве точка в сердце — это не восприятие, это желание?
0: Точка в сердце — это желание, это не восприятие, это не разум. Наше сердце — это желание, а точка в сердце — это более внутреннее желание. Это часть духовного желания, которое человек потом приобретает. Это называется ахав высшего. Есть всякие названия для этого. Еще? Все понятно. Ну что, стесняетесь спрашивать? Будет хорошо. Ну, тогда перейдем дальше. Он хочет показать, что он не стыдится. Ему не о чем спрашивать, но вот так спрашивает. Ну, давай.
1: Откуда из всех, кого мы называем обывателями, ощущение неживого уровня святости? Почему они чувствуют, если не из точки в сердце, что есть что-то другое? Как вообще они могут это почувствовать, что существует другая реальность?
0: Я не совсем понимаю твой вопрос. Может быть, он такой. Вопрос вообще из разума, а не про нас. Ты говоришь так. Есть много людей в мире, которые чувствуют своего рода отношение к чему-то выше этого мира. И они это называют духовным. Они верят в разные вещи, в разные силы, может быть, в богов, да? И люди, относящиеся к религиям разного рода или к верованиям, или просто люди, которые даже не могут отнести себя к какой-то определенной религии или к чему-то. Ну, просто так чувствуют, что есть какие-то силы, верят. Во все возможные действия и способы, с помощью которых другие люди могут на них влиять, как там сглаз, магнитные силы, да, всевозможные вещи такого рода. Они тоже чувствуют это через точку в сердце или нет? В чем разница между тем, что чувствуют разные люди, всевозможных там типов, включая религиозных, нерелигиозных, просто верящих в силы природы, и тем, что есть точка в сердце. Тот, кто чувствует точку в сердце, никогда не может получить удовлетворение от наслаждения, облаченного в какое-то одеяние, как, например, всевозможные там чудеса или какие-то особые лечения, которые делают люди, и уж тем более там разные картины или изображения. Он не может облачить свою цель, к которой он стремится, божественное, в какую-либо вещь, которую можно представить себе в разуме. Он должен прийти к постижению, к наполнению внутри этого духовного кли, которое получил. Теперь откуда человек знает? Ко мне приходят разные люди. И ты знаешь, они открывают книги, предсказывают будущее, работают силами и так далее. И они утверждают, что они находятся в ощущении высшего мира и слышат оттуда всевозможные вещи внутренним слухом. Я не говорю о душевно больных, да? Но у них есть всякие такие вещи, прямо целые техники. Да? Я не могу их убедить. Это точка в сердце, не точка в сердце, это в порядке, правильно или неправильно. Я просто не вступаю с ними в контакт. Говорю, что это не моя область, и все. Хотите изучать учение 10 сферот? Пожалуйста, нет, до свидания. Почему? Но мне это не важно. Я говорю с ними очень коротко, что все остальное для меня не важно. Прямо так я обрываю учение 10 сферот. Да или нет? Откуда у них есть все-таки впечатление такое от неизвестного? Где они ощущают это неизвестное, да? Ведь животные не чувствуют такого. Может быть, нет, может быть, да, но нам кажется, что нет. А человек все-таки чувствует. Эти вещи приходят к человеку через внешний келим, который есть у нас. У нас есть внутренний келим, которые называются зрение, слух, обоняние, вкус, осязание, да? Пять наших келим, органы восприятия, через которые мы воспринимаем этот мир, и это называется внутренними келим, то есть то, что мы воспринимаем в них, мы можем измерить, проверить, произвести анализ, построить науку на каждое чувство, создать для каждого чувства дополнительные приборы, расширив диапазон его восприятия, да, и так далее. Это наши внутренние келим. И кроме этого, у нас есть внешние келим, которые мы не очень-то можем контролировать и управлять ими. Есть люди, которые могут управлять ими больше, есть те, что меньше, а есть вообще, которые не могут. Да? Это келим, мы называем это своего рода всевозможными ощущениями в подсознании. Наше сознание опирается на пять органов чувств, который разум проясняет, упорядочивает, анализирует. Да? А подсознанием называется это то, что не входит в этих чувства, а относится к более внешнему чувству. У человека есть также интуиция. Как это на иврите? Тоже интуиция? Да? И всевозможные подобные вещи. Есть всякие бедуины из Негева, которые чувствуют гораздо более все происходящее. Даже в армии этим пользуются, да? Как следопытами. Так что в нашем мире нет недостатка в людях, которые действительно могут работать с энергиями нашего тела, да? С магнетизмом, биологией, с разными такими биоэнергиями. Но это не относится к духовному. Это относится к нашим внешним келим, животным нашим внешним келим. есть животные и звери, у которых это развито больше, чем у человека. Они чувствуют там землетрясение или какой-то дождь или ветер по разным таким признакам. Есть примитивные народы, которые настолько связаны с природой, что действительно могут на расстоянии в 1000 километров оказать на тебя влияние. И у нас тоже есть, если ты связан с каким-то человеком, ты чувствуешь, что с ним произошло, даже если он находится за 1000 километров. Но это животные келим в плоскости этого мира, они не относятся к точке в сердце. Их можно развивать с помощью всевозможных техник. Но не стоит обманывать себя, будто это может наполнить нас или сделать нашу жизнь лучше. Мы видим, что в конечном счете это не помогает. Даже если ты будешь знать будущее, это не поможет. Изменить будущее ты не можешь. Изменить будущее ты уже можешь только сверху. Немного почувствовать его, как животное чувствует, что через 3-4 дня будет землетрясение. Но убеги от этого. Убежишь, получишь то, что тебе перечитается, что-то другое. Даже когда ты убегаешь, это уже включено в программу. От более высокой ступени мы не можем убежать, а только подняться к ней и там произвести изменения. Что значит произвести изменения? Когда ты находишься там, ты уже изменяешься. Что значит произвести изменения? Ты не можешь подняться на более высокую ступень и произвести изменения, которое будет действовать внизу на более низкой ступени. Каждая ступень сама по себе. Но если ты поднимаешься, то там уже другая жизнь. Поэтому мы не должны впечатляться от всех вещей подобного рода. И у кого действительно есть точка в сердце, он ощущает, что кроме этой точки у него нет ни рук, ни ног, ни языка, ничего, с помощью чего он мог бы повлиять на свою судьбу, а только из точки в сердце единственное. Вот и все. Но это пока не приходят к этому, пока действительно не очищают всю эту грязь, эти слои вокруг точки в сердце, и видят, что раскрывающие будущее, и всякие фокусники, и всякие средства, и всякие, ты знаешь, там амулеты, ничто к ним не относится, и только она сама по себе желание чистое к Творцу, насколько оно будет велико по отношению к точке в сердце, тогда оно может быть быстрее в более прямой форме достигнуть, прилепиться к нему, и там источник его и наполнение его, пока человек не проделывает всю эту работу по очищению и исправлению. Это берет время.
1: А если человек приходит к религии или возвращается к ответу?
0: Я не знаю, что это такое.
1: Ну, те, кто не изучает каббалу.
0: Ну, возвращающийся к ответу, совершающий возвращение — это человек, который ощущает какое-то вдруг пробуждение и принадлежит пока еще к вере. Мы это называем массовой, скажем, веронской. Я не хочу сказать животное, но массовой.
1: Он в своих внешних келим как бы чувствует то, что происходит в его ощущении.
0: Это в ощущении каждого внутри нашего сердца верить, что есть какая-то высшая сила, что есть что-то, что определяет судьбу его. Обычно это приходит из страха перед непознанным. И тогда люди строят себе какую-то систему, которая может ответить на все их ожидания, на все потребности удовлетворения разума, как говорится, что есть что-то, что я делаю так, а он делает мне в ответ так, и так далее. Это каждый Адам и Хава в этом мире, как говорится. Все люди, которые не относятся к нашему народу, между прочим, это были народы примитивные, развивавшие себе эти вещи также без этого. Человек не может жить. Есть у нас хисароны, которые должны наполняться именно такими всякого рода ритуалами и действиями, и того, что мы называем обычаями. Рэбин называл все эти вещи обычаями. То, что человек делает в этом мире, не исходя из точки в сердце с экраном по отношению к высшему свету, он называл это обычаями. Обычаи людей такие.
2: Второе, Маша, Асуми и Микуре Брови.
0: Ты видишь, что сделали из всего.
2: Биминагим Аюдим.
0: В еврейских обычаях есть, конечно же, духовный корень. Когда человек, который идет к цели и выполняет эти обычаи, тогда не напоминает ему о действиях, которые он действительно должен делать. Они как бы пробуждают его узнать, что является тем действием, которое я должен выполнить в своем сердце, что называется, скажем, разделять между мясом и молоком. Так какие есть во мне, внутри моего сердца, такие вещи, что относятся к мясу, это к молоку, но не к мясу и молоку этого мира, да? Желания, которые относятся к этой категории мяса и молока, скажем, правой линии, левой линии, да? Что я должен отделять между ними, да? Так и так, в форме такой и такой, сделать исправление на эту еду и на эту еду, то есть на получение света хохма, на получение света хазатим и так далее.
3: Каббалисты установили эти обычаи, чтобы были у народа, чтобы продвигать народ, конечно, к истинному выполнению. То, что мы вышли в изгнание, это проблема, что мы потеряли связь между материальным выполнением и духовным выполнением. Вышли в изгнание, то есть это сейчас скрыто от нас. И 2000 лет мы уже выполняем заповеди, то, что называется заповедями. Это также мы по ошибке называем это заповеди. Заповеди — это духовные действия, на которые эти обычаи только намекают. Так что из-за скрытия простой народ начал называть это заповедями вместо обычаев. И так и погрузился в них, потому что остальное скрыто. Более высокое, истинное их выполнение. И так все спустились, это называется изгнание, спустились с этой духовной ступени, знали, как выполнять, знали, что выполнять, были в связи между действиями духовными и материальными. Был храм, были все эти вещи связаны с этим. А в изгнании мы как бы изначально не должны выполнять заповеди. Как можно выполнять что-то, если ты не находишься внутри клипы? Мудрецы установили закон, что мы будем все-таки выполнять их, чтобы потом знать, когда вернемся в землю Израиля, имеется в виду земля Израиля, также заповедь есть, связанная с землей. То есть, когда вернемся в землю Израиля, то есть в мир Ацилут поднимемся к исправлению, и будем знать, как бы, как из нижнего учить высшего, то есть как соблюдать действительно заповеди в желании получать посредством экрана и высшего света. Ну, можно потом вернуться к этому, как пишет Бааль Сулам в начале предисловия к ТЭЦ, что это железная стена, которая отделяет нас от науки Каббала. Что если мы будем изучать науку Каббала, узнаем, как действительно и что действительно есть внутри этих 613 паролей, узнаем, как действительно их выполнять в истинном виде, кли, экран и свет.
4: Согласно тому, что вы говорите, что у того, кто учит Каббалу, нет, по сути, нужды делать никакие внешние заповеди, как мы делаем сегодня?
3: Я не говорю, делать или не делать. Я только ставлю все эти вещи, расставляю по своим местам. Поэтому думают, что я отменяю заповеди. Нет. Я говорю, что у каждого есть свое место. Написано «заповедь без намерения», как «тело без души». Если ты выполняешь какое-то действие, животное, то есть в животном, да, в своем теле, поэтому оно называется животное, и внутри своего сердца, которое пока эгоистическое, ты делаешь действие в этом мире, а не заповедь в ее истинном виде. Что и называется, что желание получать получает ради отдачи, раскрытия Творца, и этим ты наполняешь свое духовное кли, шхина, в раскрытии Творца. Все это написано в книгах. И пока мы не достигаем намерения ради отдачи, что называется экраны отраженные света, мы не выполняем заповеди как следует. Это то, что Бальслам пишет в конце предисловия книги Зор, что заповеди в Торе называются Эйтин, советы и Пкудин, залоги. Как достигнуть действительно выполнения заповедей? И после того, как ты выполняешь заповеди, ты выполняешь повеления. Есть советы и заветы. Советы, как достигнут то, что мы делаем во время подготовки. И после того, как проходит махсон, тогда мы делаем повеление. Это пкудот, это от слова пикадон, залог, что ты делаешь действия в получении ради отдачи и получаешь вот этот залог. То есть получаешь свет, который относительно этого действия там заложен, и ты получаешь его в получении ради отдачи. То есть исправляешь свою душу, твоя душа состоит из 613 желаний. Каждое желание, которое ты исправляешь с экраном, это ради отдачи, это называется, что ты исправил душу. Выполнил 613 заповедей. Из точки в сердце, если ты начинаешь увеличивать точку в сердце, эта точка, она как бы раздувается в такое духовное кли, которое содержит 613 частей. И они называются 248 заповедей разрешительных, и ты получаешь там ради отдачи 365 заповедей запретительных, которых нельзя получать ради отдачи, то до конца исправления. И если ты исправляешь в таком виде все свои желания, когда точка в сердце развилась, исправил их, ты входишь на ступень, которая называется конец исправления. И тогда все эти желания соединяются воедино, заповеди разрешительные, запретительные, и они создают, буквально порождают такое состояние, которое называется гмартикун. Все это происходит внутри точки в сердце, внутри желания, а не руками и ногами. А руками и ногами, то, что мудрецы установили, что мы должны выполнять, это для того, чтобы мы не забыли, что мы наоборот, когда я делаю что-то, допустим, какую-то заповедь, благословение, это напоминает мне, о, где я, где Творец, что у меня с Ним, какая связь, какие отношения. Напоминать мы должны так, что действительно ведь в этом мире, который мы должны выполнить руками, языком, эта ветвь действительно может привести нас к корню, к выполнению с помощью экрана.
4: Получилось какое-то запутанное состояние. Я знаю много людей, которые были в обычной религии, начали учить каббалу, пробудились, и я себя нахожу среди них, и, по сути дела, я уже не выполняю, не накладываю тфилин, и сделал много других практических заповедей, которые казались мне ценными. А теперь мне они сегодня не представляются имеющими ценность.
3: Это действительно правильная такая претензия со стороны хозяев жизни, со стороны иудаизма, такого массового, к иудаизму индивидуальному, каббале, что в массовом иудаизме человека обучают, как делать, и убирают у него все вопросы, все сомнения. Ты должен делать. И чем более скрупулезно ты выполняешь, не спрашивая, ты больший праведник. И это верно для простого народа, пока не пробуждается в нем точка в сердце. И тогда это не помогает. И человек, который начинает жить, исходя из точки в сердце, и тогда, конечно, все его общее вот это выполнение ослабляется. Не о чем говорить, конечно, ослабляется. Как я и говорил раньше, и на работе он слабеет, и в семейной жизни, и все эти вещи, которые есть в этом мире, включая выполнение этих физических заповедей в этом мире, все это просто не находится в его поле зрения. Он не сосредоточен на этом, он не обращает на это внимания. Его сердце сейчас не направлено на то, что происходит в плоскости этого мира, как бы наверх, а наверху он ищет, но не находит связи между тем, что он ищет наверху, и между тем, что находится здесь, не на работе и не в семье, и не в выполнении этих физических заповедей.
4: Так он подвешен между небом и землей.
3: Конечно, поэтому написано, что мнение Торы противоположно мнению этих хозяев жизни. И это известно уже из поколения в поколение. И поэтому так боятся те, кто начинает изучать Каббалу, они дают плохой пример всему народу. Они действительно ослабевают во всех этих действиях. И это такой период, который человек должен пройти. И у него нет выбора, потому что он входит сейчас в работу согласно желанию, не в работу согласно воспитанию. И пока он найдет в своем желании связь между действиями физическими и духовными, есть связь. Какая связь? Связь, которая помогает, когда есть период, что он почти полностью, ну, тфилин, может быть, он прекращает иногда, ну, кашрут остается, то есть заповеди запретительные в основном остаются, а заповеди разрешительные, повелительные, они, в этом он слабеет. Нужно сказать прямо, это действительно то, что происходит. И отсюда ты поймешь. Есть у меня также несколько учеников из религиозного сектора. Я учусь с ними виртуально. И очень боюсь вообще затрагивать их. Это такие люди, которые умоляли, что они просто не способны, не могут без этого. Но если ты слышал, то ты слышал от меня, что я вообще не принимаю никаких религиозных ребят. И это по той же причине, что я не хочу показать его окружению, и его миру, и его учителям, что я порчу людей, чтобы они спустились и отошли от выполнения Торы и заповедей физических в этом мире. И это случится с ними наверняка, потому что я вижу, сколько в этих единичных вот этих религиозных ребят, которые находятся в учении, насколько у них, если они учат правильно, у них вот эта физическая часть слабеет. Они уже не могут стоять 2 часа молиться, потому что их молитва — это другая молитва из точки в сердце, согласно внутреннему желанию. И они не могут выполнять всякие эти вещи. И действительно, они несчастны, они живут внутри религиозного населения. И это такая вещь, у которой пока нет решения. И я не хочу говорить, какое будет решение. Не хочу. Для чего мне входить в эти вещи преждевременно? Я вижу. Но придет время. Но светские, они ничего не делают, только согласно своей природе. Животные действуют, они согласно воспитанию прежнему, который относится к религии или там к чему-то. Их я принимаю. И тогда мне не нужно их в чем-то обязывать. Немного всякие такие общие линии я стараюсь, чтобы они получили. Ну, как-то там, кашрут, шаббат, всякие такие вещи, очень общие для рамок. Если они могут немного больше, пусть больше, но без давления. И со временем, это берет время, много времени, но со временем человек вдруг начинает чувствовать, что он может соединить свое действие в этом мире через сердце с действием духовным.
4: До Махсома.
3: Еще до Махсома есть такое ощущение. И тогда он в этой мере уже и с радостью, и сам начнет выполнять действия, в которых почувствует, что они приближают его тоже. Что как будто бы это в одной связке работает внутри его тела, как написано, «все кости мои заговорят». Он почувствует это. Это не какая-то вера или страх, нет. Он чувствует, как духовное ощущение облачается в тело, действительно в кости. И тогда почувствует ветвь и корень. Но это должно прийти от человека, и нет принуждения в духовном. Ну, нужно подождать. Нужно ждать. Так же, как я не кричу на человека, почему ты в падении, ничего не делаешь, и что ты такой сумасшедший сегодня, в радости. Немножко умерь себя. Не говорю, и об этом я тоже не могу сказать.
4: Тут задавали вопросы по поводу народной веры и по поводу точки в сердце, восприятия или всякие такие вещи. Человек, когда он начинает идти в этом направлении, у него столько всяких гадостей, как вы сказали, клипот, что он должен соскрести их с точки в сердце. Какое средство, какой инструмент у меня есть, когда я бегу за всеми этими вещами, чтобы найти правильную чистоту, чтобы принять себя в правильной форме? Почему мне себя измерять? Почему мне проверять, где я нахожусь?
3: Есть у тебя внутри души набор желаний, свойств, которые ты обязан все, так же, как они спустились сверху вниз, ты обязан их использовать. Может быть, ты утверждаешь, что ты делаешь массу действий, в которых нет никакой необходимости, и проходишь всякие состояния бесполезные. Но это не так. Мы учим, что ты можешь только ускорить темп перехода из состояния в состояние. Может быть, такая частота, что ты даже не почувствуешь. Это не возникнет в твоем ощущении. Ты будешь проходить так быстро эти состояния, и твое тело не работает на такой высокой частоте, не может поднять тебе все эти вещи изнутри. Но ты обязан пройти. Да и сейчас мы сидим, как будто я просто так дышу и засыпаю, почти сплю. Также и в таких состояниях мы проходим много состояний. Я вообще не спрашиваю, как я ищу, что я делаю, мне не важно. Ускорять темп — только это я могу. И ускорить темп я могу только с помощью увеличения целей. Если я буду думать все время о цели, и не важно, ты знаешь, вдруг я как-то отклоняюсь от пути, меня отбрасывает туда, но я все время буду, если я удерживаю цель, и тогда точка в сердце именно посредством этих отклонений, всех этих вещей, и развивается, я могу определять только темп, поэтому не обращать внимания на все эти помехи, то есть обращать на них внимание, но, что, несмотря на них, быть связанными с целью. Так что выходит, что кроме величия Творца тебе не о чем думать, остальное пусть проходит.
4: Но насчет сомнений, может быть, я ошибся, может быть, мог продвигаться быстрее.
3: Эти сомнения тебе тоже нужны? Что значит без сомнения? Главное — это сомнения. Не стирать их. Это обычно в массовом воспитании человеку стирают сомнения, чтобы обязан выбросить сомнения из головы.
4: Но если я могу...
3: У нас наоборот, сомнения, вопросы. Это килим, проверь их. Ты слышал от меня когда-нибудь, что нельзя быть в сомнениях? Наоборот. Я тебе говорю, иди в какое-то место, проверь себя там. Если у тебя сомнения, иди, пожалуйста.
4: Но я говорю с точки зрения продвижения. Может быть, я мог давить быстрее, если бы я бы делал его как-то.
3: Ты не способен обойти никакой фрагмент на твоем пути к Гмартикуну. Опять. Я говорю тебе, это действительно ошибка. Ты можешь попробовать, но система говорит просто: оставь все свои вещи, которые есть в пути, ты должен только протянуть эту нить и приближаться к этой цели. Эта нить, если она будет вести тебя разными поворотами, неважно. Эти повороты ты не определяешь. Эти решмот находятся уже внутри души. На каждом этапе пути ты будешь делать все эти выяснения. Решмот находится внутри. Причина, следствие, они обязаны реализоваться. Что ты можешь с этим сделать? Кроме этого, откуда ты такой умный, что знаешь, что сейчас происходит с тобой, что тебе понадобится еще через 1000 лет? Откуда ты можешь знать?
4: Я спрашиваю так. Какова разница между решимо, что сейчас постоянно обязана прийти к реализации как к определенной стадии, и формой его реализации, что она как будто бы непостоянная, может прийти приятнее и быстрее, или медленнее и больнее? В чем разница между ними?
3: Мы не говорим о том, что если мы стремимся к цели, мы проходим более приятно. Приятно имеется в виду, что если я чувствую хорошо и приятно относительно цели, я этим отдаю Творцу, я этим нахожусь с Ним в подобии свойств. Я хочу быть в хорошем состоянии, потому что я нахожусь тогда с Ним вместе. Если я просто так, чтобы наполниться, то я нахожусь в отрыве от цели. Что значит быть связанным с целью? Что его состояние — это пример моих состояний.
4: Но здесь есть непонимание. Я не могу, с одной стороны... С одной стороны, вы говорите, что состояние человека до конца исправления установлено со стороны решимота. С другой стороны, скажем, во многих очень вопросах, которые вам задают по поводу будущего человека, вы говорите: поднимись на высшую ступень, и в этом ты можешь себя изменить.
3: Что значит изменить? Изменить, как я могу изменить свою судьбу? Я отвечаю: поднимись на более высокую ступень. И тогда поднимешься на более высокую ступень, твоя судьба изменится.
4: Но вы говорите, что это установлено, он и так поднимется. Если это конец исправления, он обязан к этому прийти. Так почему же?
3: На том месте, где ты находишься, никогда нельзя изменить ничего. Ко мне приходят люди, они хотят, чтобы я им помог. Что я могу сказать им? Кроме того, что будет хорошо. Будет хорошо. Ну что я скажу ему? Если ты останешься так, ничего не будет хорошего. Ой-ой-ой, еще подожди, что у тебя будет. Так и должно быть, и так и будет. Но разве я скажу это человеку? Так я говорю ему, как маленькому ребенку. Ну вот и все. Меняющее место на более высокое меняет мазаль, везение. Что такое мазаль? И от слова линзоль. То есть цвета начинают сочиться, капать к нему в большом количестве. Вот и все. Ты спрашиваешь меня, как будто бы ты никогда не видел чертежа миров, не знаешь все эти вещи. Есть на какой-то ступени, что может что-то измениться, если ты не поднимешься с этой ступени на более высокую, ничего не изменится. Все изменения, которые мы проходим, правое, левое — это на той же ступени. Когда нас бросают слева направо, справа налево, пинг-понг такой. Ты поднимаешься, но поднимаешься в животном виде. Очень медленно. Левая линия, правая линия бросают так из стороны в сторону. Вместо того, чтобы ухватиться за веревки и подниматься.
4: Но ускорение всегда влияет.
3: Ускорение, да.
4: Ускорение всегда влияет, а не само состояние, каково оно.
3: Ускорение влияет в том, чтобы ты прошел все эти состояния очень быстро, потому что ты свяжешь их с корнем, и свет придет и выяснит все эти вещи.
4: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы берем для реализации в десятке.
3: Очень важный, очень особый урок. Нужно слушать его несколько раз, очень внимательно о нашем отношении, о реальности, клипот, которые нас окружают. Мне очень понравился пример о свадьбе, когда Раба Ширав ходили на свадьбу, и там дети бегают между взрослыми и не считаются, там кого они толкают и что там происходит. Так и мы должны тоже относиться к разным мнениям и вещам внешним. Ну, человек не должен быть в этом, а такое в изучении каббалы. И мы должны беречь это окружение здесь, и все мы должны быть направлены только на цель.
4: Что, как точка в сердце, собственно, влияет на нашу жизнь, на восприятие? Мы, как мы видим и воспринимаем действительность, как она управляет нами и не дает нам вообще относиться к этой действительности, как это было бы без точки в сердце, как те, у которых ее нет, и именно через нее мы чувствуем и действия, и различные обычаи, и весь жизненный процесс, и насколько мы в нашем окружении, которое Творец дал нам, только если только это мы развиваем и помогаем друг другу действительно прийти к слиянию с ним, а не со всеми другими вещами, как эти дети, которые слиты с целью и все меньше и меньше обращают внимание на всякую путаницу, которая есть вокруг.
5: כן, הדבר שהכי היה בולט בשיעור.
3: Да, на уроке было очень явно, Рав дал нам направление, то, что группа должна давать нам. Мы должны от группы получать только величие Творца, его важность, и насколько группа это дает. Там был еще один пример у Рабаша, когда человек предлагает другому нуждающемуся прийти к нему работать, вместо того, чтобы взять суду, как работать в десятке, как работать у Творца, все эти вещи. И не то чтобы не только группа дает величие Творца, но и причина. Я много давно не слышал этого, именно потому что Творец скрыт, группа дает величие Творца. То есть невозможно, человек сам не может придумать себе величие, сказать «для меня Творец» и так далее. Так это не работает. Нужно принизить себя перед товарищем, и тогда вот это мнение, которое находится в группе, и если человек отменяет себя перед группой, тогда он получает величие Творца. Это сильно.
4: Да, я хотел бы немножко вернуться, подчеркнуть пример с детьми. Это действительно настолько потрясающий пример, когда я это услышал, то вдруг вспомнил, что действительно на каждом мероприятии, в котором ты был, когда ты был ребенком, все дети играются вместе. И так и мы. У нас есть наша игра, это десятка, объединение, построение кли. И так мы в этом мире, во всех желаниях, во всех наших занятиях, они существуют, и мы связаны с ними, зависим даже от них. Но между нами есть вот эта игра наша, которая самая важная и действительно наполняет нас, и мы без этого не можем. Я записал несколько вещей. Тот, кто чувствует точку в сердце, он никогда не может получить удовлетворение от наслаждения в каком-то облачении. И снова то же самое. У нас есть наслаждение без облачения. Это наслаждение от наранхаи, от объединения, от связи с Творцом. И мы возвращаемся к игре между нами. Очень интересно было, если я чувствую хорошо и приятно по отношению к цели, то этим я отдаю Творцу. Потому что так я нахожусь тут с ним в совпадении по свойствам. И это возвращает нас к игре между нами, что мы должны быть как дети.
5: Лыхай.
3: Я каждый раз вспоминаю, товарищи напоминают, что величие Творца, оно искусственно, оно не существует, оно действительно скрыто, это на самом деле игра. Но это хорошо, это правильно, потому что это наш выбор стать как он, как мы можем быть как он. И именно вот в этой игре мы выигрываем и объединяемся.
4: Перейдем к следующей части урока, перед этим споем вместе песню.

0: אנחנו נלמד מתוך שיעור תעס עם הרבש, נקרא מתוך בעל
1: השיבה. Мы читаем тест вместе с Рабашем, учение десяти сферот, второй том, пятая часть.
0: אור פנימי, אות ממבב, דבר המתחיל, ועם כל זה, אינם בכלי אחד, אלא הזכר. לפני זה, נקרא ביחד את אות ממבב,
1: Прочитаем вместе 46-й пункт Ари.
0: От Мемвав. Ахарках хазар льот.
1: После этого снова стала не мати в Кетере, и тогда
0: хохма вебина вехесед.
1: Мати в Хохме, Бине и Хеседе, и тогда не мати в Гвуре, и мати в Тиферет, и не мати в Нецах, и мати в Год, и не мати в Есод, ибо поднялся в Год. И тогда он обращает свои паним и отдает свет в Малхут вниз на ее месте. И тогда мати в Малхут. И в этот момент завершается порядок первых

не мать и в год. То есть, когда было мати в кетере, тогда у год не было хохмы. Тогда хохма, тогда год поворачивает свое по ним и дает эту гей в кли и сода. Это гей, пришедшая из бины, рассматривается как пхина алев, первая стадия. И она исправила клей сода первой стадии. А затем год очистился от первой стадии, от нулевой стадии, корневой, и передал свет Малхут, который называется Дин или Суд, в клей сод. И это первая стадия, и авиют корни уровня Малхут, называемая Дин, была смягчена в Гей, которая находится в Кли и Сода, силой, которую она получила, когда еще была в первой стадии. Теперь мы учим, что Кли и Сод, у которого есть Малхут, получила смягчение. От кого? От света Хасадим, который есть там. Мы учим. Это Далит имеет свет Хасадим, который является Вак. А что касается Далит, хотя она является Гар, дает что-то, что она не дает, что он говорит. Это, конечно, должно быть. Если там что-то есть, но она не считается ступенью. А что касается того, что Ишсуд получила смягчение, главное смягчение мы учим на уровне Хесед, не на уровне Гар. Свет Гар дает нам какое-то свечение посредством стадии Некива. А затем мы учим не мати в кетер. Не мати в кетер, мати в хохма. Мати в хохма в бина. Если мати в хесед и не мати в гвуре, то поднимается вверх мати в тиферет, когда нецах поднимается вверх мати вод. Есть хохма вод, гар. Тогда мати вод, не мати в есод. Тогда есод поднимается в вод. То есть свет Малхут, который был в кли Малхут, поднимается в кли Исод. Еще раз. Свет Малхут, который был в кли Исод, поднялся куда? В кли Год. И также взял с собой Вав, который дает смягчение Хасадим. Но Далит сейчас не нужна. А уровень Гар, который она получила еще ниже, не нуждается в этом смягчении, потому что у него уже есть гар, свечение хохмы из клигот. Это далит и дает малхут. Поэтому говорят, мати в год, не мати в висод, не мати в малхут. Так вот, упомянутые выше два свойства зон внутри семи нижних сферот. То есть он говорит о Вак или о Малхут, о семи сферот. Он говорит. Иногда считаются одним, иногда двумя. Ибо во время большого состояния Гадлут, кого? Зейранпина. У Некивы есть вся Гей. А вся Вак для этой Гей считается тогда Захаром. Мы учили, когда Бина дала первую стадию Зейранпину, она дала ему всю Гей. Тогда это Гей, о которой я говорю, это Захар или Накива? Гей.

0: Называется Захар. А, нет, наоборот. Свет, который приходит из первой стадии, называется Захар. А Гей называется Накива. Это простое различие. Захар Накива, которое будет в Зейранпине. Но я не вижу, чтобы была разница в самом Зейранпине. В этой Гей между большим и малым и большим состоянием. Он вообще не говорит об этой Гей. Он говорит только в общем, что эта Гей приходит от Хесед до Исот. Получается, что в этой Гей мы не учли никакой разницы между малым и большим состоянием. Когда светит Хохма, это называется большим состоянием. Когда светит Хасадим, это называется малым состоянием. И нет никакой разницы. Отсюда он говорит. Так вот, два упомянутых выше свойства зон внутри самих нижних сфер, внутри семи нижних сферот, иногда считаются одним, а иногда двумя. Ибо во время большого состояния у Накивы есть вся Гей. А вся ват для этой Гей считается тогда Захар. Но в состоянии катнут только Исот считается свойством Захар. А у Малхут тогда есть только Далит, которая в Гей. Потому что усеченную вав забирает Исот. И это тоже трудно. В чем трудность? Если я скажу, что большое состояние — это когда мати в хохме, а малое состояние — когда не мати в хохме, когда мы учили, что Исот берет только вав, когда мати в хохме. Когда мати в хохме. У Малхут ничего нет, я спрашиваю.
1: Исот получил далит.
0: И далит тоже нет.
1: Исот взял далит?
0: Ничего. Извини. И мы снова объяснили. В малом состоянии мы учили, что не мати вот. Это означает, что когда нет хохмы, тогда гей находится у кого?
1: Исот.
0: Исот. И далит, и гей вместе. Ничего не опускается вниз. Когда я говорю, что вав берет Исот, а далит Малхут.
1: В гадлуте.
0: И именно в большом состоянии, в гадлуте. Тогда здесь нужно объяснить простой смысл. Это мы увидим дальше. Возможно, будет простой смысл по этому поводу. Он говорит так. Первый вид — это когда Захар больше Накивы со стороны Авиют. Это мы учим в Кетере и Хохме. Вид второй — в Клебины. Тогда, когда я говорю Захар Накива, это не со стороны Авиют. Та же Авиют — это Бет и это Бет. Так почему же они называются Захар Накива? Захар называется Свет, а Накива называется Решима. Получается, он говорит, что Накива больше, потому что она Гар. А Захар — Вак. И так мы учили в первом виде, что Захар больше Накивы. А здесь он говорит Бине, что Накива больше Захара. Вид третий. В Зейранпине мы учили Пхину Алев, первую стадию. Свет, который вышел из Кли Хохмы, называется Алев. Зейранпин — это Захар. Там есть Хохма или свечение Хохмы в свете Хасадим. А Гей, которая спустилась в Зейранпин, пришедшая из Зивуга Бины, называется Накива. Если так, это Бет и это Бет. Только в чем разница? Это приходит... От кого это порождается? Это приходит от Хохмы, а это от Бины. Теперь в Исоде это совершенно другой вопрос. Накива... Это то, что называется свет Малхут, который очистился от Алев и до Авиют Корин. А Захар — это Гей. Какая Гей? Та, в которой есть свет Хасадим. Он говорит, что внутри Гей есть Вав. Получается, что это Гей, которая находится в Исоде, это полная Гей, да? И это я должен сказать. Когда я говорю, что Исод, мать в Исоде, что Гей делает так, что это называется малое состояние, катнут, тогда у нее есть полная Гей. У кого? У Исода. После того, как находится полная Гей, Гей в полноте, эта Гей называется Захар. Кто называется Накива? Свет Малхут. Теперь, когда Исод очищается, да, когда снова становится мать в Хохма, тогда Исод поднимается куда? В Кликот, которая берет букву Вав. И что остается от нее? Далит года дает далит Малхут. Получается, что Гей разделяется когда? Когда мать в Кетере, Гей разделяется. Когда она полная? Когда я говорю мать в Исоде. Или проще. Когда не мать в Исоде, Гей одна стадия. А когда мать в Малхут, то Гей разделяется. Иногда он говорит, что Захар Накива называется сама Гей. Вав называется Захар, но это Вак. Далит называется Гар, и это Накива. Это Гей находится в клее Исода. И какой еще свет есть в клее Исода, что мы учили? Свет Малхут. Свет Малхут, который в клее Исода, он называет Накива. И кто смещает его? Вав. Тогда он считает здесь, что Вав называется Захар. Вав внутри Гей. О Далит внутри Гей он не говорит. Только о Вав внутри Гей, который является Захаром Хесед. А кто смягчает свет Малхут, который является остатком Клигот? Тогда он говорит так. Это Гей вышла из Бины. Когда она приходит из Год, в Исод, здесь это не написано. Год не очистился. Получается, как она вышла из Бины в Зейранпин и в Год, так она приходит в Исод. А свет Захара первой стадии, который вышел из Кли Хохма, приходит в Кли Бины. И Бина дала Алев Кли Зеранпина. И он был до Год. Год очистился до Авиют корня и дал свой остаток Вав в Есод. Получается, что это называется свет Накивы, свет Малхут. А кто называется Захаром? Вав. Так он называет Захар Накива в Кли Исод. Посмотрите. Страница 381, первый столбец. Написано, однако в Зон, что в Кли Исод Захар больше Накивы. Так как Захар, отсеченная часть, который в Гей, происходит от Зивуга Бины, которая дается Исоду от сферы Год без очищения, а была Алев де Авиют, что называется только лишь в качестве свечения. И поэтому он является свойством Хасадим первой стадии. И также он происходит из высокого места от Зивуга Зон Бины. Это уже не так. Да, понятно. Тогда как Накива в Исоде, какой свет там есть, является остатком света год, после того, как исчезли его гар. Это первое. Второе. Это тоже трудно. Является остатком света год, после того, как исчезли его гар. Мы учим, что поворот Келим был так же, когда я говорю его гар, он дал гей. Это называется второй причиной. И после того, как исчезли его гар, и после того, как он очистился от первой стадии до уровня Малхут, он считается намного более низко, чем Захар. Это то, что он говорит здесь.
1: Перейдем к следующей части урока «Учеба вместе с товарищами».

0: Дорогие друзья, мы переходим сейчас к учебе вместе с товарищами, ведущие Ашкелон 2.
1: Аарон, микрофон.
2: От имени Аарона, моего дорогого брата, он хочет сказать, что любимый дорогой мировой кли, спасибо за всю самоотверженность вашу и за честь вам служить. Рав обучает нас, говорит, что нужно объединиться, обняться, чтобы быть подобным свету и отдавать. Войдем в объятия и учебу с товарищами на основе статьи Рабаша «Поднятие радости». Послушаем и направим наше сердце вместе на центральную точку, на урок с Равом, который назвал, который сказал, что главное — это быть в радости и в преданности цели. Вспомним, что нас обучают, что в объединении искр святости, точек сердца между нами, раскрывается Творец. Мы вместе поднимемся в радости, чтобы доставить наслаждение Творцу. И во имя Творца начнем урок с клипа номер один.
3: Рабаш пишет так: есть здесь два момента в нашем подходе к тому, что с нами происходит. С одной стороны, сказано, и возвысилось сердце его на путях к Творцу, и пусть не стыдится перед насмешниками, что значит. Рэби всегда говорил, что он завидует маленьким детям. Я ходил с ним как минимум дважды в неделю на всякие свадьбы. Его приглашали, но я должен был его сопровождать. Это было ужасно. Все эти свадьбы, ну что поделать. Там все такие важные, все такие надутые, понятно, да? Кроме маленьких детей. Маленькие дети бегают там между ног, им ничего не важно, там толкаются. И он всегда говорил, мы должны быть так, такими, как эти маленькие дети. Им не важно там, где они находятся, кому они толкают. У них есть своя цель в их играх там. На этой свадьбе, и все. Так нужно относиться ко всем этим великим. Если ты хочешь продвигаться в пути, у тебя есть связь с Творцом, ты должен брать у Него направление и намереваться на Него, и не настраиваться на чей-то разум кого-то другого. Это выглядит как бы немного опасным, но на самом деле, если мы хотим быть не этими хозяевами жизни, а идти, согласно мнению Торы, и сказано, что это мнение Торы обратно мнению этих обывателей, мы не должны никого слушать. Ни внутренние помехи, ни внешние помехи, ни разнообразные советы, а следовать только за точкой в сердце, которая толкает меня точно к цели. И из точки в цели, из точки в сердце я выясняю цель. Поэтому написано, что нет принуждения в духовному, и нам нельзя подчиняться и прислушиваться какой-то религии, каким-то советам. Но я обязан, как написано, принуждают его, пока не скажет «желаю я», когда я сам свободно выясняю цель и работаю над своим желанием.
2: Да, друзья, мы послушали, какие великие вещи мы слышим от нашего великого учителя, что действительно… И это вещи, которыми мы впечатляемся, и все всякие великие люди. Мы их не стесняемся, мы продолжаем. Мы нацелены на нашу цель, на точку в нашем сердце, И это та самая точка бины. С ней мы сейчас войдем и углубим выяснение в активном семинаре. Что значит быть как дети в нашей работе? Еще раз. Что значит быть как дети в нашей работе? 5 минут. Удачи.
0: Быть как маленькие дети в нашей работе, прежде всего, чтобы цель все время светила нам, и как дети, они, для них важна только их цель в их игре, и они не считаются ни с чем другим. Так же и мы должны быть, не смотреть никуда, ни от чего не впечатляться. В мире может быть много всего, нас-то не интересует, нас интересует только десятка, только учеба, каббалисты, которые показывают нам путь. И это путь истины. То, что нас интересует, это достичь свойства отдачи.
2: Как говорит песня, что мы не успокоимся, потому что у нас есть цель. Наша цель, она важна для точки сердца, которая превращает нас в детей, которых ничего не интересует, кроме игры между нами, необходимости в желании пробудить внутри нашего окружения, нашей группы. Это облачение в свойства Творца, в свойства отдачи. Мы хотим подняться над знанием, мы хотим действовать против всего. Короче, работа между нами. И только мы интересуем друг друга, а все остальное — это только средство крутиться там между ногами, толкать и продолжать нашу игру.
0: Можно добавить, что так же, как дети спорят друг с другом, ссорятся и через минуту снова обнимаются, и все время даже придумывают, во что поиграть, на чем объединиться. Также и мы должны видеть, как мы все время обновляем связь так, тем или иным образом. И всегда держать перед собой цель, нашу цель. Это часть, которая говорится «как дети». Мы хотим, как дети, впечатляться, воодушевляться, но нашей целью.
2: Да, как сейчас я сижу за этим столом и чувствую себя немножко ребенком. Мы когда-то сидели за столом и проводили семинары, и теперь мы вдруг входим в это облачение, и что да? Быть как дети — это такой красивый пример, потому что, с одной стороны, это быть такими нахальными, как дети, не бояться, как дети, находиться в воодушевлении, как сказал Миллер, в радости, брать вещи в пропорции. И самое важное совсем, что мы в любом состоянии идем дальше, все в порядке.
0: Я тоже раньше был ребенком на свадьбах. Не у Рабаша, но что там происходит? Мы все находимся в игре, никто из детей не думает, что это игра, это очень серьезно. Мы не слушаем ничего, что там принято. Мы играем под столом, это для нас ракета или дом, или мы, если мы решили как десятка, что это наша игра и это наша цель, а все снаружи вообще не имеет никакого значения. Так мы относимся к этому миру, это то, что мы определяем, и тогда это становится суперсерьезным. И тогда так дети растут, поэтому нужно все это учитывать и следовать тому, что говорит наш рав.
2: В этом состоянии не важно, что о нас думают и что у нас есть, у нас нет никакого стыда, кроме того, как мы выглядим в глазах Творца, если вообще как-то выглядим. когда мы вместе, или мы, когда мы не вместе, мы вообще не существуем, мы тогда не в этой игре. И это то, что нам важно. Как папа, будет ли он на нас сердиться или посмотрит на нас хорошо, а все остальные вещи, всякие желания, они нам не важны.
0: И связь с отцом, он через товарищей, реакция товарищей и мое отношение к товарищам, и разница между желаемым и действительным.
2: Любимые друзья, мы переходим к центральному этапу в нашем выяснении, в общем, который связан с преданностью группе и товарищам. Как принять мнение группы? Рав сказал на уроке, и мы послушаем это, что необходимо принять мнение группы о величии Творца как его величие, как его мнение. Мы знаем, что желание получения не очень любит это слушать, верно? Так все, у нас сейчас есть возможность вместе изменить это состояние и прояснить этот момент и сделать это с радостью. Поэтому сейчас пройдем такой процесс, который связан с выяснением вокруг понятия величия Творца и отмены себя перед группой. Мы послушаем клип нашего Рава, великого, из урока, а затем также прочитаем в десятках то, что сказал Рав в клипе. Поэтому сразу подготовьте этот отрывок, он находится в учебных материалах. Транскрипт, второй клип. Транскрипт, второй клип. И мы это подготовим для выяснения между нами и в общем говорить. Давайте сделаем усилие Творца, дадим словам Рава играть в нашем сердце, изменять его, действовать на него, так, чтобы действительно слова Рава изменили нас, свет изменил нас. Это мы ищем. Как реализовать то, что Рав нам здесь говорит? И начнем с клипа. Клип Рава номер 2.
0: И вторая половина этого предложения. И возгордится сердце его на путях к Творцу. И с одной стороны, с другой стороны, человек должен возгордиться, а с другой стороны, должен быть принижен, если у него есть точка в сердце, и она ведет его в духовном направлении, он должен со всеми своими желаниями, всякими своими животными рассуждениями этого мира быть в подчинении этой точки, которая ведет его к духовному, потому что она является часть Творца, и она с более высокой ступени, и все остальные свои свойства он должен подчинить ей. И в этом он должен быть, как говорится, смиренен духом, и также по отношению к своей группе, которую он выбрал, и с помощью которой он продвигается к духовному. И мнение группы о величии Творца снова очень остро, очень селективно, очень выяснено мнение группы о величии Творца. Он должен принять как свое собственное мнение, идти с этим, потому что тогда это единственный шанс, что его тело будет двигаться в направлении к цели. То есть подчинить себя точке, которая выбирает духовная точка в сердце, и подчинить себя и мнению группы, когда группа говорит, что Творец и его цель — это больше всех остальных целей. И тогда у человека определенно есть все данные, чтобы действительно пройти весь путь и достичь цели.
2: Любимые друзья, мы сейчас продолжаем, и мы переходим к интерактивной части учебы между товарищами. Мы сейчас войдем вместе в учебный материал, найдем транскрипт второго клипа, вместе прочитаем этот транскрипт в десятках. Еще раз, мы заходим в учебные материалы, учеба между товарищами, находим транскрипт второго клипа и прочитаем вместе в десятках, а затем проведем по нему семинар. 2 минуты. Пожалуйста, друзья.
1: Тамлил, Рав умер. Вегам ахетия шени шела мишпат.
0: Рав говорит, и вторая половина фразы, то есть возгордится сердце его на путях Творца, и пусть не стыдится насмешников, а с другой стороны, будь очень смирен духом. Что значит смирен? То есть когда у него уже есть точка в сердце, и она ведет его в каком-то направлении, он должен буквально быть со всеми своими желаниями, согласиями, рассуждениями животными в этом мире, быть в подчинении той точке, которая тянет его к духовному, потому что она является частью Творца свыше, она с более высокой ступени, тогда все остальные свои свойства он обязан подчинить ей. И в этом он должен быть смиренен духом.
2: И также по отношению к своей группе, которую он выбрал, и с помощью которой он продвигается к духовности. Мнение группы о величии Творца, опять же, в очень-очень острой, селективной и выясненной форме, мнение группы о величии Творца. Человек обязан принять как свое собственное мнение и идти с этим. Потому что тогда это единственный шанс, что его тело, желание сдвинется по направлению к цели. То есть подчинить себя точке, которая выбирает духовность, точке в сердце, и подчинить себя мнению группы, когда мнение группы говорит, что Творец и его цель — это больше всех остальных целей. И тогда у человека определенно есть на руках все данные, чтобы действительно пройти весь путь и достичь цели.
0: Итак, дорогие друзья, мы перейдем к следующему активному семинару и вопрос на обсуждение, как мы практически получаем силу и подчиняем себя мнению группы.
2: Да, если мы идем в соответствии с основными законами нашего пути, то это высшее знание. То есть, если у меня есть знание, это замечательно, потому что мнение группы или что-то, что есть в духовном, должно быть в желании противоположном моему мнению. И если Творец позволяет, дает мне этот подарок, признак, что мы действительно его заработали, и с ним мы идем выше знания и выбираем форму противоположную, духовную, чтобы выбрать и идти по пути группы, потому что желание получения дает именно обратную картину, а мы выбираем то, что Творец раскрывает внутри группы, и идем вместе с мнением группы выше знания.
0: Да, насколько я стараюсь удерживать мнение, которое есть в группе, о величии цели, о величии Творца, насколько я вкладываю в товарищей, то это то, что я получаю от группы, как основу, как свое мнение, это становится уже согласно мере моего вклада, становится моим мнением, я уже в это подчиняю себя в этом и включаю себя в этот цикл, который все время меняется, потому что группа продвигается, группа развивается, свет действует, усиливает все время свое воздействие. И вот наше общее кли, там есть постоянное непрерывное развитие. Если я не хочу оставаться как маленький ребенок, я должен вкладывать, чтобы это росло в товарищах.
2: Продолжая, принимая мнение десятки, первое, во-первых, нужно любить товарищей. Как только ты начинаешь любить товарищей, тебе удается выслушать их мнение. А если мы не будем любить друг друга, то если мы не будем видеть друг друга великими, великими в пути, то не сможем это слушать. А второе, Тут к этой вещи всегда можно добавлять, все время входить в фокус и говорить: все мои товарищи в десятке, величайшее поколение, потому что Творец их выбрал и дал им стремление прийти к духовному. А в моем ежедневном окружении с другими людьми, это люди самые стремящиеся к духовному, и они могут взять меня вперед. Это нужно говорить себе, и это сразу устанавливает тебе правильный state of mind. И так, собственно, ты можешь постепенно принять их мнение.
0: Мы все время принимаем мнение мира, даже не контролируя. Просто подчиняемся всем этим желаниям, и все, что мир говорит нам, считается большим для нас. Так мы одеваемся, так мы действуем. А в десятке это не говорится об этом так все время. Мы не говорим все время величие Творца, но там, в десятке, именно между нами, мы хотим все время искать это, смотреть на товарищей, почему товарищи делают такие действия, почему они приходят на урок, почему они отдают друг другу, почему они записывают такие вещи, от которых очень впечатлились на уроке, даже самые маленькие вещи. Считать величие товарищей, любить их. И тогда мы начинаем вместе через товарищей получать свет и чувствовать в сердце, что есть Творец, Он велик, и Он раскрывает через товарищей. Именно это мы должны искать.
2: Да, так у нас, собственно, есть две стороны тут. С одной стороны, это простым образом. Бааль Сулам пишет в конце предисловия книги Зоар, что группа должна быть велика в моих глазах и по количеству, и по качеству, а мне надо быть самым маленьким, потому что только маленький может получить от большого. А с другой стороны, нужна сила веры. Нужно получить какое-то свечение свыше, как результат всякого нашего усилия, что и эта сила свыше дает нам возможность, важность и способность делать это усилие, которое я так вижу и понимаю, как склонить себя, чтобы действительно продвигаться больше. Так нам нужно быть окружением друг от друга, внешним образом и внутренним образом. Каждый должен делать усилия, внутренние движения.
0: Дорогие друзья, после того, как мы обсудили на семинаре, впечатлились, воодушевились от слов товарищей, мы сейчас хотим выйти в общее обсуждение, поделиться впечатлениями друг с другом. Мы просим, выставляйте вопросительные знаки. У нас есть на это 6 минут. Пожалуйста.
4: Yes, dear friends, what a wonderful topic. We talked about that first of all, there's no choice. It's either society or death.
2: Друзья, какая замечательная тема. У нас есть только один выбор. Или выбрать группу, чтобы мы продвигались только к духовной цели, в подходе, в котором мы поддерживаем товарищей, держимся за товарищей. Это работа, когда мы приходим на урок, объединяемся в беседе с десяткой, строим вместе духовное желание, каждый раз держимся за товарищей. Все время находимся в воодушевлении от их дел. И также нужно продавать то, что чувствует группа товарищей, и получать их стремление, и мы вместе будем продвигаться.
5: Приветствуем вас, великие товарищи. Большая честь находиться, учиться вместе с вами. И в группе, вот выясняя в группе, мы пришли вот к тому, что выясняя в группе, что ну, важность цели и отмена перед группой. Спасибо.
6: Кен, бирарну, камаш зе хашув, лисахек муля хаверим.
2: Да, мы выяснили, сколько важно играть с товарищами в то, что Творец велик, что цель велика, что цель важна, и верить, что товарищи как бы они ни выглядели внешне, они всегда делают все ради цели. Принимать это с любовью, добрым виде, и так вместе будем продвигаться.
7: Yes, dear friends, we also talked about acting out the importance in front of the friends.
0: Да, мы тоже говорили. О том, как играть в важность перед товарищами, так, чтобы мы действительно смогли себя принизить перед группой.
2: Израиль?
8: Да,
2: друзья, мы говорили о том, что мы включаемся в группу, видим величие группы, принимаем мнение группы величия Творца и все высшее знание, и строим среднюю линию по этому мнению величие Творца Лехаим.
0: Да, это тут мы можем полностью реализовать важность подготовки. Прежде чем я вхожу в какое-то действие, в десятки, я должен установить, что я вхожу в святое окружение, величайшие товарищи. Творец стоит за каждым и излучает свою отдачу за каждым из нас. Так, с помощью подготовки и предварительной молитвы я могу вызвать на себя мнение группы.
9: Sí, amigos, gracias. Y sobre todo agradecerles esta
2: да, друзья, прежде всего, спасибо за это чудесное участие, за все, что вы сказали. И в нашей десятке мы думаем, что величие Творца, группы и цели строится ежедневно с помощью работы. И мы должны напоминать друг другу, что с помощью реализации принципов мы строим группу. Это все Лехаим.
10: Аверима Овим, Ликрат Сиум Лимут Бейнейну.
0: Сейчас, перед завершением учебы между нами, давайте послушаем Рабаша.
2: Те, кто чувствует, что они стоят перед ним, чувствуют свойства славы и великолепия, а также тот, кто думает, что он стоит вместе его, ведь местом называется подобие по форме. И есть другое объяснение, которое указывает, как я слышал от моего отца и учителя, на то, что в том месте, о котором человек думает, там он и находится. Получается, согласно этому, что если человек думает, что он стоит и говорит с царем, он и находится в месте его, в котором находится царь. Тогда он чувствует, как сказано, сила и радость вместе его. Любимые друзья, прежде всего, огромная радость Творцу за то, что Он собрал нас вместе на уроке этом чудесном, помог нам еще немножко продвинуться к Его святости. Огромная благодарность нашему любимому Раву, великим нашим учителям, Рабашу, Бальсуламу, которые свыше нас ждут, рады своим сыновьям, рады, что мы поднимаемся по лестнице все выше и выше. Друзья, мы начинаем день. Давайте продолжим весь день в радости. Неважно, какие состояния проходит каждый из нас, радость может быть и от раскрытия грешников, и от отчаяния в своих силах, разочарования в своих силах. Но все эти состояния указывают нам на ведут нас к раскрытию Творца, поэтому мы должны быть в радости все время. И сейчас у нас есть задание для каждой десятки, для всех наших десяток. Задание на продолжение дня. Радостно направляем точку в сердце на объединение с товарищами и слияние с Творцом. Еще раз. Радостно направляем точку в сердце на объединение с товарищами и слияние с Творцом. Лыхаем, друзья, спасибо.
0: Спасибо, десятка Ашкелон-2, дорогие. Итак, в ближайшее воскресенье, 10 мая, 18.30 до 19.30, состоится собрание товарищей. Физически состоится встреча в нашем здании. В Петах-Тикве приглашаются мужчины и женщины от 18 лет. И закончим песней.

0: Здравствуйте, дорогие друзья. На первой
1: части
0: этот урок по поводу радости и дата урока 7 февраля 2003 года по поводу радости. Статья находится в книге, и мы читаем до слов, с самого начала, до слов, с кем я сейчас говорю. У нас 30 минут. Десятки, которые закончат заблаговременно, обсудят основные моменты статьи.
1: Иньян симха. המשנה אומרת, מי שנכנס אב ממעטין בשמחה. ומי שנכנס אדר מרבין בשמחה.
2: По поводу радости. Мишна говорит, с наступлением месяца Ав убавляют радость. С наступлением месяца Адар умножают радость. И если у него есть судебная тяжба с идолопоклонником, пусть судится с ним в месяц Адар. Следует понять, что значит умножать радость и убавлять радость. Ведь радость является результатом некой причины, которая вызывает у него радость. И можно убавлять или умножать лишь в причинах. В таком случае следует знать, к какой причине мы должны обратиться, чтобы это привело нас к радости. Нет сомнения, что наши мудрецы, которые велели нам умножать радость, имели в виду радость святости. Исходя из этого, мы должны исследовать, к какой причине они велели нам обратиться, чтобы это привело нас к радости святости. Кроме того, следует понять, почему они сказали, и если у него есть судебная тяжба с идолопоклонниками, пусть судится с ним в месяц Адар. Ведь мы находимся в земле Израиля. Есть много городов, в которых нет даже одного представителя других народов. И даже если бы, допустим, в каком-то городе нашелся человек других народов, зачем судиться с ним? Согласно тому, что выходит, кажется, что судиться с идолопоклонником в месяц Адар есть нечто, имеющее место постоянно, а не что-то случайное. То есть речь идет о том, что если произойдет редкий случай, когда у Израиля будет судебная тяжба с человеком из других народов, пусть судится с ним в месяц Адар. В таком случае следует понять, какого идолопоклонника они имеют в виду, с которым у него есть тяжба. Мы видим, что в нашей молитве есть порядок двух видов. Первое — порядок песнопений Творцу и восхвалений Творца. Второе — порядок молитв и просьб. И мы видим, что это две противоположные вещи, ибо в природе заложено, что тот, кто просит у товарища какой-то предмет, чтобы он дал ему его, мера его просьбы зависит от того, в какой мере он нуждается в этом. Если то, что он просит у товарища, есть нечто, трогающее его сердце, и это вещь необходимая, в мере необходимости этого он прилагает усилия, чтобы сделать все, что он в состоянии сделать, чтобы обрести желаемое. Согласно этому выходит, что когда человек молится Творцу, чтобы он исполнил его просьбу, он должен проверять, чтобы молитва его была из глубины сердца, то есть чтобы он чувствовал свой хиссарон. И какова мера его ощущения? В такой мере молитва его может быть более истинной, то есть чтобы молитва его не была пустой болтовнёй, а исходила бы из глубины сердца. А чтобы он ощутил свой хиссарон, он должен видеть истину. То есть когда он видит, что обладает большим хисароном, и это кли совершенно пусто в том, что касается духовного, когда он чувствует, что он хуже всех в мире, тогда он может сказать, что молитва его является истинной молитвой, ведь он чувствует, что его хисарон самый большой в мире, и нет другого, кто был бы подобен ему. И этому противостоит второй вид порядка нашей молитвы, а именно песни, песнопения и восхваления. Мы видим, что в мире так заведено, что величина благодарности, которую воздают тому, кто дает благо другому, определяется мерой блага, которую он получил от товарища. Например, если кто-то помог другому в чем-то маленьком, чего ему не хватало, тогда и благодарность будет маленькой. Ведь мы видим, что если человек предоставил другому место работы, в то время, когда есть много безработных, а сам он ходил без работы несколько месяцев, и у него образовалась большая задолженность в лавке, а хозяин лавки уже сообщил ему, что он должен прекратить поставлять ему продукты, и он уже устал искать, где взять в долг на минимальные нужды питания. И вдруг он встретил человека, у которого он хотел взять в долг. А тот человек предложил ему место работы на хороших условиях. И сказал, «Затем, зачем тебе искать у кого-то взять в долг? Я предоставлю тебе место работы, поскольку я слышал, что ты человек надежный. Хоть у меня и есть много работников, но надежного человека у меня нет. Я дам тебе хорошую зарплату, чтобы ты смог выплатить все свои долги в короткий срок. В таком случае, зачем же тебе брать у меня в долг?» Можно представить себе, какую благодарность этот человек воздает сейчас тому человеку. Не нужно благодарить его словами, ведь все его органы воздают ему благодарность. Как сказано, «Все кости мои скажут». А если представим себе человека, который был заключен в тюрьму и осужден на пожизненное заключение, пришел к нему некий человек и выпустил его на свободу, какую благодарность воздают все органы его тому человеку, который спас его? Согласно этому выходит, что если человек хочет воздать великую хвалу Творцу, чтобы это было подобно состоянию «Все кости мои скажут, Творец, кто, подобно тебе, спасает обездоленного от того, кто сильнее?» Человек без сомнения должен представлять себе, как будто он сейчас счастливейший человек в мире. Ведь если он хочет воздать великую хвалу Творцу, иначе, если он еще чувствует какой-то недостаток, и он хочет, чтобы Творец помог ему. Тогда благодарность, которую он воздает Творцу, не может быть в свойстве «Все кости мои скажут». Поэтому мы видим в порядке нашей молитвы две диаметральные противоположности. И потому возникает вопрос, что же человек может сделать, когда он видит, насколько они далеки друг от друга? И, как правило, мы видим противоположность во многих аспектах. Первый пример. Порядок светов, которые светят в келим. Известно, что есть противоположные значения между келим и светами. Ведь в келим самые большие и чистые келим раскрываются первыми. То есть сначала кетер,

0: Мой отец и учитель сказал, что мы видим противоположность в порядке работы Творца. С одной стороны, наши мудрецы сказали, будь чрезвычайно смиренен духом. С другой стороны, они сказали, возвысилось сердце его на путях Творца. Другими словами, если он действительно будет низок перед каждым, он не сможет одолеть тех, кто издевается над ним, когда он идет путями Творца, так как он смиряет себя перед всеми. Но дело в том, что тогда он должен сказать, возвысилось сердце его на путях Творца. То есть не впечатляться ни от кого тем, что они говорят ему. Эта работа, которую ты взял на себя, подобает людям, обладающих талантами и смелыми сердцем, которые привыкли преодолевать препятствия и родились с хорошим воспитанием. То есть они привыкли с молодых ногтей, что главное — это работа Творца. Тогда как тебе довольно, если ты будешь важным обывателем. То есть ты будешь следить за тем, чтобы твои дети были сведущими в Торе и занимались работой. И тогда ты будешь важным обывателем и получишь для своих дочерей женихов, сведущих в Торе. И не то, что ты в зрелом возрасте хочешь сейчас идти путем работы, которая ведет к Торе Лишма, а не к собственной выгоде во всем. Сойди с этого пути и не желай вещей, которые выше твоего уровня. И тогда у него нет совета, кроме как не впечатляться этим и исполнять то, что сказали наши мудрецы, и не стыдись перед насмешниками. Получается, что тогда он должен идти путем гордыни. С другой стороны, он должен исполнять «Будь чрезвычайно смиренен духом». Однако, согласно правилу, не может быть две противоположности в одном объекте. Как можно исполнить и то, и другое в одном человеке? Есть еще много примеров двух противоположностей в вопросах работы Творца. Однако две противоположности в одном носителе, в одном объекте возможны в два разных времени. То есть одно после другого. А корень этих вещей, как сказано в предисловии книги Зор, где Бааль Сулам спрашивает, как может быть, чтобы от святости Творца образовалась система скверный клепот, в то время как она далека от святости Творца, как будто находятся они на разных полюсах. И говорит он там, что желание получать, являющееся самой сутью душ по природе их, суть скверный клипот, и это вызвано их отличием по форме, которое отделяет их от Творца. А чтобы исправить это разделение, заложенное в кли душ, Творец создал миры и разделил их на две системы, представляющие собой четыре мира обия святости, и против них четыре мира обия скверны. И он вложил желание отдавать в систему миров обия святости и вынул из них желание получать ради себя и передал его системе нечистых миров обия.
1: И он говорит там, как могут быть исправлены эти две вещи, которые отличаются друг от друга по форме. Поэтому была создана реальность этого материального мира, то есть место, в котором будет реальность тела и души, а также время испорченности и исправления. Ведь тело, то есть желание получать для себя, происходит от своего корня в замысле творения и проходит через систему миров скверны и остается в порабощении этой системы до 13 лет. И это время испорченности. А потом начинается время исправления, наступающее после 13 лет. А благодаря занятиям Торы и заповедям, когда он занимается

0: занимается для того, чтобы доставить наслаждение своему Создателю, он начинает очищать желание, получать для себя в нем заложенное, постепенно изменяя его на ради отдачи. Получается, что творение сразу же от сотворения состоит из двух противоположностей. Первая — из получающих келим, вторая — из отдающих келим. И нет большей противоположности, чем это. Эти две противоположности присутствуют в одном объекте, только не одновременно. И кажется, как будто существует средняя линия, включающая их обоих. Первое — желание получать, второе — желание отдавать. И средняя линия, включающая их обоих, присутствует, когда желание получать. Присутствует, когда желание получать включается в желание отдавать, называемое получением ради отдачи. Выходит, что в эту среднюю линию включены две силы, то есть получение и отдача вместе. И отсюда выходит то, что мы спросили. Как в работе человека возможно совершенство в абсолютном совершенстве и хисарон в абсолютной низости в одном объекте? А ответ состоит в том, что это возможно в два момента времени, то есть человек должен поделить порядок своей работы на два вида. Первый вид будет в правой линии, называемой совершенство. Ведь когда он начинает обращение, сначала должен обратиться к правой линии, называемой совершенство, а затем должен обратиться к левой. Ибо именно на двух ногах человек может идти, но на одной ноге ходьба вообще невозможна. Правая сторона называется совершенством. Ведь когда человек собирается принять на себя работу Творца, порядок таков, что нужно принять на себя ярмо высшей Малхут, как бык под ярмом и осел под поклажей. Имеется в виду свойство разума, называемое «бык», по выражению «знает бык владельца своего», где подразумевается свойство веры выше знания. Под «ослом» имеется в виду свойство сердца, называемое «ослом», по выражению «осел ясли хозяина своего», где подразумевается свойство эгоистической любви. Поэтому, когда говорят «работать ради доставления наслаждения своему Создателю», это для него как поклажа, и он всегда желает сбросить эту поклажу со своих плеч. Однако он всегда проверяет, что он будет есть в результате этой работы, то есть какое наслаждение его желание получать может получить. И когда он принимает на себя эту работу, он говорит: «Нет сомнения, что я должен посмотреть сам, то есть всегда самому проверить, не обманываюсь ли я, думаю, что я иду правильным путем, таким, как должно быть». То есть исполнять Тору и заповеди из-за повеления Творца, а не по каким-либо другим причинам. Ведь я исполняю высказывание мудрецов, сказавших: «Обязан человек всегда заниматься Торой, даже в Лолишма, ибо из Лолишма придет в Лишма». В таком случае, зачем же мне думать о себе, исполняю ли я Тору и заповеди со всеми намерениями, так, чтобы все они были направлены ради небес? Ведь великая честь выпала мне удостоиться того, что Творец дал мне мысль и желание исполнять хоть что-либо из Торы и заповедей. Ибо, согласно правилу, в отношении важного предмета не смотрят на количество, и пусть даже будет малое количество. А если важно качество, даже малая вещь, обладающая качеством, очень важна. А потому, коль скоро Тора и заповеди — это то, что Творец через Моше заповедал нам исполнять, в таком случае, при исполнении заповеди Творца, мне не важно, сколько я смогу, и пусть они будут даже самыми плохими и низкими намерениями, в конечном итоге, в отношении действия, я исполняю, насколько тело позволяет мне. И хотя я не способен преодолеть желание тела, тем не менее, я рад тому, что, по крайней мере, у меня есть силы исполнять заповеди Творца хоть в каком-то виде, ибо я верю, что все подчиняется управлению. То есть Творец дал мне мысль и желание и силы исполнять Тору и заповеди. И я благодарю его за это. Ведь я вижу, что не всем выпала честь исполнять заповеди Творца. А он должен сказать, что у него нет сил, чтобы оценить величину и важность исполнения заповедей Творца даже без всякого намерения. И это можно уподобить тому, когда мы видим, что ребенок не хочет есть, потому что не испытывает никакого удовольствия от еды, и тогда родители кормят его, хочет он того или нет. И даже если у ребенка нет никакого удовольствия, но в конце концов, даже по принуждению, это тоже полезно ребенку, чтобы он мог поддерживать существование и расти. Хотя, безусловно, лучше, если ребенок сам хочет есть, то есть он получает удовольствие от еды. Но даже без удовольствия, а целиком по принуждению, это тоже полезно ребенку. Аналогично следует сказать в работе Творца. Хотя тот, кто исполняет Тору и заповеди по принуждению, то есть заставляет себя исполнять это, но тело его сопротивляется чему бы то ни было в святости, тем не менее, то действие, которое он совершает, делает свое. То есть с помощью этого он может прийти к состоянию, когда у него действительно будет желание исполнять их, и тогда все эти действия, которые он производил, возвращаются пустыми, а все, что он делал, входит в святость. Это можно объяснить так, что наши мудрецы объясняли стих «приведет его по воле своей к Творцу», учили наши мудрецы «приведет его», указывает на то, что его принуждает. Каким образом? Принуждает его, пока не скажет «желаю». И получается, что мудрецам были неясны слова «по воле своей к Творцу». То есть во всех действиях, которые он совершает, чтобы приблизить себя к Творцу, такое действие не называется действием, если он не хочет исполнить его ради небес, что называется по воле Творца. Просто этот человек еще не способен совершать действия, чтобы они были ради Творца, выходит, что у его действий нет никакой ценности, подобно тому, что он ничего не сделал бы. Еще раз, подобно тому, что он ничего не сделал бы, так как они еще не соответствуют воле Творца. Однако сказано «приведет его». Это означает, как сказано, указывает на то, что его принуждают. то есть даже и по принуждению. То есть даже если он не желает делать ради небес, это все равно называется жертва. Это непонятно, ведь он не хочет приносить жертву Творцу. А в таком случае начало стиха и его конец находятся в противоречии. И на это они дали объяснение, принуждают его, пока он не скажет «желаю я». Это означает, что это следует правилу, высказанному мудрецами, всегда обязан человек заниматься Торой и заповедями, даже если в лолишма, потому что из лолишма приходит к лишма, где имеется в виду, принуждая себя раз за разом, несмотря на то, что тело не согласно работать ради небес, а причина этого в том, что там, где оно не видит собственную выгоду, оно не способно делать ничего. И тем не менее, он не смотрит на доводы тела, а он говорит своему телу, «Знай, что и по принуждению ты будешь исполнять заповеди Творца, и тебе не поможет никакое сопротивление этому действию». Говорят, что у практических заповедей есть особое свойство приводить человека к лишма. И потому принуждают его. То есть он принуждает себя и не слушает никакой логики и выводов, которые тело хочет объяснить ему. А он говорит ему, что в конечном счете он придет к свойству лишма. И потому пока не скажет «желаю я». То есть, как сказано выше, из лолишма приходит к лишма. И это называется «желаю я». Поэтому всякий раз, когда он вспоминает о совершении какого-либо действия в святости, в нем тотчас же пробуждается великая радость от того, что он удостоился немного коснуться тех вещей, которые Творец заповедовал исполнять. И хоть он и знает, что все, что он делает, это только лолишма, тем не менее, нет конца его радости, так как мудрецы обещали нам, что из лолишма приходит к лишма. И он следует правилу, соблюдаемое для легкого, тем более соблюдается для строгого. Ведь наши мудрецы сказали, совершающие возвращение из любви, злодеяние становится для него как заслуги. Совершающий возвращение из трепета, злодеяние становится для него как заблуждение. Согласно этому выходит, что когда он удостоился работать лишма, нет сомнения, что все заповеди, которые он совершал в лолишма, войдут в святость и будут важны, как будто он совершил их в лишма. Получается, что даже когда он пока еще работает в лолишма, это для него также важно, как будто он работает в лишма. То есть он отчитывается перед собой, что все действия, которые он совершает, без сомнения, важнее, чем злодеяния. И нет сомнения, что они будут исправлены во благо. И наверняка всякое действие, которое он совершает, даже если это вещь маленькая, зачтется ему как большая заповедь. Согласно словам мудрецов, остерегайся нарушить легкую заповедь так же, как и строгую, ибо не знаешь ты вознаграждения за заповеди. И поэтому, когда он дает себе отчет в своих действиях и видит, чьи заповеди он исполняет, а также, когда произносит какие-либо слова Торы, он говорит себе, чью Тору я учу, и когда произносит одно из благословений на наслаждение, например, «Шиаколь», ибо «по слову твоему» или «Амуци», извлекающий, он думает, с кем я сейчас говорю.
1: Потом начал слышать, почему лолишма важнее, чем лишма, такое возможно. Потому что это состояние, когда человек может выразить себя по отношению к Творцу, потому что он строит окружение и все остальное, чтобы пробудиться к работе, что это уже не просто пробуждение свыше, это переходит впоследствии подготовки.
0: Да, именно окружение — это то место, где он, которое способно поменять не радость на правильные вещи, от которых вроде бы эгоизм страдает, но в правильном окружении есть радость, потому что это против эгоизма, это ведет к отдаче и объединению. Поэтому очень важно, все зависит от окружения.
1: Главное, чтобы была молитва из глубины сердца и раскрыть истинный хиссарон. Для этого нужна работа.
0: Перейдем к уроку от 7 февраля 2003 года, пожалуйста.
1: Мы читали статью по поводу радости. Книга «Труды» Рабаша Шлавей Сулам. Мы живем в мире, который не меняется. Нам кажется, что меняется все вокруг нас. На самом деле ничего не меняется. Меняется все внутри нас. Высший свет находится в абсолютном покое и светит общей душе, которая находится или в состоянии Малхут Бесконечности, или в состоянии душа Адама, или просто называем Адам, или Адам Ришон. И этот свет находится в абсолютном покое. То есть от него исходит постоянное давление на кли, который называется нешама, душа. И это кли должно улучшаться, меняться и достичь окончания своего созревания, исправления и самого наилучшего состояния, которое только можно себе представить. То, что Творец определяет как добро. И все изменения происходят не в свете, который светит постоянно, оказывая давление на кли, а в самих кели, в кли, во всех частях его. Они меняются, они постоянно улучшаются, они проходят разные исправления, и внутреннее впечатление от света, которое со стороны света постоянным образом на него действует, из-за того, что это воздействие изменяющегося кли, кли кажется, что меняется мир. Внутреннее ощущение кли называется миром или мирами, потому что если есть пять частей в кли, поэтому есть пять миров. Отсюда мы должны понять, что все наше ощущение зависит от отношения между нами и Высшим Светом, который находится в абсолютном покое. Если мы хотим изменить наше ощущение, изменить наше состояние, то в соответствии с ним мы должны поменяться сами. Мудрецы, которые достигли этого хорошего состояния, говорят, что... описывая те состояния, свои состояния как добро, совершенство, вечность. Они говорят, что чем больше кли находится в подобии со светом, то и чувствует себя все лучше. И дают нам советы, как достичь таких состояний. Результат, к которому необходимо прийти, это радость. Бальсулам пишет в предисловии к ТЭС, что недостаточно достичь высоких ступеней, и недостаточно достичь Торы, то есть ее света, а достичь Торы жизни, то есть чтобы человек почувствовал, что это дает ему жизнь, то есть полное удовлетворение во всех его желаниях и абсолютно во всем, что он раскрывает. А чтобы достичь всех этих изменений, человеку, который уже находится в этом мире, то есть является одной частью большого кли, и относительно него он должен выполнить работу. Такой человек... Этот человек должен подумать, как он изменит себя для того, чтобы привести себя к состоянию максимального соответствия свету и к самому наилучшему ощущению. Потому что изначально он обращается к этой задаче, потому что чувствует возникающий в нем вопрос, в чем смысл нашей жизни. Без него нет никакого смысла. А мудрецы рекомендуют ему, те, кто уже достиг получения света во всей полноте, совершенстве, именно поэтому они тогда и называются каббалистами, так они объясняют ему, как провести эти изменения. В соответствии с изменением, которое человек должен произвести на себе, у него есть разные помехи. И помехи делятся на внутренние и на внешние. Внутренние помехи — это желание человека, который по своей природе желание получать. Вообще не хотят двигаться. И понятно, что есть наслаждение и внятное, и к нему желание получать стремится. Но если наслаждение скрытое, то желание получать сдвинуться с места не может. Оно так устроено, с этим ничего не поделать. И такие помехи — это помехи внутренние. Есть еще и внешние помехи. Внешние помехи от всех остальных частей Малхут, остальных частей души Адама Ришона, то есть это все остальные души, которые облачены в тела, и находятся вокруг этого человека, который желает двигаться к цели. И они говорят: «Но что тебе? Сначала ты должен выполнять разные действия, выполнять Торы заповеди, изучить полностью весь Талмуд с дополнениями, делать еще много чего правильного, хорошего, того и другого. А потом, может быть, и вообще это не для тебя. Будь обычным, как все». Мнение общества воздействует на человека и действует на него как помеха. И ему тяжело двинуться. Человек должен научиться, как ему преодолевать два вида помех — и внутренние, и внешние, и то, и другое. И тогда именно в преодолении всех этих помех человек растет. И это они и являются теми самыми неисправленными его келим и его внутренними келим, которые не желают двигаться в нашем направлении цели, потому что не видят никакой пользы. И внешние его келим, то есть остальные души с той же души Адама Ришона, это все его келим. Он должен их всех собрать, все целиком, одно за другим, включиться в них или включить их внутрь себя. Ну и так продвигаться. Это и называется, что если он присоединяет свою кли к той самой идее достижения цели творения и добавляет келим всего мира, тогда говорится, что он исполняет исправление, все то, что на него возложено, и приходит к состоянию окончательного исправления. То есть окончательное исправление каждого, когда он со своей стороны, из точки своей души, общей совокупности души Адама Ришона, взял все души Адама Ришона, то, насколько он мог и сколько нужно о них позаботиться, их исправить, он их исправил и наполнил их со своей стороны, как ему кажется, во всей полноте. И нужно рассматривать эти помехи и внутренние, и внешние, как помехи эффективные, полезные для исправления. Не нужно их отмахиваться от них, нужно с ними работать эффективно. И поэтому Рабаш пишет тут, в этой статье, что тут есть два момента в нашем подходе с тем, что с нами происходит. С одной стороны, говорится, возгордится сердце его на путях Творца. Ну, где он тут это пишет? А еще и не устыдиться перед насмехающимися. То есть Рабаш всегда говорил, он завидует маленьким детям. Мы, допустим, к нему обращаемся. Я как-то, ну, я вместе с ним ходил дважды в неделю минимум на разные свадьбы. Его звали, приглашали. Он брал кого-то с собой для сопровождения. Вообще это было ужасно. Все эти свадьбы, ничего не поделаешь. Всем там такие важные, все такие раздутые, понятно. Все, кроме маленьких детей. Маленькие дети бегают между ног, их вообще ничто не волнует, они толкаются. И он всегда говорил, вот мы должны быть как вот эти маленькие дети, которые вообще не обращают внимания, где они находятся, кого они толкают. У них какая-то цель в своих играх, в этом свадебном зале. И хватает. И вот так нужно относиться ко всем этим большим, великим. Если ты хочешь продвигаться в пути, у тебя есть связь с Творцом, ты должен у Творца взять направление и двигаться к Нему, а не использовать разум никого другого. Кажется, такая вещь достаточно опасная. Но, конечно, если мы не хотим стать обывателями, как он говорит, а хотим следовать мнению Торы, а, как известно, мнение Торы противоположно мнению обывателей, то мы не должны слушать никого. Ни наши внутренние помехи, ни наши внешние помехи. Разного вида совета. А следовать только точке в сердце, которая подталкивает меня исключительно к цели. И из точки в сердце я проясняю цель. И поэтому в общем сказано, что нет принуждения в духовном. И нам просто запрещено подчиняться каким-то мнениям и каким-то советам. И только для меня существует такое высказывание, обязательство. Принуждают его, пока не скажет он «я». То есть я сам должен захотеть, я должен быть независимым, пока работаю над своим желанием получить. А еще есть вторая часть высказывания. То есть возгордится его сердце на путях Творца и не будет стыдиться перед насмехающимися. Но с другой стороны, есть еще и высказывание «Будь смиренен духом». То есть человек должен быть в низменности. Что это значит? Это если у него есть точка в сердце, и она тянет его в каком-то духовном направлении, тогда он по-настоящему должен со всеми своими желаниями, со всеми его знаниями, животными знаниями этого мира, быть в смирении относительно той точки, которая ведет его к духовному, потому что она является частью Творца. Она более высокая ступень, а все остальные его свойства он должен подчинить ей. И в этом отношении он и должен быть то, что называется смиренен духом, а также по отношению к своей группе. Он ее выбрал, с помощью которой он движется к духовному. И тогда мнение группы о величии Творца. Еще раз. Это очень и очень точно и конкретно прояснено. Мнение группы о величии Творца человек обязан принять как свое собственное мнение и идти вместе с ним, потому что тогда это его единственный шанс, когда его тело будет двигаться к цели. То есть подчинить себя той самой точке, которая выбирает духовное, точке в сердце, и подчинить себя мнению группы, когда мнение группы говорит о том, что Творец и его цель выше всех остальных целей. Тогда у человека непременно есть все необходимое в его руках, чтобы по-настоящему пройти весь путь и достичь цели. Вторую статью почитаем в следующий раз. А ты красиво читаешь. Вопросы?
0: Как человек знает, что считается в определенной точке, что он склоняет себя перед мнением общества, в котором действительно проявляется величие Творца, или это уже вещь, которая его принуждает к чему-то, не связанному с величием Творца?
1: Мне необходима группа только для одного. Только для одной цели. Чтобы она обеспечивала мне, группа должна предоставить человеку величие Творца, потому что он скрыт. Творец скрыт, и вместо себя дал силу группы. Если я работаю с группой, если бы я работал по отношению к нему, было бы раскрыто его наслаждение от него, то напрямую со своими получающими келим был бы с ним связан, никогда бы не смог бы избавиться, выйти из этих получающих келим. Все время работал бы, как называется то, что Бальсулам рассказывал, про вора, который бежит впереди всех и кричит «держите вора». Желание получать само по себе лгало бы мне и подсказывало: «Смотри, я стремлюсь к Творцу, я работаю, выполняю заповеди, я все делаю, что необходимо, что все, что делаю для Него, разумеется». И никогда я не смог бы вообще даже распознать то, что нахожусь в желании получать. Взгляни на весь мир. Люди прилагают очень много усилий, но даже увидеть не могут, потому что нет у них точки бины, соответствующей точке Малхут, нет точки в сердце. И поэтому им неоткуда определить, что все их действия — это действия внутри желания получать. Бальсулам пишет об этом в предисловии к учению 10 сферот. Мы видели у изучающих, которым не помогли занятия Торы и заповеди. Поэтому в том месте, где Творец скрыт, Он дал мне силу группы, а в группе, насколько я способен, насколько я готов приложить усилия, не говорится, что я самостоятельно могу выйти из себя, но насколько я прилагаю усилия и готов получить от группы воодушевление от величия Творца, то, что они мне рассказывают, они сами не знают, но они передают мне эти вести. Тогда у меня есть сила работать, идти навстречу Творцу. Несмотря на то, что он скрыт, я движусь к цели. Мы это наблюдаем в наши дни и во всей нашей жизни, как человек работает ради каких-то очень-очень абстрактных целей, и, казалось бы, вообще ни на чем не обоснованно, нереальных, нелогических. Но он работает. Почему? Потому что общество дает ему важность этого. Так вот, только по отношению к этому я и должен себя смирять. Но по отношению к этому это включает в себя много разных действий. Я должен смирить себя перед обществом, группой. То есть я должен почувствовать, что эта группа великая, что она более важная. Я должен продавать им, отдавать им, покупать у них свое мнение, чтобы они обеспечили мне важность Творца. Продать им и купить у них то самое мнение, которое они мне уже дают. То есть тут появляется такое очень многогранное партнерство. И все это входит в понятие важность Творца, которое группа должна обеспечить каждому из товарищей.
0: Если в группе есть всевозможные обычаи, правила, всякие подобные вещи,
1: все эти законы и обычаи мы должны устанавливать только исходя из этой цели. Все, что не касается этой цели, просто отбросить. А чем ближе к цели, создать такую пирамиду, чем ближе, должно быть для нас более важнее. И если есть разные причины и разные средства, и келим для того, чтобы увеличивать все больше и больше важность Творца для каждого из нас, то это средство, оно самое важное. И тогда нам кажется, что мы очень отличаемся от всех. Наша группа очень сильно отличается от всех остальных групп. Это называется, что мнение Тора противоположно мнению обывателей. И не стыдись перед ведущими, лидерами, то, что называется. Ну, что делать? Цель определяет все. Вопрос. Что такое точка в сердце?
0: Точка в сердце. Есть у нас такое создание, называемое человек в нашем мире, да? Возьми, к примеру, этого парня. Есть уровни неживой растительный, животный, говорящий. Что такое говорящий? Что сверхживотного уровня делает бла-бла-бла, говорит. Есть такие, которые больше, есть такие, которые меньше. Со своим собственным желанием получать. То есть то, что особенно в говорящем, что есть внутри него подготовка к слиянию с Творцом. Раскрыть мир, в котором он находится. И этот говорящий проходит развитие, чтобы раскрыть мир, в котором он находится. Это развитие он проходит на протяжении многих кругооборотов, и в каждом новом кругообороте он более умный, чем прежде, более развитый, на многих уровнях, в отношении многих вещей, во множестве чувств, во внутренний келим, пока не приходит к состоянию, когда вдруг начинает видеть, что этот мир просто нет в нем ничего. На человека не сходит такое ощущение, отчаяние от этого мира, жизнь ничего не стоит, нет вкуса в жизни, какой смысл нашей жизни. Если это не исходит из душевного заболевания или какого-то невезения в работе, в любви, во всяких глупостях подобного рода, которые есть у людей, это потом как-то приходит. Но если это действительно серьезное отчаяние от всех наслаждений этого мира, и этот человек тоже проверяет, после того, как падает на него такое ощущение, когда он входит во всевозможные занятия этого мира, хочет увидеть себя наполненным всевозможными источниками наслаждения, деньгами, почетом, знаниями, сексом и вещами всякого рода. И приходит в конечном счете, вследствие всех этих попыток, что к состоянию, когда здесь нечем наполняться, то есть все. Все-таки мне чего-то не хватает. Он чувствует как будто проклятие на себе, он не чувствует вкуса в жизни. Чего-то все равно не хватает. Он может быть успешен в разных вещах, но внутри чувствует, что занимается этим внешне, а внутри есть что-то, что мертво, есть что-то пустое. И это ощущение пустое, это пустота, это пустая точка, которая есть внутри сердца. Это, по сути дела, новое желание, которое не относится к этому миру. Это желание, которое может наполниться только если человек почувствует высший мир, или свет, как мы это называем, или творец, неважно, как это назвать. И тогда эта точка начинает развиваться. И все время требует от человека, чтобы развивал ее. Но он не знает как, и бедняга мечется, его бросает в разные занятия. Может быть, еще несколько круговоротов жизни, пока он не находит какое-то место, где он действительно чувствует, что «О, есть такие же, как я, ненормальные», и есть что-то в словах, которых он слышит, что, возможно, здесь действительно будет наполнение. Приходит к какому-то поставщику к средству, к какому-то пути, через который он может себя наполнить. И тогда эта точка начинает все больше и больше развиваться благодаря правильной учебе, правильной методике. Это называется точкой бины, духовной силой. Эта духовная сила постепенно растет внутри сердца, самого сердца эгоистично, хочет наслаждаться этим миром. А точка в сердце — это как будто прорывается из сердца, из высшего мира. Если эта точка растет, она уже начинает мешать сердцу. Да, у него уже нет к этому миру таких уж больших требований. И он становится вследствие этого. Но он даже забрасывает свою работу, немного свою семью, разные вещи, потому что точка в сердце тянет его к чему-то другому, что здесь поделаешь. И развивается до тех пор, пока, если он действительно вкладывает в это. Проблема в том, что есть такие, которые живут с двумя этими силами этого мира и будущего мира, с сердцем и с точкой в сердце, и могут так продолжать и страдать, и несчастные. Ты знаешь, это как есть человек, который может выйти из своего состояния, но отчаялся уже. И нужно подтолкнуть его. И для этого есть группа, для этого есть книги, для этого нужно несколько средств. Конечно же, сам человек не способен. Об этом вообще не спорят. Есть очень редкие люди, которые смогли это сделать, потому что получили особую помощь свыше, но мы не полагаемся на чудо. Так написано. А то, что можно, это добавлять силы от группы, чтобы они тянули тебя и подталкивали тебя, а ты, когда у тебя есть тоже хорошее временное пробуждение, будешь подталкивать их и будешь тянуть их. И так взаимно, на самом деле, к этому можно прийти. Но в таком виде, когда на самом деле пользуется силой помощи от других. Поэтому нужно находиться в группе и обязаны быть в совместной работе относительно цели, а не просто так устраивать какие-то пикники и посиделки. Понятно, да? И если это делают, тогда приходят к успеху, да?
1: Ну, разве точка в сердце — это не восприятие, это желание?
0: Точка в сердце — это желание, это не восприятие, это не разум. Наше сердце — это желание, а точка в сердце — это более внутреннее желание. Это часть духовного желания, которое человек потом приобретает. Это называется ахаб высшего. Есть всякие названия для этого. Еще? Все понятно. Ну что, стесняетесь спрашивать? Будет хорошо. Ну, тогда перейдем дальше. Он хочет показать, что он не стыдится. Ему не о чем спрашивать, но вот так спрашивает. Ну, давай.
1: Откуда из всех, кого мы называем обывателями, ощущение неживого уровня святости? Почему они чувствуют, если не из точки в сердце, что есть что-то другое? Как вообще они могут это почувствовать, что существует другая реальность?
0: Я не совсем понимаю твой вопрос, может быть, он такой. Вопрос вообще из разума, а не про нас. Ты говоришь так. Есть много людей в мире, которые чувствуют своего рода отношение к чему-то выше этого мира. И они это называют духовным. Они верят в разные вещи, в разные силы. Может быть, в богов, да? И люди, относящиеся к религиям разного рода или к верованиям, или просто люди, которые даже не могут отнести себя к какой-то определенной религии или к чему-то. Ну, просто так чувствуют, что есть какие-то силы, верят. Во все возможные действия и способы, с помощью которых другие люди могут на них влиять, как там сглаз, магнитные силы, да, всевозможные вещи такого рода. Они тоже чувствуют это через точку в сердце или нет? В чем разница между тем, что чувствуют разные люди, всевозможных там типов, включая религиозных, нерелигиозных, просто верящих в силы природы, и тем, что есть точка в сердце. Тот, кто чувствует точку в сердце, никогда не может получить удовлетворение от наслаждения, облаченного в какое-то одеяние, как, например, всевозможные там чудеса или какие-то особые лечения, которые делают люди, и уж тем более там разные картины или изображения. Он не может облачить свою цель, к которой он стремится, божественное, в какую-либо вещь, которую можно представить себе в разуме. Он должен прийти к постижению, к наполнению внутри этого духовного кли, который я получил. Теперь откуда человек знает? Ко мне приходят разные люди. И ты знаешь, они открывают книги, предсказывают будущее, работают силами и так далее. И они утверждают, что они находятся в ощущении высшего мира и слышат оттуда всевозможные вещи внутренним слухом. Я не говорю о душевно больных, да? У них есть всякие такие вещи, прямо целые техники. Да? Я не могу их убедить. Это точка в сердце, не точка в сердце, это в порядке, правильно или неправильно. Я просто не вступаю с ними в контакт. Говорю, что это не моя область, и все. Хотите изучать учение 10 сферот? Пожалуйста, нет. До свидания. Почему? Но мне это не важно. Я говорю с ними очень коротко, что все остальное для меня не важно. Прямо так я обрываю учение 10 сферот. Да или нет? Откуда у них есть все-таки впечатление такое от неизвестного? Где они ощущают это неизвестное, да? Ведь животные не чувствуют такого. Может быть, нет, может быть, да, но нам кажется, что нет. А человек все-таки чувствует. Эти вещи приходят к человеку через внешний килим, который есть у нас. У нас есть внутренний килим, которые называются зрение, слух, обоняние, вкус, осязание, да? Пять наших килим, органы восприятия, через которые мы воспринимаем этот мир, это называется внутренними килим, то есть то, что мы воспринимаем в них, мы можем измерить, проверить, произвести анализ, построить науку на каждое чувство, создать для каждого чувства дополнительные приборы, расширив диапазон его восприятия, да, и так далее. Это наш внутренний келим. И кроме этого, у нас есть внешний келим, которые мы не очень-то можем контролировать и управлять ими. Есть люди, которые могут управлять ими больше, есть те, что меньше, а есть вообще, которые не могут. Да? Это килим. Мы называем это своего рода всевозможными ощущениями в подсознании. Наше сознание опирается на пять органов чувств, который разум проясняет, упорядочивает, анализирует, да? А подсознанием называется это то, что не входит в этих чувства, относится к более внешнему чувству. У человека есть также интуиция, как это на иврите? Тоже интуиция, да? И всевозможные подобные вещи. Есть всякие бедуины из Негева, которые чувствуют гораздо более все происходящее. Даже в армии этим пользуются, да? Как следопытами. Так что в нашем мире нет недостатка в людях, которые действительно могут работать с энергиями нашего тела, да? С магнетизмом, биологией, с разными такими биоэнергиями, но это не относится к духовному. Это относится к нашим внешним келим, животным нашим внешним келим. есть животные и звери, у которых это развито больше, чем у человека. Они чувствуют там землетрясение или какой-то дождь или ветер по разным таким признакам. Есть примитивные народы, которые настолько связаны с природой, что действительно могут на расстоянии в 1000 километров оказать на тебя влияние. И у нас тоже есть, если ты связан с каким-то человеком, ты чувствуешь, что с ним произошло, даже если он находится за 1000 километров. Но это животные келим в плоскости этого мира, они не относятся к точке в сердце, их можно развивать с помощью всевозможных техник. Но не стоит обманывать себя, будто это может наполнить нас или сделать нашу жизнь лучше. Мы видим, что в конечном счете это не помогает. Даже если ты будешь знать будущее, это не поможет. Изменить будущее ты не можешь. Изменить будущее ты уже можешь только сверху. Немного почувствовать его, как животное чувствует, что через 3-4 дня будет землетрясение. Но убеги от этого. Убежишь, получишь то, что тебе перечитается, что-то другое. И даже когда ты убегаешь, это уже включено в программу. От более высокой ступени мы не можем убежать, а только подняться к ней и там произвести изменения. Что значит произвести изменения? Когда ты находишься там, ты уже изменяешься. Что значит произвести изменения? Ты не можешь подняться на более высокую ступень и произвести изменения, которые будут действовать внизу, на более низкой ступени. Каждая ступень сама по себе. Но если ты поднимаешься, то там уже другая жизнь. Поэтому мы не должны впечатляться от всех вещей подобного рода. И у кого действительно есть точка в сердце, он ощущает, что кроме этой точки у него нет ни рук, ни ног, ни языка, ничего, с помощью чего он мог бы повлиять на свою судьбу, а только из точки в сердце единственно. Вот и все. Но это пока не приходят к этому, пока действительно не очищают всю эту грязь, эти слои вокруг точки в сердце, и видят, что раскрывающие будущее, и всякие фокусники, и всякие средства, и всякие, ты знаешь, там амулеты, ничто к ним не относится, и только она сама по себе желание чистое к Творцу, насколько оно будет велико по отношению к точке в сердце, тогда оно может быть быстрее в более прямой форме достигнуть, прилепиться к нему, и там источник его и наполнение его, пока человек не проделывает всю эту работу по очищению и исправлению. Это берет время.
1: Если человек приходит к религии или возвращается к ответу?
0: Я не знаю, что это такое.
1: Ну, те, кто не изучает каббалу.
0: Ну, возвращающийся к ответу, совершающий возвращение, это человек, который ощущает какое-то вдруг пробуждение и принадлежит пока еще к вере. Мы это называем массовой, скажем, веронской. Я не хочу сказать животное, но массовой.
1: Вот он в своих внешних келим чтобы чувствовать то, что происходит в его ощущении.
0: Это в ощущении каждого внутри нашего сердца верить, что есть какая-то высшая сила, что есть что-то, что определяет судьбу его. Обычно это приходит из страха перед непознанным. И тогда люди строят себе какую-то систему, которая может ответить на все их ожидания, на все потребности удовлетворения разума, как говорится, что есть что-то, что я делаю так, а он делает мне в ответ так, и так далее. Это каждый Адам и Хава в этом мире, как говорится. Все люди, которые не относятся к нашему народу, между прочим, это были народы примитивные, развивавшие себе эти вещи также без этого. Человек не может жить. Есть у нас хисароны, которые должны наполняться именно такими всякого рода ритуалами и действиями, и того, что мы называем обычаями. Рэби называл все эти вещи обычаями. То, что человек делает в этом мире, не исходя из точки в сердце с экраном по отношению к высшему свету, он называл это обычаями. Обычаи людей такие. Ты видишь, что сделали из всего. В еврейских обычаях есть, конечно же, духовный корень. Когда человек, который идет к цели и выполняет эти обычаи, тогда не напоминает ему о действиях, которые он действительно должен делать. Они как бы пробуждают его узнать, что является тем действием, которое должен выполнить в своем сердце, что называется, скажем, разделять между мясом и молоком. Так какие есть во мне, внутри моего сердца, такие вещи, что относятся к мясу, а это к молоку, но не к мясу и молоку этого мира. Да? Желания, которые относятся к этой категории мяса и молока, скажем, правой линии, левой линии, да? Что я должен отделять между ними, да? Так и так, в форме такой и такой, сделать исправление на эту еду и на эту.

0: заповедями. Это также мы по ошибке называем это заповеди. Заповеди — это духовные действия, на которые эти обычаи только намекают. Так что из-за скрытия простой народ начал называть это заповедями вместо обычаев. И так и погрузился в них, потому что остальное скрыто. Более высокое, истинное их выполнение. И так все спустились, это называется изгнание, спустились с этой духовной ступени, знали, как выполнять, знали, что выполнять, были в связи между действиями духовными и материальными. Был храм, были все эти вещи, связаны с этим. А в изгнании мы как бы изначально не должны выполнять заповеди. Как можно выполнять что-то, если ты не находишься внутри клипы? Мудрецы установили закон, что мы будем все-таки выполнять их, чтобы потом знать, когда вернемся в землю Израиля, имеется в виду земля Израиля, также заповеди есть, связанные с землей. То есть, когда вернемся в землю Израиля, то есть в мир Ацилут поднимемся к исправлению, и будем знать, как из нижнего учить высшего, то есть как соблюдать действительно заповеди в желании получать посредством экрана и высшего света. Ну, можно потом вернуться к этому, как пишет Бааль Сулам в начале предисловия к ТЭС, что это железная стена, которая отделяет нас от науки Каббала. Что если мы будем изучать науку Каббала, узнаем, как действительно и что действительно есть внутри этих 613 паролей, узнаем, как действительно их выполнять в истинном виде, кли, экран и свет.
1: Согласно тому, что вы говорите, что у того, кто учит Каббалу, нет, по сути, нужды делать никакие внешние заповеди, как мы делаем сегодня?
0: Я не говорю, делать или не делать. Я только ставлю все эти вещи, расставляю по своим местам. Поэтому думают, что я отменяю заповеди. Нет. Я говорю, что у каждого есть свое место. Написано «заповедь без намерения», как «тело без души». Если ты выполняешь какое-то действие, животное, то есть в животном, да, в своем теле, поэтому оно называется животное, и внутри своего сердца, которое пока эгоистическое, ты делаешь действие в этом мире, а не заповедь в ее истинном виде. Что и называется, что желание получать получает ради отдачи, раскрытия Творца, и этим ты наполняешь свое духовное кли, шхина, в раскрытии Творца. Все это написано в книгах. И пока мы не достигаем намерения ради отдачи, что называется экраны, отраженные света, мы не выполняем заповеди как следует. Это то, что Бааль Сулам пишет в конце предисловия книги Зоар, что заповеди в Торе называются Эйтин, советы и Пкудин, залоги. Как достигнуть действительно выполнения заповеди. И после того, как ты выполняешь заповеди, ты выполняешь повеления и советы, и заветы. Советы, как достигнут то, что мы делаем во время подготовки. И после того, как проходит махсон, тогда мы делаем повеление. Это пкудот, это от слова пикадон, залог, что ты делаешь действие в получении ради отдачи и получаешь вот этот залог. То есть получаешь свет, который относительно этого действия там заложен, и ты получаешь его в получении ради отдачи. То есть исправляешь свою душу, твоя душа состоит из 613 желаний. Каждое желание, которое ты исправляешь с экраном, это ради отдачи, это называется, что ты исправил душу. Выполнил 613 заповедей. Из точки в сердце, если ты начинаешь увеличивать точку в сердце, эта точка, она как бы раздувается в такое духовное кли, которое содержит 613 частей. И они называются 248 заповедей разрешительных, и ты получаешь там ради отдачи 300.

0: 55 заповедей запретительных, в которых нельзя получать радиодачи, то до конца исправления. И если ты исправляешь в таком виде все свои желания, когда точка в сердце развилась, исправил их, ты входишь на ступень, которая называется конец исправления. И тогда все эти желания соединяются воедино, заповеди разрешительные и запретительные. И они создают, буквально порождают такое состояние, которое называется гмар-тикун. Все это происходит внутри точки в сердце, внутри желания, а не руками и ногами. А руками и ногами, то, что мудрецы установили, что мы должны выполнять, это для того, чтобы мы не забыли, что мы наоборот, когда я делаю что-то, допустим, какую-то заповедь, благословение, это напоминает мне о где я, где Творец, что у меня с ним, какая связь, какие отношения. Напоминать мы должны так, что действительно ведь в этом мире, который мы должны выполнить руками, языком, эта ветвь действительно может привести нас к корню, к выполнению с помощью экрана.
1: Получилось какое-то запутанное состояние. Я знаю много людей, которые были в обычной религии, начали учить каббалу, пробудились, и я себя нахожу среди них, и, по сути дела, я уже не выполняю, не накладываю тфилин, и сделал много других практических заповедей, которые казались мне ценными. А теперь мне они сегодня не представляются имеющими ценность.
0: Это действительно правильная такая претензия со стороны хозяев жизни, со стороны иудаизма такого массового к иудаизму индивидуальному, каббале, что в массовом иудаизме человека обучают, как делать, и убирают у него все вопросы, все сомнения. Ты должен делать, и чем более скрупулезно ты выполняешь, не спрашивая, ты больший праведник. И это верно для простого народа, пока не пробуждается в нем точка в сердце. И тогда это не помогает. И человек, который начинает жить, исходя из точки в сердце, и тогда, конечно, все его общее вот это выполнение ослабляется. Не о чем говорить, конечно, ослабляется, как я говорил раньше. И на работе он слабеет, и в семейной жизни, и все эти вещи, которые есть в этом мире, включая выполнение этих физических заповедей в этом мире, все это просто не находится в его поле зрения. Он не сосредоточен на этом, он не обращает на это внимания. Его сердце сейчас не направлено на то, что происходит в плоскости этого мира, как бы наверх. А наверху он ищет, но не находит связи между тем, что он ищет наверху, и между тем, что находится здесь. Не на работе, и не в семье, и не в выполнении этих физических заповедей.
1: Так он подвешен между небом и землей.
0: Конечно, поэтому написано, что мнение Торы противоположно мнению этих хозяев жизни. И это известно уже из поколения в поколение. И поэтому так боятся те, кто начинает изучать каббалу, они дают плохой пример всему народу. Они действительно ослабевают во всех этих действиях. И это такой период, который человек должен пройти. И у него нет выбора, потому что он входит сейчас в работу согласно желанию, не в работу согласно воспитанию. И пока он найдет в своем желании связь между действиями физическими и духовными, есть связь. Какая связь? Связь, которая помогает, когда есть период, что он почти полностью, ну, тфилин, может быть, он прекращает иногда, ну, кашрут остается, то есть заповеди запретительные в основном остаются, а заповеди разрешительные, повелительные, они, в этом он слабеет. Нужно сказать прямо, это действительно то, что происходит, и отсюда ты поймешь. Есть у меня также несколько учеников из религиозного сектора. Я учусь с ними виртуально. И очень боюсь вообще затрагивать их. Это такие люди, которые умоляли, что они просто не способны, не могут без этого. Но если ты слышал, то ты слышал от меня, что я вообще не принимаю никаких религиозных ребят. И это по той же причине, что я не хочу показать его окружению, и его миру, и его учителям, что я порчу людей, чтобы они спустились и отошли от выполнения Торы и заповедей физических в этом мире. И это случится с ними наверняка, потому что я вижу, сколько в этих единичных вот этих религиозных ребят, которые находятся в учении, насколько у них, если они учат правильно, у них вот эта физическая часть слабеет. Они уже не могут стоять 2 часа молиться, потому что их молитва — это другая молитва из точки в сердце, согласно внутреннему желанию. И они не могут выполнять всякие эти вещи. Действительно, они несчастны, они живут внутри религиозного населения. И это такая вещь, у которой пока нет решения. И я не хочу говорить, какое будет решение, не хочу. Для чего мне входить в эти вещи преждевременно? Я вижу, но придет время. Но светские, они ничего не делают, только согласно своей природе. Животные действуют, они согласно воспитанию прежнему, который относится к религии или там к чему-то. Их я принимаю. И тогда мне не нужно их в чем-то обязывать. Немного всякие такие общие линии я стараюсь, чтобы они получили. Ну, как-то там, кашрут, шаббат, всякие такие вещи, очень общие для рамок. Если они могут немного больше, пусть больше, но без давления. И со временем, это берет время, много времени, но со временем человек вдруг начинает чувствовать, что он может соединить свое действие в этом мире через сердце с действием духовным.
2: До Махсома.
0: Еще до Махсома есть такое ощущение. И тогда он в этой мере уже и с радостью, и сам начнет выполнять эти действия, в которых почувствует, что они приближают его тоже. Что как будто бы это в одной связке работает внутри его тела, как написано, все кости мои заговорят. Он почувствует это. Это не какая-то вера или страх, нет. Он чувствует, как духовное ощущение облачается в тело, действительно в кости. И тогда почувствует ветвь и корень. Но это должно прийти от человека, и нет принуждения в духовном. Ну, нужно подождать. Нужно ждать. Так же, как я не кричу на человека, почему ты в падении, ничего не делаешь, и что ты такой сумасшедший сегодня, в радости. Немножко умерь себя. Не говорю, и об этом я тоже не могу сказать.
2: Тут задавали вопросы по поводу народной веры и по поводу точки в сердце, восприятия или всякие такие вещи. Человек, когда он начинает идти в этом направлении, у него столько всяких гадостей, как вы сказали, клипот, что он должен соскрести их с точки в сердце. Какое средство, какой клик, какой инструмент у меня есть, когда я бегу за всеми этими вещами, чтобы найти правильную чистоту, чтобы принять себя в правильной форме? Почему мне себя измерять? Почему мне проверять, где я нахожусь?
0: Есть у тебя внутри души набор желаний, свойств, который ты обязан все, так же, как они спустились сверху вниз, ты обязан их использовать. Может быть, ты утверждаешь, что ты делаешь массу действий, в которых нет никакой необходимости, и проходишь всякие состояния бесполезные. Но это не так. Мы учим, что ты можешь только ускорить темп перехода из состояния в состояние. Может быть, такая частота, что ты даже не почувствуешь. Это не возникнет в твоем ощущении. Ты будешь проходить так быстро из состояния, и твое тело не работает на такой высокой частоте, не может поднять тебе все эти вещи изнутри. Но ты обязан пройти. Да и сейчас мы сидим, как будто я просто так дышу и засыпаю, почти сплю. Также и в таких состояниях мы проходим много состояний. Я вообще не спрашиваю, как я ищу, что я делаю, мне не важно. Ускорять темп — только это я могу. И ускорить темп я могу только с помощью величия целей. Если я буду думать все время о цели, и не важно, ты знаешь, вдруг я как-то отклоняюсь от пути, меня отбрасывает туда, но я все время буду, если я удерживаю цель, и тогда точка в сердце именно посредством этих отклонений, всех этих вещей, и развивается, я могу определять только темп, поэтому не обращать внимания на все эти помехи, то есть обращать на них внимание, но, что, несмотря на них, быть связанными с целью. Так что выходит, что кроме величия Творца тебе не о чем думать, остальное пусть проходит.
2: Но насчет сомнений, может быть, я ошибся, может быть, мог продвигаться быстрее.
0: Эти сомнения тебе тоже нужны? Что значит без сомнения? Главное — это сомнения. Не стирать их. Это обычно в массовом воспитании человеку стирают сомнения, чтобы обязан выбросить сомнения из головы.
2: Но если я могу...
0: У нас наоборот, сомнения, вопросы. Это килим, проверь их. Ты слышал от меня когда-нибудь, что нельзя быть в сомнениях? Наоборот. И я тебе говорю, иди в какое-то место, проверь себя там. Есть у тебя сомнения, иди, пожалуйста.
2: Но я говорю с точки зрения продвижения. Может быть, я мог давить быстрее, если я бы делал бы как-то.
0: Ты не способен обойти ни какой фрагмент на твоем пути к Гмартикуну. Опять. Я говорю тебе, это действительно ошибка. Ты можешь попробовать, но система говорит просто, оставь все свои вещи, которые есть в пути, ты должен только протянуть эту нить и приближаться к этой цели. Это нить. Если она будет вести тебя разными поворотами, неважно. Эти повороты ты не определяешь. Эти решмот находятся уже внутри души. На каждом этапе пути ты будешь делать все эти выяснения. Решмот находится внутри. Причина, следствие, они обязаны реализоваться. Что ты можешь с этим сделать? Кроме этого, откуда такой умный, что знаешь, что сейчас происходит с тобой, что тебе понадобится еще через 1000 лет? Откуда ты можешь знать?
2: Я спрашиваю так. Какова разница между решимо, что сейчас постоянно обязана прийти к реализации как к определенной стадии, и формой его реализации, что она как будто бы непостоянная, может прийти приятнее и быстрее, или медленнее и больнее? В чем разница между ними?
0: Мы не говорим о том, что если мы стремимся к цели, мы проходим более приятно. Приятно имеется в виду, что если я чувствую хорошо и приятно относительно цели, я этим отдаю Творцу, я этим нахожусь с Ним в подобии, свойств. Я хочу быть в хорошем состоянии, потому что я нахожусь тогда с Ним вместе. Если я просто так, чтобы наполниться, то я нахожусь в отрыве от цели. Что значит быть связанным с целью? Что его состояние — это пример моих состояний.
2: Но здесь есть непонимание. Я не могу, с одной стороны, вы говорите, что состояние человека до конца исправления установлено со стороны решимота, а с другой стороны, скажем, во многих очень вопросах, которые вам задают по поводу будущего человека, вы говорите, поднимись на высшую ступень, и в этом ты можешь себя изменить.
0: Что значит изменить? Изменить, как я могу изменить свою судьбу? Я отвечаю, поднимись на более высокую ступень. И тогда поднимешься на более высокую ступень, твоя судьба изменится.
2: Но вы говорите, что это установлено, он и так поднимется. Если это конец исправления, он обязан к этому прийти. Так почему же?
0: На том месте, где ты находишься, никогда нельзя изменить ничего. Ко мне приходят люди. Они хотят, чтобы я им помог. Что я могу сказать им? Кроме того, что будет хорошо. Будет хорошо. Ну что я скажу ему? Если ты останешься так, ничего не будет хорошего. Ой-ой-ой, еще подожди, что у тебя будет. Так и должно быть, и так и будет. Но разве я скажу это человеку? Так я говорю ему, как маленькому ребенку. Ну вот и все. Меняющее место на более высокое меняет мазаль, везение. Что такое мазаль? И от слова линзоль. То есть цвета начинают сочиться, капать к нему в большом количестве. Вот и все. Ты спрашиваешь меня, как будто бы ты никогда не видел чертежа миров, не знаешь все эти вещи. Есть на какой-то ступени, что может что-то измениться, если ты не поднимешься с этой ступени на более высокую, ничего не изменится. Все изменения, которые мы проходим, правое, левое, это на той же ступени. Когда нас бросают слева направо, справа налево, пинг-понг такой. Ты поднимаешься, но поднимаешься в животном виде. Очень медленно. Левая линия, правая линия бросают так из стороны в сторону. Вместо того, чтобы ухватиться за веревки и подниматься.
2: Но ускорение всегда влияет.
0: Ускорение, да.
2: Ускорение всегда влияет, а не само состояние, каково оно.
0: Ускорение влияет в том, чтобы ты прошел все эти состояния очень быстро, потому что ты свяжешь их с корнем, и свет придет и выяснит все эти вещи.
2: Поделимся впечатлениями от урока и что из этого мы берем для реализации в десятке.
0: Очень важный, очень особый урок. Нужно слушать его несколько раз, очень внимательно о нашем отношении, реальности, клипот, которые нас окружают. Мне очень понравился пример о свадьбе, когда Рабаш и Рав ходили на свадьбу, и там дети бегают между взрослыми и не считаются, там кого они толкают, и что там происходит. Так и мы должны тоже относиться к разным мнениям и вещам внешним. Ну, человек не должен быть в этом, а такое в изучении каббалы. И мы должны беречь это окружение здесь, и все мы должны быть направлены только на цель.
2: Что, как точка в сердце, собственно, влияет на нашу жизнь, на восприятие? Мы, как мы видим и воспринимаем действительность, как она управляет нами и не дает нам вообще относиться к этой действительности, как это было бы без точки в сердце, как те, у которых ее нет, и именно через нее мы чувствуем и действия, и различные обычаи, и весь жизненный процесс, и насколько мы в нашем окружении, которое Творец дал нам, только если только это мы развиваем и помогаем друг другу действительно прийти к слиянию с ним, а не со всеми другими вещами, как эти дети, которые слиты с целью и все меньше и меньше обращают внимание на всякую путаницу, которая есть вокруг.
0: Да, на уроке было очень явно, Рав дал нам направление, то, что группа должна давать нам, мы должны от группы получать только величие Творца, Его важность, и насколько группа это дает. Там был еще один пример у Рабаша, когда человек предлагает другому нуждающемуся прийти к нему работать, вместо того, чтобы взять суду. Как работать в десятке, как работать у Творца, все эти вещи. И не то чтобы не только группа дает величие Творца, но и причина. Я много давно не слышал этого, именно потому что Творец скрыт, группа дает величие Творца. То есть невозможно, человек сам не может придумать себе величие и сказать «для меня Творец» и так далее. Так это не работает. Нужно принизить себя перед товарищем, и тогда вот это мнение, которое находится в группе, и если человек отменяет себя перед группой, тогда он получает величие Творца. Это сильно.
2: Да, я хотел бы немножко вернуться, подчеркнуть пример с детьми. Это действительно настолько потрясающий пример, когда я это услышал, то вдруг вспомнил, что действительно на каждом мероприятии, в котором ты был, когда ты был ребенком, все дети играются вместе. И так и мы. У нас есть наша игра, это десятка, объединение, построение кли. И так мы в этом мире, во всех желаниях, во всех наших занятиях, они существуют, и мы связаны с ними, зависим даже от них. Но между нами есть вот эта игра наша, которая самая важная и действительно наполняет нас, и мы без этого не можем. Я записал несколько вещей. Тот, кто чувствует точку в сердце, он никогда не может получить удовлетворение от наслаждения в каком-то облачении. И снова то же самое. У нас есть наслаждение без облачения. Это наслаждение от наранхаи, от объединения, от связи с Творцом. И мы возвращаемся к игре между нами. Очень интересно было, если я чувствую хорошо и приятно по отношению к цели, то этим я отдаю Творцу. Потому что так я нахожусь тут с ним в совпадении по свойствам. И это возвращает нас к игре между нами, что мы должны быть как дети.
3: Лехай.
0: Я каждый раз вспоминаю, товарищи напоминают, что величие Творца, оно искусственно, оно не существует, оно действительно скрыто, это на самом деле игра, но это хорошо, это правильно, потому что это наш выбор, стать как Он, как мы можем быть как Он. И именно вот в этой игре мы выигрываем и объединяемся.
2: Перейдем к следующей части урока, перед этим споем вместе песню.

0: אנחנו נלמד מתוך שיעור תעס עם הרבש, נקרא מתוך בעל
1: השיבה. Мы читаем тест вместе с Рабашем, учение десяти сферот, второй том, пятая часть.
0: אור פנימי, אות ממבב, דבר המתחיל, ועם כל זה, אינם בכלי אחד, אלא הזכר. לפני זה, נקרא ביחד את אות ממבב,
1: Прочитаем вместе 46-й пункт Ари.
0: אות ממבב. אחר כך חזר להיות...
1: После этого снова стала не мати в Кетере, и тогда
0: хохма вебина вехесед.
1: Мати в Хохме, Бине и Хеседе, и тогда не мати в Гвуре, и мати в Тиферет, и не мати в Нецах, и мати в Год, и не мати в Есод, ибо поднялся в Год. И тогда он обращает свои паним и отдает свет в Малхут вниз на ее месте. И тогда мати в Малхут. И в этот момент завершается порядок первых пхинот, осуществляющих распространение. И таким образом все 10 светов доходят до Малхут. Переходим к уроку с раба.
2: Это то, что он говорит здесь, при этом они не находятся в одном кли. Захар в верхнем кли, то есть в Исоде, а Накива в нижнем кли, то есть в Малхут. Он говорит так. Когда было не мати в год, то есть когда было мати в Кетере, тогда у год не было хохмы. Тогда хохма, тогда год поворачивает свое по ним и дает эту гей в кли и сода. Это гей, пришедшая из бины, рассматривается как пхина алев, первая стадия. И она исправила кли и сода первой стадии. А затем год очистился от первой стадии, от нулевой стадии, корневой, и передал свет Малхут, который называется Дин или Суд, в Клей Сод. И это первая стадия, и Авиют корни уровня Малхут, называемая Дин, была смягчена в Гей, которая находится в Клей Сод. Силой, которую она получила, когда еще была в первой стадии. Теперь мы учим, что Кли Исод, у которого есть Малхут, получила смягчение. От кого? От света Хасадим, который есть там. Мы учим, это Далит имеет свет Хасадим, который является Вак. А что касается Далит, хотя она является Гар, дает что-то, что она не дает, что он говорит. Это, конечно, должно быть. Если там что-то есть, но она не считается ступенью. А что касается того, что Ишсуд получила смягчение, главное смягчение мы учим на уровне Хесед, не на уровне Гар. Свет Гар дает нам какое-то свечение посредством стадии Накива. А затем мы учим не мати в Кетер. Не мати в Кетер, мати в Хохма. Мати в Хохма в Бина. Если мати в Хесед и не мати в Гвуре, то поднимается вверх мати в Тиферет, когда Нецах поднимается вверх мати в Год. Есть Хохма в Год, Гар. Тогда мати в Год, не мати в Исод. Тогда Исод поднимается в Год. То есть свет Малхут, который был в Кли Малхут, поднимается в Кли Исод. Еще раз. Свет Малхут, который был в Кли Исод, поднялся куда? В Кли Исод. И также взял с собой Вав, который дает смягчение хасадим. Но далит сейчас не нужна. А уровень гар, который она получила еще ниже, не нуждается в этом смягчении, потому что у него уже есть гар, свечение хохмы из Клигот. Это далит и дает Малхут. Поэтому говорят, мати в год, не мати в висод, не мати в малхут. Так вот, упомянутые выше два свойства зон внутри семи нижних сферот, то есть он говорит о вак или о малхут, о семи сферот. Он говорит, иногда считаются одним, иногда двумя. Ибо во время большого состояния гадлут, кого? Зейранпина. У Никивы есть вся гей. А вся вак для этой гей считается тогда Захаром. Мы учили, когда Бина дала первую стадию Зейранпину, она дала ему всю гей. Тогда это гей, о которой я говорю, это Захар или Накива? Гей называется Захар. А, нет, наоборот, свет, который приходит из первой стадии, называется Захар. А гей называется Накива. Это простое различие Захар Накива, которое будет в Зейранпине. Но я не вижу, чтобы была разница в самом Зейранпине, в этой гей между большим и малым и большим состоянием. Он вообще не говорит об этой гей, он говорит только в общем, что эта гей приходит от хесед до исод. Получается, что в этой гей мы не учли никакой разницы между малым и большим состоянием. Когда светит хохма, это называется большим состоянием, когда светит хасадим, это называется малым состоянием, и нет никакой разницы. Отсюда он говорит, так вот, два упомянутых выше свойства зон внутри самих нижних сферот, внутри семи нижних сферот, иногда считаются одним, а иногда двумя. Ибо во время большого состояния у Накивы есть вся гей. А вся вак для этой гей считается тогда Захар. Но в состоянии катнут только исод считается свойством Захар. А у Малхут тогда есть только далит, которая в гей. Потому что усеченную вав забирает исод. И это тоже трудно. В чем трудность? Если я скажу, что большое состояние — это когда мати в хохме, а малое состояние — когда не мати в хохме, когда мы учили, что исод берет только вав, когда мати в хохме. Когда мати в хохме. У Малхут ничего нет, я спрашиваю.
1: Исод получил далит.
2: И далит тоже нет.
1: Исод взял далит?
2: Ничего. Извини. И мы снова объяснили. В малом состоянии мы учили, что не мати вот. Это означает, что когда нет хохмы, тогда гей находится у кого?
1: Исод.
2: Исод. И далит и гей вместе. Ничего не опускается вниз. Когда я говорю, что вав берет исод, а далит малхут.
1: В гадлуте.
2: И именно в большом состоянии в гадлуте. Когда... Здесь нужно объяснить простой смысл. Это мы увидим дальше. Возможно, будет простой смысл по этому поводу. Он говорит так. первый вид — это когда Захар больше накивы со стороны Авиют. Это мы учим в Кетере и Хохме. Вид второй — в Клебины. Тогда, когда я говорю «Захар Накива», это не со стороны Авиют, та же Авиют. Это Бет и это Бет. Так почему же они называются «Захар Накива»? Захар называется «Свет», а Накива называется «Решима». Получается, он говорит, что Накива больше, потому что она Гар, а Захар — Вак. И так мы учили в первом виде, что Захар больше Накивы. А здесь он говорит в Бине, что Накива больше Захара. Вид третий. В Зейранпине мы учили Пхину Алев, первую стадию. Свет, который вышел из Кли Хохмы, называется Алев. Зейранпин — это Захар. Там есть Хохма или свечение Хохмы в свете Хасадим. А Гей, которая спустилась в Зейранпин, пришедшая из Зивуга Бины, называется Накива. Если так, это Бет и это Бет. Только в чем разница? Это приходит... От кого это порождается? Это приходит от Хохмы, а это от Бины. Теперь в Исоде это совершенно другой вопрос. Накива это то, что называется свет Малхут, который очистился от Алев и до Авиют корень. А Захар это Гей. Какая Гей? Та, в которой есть свет Хасадим. Он говорит, что внутри Гей есть Вав. Получается, что это Гей, которая находится в Исоде, это полная Гей, да? И это я должен сказать. Когда я говорю, что Исод, мать в Исоде, что Гей делает так, что это называется малое состояние, катнут, тогда у него есть полное Гей. У кого? У Исода. После того, как находится полное Гей, Гей в полноте, это Гей называется Захар. Кто называется Накива? Свет Малхут. Теперь, когда Исод очищается, да, когда снова становится мать в Хохма, тогда Исод поднимается куда? В Кли-Ход, которая берет букву Вав. И что остается от нее? Далит года дает далит Малхут. Получается, что Гей разделяется когда? Когда мать в Кетере, Гей разделяется. Когда она полная? Когда я говорю мать в Исоде. Или проще. Когда не мать в Исоде, Гей одна стадия. А когда мать в Малхут, то Гей разделяется. Иногда он говорит, что Захар Накива называется сама Гей. Вав называется Захар, но это Вак. Далит называется Гар, и это Накива. Это Гей. Находится в Клей Сода. И какой еще свет есть в Клей Сода, что мы учили? Свет Малхут. Свет Малхут, который в Клей Сода, он называет Накива. И кто смещает его? Вав. Тогда он считает здесь, что Вав называется Захар. Вав внутри Гей. О Далит внутри Гей он не говорит. Только Авав внутри Гей, который является Захаром Хесед. А кто смягчает свет Малхут, который является остатком Клигот? Тогда он говорит так. Это Гей вышла из Бины. Когда она приходит из Год, в Йесод, здесь это не написано. Год не очистился. Получается, как она вышла из Бины в Зейранпин. И вот так она приходит в Йесод. А свет Захара первой стадии, который вышел из Кли Хохма, приходит в Кли Бины. И Бина дала Алев Кли Зейранпина. И он был до год. Год очистился до Авиют корня и дал свой остаток Вав, в Йесод. Получается, что это называется свет Некевы, свет Малхут. А кто называется Захаром? Вав. Так он называет Захар Некева в Кли Йесод. Посмотрите. Страница 381, первый столбец. Написано, однако в Зон, что в Кли Йесод, Захар больше Некевы, так как Захар — отсеченная часть, которая в Гей, происходит от Зивуга Бины, которая дается Исоду от Сферы Год без очищения, а была Алев Давиют, что называется только лишь в качестве свечения. И поэтому он является свойством хасадим первой стадии. И также он происходит из высокого места от Зивуга Зон Бины. Это уже не так. Да, понятно. Тогда как Некева в Йесоде, какой свет там есть, является остатком света год, после того, как исчезли его гар. Это первое. Второе, это тоже трудно, является остатком света год, после того, как исчезли его гар. Мы учим, что поворот Келим был так же, когда я говорю его гар, он дал гей. Это называется второй причиной. И после того, как исчезли его гар, и после того, как он очистился от первой стадии до уровня Малхут, он считается намного более низко, чем Захар. Это то, что он говорит здесь.
1: Перейдем к следующей части урока «Учеба вместе с товарищами».

0: Дорогие друзья, мы переходим сейчас к учебе вместе с товарищами, ведущие Ашкелон 2.
1: Аарон, микрофон.
2: От имени Аарона, моего дорогого брата, он хочет сказать, что, любимый дорогой мировой кли, спасибо за всю самоотверженность вашу и за честь вам служить. Рав обучает нас, говорит, что нужно объединиться, обняться, чтобы быть подобным свету и отдавать. Войдем в объятия и учебу с товарищами на основе статьи Рабаша «Поднятие радости». Послушаем и направим наше сердце вместе на центральную точку, на урок с Равом, который назвал, который сказал, что главное — это быть в радости и в преданности цели. Вспомним, что нас обучают, что в объединении из искр святости, точек сердца между нами, раскрывается Творец. Мы вместе поднимемся в радости, чтобы доставить наслаждение Творцу. И во имя Творца начнем урок с клипа номер один.
3: Рабаш пишет так: есть здесь два момента в нашем подходе к тому, что с нами происходит. С одной стороны, сказано, и возвысилось сердце его на путях к Творцу, и пусть не стыдится перед насмешниками, что значит. Рэби всегда говорил, что он завидует маленьким детям. Я ходил с ним как минимум дважды в неделю на всякие свадьбы. Его приглашали, но я должен был его сопровождать. Это было ужасно. Все эти свадьбы, ну что поделать. Там все такие важные, все такие надутые, понятно, да? Кроме маленьких детей. Маленькие дети бегают там между ног, им ничего не важно, там толкаются. И он всегда говорил, мы должны быть так, такими, как эти маленькие дети. Им не важно там, где они находятся, кому они толкают, у них есть своя цель. В их играх, там, в этом, на этой свадьбе, и все. Так нужно относиться ко всем этим великим. Если ты хочешь продвигаться в пути, у тебя есть связь с Творцом, ты должен брать у Него направление и намереваться на Него, и не настраиваться на чей-то разум кого-то другого. Это выглядит как бы немного опасным, но на самом деле, если мы хотим быть не этими хозяевами жизни, а идти, согласно мнению Торы, и сказано, что это мнение Торы обратно мнению этих обывателей, мы не должны никого слушать. Ни внутренние помехи, ни внешние помехи, ни разнообразные советы, а следовать только за точкой в сердце, которая толкает меня точно к цели. И из точки в цели, из точки в сердце я выясняю цель. Поэтому написано, что нет принуждения в духовном, и нам нельзя подчиняться и прислушиваться какой-то религии, каким-то советам. Но я обязан, как написано, принуждают его, пока не скажет «желаю я», когда я сам свободно выясняю цель и работаю над своим желанием.
2: Да, друзья, мы послушали, какие великие вещи мы слышим от нашего великого учителя, что действительно… И это вещи, которыми мы впечатляемся, и все всякие великие люди, мы их не стесняемся, мы продолжаем. Мы нацелены на нашу цель, на точку в нашем сердце, И это та самая точка бины, с ней мы сейчас войдем и углубим выяснение в активном семинаре. Что значит быть как дети в нашей работе? Еще раз. Что значит быть как дети в нашей работе? 5 минут. Удачи.
0: Быть как маленькие дети в нашей работе, прежде всего, чтобы цель все время светила нам, и как дети, они, для них важна только их цель в их игре, и они не считаются ни с чем другим. Так же и мы должны быть, не смотреть никуда, ни от чего не впечатляться. В мире может быть много всего, нас-то не интересует, нас интересует только десятка, только учеба, каббалисты, которые показывают нам путь. И это путь истины. То, что нас интересует, это достичь свойства отдачи.
2: Как говорит песня, что мы не успокоимся, потому что у нас есть цель. Наша цель, она важна для точки сердца, которая превращает нас в детей, которых ничего не интересует, кроме игры между нами, необходимости в желании пробудить внутри нашего окружения, нашей группы. Это облачение в свойство Творца, в свойство отдачи. Мы хотим подняться над знанием, мы хотим действовать против всего. Короче, работа между нами. И только мы интересуем друг друга, а все остальное — это только средство крутиться там между ногами, толкать и продолжать нашу игру.
0: Можно добавить, что так же, как дети спорят друг с другом, ссорятся и через минуту снова обнимаются, и все время даже придумывают, во что поиграть, на чем объединиться. Также и мы должны видеть, как мы все время обновляем связь так, тем или иным образом. И всегда держать перед собой цель, нашу цель. Это часть, которая говорится «как дети». Мы хотим, как дети, впечатляться, воодушевляться, но нашей целью.
2: Да, как сейчас я сижу за этим столом и чувствую себя немножко ребенком. Мы когда-то сидели за столом и проводили семинары, и теперь мы вдруг ходим в это облачение, и что да? Быть как дети — это такой красивый пример, потому что, с одной стороны, это быть такими нахальными, как дети, не бояться, как дети, находиться в воодушевлении, как сказал Миллер, в радости, брать вещи в пропорции. И самое важное совсем, что мы в любом состоянии идем дальше, все в порядке.
0: Я тоже раньше был ребенком на свадьбах. Не у Рабаша, но что там происходит? Мы все находимся в игре, никто из детей не думает, что это игра, это очень серьезно. Мы не слушаем ничего, что там принято. Мы играем под столом, это для нас ракета или дом, или если мы решили как десятка, что это наша игра и это наша цель, а все снаружи вообще не имеет никакого значения. Так мы относимся к этому миру, это то, что мы определяем, и тогда это становится суперсерьезным. И тогда так дети растут. Поэтому нужно все это учитывать и следовать тому, что говорит наш Рав.
2: В этом состоянии не

0: Мое отношение к товарищам и разница между желаемым и действительным. Любимые друзья, мы переходим к центральному этапу в нашем выяснении, в общем, который связан с преданностью группе и товарищам. Как принять мнение группы? Рав сказал на уроке, и мы послушаем это, что необходимо принять мнение группы о величии Творца, как его величие, как его мнение. Мы знаем, что желание получения не очень любит это слушать, верно? Так все, у нас сейчас есть возможность вместе изменить это состояние и прояснить этот момент и сделать это с радостью. Поэтому сейчас пройдем такой процесс, который связан с выяснением вокруг понятия величия Творца и отмены себя перед группой. Мы послушаем клип нашего Рава великого из урока, а затем также прочитаем в десятках то, что сказал Рав в клипе. Поэтому сразу подготовьте этот отрывок, он находится в учебных материалах. Транскрипт, второй клип. Транскрипт, второй клип. И мы это подготовим для выяснения между нами и в общем говорить. Давайте сделаем усилие Творца, дадим словам Рава играть в нашем сердце, изменять его, действовать на него, так, чтобы действительно слова Рава изменили нас, свет изменил нас, это мы ищем. Как реализовать то, что Рав нам здесь говорит? И начнем с клипа. Клип Рава номер 2.
1: И вторая половина этого предложения — и возгордится сердце его на путях к Творцу. И с одной стороны, с другой стороны, человек должен возгордиться, а с другой стороны, должен быть принижен, если у него есть точка в сердце, и она ведет его в духовном направлении, он должен со всеми своими желаниями, всякими своими животными рассуждениями этого мира быть в подчинении этой точки, которая ведет его к духовному, потому что она является частью Творца, и она с более высокой ступени, и все остальные свои свойства он должен подчинить ей. И в этом он должен быть, как говорится, смиренен духом, и также по отношению к своей группе, которую он выбрал, и с помощью которой он продвигается к духовному. И мнение группы о величии Творца снова очень остро, очень селективно, очень выяснено мнение группы о величии Творца. Он должен принять как свое собственное мнение, идти с этим, потому что тогда это единственный шанс, что его тело будет двигаться в направлении к цели. То есть подчинить себя точке, которая выбирает духовное, точка в сердце, и подчинить себя и мнению группы, когда группа говорит, что Творец и его цель — это больше всех остальных целей. И тогда у человека определенно есть все данные, чтобы действительно пройти весь путь и достичь цели.
0: Любимые друзья, мы сейчас продолжаем, и мы переходим к интерактивной части учебы между товарищами. Мы сейчас войдем вместе в учебный материал, найдем транскрипт второго клипа, вместе прочитаем этот транскрипт в десятках. Еще раз, мы заходим в учебные материалы, учеба между товарищами, находим транскрипт второго клипа и прочитаем вместе в десятках, а затем проведем по нему семинар. 2 минуты. Пожалуйста, друзья.
2: Тамлиль, Рав умер. Вегам ахэцзи ашэни шэла мишпат.
1: Рав говорит, и вторая половина фразы, то есть возгордится сердце его на путях Творца, и пусть не стыдится насмешников, а с другой стороны, будь очень смирен духом. Что значит смирен? То есть когда у него уже есть точка в сердце, и она

0: идет его в каком-то направлении, он должен буквально быть со всеми своими желаниями, согласиями, рассуждениями животными в этом мире, быть в подчинении этой точке, которая тянет его к духовному, потому что она является частью Творца свыше, она с более высокой ступени, тогда все остальные свои свойства он обязан подчинить ей. И в этом он должен быть смиренен духом.
1: И также по отношению к своей группе, которую он выбрал, и с помощью которой он подвигается к духовности. Мнение группы о величии Творца, опять же, в очень-очень острой, селективной и выясненной форме, мнение группы о величии Творца. Человек обязан принять как свое собственное мнение и идти с этим. Потому что тогда это единственный шанс, что его тело, желание сдвинется по направлению к цели. То есть подчинить себя точке, которая выбирает духовность, точке в сердце, и подчинить себя мнению группы, когда мнение группы говорит, что Творец и его цель — это больше всех остальных целей. И тогда у человека определенно есть на руках все данные, чтобы действительно пройти весь путь и достичь цели.
0: Итак, дорогие друзья, мы перейдем к следующему активному семинару и вопрос на обсуждение, как мы практически получаем силу и подчиняем себя мнению группы.
2: Да, если мы идем в соответствии с основными законами нашего пути, то это высшее знание. То есть, если у меня есть знание, это замечательно, потому что мнение группы или что-то, что есть в духовном, должно быть в желании противоположном моему мнению. И если Творец позволяет, дает мне этот подарок, признак, что мы действительно его заработали, и с ним мы идем выше знания и выбираем форму противоположную, духовную, чтобы выбрать и идти по пути группы, потому что желание получения дает именно обратную картину, а мы выбираем то, что Творец раскрывает внутри группы, и идем вместе с мнением группы выше знания.
0: Да, насколько я стараюсь удерживать мнение, которое есть в группе, о величии цели, о величии Творца, насколько я вкладываю в товарищей, то это то, что я получаю от группы, как основу, как свое мнение, это становится уже согласно мере моего вклада, становится моим мнением, я уже в это подчиняю себя в этом и включаю себя в этот цикл, который все время меняется, потому что группа продвигается, группа развивается, свет действует, усиливает все время свое воздействие. И вот наше общее кли, там есть постоянное, непрерывное развитие. Если я не хочу оставаться как маленький ребенок, я должен вкладывать, чтобы это росло в товарищах.
1: Продолжая, принимая мнение десятки, первое, во-первых, нужно любить товарищей. Как только ты начинаешь любить товарищей, тебе удается выслушать их мнение. А если мы не будем любить друг друга, то если мы не будем видеть друг друга великими, великими в пути, то не сможем это слушать. А второе, к этой вещи всегда можно добавлять, все время входить в фокус и говорить, все мои товарищи в десятке, величайшие в поколении, потому что Творец их выбрал и дал им стремление прийти к духовному. А в моем ежедневном окружении с другими людьми, это люди самые стремящиеся к духовному, и они могут взять меня вперед. Это нужно говорить себе, и это сразу устанавливает тебе правильный state of mind.
2: И так, собственно, ты можешь постепенно принять их мнение.
0: Мы все время принимаем мнение мира, даже не контролируя. Просто подчиняемся всем этим желаниям, и все, что мир говорит нам, считается большим для нас. Так мы одеваемся, так мы действуем. А в десятке это не говорится об этом так все время, мы не говорим все время величие Творца, но там, в десятке, именно между нами, мы хотим все время искать это, смотреть на товарища, почему товарищи делают такие действия, почему они приходят на урок, почему они отдают друг другу, почему они записывают такие вещи, от которых очень впечатлились на уроке, даже самые маленькие вещи. Считать величие товарищей, любить их. И тогда мы начинаем вместе через товарища получать свет и чувствовать в сердце, что есть Творец, Он велик, и Он раскрывает через товарищей. Именно это мы должны искать.
2: Да, так у нас, собственно, есть две стороны. Тут, с одной стороны, это простым образом. Бальсулам пишет в конце предисловия книги Зор, что группа должна быть велика в моих глазах и по количеству, и по качеству, а мне надо быть самым маленьким, потому что только маленький может получить от большого. А с другой стороны, нужна сила веры. Нужно получить какое-то свечение свыше, как результат всякого нашего усилия, что и эта сила свыше дает нам возможность, важность и способность делать это усилие, которое я так вижу и понимаю, как склонить себя, чтобы действительно продвигаться больше. Так нам нужно быть окружением друг от друга, внешним образом и внутренним образом. Каждый должен делать усилия, внутренние движения.
0: Дорогие друзья, после того, как мы обсудили на семинаре, впечатлились, воодушевились от слов товарищей, мы сейчас хотим выйти в общее обсуждение, поделиться впечатлениями друг с другом. Мы просим, выставляйте вопросительные знаки. У нас есть на это 6 минут. Пожалуйста.
3: Yes, dear friends, what a wonderful topic. We talked about that first of all, there's no choice. It's either society or death.
2: Друзья, какая замечательная тема. У нас есть только один выбор. Или выбрать группу, чтобы мы продвигались только к духовной цели, в подходе, в котором мы поддерживаем товарищей, держимся за товарищей. Это работа, когда мы приходим на урок, объединяемся в беседе с десяткой, строим вместе духовное желание, каждый раз держимся за товарищей. Все время находимся в воодушевлении от их дел. И также нужно продавать то, что чувствует группа товарищей, и получать их стремление, и мы вместе будем продвигаться.
4: Приветствуем вас, великие товарищи. Большая честь находиться, учиться вместе с вами. И в группе, вот выясняя в группе, мы пришли вот к тому, что выясняя в группе, что ну, важность цели и отмена перед группой. Спасибо.
2: Да, мы выяснили, насколько важно играть с товарищами в то, что Творец велик, что цель велика, что цель важна, и верить, что товарищи, как бы они ни выглядели внешне, они всегда делают все ради цели. Принимать это с любовью, добрым виде, и так вместе будем продвигаться.
3: Yes, dear friends, we also talked about acting out the importance in front of the friends.
0: Да, мы тоже говорили. О том, как играть в важность перед товарищами. так, чтобы мы действительно смогли себя принизить перед группой.
1: Израиль.
2: Да, друзья, мы говорили о том, что мы включаемся в группу, видим величие группы, принимаем мнение группы величия Творца и все высшее знание, и строим среднюю линию по этому мнению величие Творца Лехаим.
0: Да, это тут мы можем полностью реализовать важность подготовки. Прежде чем я вхожу в какое-то действие, в десятки, я должен установить, что я вхожу в святое окружение, величайшие товарищи. Творец стоит за каждым и излучает свою отдачу за каждым из нас. Так, с помощью подготовки и предварительной молитвы я могу вызвать на себя мнение группы.
5: Sí, amigos, gracias. Y sobre todo agradecerles esta
2: да, друзья, прежде всего, спасибо за это чудесное участие, за все, что вы сказали. И в нашей десятке мы думаем, что величие Творца, группы и цели строится ежедневно с помощью работы. И мы должны напоминать друг другу, что с помощью реализации принципов мы строим группу. Это все Лехаим.
0: Сейчас, перед завершением учебы между нами, давайте послушаем Рабаша.
2: Те, кто чувствует, что они стоят перед ним, чувствуют свойства славы и великолепия, а также тот, кто думает, что он стоит вместе его, ведь местом называется подобие по форме. И есть другое объяснение, которое указывает, как я слышал от моего отца и учителя, на то, что в том месте, о котором человек думает, там он и находится. Получается, согласно этому, что если человек думает, что он стоит и говорит с царем, он и находится в месте его, в котором находится царь. Тогда он чувствует, как сказано, сила и радость в месте его. Любимые друзья, прежде всего, огромная радость Творцу за то, что Он собрал нас вместе на уроке этом чудесном, помог нам еще немножко продвинуться к Его святости. Огромная благодарность нашему любимому Раву, великим нашим учителям, Рабашу, Бааль Суламу, которые свыше нас ждут, рады своим сыновьям, рады, что мы поднимаемся по лестнице все выше и выше. Друзья, мы начинаем день. Давайте продолжим весь день в радости. Неважно, какие состояния проходит каждый из нас, радость может быть и от раскрытия грешников, и от отчаяния в своих силах, разочарования в своих силах. Но все эти состояния указывают нам на ведут нас к раскрытию Творца, поэтому мы должны быть в радости все время. И сейчас у нас есть задание для каждой десятки, для всех наших десяток. Задание на продолжение дня. Радость, радостно направляем точку в сердце на объединение с товарищами и слияние с Творцом. Еще раз. Радостно направляем точку в сердце на объединение с товарищами и слияние с Творцом. Лехаим, друзья, спасибо.
0: Спасибо, десятка Ашкелон 2, дорогие. Итак, в ближайшее воскресенье, 10 мая, 18:30 до 19:30, состоится собрание товарищей. Физически состоится встреча в нашем здании, в Петах-Тикве. Приглашаются мужчины и женщины от 18 лет. И закончим песней.

0: Шалом, хаверим икарим. Бахелек аришон.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. На первой части.
0: Шви лашени 2003. Шиур ришон митох шне шиурим амевусасим.
1: Этот урок по поводу радости и дата урока 7 февраля 2003 года. По поводу радости статья находится в книге. Мы читаем до слов, с самого начала, до слов, с кем я сейчас говорю. У нас 30 минут. Десятки, которые закончат заблаговременно, обсудят основные моменты статьи.
0: Иньян симха. המשנה אומרת, מי שנכנס אב ממעטין בשמחה. מי שנכנס אדר מרבין בשמחה.
2: По поводу радости. Мишна говорит, с наступлением месяца Ав убавляют радость. С наступлением месяца Адар умножают радость. И если у него есть судебная тяжба с идолопоклонником, пусть судится с ним в месяц Адар. Следует понять, что значит умножать радость и убавлять радость. Ведь радость является результатом некой причины, которая вызывает у него радость. И можно убавлять или умножать лишь в причинах. В таком случае следует знать, к какой причине мы должны обратиться, чтобы это привело нас к радости. Нет сомнения, что наши мудрецы, которые велели нам умножать радость, имели в виду радость святости. Исходя из этого, мы должны исследовать, к какой причине они велели нам обратиться, чтобы это привело нас к радости святости. Кроме того, следует понять, почему они сказали, и если у него есть судебная тяжба с идолопоклонниками, пусть судится с ним в месяц Адар. Ведь мы находимся в земле Израиля. Есть много городов, в которых нет даже одного представителя других народов. И даже если бы, допустим, в каком-то городе нашелся человек других народов, зачем судиться с ним? Согласно тому, что выходит, кажется, что судиться с идолопоклонником в месяц Адар есть нечто, имеющее место постоянно, а не что-то случайное. То есть речь идет о том, что если произойдет редкий случай, когда у Израиля будет судебная тяжба с человеком из других народов, пусть судится с ним в месяц Адар. В таком случае следует понять, какого идолопоклонника они имеют в виду, с которым у него есть тяжба. Мы видим, что в нашей молитве есть порядок двух видов. Первое — порядок песнопений Творцу и восхвалений Творца. Второе — порядок молитв и просьб. И мы видим, что это две противоположные вещи, ибо в природе заложено, что тот, кто просит у товарища какой-то предмет, чтобы он дал ему его, мера его просьбы зависит от того, в какой мере он нуждается в этом. Если то, что он просит у товарища, есть нечто, трогающее его сердце, и это вещь необходимая, в мере необходимости этого он прилагает усилия, чтобы сделать все, что он в состоянии сделать, чтобы обрести желаемое. Согласно этому выходит, что когда человек молится Творцу, чтобы он исполнил его просьбу, он должен проверять, чтобы молитва его была из глубины сердца, то есть чтобы он чувствовал свой хиссарон. И какова мера его ощущения? В такой мере молитва его может быть более истинной, то есть чтобы молитва его не была пустой болтовнёй, а исходила бы из глубины сердца. А чтобы он ощутил свой хиссарон, он должен видеть истину. То есть когда он видит, что обладает большим хисароном, и это кли совершенно пусто в том, что касается духовного, когда он чувствует, что он хуже всех в мире, тогда он может сказать, что молитва его является истинной молитвой, ведь он чувствует, что его хисарон самый большой в мире, и нет другого, кто был бы подобен ему. И этому противостоит второй вид порядка нашей молитвы, а именно песни, песнопения и восхваления. Мы видим, что в мире так заведено, что величина благодарности, которую воздают тому, кто дает благо другому, определяется мерой блага, которую он получил от товарища. Например, если кто-то помог другому в чем-то маленьком, чего ему не хватало, тогда и благодарность будет маленькой. Ведь мы видим, что если человек предоставил другому место работы, в то время, когда есть много безработных, а сам он ходил без работы несколько месяцев, и у него образовалась большая задолженность в лавке, а хозяин лавки уже сообщил ему, что он должен прекратить поставлять ему продукты, и он уже устал искать, где взять в долг на минимальные нужды питания. И вдруг он встретил человека, у которого он хотел взять в долг. А тот человек предложил ему место работы на хороших условиях. И сказал, «Затем, зачем тебе искать у кого-то взять в долг? Я предоставлю тебе место работы, поскольку я слышал, что ты человек надежный. Хоть у меня и есть много работников, но надежного человека у меня нет. Я дам тебе хорошую зарплату, чтобы ты смог выплатить все свои долги в короткий срок. В таком случае, зачем же тебе брать у меня в долг?» Можно представить себе, какую благодарность этот человек воздает сейчас тому человеку. Не нужно благодарить его словами, ведь все его органы воздают ему благодарность. Как сказано, «Все кости мои скажут». А если представим себе человека, который был заключен в тюрьму и осужден на пожизненное заключение, пришел к нему некий человек и выпустил его на свободу, какую благодарность воздают все органы его тому человеку, который спас его? Согласно этому выходит, что если человек хочет воздать великую хвалу Творцу, чтобы это было подобно состоянию «Все кости мои скажут, Творец, кто, подобно тебе, спасает обездоленного от того, кто сильнее?» Человек без сомнения должен представлять себе, как будто он сейчас счастливейший человек в мире. Ведь если он хочет воздать великую хвалу Творцу, иначе, если он еще чувствует какой-то недостаток, он хочет, чтобы Творец помог ему. Тогда благодарность, которую он воздает Творцу, не может быть в свойстве «Все кости мои скажут». Поэтому мы видим в порядке нашей молитвы две диаметральные противоположности. И потому возникает вопрос, что же человек может сделать, когда он видит, насколько они далеки друг от друга? И, как правило, мы видим противоположность во многих аспектах. Первый пример. Порядок светов, которые светят в келим. Известно, что есть противоположные значения между келим и светами. Ведь в келим самые большие и чистые келим раскрываются первыми. То есть сначала кетер, а в конце раскрывается сфера Малхут. А со светами, наоборот, маленькие раскрываются первыми. Сначала Малхут, а в конце кетер. Как известно, когда говорят о келим, говорят, что порядок Кахаб-зон. А когда говорят о святах, говорят, что порядок Наранхай. Второй пример. Мой отец и учитель сказал, что мы видим противоположность в порядке работы Творца. С одной стороны, наши мудрецы сказали, будь чрезвычайно смиренен духом. С другой стороны, они сказали, возвысилось сердце его на путях Творца. Другими словами, если он действительно будет низок перед каждым, он не сможет одолеть тех, кто издевается над ним, когда он идет путями Творца, так как он смиряет себя перед всеми. Но дело в том, что тогда он должен сказать, возвысилось сердце его на путях Творца. То есть не впечатляться ни от кого тем, что они говорят ему. Эта работа, которую ты взял на себя, подобает людям, обладающих талантами и смелым сердцем, которые привыкли преодолевать препятствия и родились с хорошим воспитанием. То есть они привыкли с молодых ногтей, что главное — это работа Творца. Тогда как тебе довольно, если ты будешь важным обывателем. То есть ты будешь следить за тем, чтобы твои дети были сведущими в Торе и занимались работой. И тогда ты будешь важным обывателем и получишь для своих дочерей женихов, сведущих в Торе. И не то, что ты в зрелом возрасте хочешь сейчас идти путем работы, который ведет к Торе Лишма, а не к собственной выгоде во всем. Сойди с этого пути и не желай вещей, которые выше твоего уровня. И тогда у него нет совета, кроме как не впечатляться этим и исполнять то, что сказали наши мудрецы, и не стыдись перед насмешниками. Получается, что тогда он должен идти путем гордыни. С другой стороны, он должен исполнять «будь чрезвычайно смиренен духом». Однако, согласно правилу, не может быть две противоположности в одном объекте. Как можно исполнить и то, и другое в одном человеке? Есть еще много примеров двух противоположностей в вопросах работы Творца. Однако две противоположности в одном носителе, в одном объекте возможны в два разных времени, то есть одно после другого. А корень этих вещей, как сказано в предисловии книги Зор, где Бааль Сулам спрашивает, как может быть, чтобы от святости Творца образовалась система скверный клепот, в то время как она далека от святости Творца, как будто находятся они на разных полюсах. И говорит он там, что желание получать, являющееся самой сутью душ по природе их, суть скверный клепот, и это вызвано их отличием по форме, которое отделяет их от Творца. А чтобы исправить это разделение, заложенное в кли душ, Творец создал миры и разделил их на две системы, представляющие собой четыре мира обия святости, и против них четыре мира обия скверны. И он вложил желание отдавать в систему миров обия святости и вынул из них желание получать ради себя и передал его системе нечистых миров обия.
1: И он говорит там, как могут исправлены, как могут быть исправлены эти две вещи, которые отличаются друг от друга по форме. Поэтому была создана реальность этого материального мира, то есть место, в котором будет реальность тела и души, а также время испорченности и исправления. Ведь тело, то есть желание получать для себя, происходит от своего корня в замысле творения и проходит через систему миров скверны и остается в порабощении этой системы до 13 лет. И это время испорченности. А потом начинается время исправления, наступающее после 13 лет. а благодаря занятиям Торе и заповедям, когда он занимается для того, чтобы доставить наслаждение своему Создателю, он начинает очищать желание, получать для себя в нем заложенное, постепенно изменяя его на ради отдачи. Получается, что творение сразу же от сотворения состоит из двух противоположностей. Первая — из получающих келим, вторая — из отдающих келим. И нет большей противоположности, чем это. Эти две противоположности присутствуют в одном объекте, только не одновременно. И кажется, как будто существует средняя линия, включающая их обоих. Первое — желание получать, второе — желание отдавать. И средняя линия, включающая их обоих, присутствует, когда желание получать. Присутствует, когда желание получать включается в желание отдавать, называемое получением ради отдачи. Выходит, что в эту среднюю линию включены две силы, то есть получение и отдача вместе. И отсюда выходит то, что мы спросили. Как в работе человека возможно совершенство в абсолютном совершенстве и хисарон в абсолютной низости в одном объекте? А ответ состоит в том, что это возможно в два момента времени. То есть человек должен поделить порядок своей работы на два вида. Первый вид будет в правой линии, называемой совершенство. Ведь когда он начинает обращение, сначала должен обратиться к правой линии, называемой совершенство, а затем должен обратиться к левой. Ибо именно на двух ногах человек может идти, но на одной ноге ходьба вообще невозможна. Правая сторона называется совершенством. Ведь когда человек собирается принять на себя работу Творца, порядок таков, что нужно принять на себя ярмо высшей Малхут, как бык под ярмом и осел под поклажей. Имеется в виду свойство разума, называемое «бык», по выражению «знает бык владельца своего», где подразумевается свойство веры выше знаний. Под «ослом» имеется в виду свойство сердца, называемое «ослом», по выражению «осел ясли хозяина своего», где подразумевается свойство эгоистической любви. Поэтому, когда говорят «работать ради доставления наслаждения своему Создателю», это для него как поклажа, и он всегда желает сбросить эту поклажу со своих плеч. Однако он всегда проверяет, что он будет есть в результате этой работы, то есть какое наслаждение его желание получать может получить. И когда он принимает на себя эту работу, он говорит: «Нет сомнения, что я должен посмотреть сам, то есть всегда самому проверить, не обманываюсь ли я, думаю, что я иду правильным путем, таким, как должно быть». То есть исполнять Тору и заповеди из-за повеления Творца, а не по каким-либо другим причинам. Ведь я исполняю высказывание мудрецов, сказавших: «Обязан человек всегда заниматься Торой, даже в Лолишма, ибо из Лолишма придет в Лишма». В таком случае, зачем же мне думать о себе, исполняю ли я Тору и заповеди со всеми намерениями, так, чтобы все они были направлены ради небес? Ведь великая честь выпала мне удостоиться того, что Творец дал мне мысль и желание исполнять хоть что-либо из Торы и заповедей. ибо согласно правилу в отношении важного предмета не смотрят на количество, и пусть даже будет малое количество. А если важно качество, даже малая вещь, обладающая качеством, очень важна. А потому, коль скоро Тора и заповеди — это то, что Творец через Моше заповедал нам исполнять, в таком случае при исполнении заповеди Творца мне не важно, сколько я смогу, и пусть они будут даже самыми плохими и низкими намерениями, в конечном итоге в отношении действия я исполняю, насколько тело позволяет. И хотя я не способен преодолеть желание тела, тем не менее я рад тому, что, по крайней мере, у меня есть силы исполнять заповеди Творца хоть в каком-то виде, ибо я верю, что все подчиняется управлению. То есть Творец дал мне мысль и желание и силы исполнять Тору и заповеди. И я благодарю его за это, ведь я вижу, что не всем выпала честь исполнять заповеди Творца. А он должен сказать, что у него нет сил, чтобы оценить величину и важность исполнения заповедей Творца, даже без всякого намерения. И это можно уподобить тому, когда мы видим, что ребенок не хочет есть, потому что не испытывает никакого удовольствия от еды, и тогда родители кормят его, хочет он того или нет. И даже если у ребенка нет никакого удовольствия, но в конце концов, даже по принуждению, это тоже полезно ребенку, чтобы он мог поддерживать существование и расти. Хотя, безусловно, лучше, если ребенок сам хочет есть. То есть он получает удовольствие от еды. Но даже без удовольствия, а целиком по принуждению, это тоже полезно ребенку. Аналогично следует сказать в работе Творца. Хотя тот, кто исполняет Тору и заповеди по принуждению, то есть заставляет себя исполнять это, но тело его сопротивляется чему бы то ни было в святости, тем не менее, то действие, которое он совершает, делает свое. То есть с помощью этого он может прийти к состоянию, когда у него действительно будет желание исполнять их, и тогда все эти действия, которые он производил, возвращаются пустыми, а все, что он делал, входит в святость. Это можно объяснить так, что наши мудрецы объясняли стих «приведет его по воле своей к Творцу», учили наши мудрецы «приведет его», указывает на то, что его принуждает. Каким образом? Принуждает его, пока не скажет «желаю». И получается, что мудрецам были неясны слова «по воле своей к Творцу», то есть во всех действиях, которые он совершает, чтобы приблизить себя к Творцу, такое действие не называется действием, если он не хочет исполнить его ради небес, что называется по воле Творца. Просто этот человек еще не способен совершать действия, чтобы они были ради Творца, выходит, что у его действий нет никакой ценности, подобно тому, что он ничего не сделал бы. Еще раз, подобно тому, что он ничего не сделал бы, так как они еще не соответствуют воле Творца. Однако сказано «приведет его». Это означает, как сказано, указывает на то, что его принуждают. то есть даже и по принуждению. То есть даже если он не желает делать ради небес, это все равно называется жертва. Это непонятно, ведь он не хочет приносить жертву Творцу. А в таком случае начало стиха и его конец находятся в противоречии. И на это они дали объяснение, принуждают его, пока он не скажет «желаю я». Это означает, что это следует правилу, высказанному мудрецами, всегда обязан человек заниматься Торой и заповедями, даже если в лолишма, потому что из лолишма приходит к лишма, где имеется в виду, принуждая себя раз за разом, несмотря на то, что тело не согласно работать ради небес, а причина этого в том, что там, где оно не видит собственную выгоду, оно не способно делать ничего. И тем не менее, он не смотрит на доводы тела, а он говорит своему телу, «Знай, что и по принуждению ты будешь исполнять заповеди Творца, и тебе не поможет никакое сопротивление этому действию». Говорят, что у практических заповедей есть особое свойство приводить человека к лишма. И потому принуждают его. То есть он принуждает себя и не слушает никакой логики и выводов, которые тело хочет объяснить ему. А он говорит ему, что в конечном счете он придет к свойству лишма. И потому пока не скажет «желаю я». То есть, как сказано выше, из зло лишма приходит к лишма. И это называется «желаю я». Поэтому всякий раз, когда он вспоминает о совершении какого-либо действия в святости, в нем тотчас же пробуждается великая радость от того, что он удостоился немного коснуться тех вещей, которые Творец заповедовал исполнять. И хоть он и знает, что все, что он делает, это только лолишма, тем не менее, нет конца его радости, так как мудрецы обещали нам, что из лолишма приходит к лишма. И он следует правилу, соблюдаемое для легкого, тем более соблюдается для строгого. Ведь наши мудрецы сказали, совершающие возвращение из любви, злодеяние становится для него как заслуги. Совершающий возвращение из трепета, злодеяние становится для него как заблуждение. Согласно этому выходит, что когда он удостоился работать лишма, нет сомнения, что все заповеди, которые он совершал в лолишма, войдут в святость и будут важны, как будто он совершил их в лишма. Получается, что даже когда он пока еще работает в лолишма, это для него также важно, как будто он работает в лишма. То есть он отчитывается перед собой, что все действия, которые он совершает, без сомнения, важнее, чем злодеяние. И нет сомнения, что они будут исправлены во благо. И наверняка всякое действие, которое он совершает, даже если это вещь маленькая, зачтется ему как большая заповедь. Согласно словам мудрецов, остерегайся нарушить легкую заповедь так же, как и строгую, ибо не знаешь ты вознаграждения за заповеди. И поэтому, когда он дает себе отчет в своих действиях и видит, чьи заповеди он исполняет, а также, когда произносит какие-либо слова Торы, он говорит себе, чью Тору я учу. И когда произносит одно из благословений на наслаждение, например, «Шиаколь», ибо «по слову твоему» или «Амуци», извлекающий, он думает, с кем я сейчас говорю.
3: Значит, Потом
2: начал слышать, почему лолишма важнее, чем лишма, такое возможно. Потому что это состояние, когда человек может выразить себя по отношению к Творцу, потому что он строит окружение и все остальное, чтобы пробудиться к работе, что это уже не просто пробуждение свыше, это приходит впоследствии подготовки.
1: Да, именно окружение — это то место, где он, которое способно поменять нерадость на правильные вещи, от которых вроде бы эгоизм страдает, но в правильном окружении есть радость, потому что это против эгоизма, это ведет к отдаче и объединению. Поэтому очень важно, все зависит от окружения.
2: Главное, чтобы была молитва из глубины сердца и раскрыть истинный хиссарон. Для этого нужна работа.
1: Перейдем к уроку от 7 февраля 2003 года, пожалуйста.
2: Мы читали статью по поводу радости. Книга труды Рабаша Шлавей Судам. Мы живем в мире, который не меняется. Нам кажется, что меняется все вокруг нас. На самом деле ничего не меняется. Меняется все внутри нас. Высший свет находится в абсолютном покое и светит общей душе, которая находится или в состоянии Малхут Бесконечности, или в состоянии душа Адама, или просто называем Адам, или Адам Ришон. И этот свет находится в абсолютном покое. То есть от него исходит постоянное давление на кли, который называется нешама, душа. И это кли должно улучшаться, меняться и достичь окончания своего созревания, исправления и самого наилучшего состояния, которое только можно себе представить. То, что Творец определяет как добро. И все изменения происходят не в свете, который светит постоянно, оказывая давление на кли, а в самих кели, в кли, во всех частях его. Они меняются, они постоянно улучшаются, они проходят разные исправления, и внутреннее впечатление от света, которое со стороны света постоянным образом на него действует, из-за того, что это воздействие изменяющегося кли, кли кажется, что меняется мир. Внутреннее ощущение кли называется миром или мирами, потому что если есть пять частей в кли, поэтому есть пять миров. Отсюда мы должны понять, что все наше ощущение зависит от отношения между нами и Высшим Светом, который находится в абсолютном покое. Если мы хотим изменить наше ощущение, изменить наше состояние, то в соответствии с ним мы должны поменяться сами. Мудрецы, которые достигли этого хорошего состояния, говорят, что описывая те состояния, свои состояния как добро, совершенство, вечность. Они говорят, что чем больше кли находится в подобии со светом, то и чувствует себя все лучше. И дают нам советы, как достичь таких состояний. Результат, к которому необходимо прийти, это радость. Бальсулам пишет в предисловии к ТЭС, что недостаточно достичь высоких ступеней и недостаточно достичь Торы, то есть ее света, а достичь Торы жизни, то есть чтобы человек почувствовал, что это дает ему жизнь, то есть полное удовлетворение во всех его желаниях и абсолютно во всем, что он раскрывает. А чтобы достичь всех этих изменений, человеку, который уже находится в этом мире, то есть является одной частью большого кли, и относительно него он должен выполнить работу. Такой человек... Этот человек должен подумать, как он изменит себя для того, чтобы привести себя к состоянию максимального соответствия свету и к самому наилучшему ощущению. Потому что изначально он обращается к этой задаче, потому что чувствует возникающий в нем вопрос, в чем смысл нашей жизни. Без него нет никакого смысла. А мудрецы рекомендуют ему, те, кто уже достиг получения света во всей полноте, совершенстве, именно поэтому они тогда и называются каббалистами, так они объясняют ему, как провести эти изменения. В соответствии с изменением, которое человек должен произвести на себе, у него есть разные помехи. И помехи делятся на внутренние и на внешние. Внутренние помехи — это желание человека, который по своей природе желание получать вообще не хотят двигаться. И понятно, что есть наслаждение и внятное, и к нему желание получать стремиться. Но если наслаждение скрытое, то желание получать сдвинуться с места не может. Оно так устроено, с этим ничего не поделать. И такие помехи — это помехи внутренние. Есть еще и внешние помехи. Внешние помехи от всех остальных частей Малхут, остальных частей души Адама Ришона, то есть это все остальные души, которые облачены в тела, и находятся вокруг этого человека, который желает двигаться к цели. И они говорят, ну что тебе? Сначала ты должен выполнять разные действия, выполнять Тору и заповеди, изучить полностью весь Талмуд с дополнениями, делать еще много чего правильного, хорошего, того и другого. А потом, может быть, и вообще это не для тебя. Будь обычным, как все. Мнение общества воздействует на человека и действует на него как помеха, и ему тяжело двинуться. Человек должен научиться, как ему преодолевать два вида помех, и внутренние, и внешние, и то, и другое. И тогда именно в преодолении всех этих помех человек растет. И это они и являются теми самыми неисправленными его келим и его внутренними келим, которые не желают двигаться в направлении цели, потому что не видят никакой пользы. И внешний его келим, то есть остальные души с той же души Адама Ришона, это все его келим. Он должен их всех собрать, все целиком, одно за другим, включиться в них или включить их внутрь себя. Ну и так продвигаться. Это и называется, что если он присоединяет свое кли к той самой идее достижения цели творения и добавляет келим всего мира, тогда говорится, что он исполняет исправление, все то, что на него возложено, и приходит к состоянию окончательного исправления. То есть окончательное исправление каждого, когда он со своей стороны, из точки своей души, общей совокупности души Адама Ришона, взял все души Адама Ришона, то, насколько он мог и сколько нужно о них позаботиться, их исправить, он их исправил и наполнил их со своей стороны, как ему кажется, во всей полноте. И нужно рассматривать эти помехи и внутренние, и внешние, как помехи эффективные, полезные для исправления. Не нужно их отмахиваться от них, нужно с ними работать эффективно. И поэтому Рабаш пишет тут, в этой статье, что тут есть два момента в нашем подходе с тем, что с нами происходит.

0: дважды в неделю минимум на разные свадьбы. Его звали, приглашали. Он брал кого-то с собой для сопровождения. Вообще это было ужасно. Все эти свадьбы, ничего не поделаешь. Всем там такие важные, все такие раздутые, понятно. Все, кроме маленьких детей. Маленькие дети бегают между ног, их вообще ничто не волнует, они толкаются. Я вам всегда говорил, вот мы должны быть как вот эти маленькие дети, которые вообще не обращают внимания, где они находятся, кого они толкают. У них какая-то цель. В своих играх, в этом свадебном зале, им хватает. И вот так нужно относиться ко всем этим большим, великим. Если ты хочешь продвигаться в пути, у тебя есть связь с Творцом, ты должен у Творца взять направление и двигаться к Нему, а не использовать разум никого другого. Кажется, такая вещь достаточно опасная, но, конечно, если мы не хотим стать обывателями, как он говорит, а хотим следовать мнению Торы, как известно, мнение Торы противоположно мнению обывателей, то мы не должны слушать никого, ни наши внутренние помехи, ни наши внешние помехи. Разного вида совета, а следовать только точке в сердце, которая подталкивает меня исключительно к цели. И из точки в сердце я проясняю цель. И поэтому в общем сказано, что нет принуждения в духовном. И нам просто запрещено подчиняться каким-то мнениям и каким-то советам. И только для меня существует такое высказывание, обязательство. Принуждают его, пока не скажет он «я». То есть я сам должен захотеть, я должен быть независимым, пока работаю над своим желанием получать. А еще есть вторая часть высказывания. То есть возгордится его сердце на путях Творца и не будет стыдиться перед насмехающимися. Но, с другой стороны, есть еще и высказывание «Будь смиренен духом». То есть человек должен быть в низменности. Что это значит? Это если у него есть точка в сердце, и она тянет его в каком-то духовном направлении, тогда он по-настоящему должен со всеми своими желаниями, со всеми его знаниями, животными знаниями этого мира, быть в смирении относительно той точки, которая ведет его к духовному, потому что она является частью Творца. Она более высокая ступень, а все остальные его свойства он должен подчинить ей. И в этом отношении он и должен быть то, что называется, смиренен духом, а также по отношению к своей группе. Он ее выбрал, с помощью которой он движется к духовному. И тогда мнение группы о величии Творца. Еще раз. Это очень и очень точно и конкретно прояснено. Мнение группы о величии Творца человек обязан принять как свое собственное мнение и идти вместе с ним, потому что тогда это его единственный шанс, когда его тело будет двигаться к цели. То есть подчинить себя той самой точке, которая выбирает духовное, точке в сердце, и подчинить себя мнению группы, когда мнение группы говорит о том, что Творец и его цель выше всех остальных целей. Тогда у человека непременно есть все необходимое в его руках, чтобы по-настоящему пройти весь путь и достичь цели. Вторую статью почитаем в следующий раз. А ты красиво читаешь. Вопросы?
1: Как человек знает, что считается в определенной точке, что он склоняет себя перед мнением общества, в котором действительно проявляется величие Творца, или это уже вещь, которая его принуждает к чему-то, не связанному с величием Творца?
0: Мне необходима группа только для одного, только для одной цели. Чтобы

0: она обеспечивала мне, группа должна предоставить человеку величие Творца, потому что он скрыт. Творец скрыт, и вместо себя дал силу группы. Если я работаю с группой, если бы я работал по отношению к нему, было бы раскрыто его наслаждение от него, то напрямую со своими получающими келим был бы с ним связан, никогда бы не смог бы избавиться, выйти из этих получающих келим. Все время работал бы, как называется то, что Бальсурам рассказывал, про вора, который бежит впереди всех и кричит «держите вора». Желание получать само по себе лгало бы мне и подсказывало: смотри, я стремлюсь к Творцу, я работаю, выполняю заповеди, я все делаю, что необходимо, что все, что делаю, для Него, разумеется. И никогда я не смог бы вообще даже распознать то, что нахожусь в желании получать. Взгляни на весь мир. Люди прилагают очень много усилий, но даже увидеть не могут, потому что нет у них точки бины, соответствующей точке Малхут, нет точки в сердце. И поэтому им неоткуда определить, что все их действия — это действия внутри желания получать. Бальсурам пишет об этом в предисловии к учению 10 сферот. Мы видели у изучающих, которым не помогли занятия Торы и заповеди. Поэтому в том месте, где Творец скрыт, Он дал мне силу группы, а в группе, насколько я способен, насколько я готов приложить усилия. Не говорится, что я самостоятельно могу выйти из себя, но насколько я прилагаю усилия и готов получить от группы воодушевление от величия Творца, то, что они мне рассказывают, они сами не знают, но они передают мне эти вести, тогда у меня есть сила работать, идти навстречу Творцу. Несмотря на то, что он скрыт, я движусь к цели. Мы это наблюдаем в наши дни и во всей нашей жизни, как человек работает ради каких-то очень-очень абстрактных целей, и, казалось бы, вообще ни на чем не обоснованно, ни реальных, ни логических. Но он работает. Почему? Потому что общество дает ему важность этого.
1: Так вот,
0: только по отношению к этому я и должен себя смирять. Но по отношению к этому это включает в себя много разных действий. Я должен смирить себя перед обществом, группой, то есть я должен почувствовать, что эта группа великая, что она более важная. Я должен продавать им, отдавать им, покупать у них свое мнение, чтобы они обеспечили мне важность Творца, продать им и купить у них то самое мнение, которое они мне уже дают. То есть тут появляется такое очень многогранное партнерство. И все это входит в понятие важность Творца, которое группа должна обеспечить каждому из товарищей.
2: Если в группе есть всевозможные обычаи, правила, всякие подобные вещи.
0: Все эти законы и обычаи мы должны устанавливать только исходя из этой цели. Все, что не касается этой цели, просто отбросить. А чем ближе к цели, создать такую пирамиду, чем ближе, должно быть для нас более важнее. И если есть разные причины, и разные средства, и келим для того, чтобы увеличивать все больше и больше важность Творца для каждого из нас, то это средство, оно самое важное. И тогда нам кажется, что мы очень отличаемся от всех. Наша группа очень сильно отличается от всех остальных групп. Это называется, что мнение Тора противоположно мнению обывателей. И не стыдись перед ведущими, лидерами, то, что называется. Ну, что делать? Цель определяет все. Вопрос. Что такое точка в сердце?
2: Точка в сердце. Есть у нас такое создание, называемое человек в нашем мире, да? Возьми, к примеру, этого парня, Есть уровни неживой растительности, животные, говорящие. Что такое говорящий? Что сверхживотного уровня делает бла-бла-бла, говорит. Есть такие, которые больше, есть такие, которые меньше. Со своим собственным желанием получать. То есть то, что особенно в говорящем, что есть внутри него подготовка к слиянию с Творцом. Раскрыть мир, в котором он находится. И этот говорящий проходит развитие, чтобы раскрыть мир, в котором он находится. Это развитие он проходит на протяжении многих кругооборотов, и в каждом новом кругообороте он более умный, чем прежде, более развитый, на многих уровнях, в отношении многих вещей, во множестве чувств, во внутренний келим, пока не приходит к состоянию, когда вдруг начинает видеть, что этот мир, просто нет в нем ничего. На человека не сходит такое ощущение, отчаяние от этого мира, жизнь ничего не стоит, нет вкуса в жизни, какой смысл нашей жизни. Если это не исходит из душевного заболевания или какого-то невезения в работе, в любви, во всяких глупостях подобного рода, которые есть у людей, это потом как-то приходит. Но если это действительно серьезное отчаяние от всех наслаждений этого мира, и этот человек тоже проверяет, после того, как падает на него такое ощущение, когда он входит во всевозможные занятия этого мира, хочет увидеть себя наполненным всевозможными источниками наслаждения, деньгами, почетом, знаниями, сексом и вещами всякого рода. И приходит в конечном счете вследствие всех этих попыток, что к состоянию, когда здесь нечем наполняться. То есть все. Все-таки мне чего-то не хватает. Он чувствует, как будто проклятие на себе, он не чувствует вкуса в жизни. Чего-то все равно не хватает. Он может быть успешен в разных вещах, но внутри чувствует, что занимается этим внешне. А внутри есть что-то, что мертво, есть что-то пустое. И это ощущение пустое, это пустота, это пустая точка, которая есть внутри сердца. Это, по сути дела, новое желание, которое не относится к этому миру. Это желание, которое может наполниться только если человек почувствует высший мир, или свет, как мы это называем, или творец, неважно, как это назвать. И тогда эта точка начинает развиваться. И все время требует от человека, чтобы развивал ее. Но он не знает как, и бедняга мечется, его бросает в разные занятия. Может быть, еще несколько круговоротов в жизни, пока он не находит какое-то место, где он действительно чувствует, что «О, есть такие же, как я, ненормальные», и есть что-то в словах, которых он слышит, что, возможно, здесь действительно будет наполнение. Приходит к какому-то поставщику к средству, к какому-то пути, через который он может себя наполнить. И тогда эта точка начинает все больше и больше развиваться благодаря правильной учебе, правильной методике. Это называется точкой бины, духовной силой. Эта духовная сила постепенно растет внутри сердца. Само сердце эгоистично хочет наслаждаться этим миром. А точка в сердце — это как будто прорывается из в сердце из высшего мира. И если эта точка растет, она уже начинает мешать сердцу. Да, у него уже нет к этому миру таких уж больших требований. и он становится вследствие этого. Но он даже забрасывает свою работу, немного свою семью, разные вещи, потому что точка в сердце тянет его к чему-то другому, что здесь поделаешь. И развивается до тех пор, пока, если он действительно вкладывает в это. Проблема в том, что есть такие, которые живут с двумя этими силами этого мира и будущего мира, сердцем и с точкой в сердце, и могут так продолжать и страдать. И несчастный, ты знаешь, это как есть человек, который может выйти из своего состояния, но отчаялся уже. И нужно подтолкнуть его. И для этого есть группа, для этого есть книги, для этого нужно несколько средств. Конечно же, сам человек не способен. Об этом вообще не спорят. Есть очень редкие люди, которые смогли это сделать, потому что получили особую помощь свыше, но мы не полагаемся на чудо. Так написано. А то, что можно, это добавлять силы от группы, чтобы они тянули тебя и подталкивали тебя, а ты, когда у тебя есть тоже хорошее временное пробуждение, будешь подталкивать их и будешь тянуть их. И так взаимно, на самом деле, к этому можно прийти. Но в таком виде, когда на самом деле пользуются силой помощи от других. Поэтому нужно находиться в группе и обязаны быть в совместной работе относительно цели, а не просто так устраивать какие-то пикники и посиделки. Понятно, да? И если это делают, тогда приходят к успеху, да?
0: Ну, разве точка в сердце — это не восприятие, это желание?
2: Точка в сердце — это желание, это не восприятие, это не разум. Наше сердце — это желание, а точка в сердце — это более внутреннее желание. Это часть духовного желания, которое человек потом приобретает. Это называется ахав высшего. Есть всякие названия для этого. Еще. Все понятно. Ну что, стесняетесь спрашивать? Будет хорошо. Ну, тогда перейдем дальше. Он хочет показать, что он не стыдится. Ему не о чем спрашивать, но вот так спрашивает. Ну, давай.
0: Откуда из всех, кого мы называем обывателями, ощущение неживого уровня святости? Почему они чувствуют, если не из точки в сердце, что есть что-то другое? Как вообще они могут это почувствовать, что существует другая реальность?
2: Я не совсем понимаю твой вопрос, может быть, он такой. Вопрос вообще из разума, а не про нас. Ты говоришь так. Есть много людей в мире, которые чувствуют своего рода отношение к чему-то выше этого мира. И они это называют духовным. Они верят в разные вещи, в разные силы, может быть, в богов, да? И люди, относящиеся к религиям разного рода или к верованиям, или просто люди, которые даже не могут отнести себя к какой-то определенной религии или к чему-то. Ну, просто так чувствуют, что есть какие-то силы, верят. Во все возможные действия и способы, с помощью которых другие люди могут на них влиять, как там сглаз, магнитные силы, да, всевозможные вещи такого рода. Они тоже чувствуют это через точку в сердце или нет? В чем разница между тем, что чувствуют разные люди, всевозможных там типов, включая религиозных, нерелигиозных, просто верящих в силы природы, и тем, что есть точка в сердце. Тот, кто чувствует точку в сердце, никогда не может получить удовлетворение от наслаждения, облаченного в какое-то одеяние, как, например, всевозможные там чудеса или какие-то особые лечения, которые делают люди, и уж тем более там разные картины или изображения. Он не может облачить свою цель, которой он стремится, божественное, в какую-либо вещь, которую можно представить себе в разуме. Он должен прийти к постижению, к наполнению внутри этого духовного кли, который получил. Теперь откуда человек знает? Ко мне приходят разные люди. И ты знаешь, они открывают книги, предсказывают будущее, работают силами и так далее. И они утверждают, что они находятся в ощущении высшего мира и слышат оттуда всевозможные вещи внутренним слухом. Я не говорю о душевно больных, да? Ну, у них есть всякие такие вещи, прямо целые техники. Да? Я не могу их убедить. Это точка в сердце, не точка в сердце, это в порядке, правильно или неправильно. Я просто не вступаю с ними в контакт. Говорю, что это не моя область, и все. Хотите изучать учение 10 сферот? Пожалуйста, нет. До свидания. Почему? Но мне это не важно. Я говорю с ними очень коротко, что все остальное для меня не важно. Прямо так я обрываю учение 10 сферот. Да или нет? Откуда у них есть все-таки впечатление такое от неизвестного? Где они ощущают это неизвестное, да? Ведь животные не чувствуют такого. Может быть, нет, может быть, да, но нам кажется, что нет. А человек все-таки чувствует. Эти вещи приходят к человеку через внешний келим, который есть у нас. У нас есть внутренний келим, которые называются зрение, слух, обоняние, вкус, осязание, да? Пять наших келим, органы восприятия, через которые мы воспринимаем этот мир, это называется внутренними келим, то есть то, что мы воспринимаем в них, мы можем измерить, проверить, произвести анализ, построить науку на каждое чувство, создать для каждого чувства дополнительные приборы, расширив диапазон его восприятия, да, и так далее. Это наши внутренние келим. И кроме этого, у нас есть внешние келим, которые мы не очень-то можем контролировать и управлять ими. Есть люди, которые могут управлять ими больше, есть те, что меньше, а есть вообще, которые не могут. Да? Это келим, мы называем это своего рода всевозможными ощущениями в подсознании. Наше сознание опирается на пять органов чувств, который разум проясняет, упорядочивает, анализирует. Да? А подсознанием называется это то, что не входит в этих чувства, а относится к более внешнему чувству. У человека есть также интуиция. Как это на иврите? Тоже интуиция? Да? Всевозможные подобные вещи. Есть всякие бедуины из Негева, которые чувствуют гораздо более все происходящее. Даже в армии этим пользуются, да? Как следопытами. Так что в нашем мире нет недостатка в людях, которые действительно могут работать с энергиями нашего тела, да? С магнетизмом, биологией, с разными такими биоэнергиями, но это не относится к духовному. Это относится к нашим внешним келим, животным нашим внешним келим. есть животные и звери, у которых это развито больше, чем у человека. Они чувствуют там землетрясение или какой-то дождь или ветер по разным таким признакам. Есть примитивные народы, которые настолько связаны с природой, что действительно могут на расстоянии в 1000 километров оказать на тебя влияние. И у нас тоже есть, если ты связан с каким-то человеком, ты чувствуешь, что с ним произошло, даже если он находится за 1000 километров. Но это животные келим в плоскости этого мира, они не относятся к точке в сердце, их можно развивать с помощью всевозможных техник. Но не стоит обманывать себя, будто это может наполнить нас или сделать нашу жизнь лучше. Мы видим, что в конечном счете это не помогает. Даже если ты будешь знать будущее, это не поможет. Изменить будущее ты не можешь. Изменить будущее ты уже можешь только сверху. Немного почувствовать его, как животное чувствует, что через 3-4 дня будет землетрясение. Но убеги от этого. Убежишь, получишь то, что тебе перечитается, что-то другое. И даже когда ты убегаешь, это уже включено в программу. От более высокой ступени мы не можем убежать, а только подняться к ней и там произвести изменения. Что значит произвести изменения? Когда ты находишься там, ты уже изменяешься. Что значит произвести изменения? Ты не можешь подняться на более высокую ступень и произвести изменения, которые будут действовать внизу на более низкой ступени. Каждая ступень сама по себе. Но если ты поднимаешься, то там уже другая жизнь. Поэтому мы не должны впечатляться от всех вещей подобного рода. И у кого действительно есть точка в сердце, он ощущает, что кроме этой точки у него нет ни рук, ни ног, ни языка, ничего, с помощью чего он мог бы повлиять на свою судьбу. А только из точки в сердце единственное. Вот и все. Но это пока не приходят к этому, пока действительно не очищают всю эту грязь, эти слои вокруг точки в сердце, и видят, что раскрывающие будущее, и всякие фокусники, и всякие средства, и всякие, ты знаешь, там амулеты, ничто к ним не относится, и только она сама по себе желание чистое к Творцу, насколько оно будет велико по отношению к точке в сердце, тогда оно может быть быстрее, в более прямой форме достигнуть, прилепиться к нему, и там источник его и наполнение его, пока человек не проделывает всю эту работу по очищению и исправлению. Это берет время.
0: А если человек приходит к религии или возвращается к ответу?
2: Я не знаю, что это такое.
0: Ну, те, кто не изучает каббалу.
2: Ну, возвращающийся к ответу, совершающий возвращение — это человек, который ощущает какое-то вдруг пробуждение и принадлежит пока еще к вере. Мы это называем массовой, скажем, веронской. Я не хочу сказать животное, но массовой.
0: Вот он в своих внешних келим как бы чувствует то, что происходит в его ощущении.
2: Это в ощущении каждого внутри нашего сердца верить, что есть какая-то высшая сила, что есть что-то, что определяет судьбу его. Обычно это приходит из страха перед непознанным. И тогда люди строят себе какую-то систему, которая может ответить на все их ожидания, на все потребности удовлетворения разума, как говорится, что есть что-то, что я делаю так, а он делает мне в ответ так, и так далее. Это каждый Адам и Хава в этом мире, как говорится. Все люди, которые не относятся к нашему народу, между прочим, это были народы примитивные, развивавшие себе эти вещи также без этого. Человек не может жить. Есть у нас хисароны, которые должны наполняться именно такими всякого рода ритуалами и действиями, и того, что мы называем обычаями. Рэбин называл все эти вещи обычаями. То, что человек делает в этом мире, не исходя из точки в сердце с экраном по отношению к высшему свету, он называл это обычаями. Обычаи людей такие.
3: Второе, Маша, Асуми, Микуре, брат.
2: Ты видишь, что сделали из всего. В еврейских обычаях есть, конечно же, духовный корень. Когда человек, который идет к цели и выполняет эти обычаи, тогда не напоминает ему о действиях, которые он действительно должен делать. Они как бы пробуждают его узнать, что является тем действием, которое я должен выполнить в своем сердце, что называется, скажем, разделять между мясом и молоком. Так какие есть во мне, внутри моего сердца, такие вещи, что относятся к мясу, это к молоку, но не к мясу и молоку этого мира. Да? Желание, которое относится к этой категории мяса и молока, скажем, правой линии, левой линии, да? Что я должен отделять между ними, да? Так и так, в форме такой и такой, сделать исправление, на эту иду и на эту иду, то есть на получение света хохма, на получение света хазатим и так далее.
4: Каббалисты установили эти обычаи, чтобы были у народа, чтобы продвигать народ, конечно, к истинному выполнению. То, что мы вышли в изгнание, это проблема, что мы потеряли связь между материальным выполнением и духовным выполнением. Вышли в изгнание, то есть это сейчас скрыто от нас. И 2000 лет мы уже выполняем заповеди, то, что называется заповедями. Это также, мы по ошибке называем это заповеди. Заповеди — это духовные действия, на которые эти обычаи только намекают. Так что из-за скрытия простой народ начал называть это заповедями вместо обычаев. И так и погрузился в них, потому что остальное скрыто. Более высокое, истинное их выполнение. И так все спустились, это называется изгнание, спустились с этой духовной ступени, знали, как выполнять, знали, что выполнять, были в связи между действиями духовными и материальными. Был храм, были все эти вещи связаны с этим. А в изгнании мы как бы изначально не должны выполнять заповеди. Как можно выполнять что-то, если ты не находишься внутри клипы? Мудрецы установили закон, что мы будем все-таки выполнять их, чтобы потом знать, когда вернемся в землю Израиля, имеется в виду земля Израиля, также заповедь есть, связанная с землей. То есть, когда вернемся в землю Израиля, то есть в мир Ацилут поднимемся к исправлению, и будем знать, как бы, как из нижнего учить высшего, то есть как соблюдать действительно заповеди в желании получать посредством экрана и высшего света. Ну, можно потом вернуться к этому, как пишет Бааль Сулам в начале предисловия к ТЭЦ, что это железная стена, которая отделяет нас от науки Каббала. Что если мы будем изучать науку Каббала, узнаем, как действительно и что действительно есть внутри этих 613 паролей, узнаем, как действительно их выполнять в истинном виде, кли, экран и свет.
5: Согласно тому, что вы говорите, что у того, кто учит Каббалу, нет, по сути, нужды делать никакие внешние заповеди, как мы делаем сегодня?
4: Я не говорю, делать или не делать. Я только ставлю все эти вещи, расставляю по своим местам. Поэтому думают, что я отменяю заповеди. Нет. Я говорю, что у каждого есть свое место. Написано «заповедь без намерения», как «тело без души». Если ты выполняешь какое-то действие, животное, то есть в животном, да, в своем теле, поэтому оно называется животное, и внутри своего сердца, которое пока эгоистическое, ты делаешь действие в этом мире, а не заповедь в ее истинном виде. Что и называется, что желание получать получает ради отдачи, раскрытия Творца, и этим ты наполняешь свое духовное кли, шхина, в раскрытии Творца, все это написано в книгах. И пока мы не достигаем намерения ради отдачи, что называется экраны отраженные света, мы не выполняем заповеди как следует. Это то, что Бальслам пишет в конце предисловия книги Зор, что заповеди в Торе называются Эйтин, советы и Пкудин, залоги. Как достигнуть действительно выполнения заповедей? И после того, как ты выполняешь заповеди, ты выполняешь повеления, и советы, и заветы. Советы, как достигнут то, что мы делаем во время подготовки. И после того, как проходит махсон, тогда мы делаем повеление. Это пкудот, это от слова пикадон, залог, что ты делаешь действие в получении ради отдачи и получаешь вот этот залог, то есть получаешь свет, который относительно этого действия там заложен, и ты получаешь его в получении ради отдачи. То есть исправляешь свою душу, твоя душа состоит из 613 желаний. Каждое желание, которое ты исправляешь с экраном, это ради отдачи, это называется, что ты исправил душу. Выполнил 613 заповедей. Из точки в сердце, если ты начинаешь увеличивать точку в сердце, эта точка, она как бы раздувается в такое духовное кли, которое содержит 613 частей. И они называются 248 заповедей разрешительных, и ты получаешь там ради отдачи. 365 заповедей запретительных, в которых нельзя получать ради отдачи, то до конца исправления. И если ты исправляешь в таком виде все свои желания, когда точка в сердце развилась, исправил их, ты входишь на ступень, которая называется «конец исправления». И тогда все эти желания соединяются воедино, заповеди разрешительные и запретительные, и они создают, буквально порождают такое состояние, которое называется гмар-тикун. Все это происходит внутри точки в сердце, внутри желания, а не руками и ногами. А руками и ногами, то, что мудрецы установили, что мы должны выполнять, это для того, чтобы мы не забыли, что мы наоборот, когда я делаю что-то, допустим, какую-то заповедь, благословение, это напоминает мне, о, где я, где Творец, что у меня с Ним, какая связь, какие отношения. Напоминать мы должны так, что действительно ведь в этом мире, который мы должны выполнить руками, языком, эта ветвь действительно может привести нас к корню, к выполнению с помощью экрана.
5: Получилось какое-то запутанное состояние. Я знаю много людей, которые были в обычной религии, начали учить каббалу, пробудились, и я себя нахожу среди них, и, по сути дела, я уже не выполняю, не накладываю тфилин, и сделал много других практических заповедей, которые казались мне ценными. А теперь мне они сегодня не представляются имеющими ценность.
4: Это действительно правильная такая претензия со стороны хозяев жизни, со стороны иудаизма, такого массового, к иудаизму индивидуальному, каббале, что в массовом иудаизме человека обучают, как делать, и убирают у него все вопросы, все сомнения. Ты должен делать, и чем более скрупулезно ты выполняешь, не спрашивая, ты больший праведник. И это верно для простого народа, пока не пробуждается в нем точка в сердце. И тогда это не помогает. И человек, который начинает жить, исходя из точки в сердце, и тогда, конечно, все его общее вот это выполнение ослабляется. Не о чем говорить, конечно, ослабляется, как я и говорил раньше. И на работе он слабеет, и в семейной жизни, и все эти вещи, которые есть в этом мире, включая выполнение этих физических заповедей в этом мире. Все это просто не находится в его поле зрения. Он не сосредоточен на этом, он не обращает на это внимания. Его сердце сейчас не направлено на то, что происходит в плоскости этого мира. Как бы наверх, а наверху он ищет, но не находит связи между тем, что он ищет наверху, и между тем, что находится здесь. Не на работе, и не в семье, и не в выполнении этих физических заповедей.
5: Так он подвешен между небом и землей.
4: Конечно, поэтому написано, что мнение Торы противоположно мнению этих хозяев жизни. И это известно уже из поколения в поколение. И поэтому так боятся те, кто начинает изучать Каббалу, они дают плохой пример всему народу. Но они действительно ослабевают во всех этих действиях. И это такой период, который человек должен пройти. И у него нет выбора, потому что он входит сейчас в работу согласно желанию, не в работу согласно воспитанию. И пока он найдет в своем желании связь между действиями физическими и духовными, есть связь. Какая связь? Связь, которая помогает, когда есть период, что он почти полностью, ну, тфилин, может быть, он прекращает иногда, ну, кашрут остается, то есть заповеди запретительные в основном остаются, а заповеди разрешительные, повелительные, они, в этом он слабеет. Нужно сказать прямо, это действительно то, что происходит. И отсюда ты поймешь. Есть у меня также несколько учеников из религиозного сектора. Я учусь с ними виртуально. И очень боюсь вообще затрагивать их. Это такие люди, которые умоляли, что они просто не способны, не могут без этого. Но если ты слышал, то ты слышал от меня, что я вообще не принимаю никаких религиозных ребят. И это по той же причине, что я не хочу показать его окружению, и его миру, и его учителям, что я порчу людей, чтобы они спустились и отошли от выполнения Торы и заповедей физических в этом мире. И это случится с ними наверняка, потому что я вижу, сколько в этих единичных вот этих религиозных ребят, которые находятся в учении, насколько у них, если они учат правильно, у них вот эта физическая часть слабеет. Они уже не могут стоять два часа молиться, потому что их молитва — это другая молитва из точки в сердце, согласно внутреннему желанию. И они не могут выполнять всякие эти вещи. И действительно, они несчастны, они живут внутри религиозного населения. И это такая вещь, у которой пока нет решения. И я не хочу говорить, какое будет решение, не хочу. Для чего мне входить в эти вещи преждевременно? Я вижу, но придет время. Но светские они ничего не делают, только согласно своей природе. Животные действуют, они согласно воспитанию прежнему, который относится к религии или там к чему-то. Их я принимаю. И тогда мне не нужно их в чем-то обязывать. Немного всякие такие общие линии я стараюсь, чтобы они получили. Ну, как-то там, кашрут, шаббат, всякие такие вещи очень общие для рамок. Если они могут немного больше, пусть больше, но без давления. И со временем, это берет время, много времени, Но со временем человек вдруг начинает чувствовать, что он может соединить свое действие в этом мире через сердце с действием духовным.
5: До Махсома.
4: Еще до Махсома есть такое ощущение. И тогда он в этой мере уже и с радостью, и сам начнет выполнять действия, в которых почувствует, что они приближают его тоже, что как будто бы это в одной связке работает внутри его тела, как написано, «все кости мои заговорят». Он почувствует это. Это не какая-то вера или страх, нет. Он чувствует, как духовное ощущение облачается в тело, действительно в кости. И тогда почувствует ветвь и корень. Но это должно прийти от человека, и нет принуждения в духовном. Ну, нужно подождать. Нужно ждать. Так же, как я не кричу на человека, почему ты в падении, ничего не делаешь, и что ты такой сумасшедший сегодня в радости. Немножко умерь себя. Не говорю, и об этом я тоже не могу сказать.
5: Тут задавали вопросы по поводу народной веры и по поводу точки в сердце, восприятия или всякие такие вещи. Человек, когда он начинает идти в этом направлении, у него столько всяких гадостей, как вы сказали, клипот, что он должен соскрести их с точки в сердце. Какое средство, какой инструмент у меня есть, когда я бегу за всеми этими вещами, чтобы найти правильную чистоту, чтобы принять себя в правильной форме? Почему мне себя измерять? Почему мне проверять, где я нахожусь?
4: Есть у тебя внутри души набор желаний, свойств, которые ты обязан все, так же, как они спустились сверху вниз, ты обязан их использовать. Может быть, ты утверждаешь, что ты делаешь массу действий, в которых нет никакой необходимости, и проходишь всякие состояния бесполезные. Но это не так. Мы учим, что ты можешь только ускорить темп перехода из состояния в состояние. Может быть, такая чистота, что ты даже не почувствуешь. Это не возникнет в твоем ощущении. Ты будешь проходить так быстро из состояния, и твое тело не работает на такой высокой частоте, не может поднять тебе все эти вещи изнутри. Но ты обязан пройти. Да и сейчас мы сидим, как будто я просто так дышу и засыпаю, почти сплю. Также и в таких состояниях мы проходим много состояний. Я вообще не спрашиваю, как я ищу, что я делаю, мне не важно. Ускорять темп, только это я могу. И ускорить темп я могу только с помощью величия целей. Если я буду думать все время о цели, и не важно. Ты знаешь, вдруг я как-то отклоняюсь от пути, меня отбрасывает туда, но я все время буду, если я удерживаю цель. И тогда точка в сердце именно посредством этих отклонений, всех этих вещей, и развивается. Я могу определять только темп, поэтому не обращать внимания на все эти помехи. То есть обращать на них внимание, но, что, несмотря на них, быть связанными с целью. Так что выходит, что кроме величия Творца тебе не о чем думать, остальное пусть проходит.
5: Но насчет сомнений. Может быть, я ошибся, может быть, мог продвигаться быстрее.
4: Эти сомнения тебе тоже нужны? Что значит без сомнения? Главное — это сомнения. Не стирать их. Это обычно в массовом воспитании человеку стирают сомнения, чтобы обязан выбросить сомнения из головы.
5: Но если я могу...
4: У нас наоборот, сомнения, вопросы. Это килим, проверь их. Ты слышал от меня когда-нибудь, что нельзя быть в сомнениях? Наоборот. И я тебе говорю, иди в какое-то место, проверь себя там. Если у тебя сомнения, иди, пожалуйста.
5: Но я говорю с точки зрения продвижения. Может быть, я мог добить быстрее, если бы я делал его как-то.
4: Ты не способен обойти никакой фрагмент на твоем пути к Гмартикуну. Опять. Я говорю тебе, это действительно ошибка. Ты можешь попробовать, но система говорит просто, оставь все свои вещи, которые есть в пути, ты должен только протянуть эту нить и приближаться к этой цели. Эта нить, если она будет вести тебя разными поворотами, неважно. Эти повороты ты не определяешь. Эти решмот находятся уже внутри души. На каждом этапе пути ты будешь делать все эти выяснения. Решмот находится внутри, причина, следствие, они обязаны реализоваться. Что ты можешь с этим сделать? Кроме этого, откуда ты такой умный, что знаешь, что сейчас происходит с тобой, что тебе понадобится еще через 1000 лет? Откуда ты можешь знать?
5: Я спрошу так. Какова разница между решимо, что сейчас постоянно обязана прийти к реализации как к определенной стадии, и формой его реализации, что она как будто бы непостоянная, может прийти приятнее и быстрее, или медленнее и больнее? В чем разница между ними?
4: Мы не говорим о том, что если мы стремимся к цели, мы проходим более приятно. Приятно имеется в виду, что если я чувствую хорошо и приятно относительно цели, я этим отдаю Творцу, я этим нахожусь с Ним в подобии, свойств. Я хочу быть в хорошем состоянии, потому что я нахожусь тогда с Ним вместе. Если я просто так, чтобы наполниться, то я нахожусь в отрыве от цели. Что значит быть связанным с целью? Что его состояние — это пример моих состояний.
5: Но здесь есть непонимание. Я не могу, с одной стороны, вы говорите, что состояние человека до конца исправления установлено со стороны решимота, а с другой стороны, скажем, во многих очень вопросах, которые вам задают по поводу будущего человека, вы говорите, поднимись на высшую ступень, и в этом ты можешь себя изменить.
4: Что значит изменить? Изменить, как я могу изменить свою судьбу? Я отвечаю, поднимись на более высокую ступень. И тогда поднимешься на более высокую ступень, твоя судьба изменится.
5: Но вы говорите, что это установлено, он и так поднимется. Если это конец исправления, он обязан к этому прийти. Так почему же?
4: На том месте, где ты находишься, никогда нельзя изменить ничего. Ко мне приходят люди, они хотят, чтобы я им помог. Что я могу сказать им? Кроме того, что будет хорошо. Будет хорошо. Ну что я скажу ему? Если ты останешься так, ничего не будет хорошего. Ой-ой-ой, еще подожди, что у тебя будет. Так и должно быть, и так и будет. Но разве я скажу это человеку? Так я говорю ему, как маленькому ребенку. Ну вот и все. Меняющее место на более высокое меняет мазаль, везение. Что такое мазаль? И от слова линзоль. То есть цвета начинают сочиться, капать к нему в большом количестве. Вот и все. Ты спрашиваешь меня, как будто бы ты никогда не видел чертежа миров, не знаешь все эти вещи. Есть на какой-то ступени, что может что-то измениться, если ты не поднимешься с этой ступени на более высокую, ничего не изменится. Все изменения, которые мы проходим, правое, левое — это на той же ступени. Когда нас бросают слева направо, справа налево, пинг-понг такой. Ты поднимаешься, но поднимаешься в животном виде. Очень медленно. Левая линия, правая линия бросают так из стороны в сторону. Вместо того, чтобы ухватиться за веревки и подниматься.
5: Но ускорение всегда влияет.
4: Ускорение, да.
5: Ускорение всегда влияет, а не само состояние, каково оно.
4: Ускорение влияет в том, чтобы ты прошел все эти состояния очень быстро, потому что ты свяжешь их с корнем, и свет придет и выяснит все эти вещи.
5: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы берем для реализации в десятке.
4: Очень важный, очень особый урок. Нужно слушать его несколько раз, очень внимательно о нашем отношении, реальности, клипот, которые нас окружают. Мне очень понравился пример о свадьбе, когда Рабаш и Рав ходили на свадьбу, и там дети бегают между взрослыми и не считаются, там кого они толкают и что там происходит. Так и мы должны тоже относиться к разным мнениям и вещам внешним. Человек не должен быть в этом, а такое в изучении каббалы. И мы должны беречь это окружение здесь, и все мы должны быть направлены только на цель.
5: Что, как точка в сердце, собственно, влияет на нашу жизнь, на восприятие? Мы, как мы видим и воспринимаем действительность, как она управляет нами и не дает нам вообще относиться к этой действительности, как это было бы без точки в сердце, как те, у которых ее нет, и именно через нее мы чувствуем и действия, и различные обычаи, и весь жизненный процесс, и насколько мы в нашем окружении, которое Творец дал нам, только если только это мы развиваем и помогаем друг другу действительно прийти к слиянию с ним, а не со всеми другими вещами, как эти дети, которые слиты с целью и все меньше и меньше обращают внимание на всякую путаницу, которая есть вокруг.
6: כן, הדבר שהכי היה בולט בשיעור
4: זה שרב נורק בלו אוצ'ין явно Рав дал нам направление, то, что группа должна давать нам. Мы должны от группы получать только величие Творца, его важность, и насколько группа это дает. Там был еще один пример у Рабаша, когда человек предлагает другому нуждающемуся прийти к нему работать, вместо того, чтобы взять суду, как работать в десятке, как работать у Творца, все эти вещи. И не то чтобы не только группа дает величие Творца, но и причина. Я много давно не слышал этого, именно потому что Творец скрыт, группа дает величие Творца. То есть невозможно, человек сам не может придумать себе величие и сказать «для меня Творец» и так далее. Так это не работает. Нужно принизить себя перед товарищем, и тогда вот это мнение, которое находится в группе, и если человек отменяет себя перед группой, тогда он получает величие Творца. Это сильно.
5: Да, я хотел бы немножко вернуться, подчеркнуть пример с детьми. Это действительно настолько потрясающий пример, когда я это услышал, то вдруг вспомнил, что действительно на каждом мероприятии, в котором ты был, когда ты был ребенком, все дети играются вместе. И так и мы. У нас есть наша игра, это десятка, объединение, построение кли. И так мы в этом мире, во всех желаниях, во всех наших занятиях, они существуют, и мы связаны с ними, зависим даже от них. Но между нами есть вот эта игра наша, которая самая важная и действительно наполняет нас, и мы без этого не можем. Я записал несколько вещей. Тот, кто чувствует точку в сердце, он никогда не может получить удовлетворение от наслаждения в каком-то облачении. И снова то же самое. У нас есть наслаждение без облачения. Это наслаждение от наранхаи, от объединения, от связи с Творцом. И мы возвращаемся к игре между нами. Очень интересно было, если я чувствую хорошо и приятно по отношению к цели, то этим я отдаю Творцу. Потому что так я нахожусь тут с ним в совпадении по свойствам. И это возвращает нас к игре между нами, что мы должны быть как дети.
7: Лыхай.
4: Я каждый раз вспоминаю, товарищи напоминают, что величие Творца, оно искусственно, оно не существует, оно действительно скрыто, это на самом деле игра. Но это хорошо, это правильно, потому что это наш выбор стать как Он, как мы можем быть как Он. И именно вот в этой игре мы выигрываем и объединяемся.
5: Перейдем к следующей части урока, перед этим споем вместе песню.

0: אנחנו נלמד מתוך שיעור תעס עם הרבש, נקרא מתוך בעל
1: השיבה. Мы читаем тест вместе с Рабашем, учение Десяти Сферот, второй том, пятая часть.
0: אור פנימי, אות ממבב, דבר המתחיל, ועם כל זה, אינם בכלי אחד, אלא הזכר.
1: Прочитаем вместе 46-й пункт Ари.
0: אות ממבב. אחר כך חזר להיות...
1: После этого снова стала не мать в Кетере, и тогда... Мати в Хохме, Бине и Хеседе, и тогда не Мати в Гвуре, и Мати в Тиферет, и не Мати в Нецах, и Мати в Год, и не Мати в Есод, ибо поднялся в Год. И тогда он обращает свои паним и отдает свет в Малхут вниз на ее месте. И тогда Мати в Малхут. И в этот момент завершается порядок первых пхинот, осуществляющих распространение. И таким образом все 10 святов доходят до Малхут. Переходим к уроку с
2: Рабашем. То, что он говорит здесь, при этом они не находятся в одном кли. Захар в верхнем кли, то есть в Исоде, а Накива в нижнем кли, то есть в Малхут. Он говорит так. Когда было не мать и в год, то есть, когда было мати в Кетере,

0: тогда у Гуд не было хохмы. Тогда хохма, тогда Гуд поворачивает свое по ним и дает эту гей в кли Исод. Это гей, пришедшая из бины, рассматривается как пхина алев, первая стадия. И она исправила клей сода первой стадии. А затем год очистился от первой стадии, от нулевой стадии, корневой, и передал свет Малхут, который называется Дин или Суд, в клей сод. И это первая стадия, и авиют корни уровня Малхут, называемая Дин, была смягчена в Гей, которая находится в Кли Исод, силой, которую она получила, когда еще была в первой стадии. Теперь мы учим, что Клейсод, у которого есть Малхут, получила смягчение. От кого? От света Хасадим, который есть там. Мы учим, этот Далит имеет свет Хасадим, который является Вак. А что касается Далит, хотя она является Гар, дает что-то, что она не дает, что он говорит. Это, конечно, должно быть, если там что-то есть, но она не считается ступенью. А что касается того, что Ишсуд получила смягчение, главное смягчение мы учим на уровне Хесед, не на уровне Гар. Свет Гар дает нам какое-то свечение посредством стадии Некива. А затем мы учим не мати в кетер. Не мати в кетер, мати в хохма. Мати в хохма, в бина. Если мати в хесед и не мати в гвуре, то поднимается вверх мати в тиферет, когда нецах поднимается вверх мати в год. Есть хохма в год, гар. Тогда мати в год, не мати в есод. Тогда есод поднимается в год. То есть свет Малхут, который был в кли Малхут, поднимается в кли Исод. Еще раз. Свет Малхут, который был в кли Исод, поднялся куда? В кли Год. И также взял с собой Вав, который дает смягчение Хасадим. Но Далит сейчас не нужна. А уровень Гар, который она получила еще ниже, не нуждается в этом смягчении, потому что у него уже есть гар, свечение хохмы из клигот. Это далит и дает Малхут. Поэтому говорят, мати в год, не мати в исод, не мати в Малхут. Так вот, упомянутые выше два свойства зон внутри семи нижних сферот, то есть он говорит о Вак или о Малхут, о семи сферот. Он говорит, иногда считаются одним, иногда двумя. Ибо во время большого состояния гадлут, кого? Зейранпина. У Некивы есть вся гей. А вся вак для этой гей считается тогда Захаром. Мы учили, когда бина дала первую стадию Зейранпину, она дала ему всю гей. Тогда это гей, о которой я говорю, это Захар или Накива? Гей называется Захар. А, нет, наоборот, свет, который приходит из первой стадии, называется Захар. Агей называется Накива. Это простое различие Захар Накива, которое будет в Зеранпине. Но я не вижу, чтобы была разница в самом Зеранпине, в этой гей между большим и малым и большим состоянием. Он вообще не говорит об этой гей, он говорит только в общем, что эта гей приходит от хесед до исот. Получается, что в этой гей мы не учли никакой разницы между малым и большим состоянием. Когда светит хохма, это называется большим состоянием, когда светит хасадим, это называется малым состоянием, и нет никакой разницы. Отсюда он говорит. Так вот, два упомянутых выше свойства зон внутри самих нижних сфер, внутри семи нижних сферот, иногда считаются одним, а иногда двумя. Ибо во время большого состояния у Накивы есть вся гей. А вся вак для этой гей считается тогда Захар. Но в состоянии катнут только исот считается свойством Захар. А у Малхут тогда есть только далит, которая в гей. Потому что усеченную вав забирает исот. И это тоже трудно. В чем трудность? Если я скажу, что большое состояние — это когда мати в хохме, а малое состояние — когда не мати в хохме, когда мы учили, что исот берет только вав, когда мати в хохме. Когда мати в хохме. У Малхут ничего нет, я спрашиваю.
1: Исот получил далит.
0: И далит тоже нет.
1: Исот взял далит?
0: Ничего. Извини. И мы снова объяснили. В малом состоянии мы учили, что не мати вот. Это означает, что когда нет хохмы, тогда гей находится у кого?
1: Исот.
0: Исот. И далит и гей вместе. Ничего не опускается вниз. Когда я говорю, что вав берет исот, а далит малхут.
1: В гадлуте.
0: И именно в большом состоянии, в гадлуте. Когда... Здесь нужно объяснить простой смысл. Это мы увидим дальше. Возможно, будет простой смысл по этому поводу. Он говорит так. Первый вид — это когда Захар больше накивы со стороны Авиют. Это мы учим в Кетере и Хохме. Вид второй — в Клебины. Тогда, когда я говорю Захар накива, это не со стороны Авиют. Та же Авиют — это Бет и это Бет. Так почему же они называются Захар накива? Захар называется Свет, а накива называется Решима. Получается, он говорит, что накива больше, потому что она Гар, а Захар — Вак. И так мы учили в первом виде, что Захар больше Накивы. А здесь он говорит Бине, что Накива больше Захара. Вид третий. В Зейранпене мы учили Пхину Алев, первую стадию. Свет, который вышел из Кли Хохмы, называется Алев. Зейранпен — это Захар. Там есть хохма или свечение хохмы в свете хасадим. А гей, которая спустилась в Зейранпин, пришедшая из Зивуга Бины, называется Накива. Если так, это бет и это бет. Только в чем разница? Это приходит... От кого это порождается? Это приходит от хохмы, а это от Бины. Теперь в Исоде это совершенно другой вопрос. Накива — это то, что называется свет Малхут, который очистился от Алев и до Авиют корень. А Захар — это гей. Какая гей? Та, в которой есть свет Хасадим. Он говорит, что внутри гей есть вав. Получается, что это гей, которая находится в Исоде, это полная гей, да? И это я должен сказать. Когда я говорю, что Исод, мать в Исоде, что Гей делает так, что это называется малое состояние, катнут, тогда у нее есть полное Гей. У кого? У Исода. После того, как находится полное Гей, Гей в полноте, это Гей называется Захар. Кто называется Накива? Свет Малхут. Теперь, когда Исод очищается, да, когда снова становится мать в Хохма, тогда Исод поднимается куда? В Кликот, которая берет букву Вав. И что остается от нее? Далит года дает далит Малхут. Получается, что Гей разделяется когда? Когда мать в Кетере, Гей разделяется. Когда она полная? Когда я говорю мать в Исоде. Или проще. Когда не мать в Исоде, Гей одна стадия. А когда мать в Малхут, то Гей разделяется. Иногда он говорит, что Захар Накива называется сама Гей. Вав называется Захар, но это Вак. Далит называется Гар, и это Накива. Это Гей. Находится в Клейсода. И какой еще свет есть в Клейсода, что мы учили? Свет Малхут. Свет Малхут, который в Клей Исода, он называет Накива. И кто смещает его? Вав. Тогда он считает здесь, что Вав называется Захар. Вав внутри Гей. О Далит внутри Гей он не говорит. Только о Вав внутри Гей, который является Захаром Хесед. А кто смягчает свет Малхут, который является остатком Клигот? Тогда он говорит так. Это Гей вышла из Бины. Когда она приходит из Год, в Исод, здесь это не написано. Год не очистился. Получается, как она вышла из Бины в Зейранпин. И вот так она приходит в Исод. А свет Захара первой стадии, который вышел из Кли Хохма, приходит в Кли Бины. И Бина дала Алев Кли Зеранпина. И он был до Год. Год очистился до Авиют корня и дал свой остаток Вав в Есод. Получается, что это называется свет Накивы, свет Малхут. А кто называется Захаром? Вав. Так он называет Захар Накива в Кли Исод. Посмотрите. Страница 381, первый столбец. Написано, однако в Зон, что в Кли Исод Захар больше Накивы. Так как Захар, отсеченная часть, который в Гей, происходит от Зивуга Бины, которая дается Исоду от сферы Год без очищения, а была Алев де Авиют, что называется только лишь в качестве свечения. И поэтому он является свойством Хасадим первой стадии. И также он происходит из высокого места от Зивуга Зон Бины. Это уже не так. Да, понятно. Тогда как Накива в Исоде, какой свет там есть? Является остатком света Год. После того, как исчезли его гар. Это первое. Второе. Это тоже трудно. Является остатком света Год. после того, как исчезли его гар. Мы учим, что поворот килим был так же, когда я говорю его гар, он дал гей. Это называется второй причиной. И после того, как исчезли его гар, и после того, как он очистился от первой стадии до уровня малхут, он считается намного более низко, чем Захар. Это то, что он говорит здесь.
1: Перейдем к следующей части урока «Учеба вместе с товарищами».

0: Дорогие друзья, мы переходим сейчас к учебе вместе с товарищами, ведущие Ашкелон 2.
1: Таун, микрофон.
2: От имени Аарона, моего дорогого брата, он хочет сказать, что, любимый дорогой мировой Кли, спасибо за всю самоотверженность вашу и за честь вам служить. Рав обучает нас, говорит, что нужно объединиться, обняться, чтобы быть подобным свету и отдавать. Войдем в объятия и учебу с товарищами на основе статьи Рабаша «Поднятие радости». Послушаем и направим наше сердце вместе на центральную точку, на урок с Равом, который назвал, который сказал, что главное — это быть в радости и в преданности цели. Вспомним, что нас обучают, что в объединении искр святости, точек сердца между нами, раскрывается Творец. Мы вместе поднимемся в радости, чтобы доставить наслаждение Творцу. И во имя Творца начнем урок с клипа номер один.
3: Рабаш пишет так: есть здесь два момента в нашем подходе к тому, что с нами происходит. С одной стороны, сказано, и возвысилось сердце его на путях к Творцу, и пусть не стыдится перед насмешниками, что значит. Рэби всегда говорил, что он завидует маленьким детям. Я ходил с ним как минимум дважды в неделю на всякие свадьбы. Его приглашали, но я должен был его сопровождать. Это было ужасно. Все эти свадьбы, ну что поделать? Там все такие важные, все такие надутые, понятно, да? Кроме маленьких детей. Маленькие дети бегают там между ног, им ничего не важно, там толкаются. И он всегда говорил, мы должны быть так, такими, как эти маленькие дети. Им не важно там, где они находятся, кому они толкают. У них есть своя цель в их играх там. На этой свадьбе и все. Так нужно относиться ко всем этим великим. Если ты хочешь продвигаться в пути, у тебя есть связь с Творцом, ты должен брать у него направление и намереваться на него, и не настраиваться на чей-то разум кого-то другого. Это выглядит как бы немного опасным, но на самом деле, если мы хотим быть не этими хозяевами жизни, а идти согласно мнению Торы, и сказано, что это мнение Торы обратно мнению этих обывателей, мы не должны никого слушать. Ни внутренние помехи, ни внешние помехи, ни разнообразные советы, а следовать только за точкой в сердце, которая толкает меня точно к цели. И из точки в цели, из точки в сердце я выясняю цель. Поэтому написано, что нет принуждения в духовном, и нам нельзя подчиняться и прислушиваться какой-то религии, каким-то советам. Но я обязан, как написано, принуждают его, пока не скажут «желаю я», когда я сам свободно выясняю цель и работаю над своим желанием.
0: Да, друзья, мы послушали, какие великие вещи мы слышим от нашего великого учителя, что действительно… И это вещи, которыми мы впечатляемся, и все всякие великие люди. Мы их не стесняемся, мы продолжаем. Мы нацелены на нашу цель, на точку в нашем сердце,
2: И это та самая точка бины. С ней мы сейчас войдем и углубим выяснение в активном семинаре. Что значит быть как дети в нашей работе? Еще раз. Что значит быть как дети в нашей работе? 5 минут. Удачи.
0: Быть как маленькие дети в нашей работе, прежде всего, чтобы цель все время светила нам, и как дети, они, для них важна только их цель в их игре, и они не считаются ни с чем другим. Так же и мы должны быть, не смотреть никуда, ни от чего не впечатляться. В мире может быть много всего, нас-то не интересует, нас интересует только десятка, только учеба, каббалисты, которые показывают нам путь. И это путь истины. То, что нас интересует, это достичь свойства отдачи.
2: Как говорит песня, что мы не успокоимся, потому что у нас есть цель. Наша цель, она важна для точки сердца, которая превращает нас в детей, которых ничего не интересует, кроме игры между нами, необходимости в желании пробудить внутри нашего окружения, нашей группы. Это облачение в свойство Творца, в свойство отдачи. Мы хотим подняться над знанием, мы хотим действовать против всего. Короче, работа между нами. И только мы интересуем друг друга, а все остальное — это только средство крутиться там между ногами, толкать и продолжать нашу игру.
0: Можно добавить, что так же, как дети спорят друг с другом, ссорятся и через минуту снова обнимаются, и все время даже придумывают, во что поиграть, на чем объединиться. Также и мы должны видеть, как мы все время обновляем связь так, тем или иным образом. И всегда держать перед собой цель, нашу цель. Это часть, которая говорится «как дети». Мы хотим, как дети, впечатляться, воодушевляться, но нашей целью.
2: Да, как сейчас я сижу за этим столом и чувствую себя немножко ребенком. Мы когда-то сидели за столом и проводили семинары, и теперь мы вдруг ходим в это облачение, и что да? Быть как дети — это такой красивый пример, потому что, с одной стороны, это быть такими нахальными, как дети, не бояться, как дети, находиться в воодушевлении, как сказал Миллер, в радости, брать вещи в пропорции. И самое важное совсем, что мы в любом состоянии идем дальше, все в порядке.
0: Я тоже раньше был ребенком на свадьбах. Не у Рабаша, но что там происходит? Мы все находимся в игре, никто из детей не думает, что это игра, это очень серьезно. Мы не слушаем ничего, что там принято. Мы играем под столом, это для нас ракета или дом, или мы, если мы решили как десятка, что это наша игра и это наша цель, а все снаружи вообще не имеет никакого значения. Так мы относимся к этому миру, это то, что мы определяем, и тогда это становится суперсерьезным. И тогда так дети растут. Поэтому нужно все это учитывать и следовать тому, что говорит наш рав.
2: В этом состоянии не важно, что о нас думают и что у нас есть. У нас нет никакого стыда, кроме того, как мы выглядим в глазах Творца. Если вообще как-то выглядим. когда мы вместе, или мы, когда мы не вместе, мы вообще не существуем, мы тогда не в этой игре. И это то, что нам важно. Как папа, будет ли он на нас сердиться или посмотрит на нас хорошо, а все остальные вещи, всякие желания, они нам не важны.
3: И связь с отцом, он через товарищей, реакция товарищей, и мое отношение к товарищам, и разница между желаемым и действительным.
2: Любимые друзья, мы переходим к центральному этапу в нашем выяснении общем, который связан с преданностью группе и товарищам. Так принять мнение группы. Рав сказал на уроке, и мы послушаем это, что необходимо принять мнение группы о величии Творца как его величие, как его мнение. Мы знаем, что желание получения не очень любит это слушать, верно? Так все, у нас сейчас есть возможность вместе изменить это состояние и прояснить этот момент и сделать это с радостью. Поэтому мы сейчас пройдем такой процесс, который связан с выяснением вокруг понятия величия Творца и отмены себя перед группой. Мы послушаем клип нашего Рава Великого из урока, а затем также прочитаем в десятках то, что сказал Рав в клипе. Поэтому сразу подготовьте этот отрывок, он находится в учебных материалах. Транскрипт, второй клип. Транскрипт, второй клип. И мы это подготовим для выяснения между нами и в общем говорить. Давайте сделаем усилие Творца, дадим словам Рава играть в нашем сердце, изменять его, действовать на него, так, чтобы действительно слова Рава изменили нас, свет изменил нас, это мы ищем. Как реализовать то, что Рав нам здесь говорит? И начнем с клипа. Клип Рава номер 2.
3: И вторая половина этого предложения — и возгордиться сердце его на путях к Творцу. И с одной стороны, с другой стороны, человек должен возгордиться, а с другой стороны, должен быть принижен, если у него есть точка в сердце, и она ведет его в духовном направлении, он должен со всеми своими желаниями, всякими своими животными рассуждениями этого мира быть в подчинении этой точки, которая ведет его к духовному, потому что она является частью Творца, и она с более высокой ступени, и все остальные свои свойства он должен подчинить ей. И в этом он должен быть, как говорится, смиренен духом, и также по отношению к своей группе, которую он выбрал, и с помощью которой он продвигается к духовному. И мнение группы о величии Творца снова очень остро, очень селективно, очень выяснено мнение группы о величии Творца. Он должен принять как свое собственное мнение, идти с этим, потому что тогда это единственный шанс, что его тело будет двигаться в направлении к цели. То есть подчинить себя точке, которая выбирает духовная точка в сердце, и подчинить себя и мнению группы, когда группа говорит, что Творец и его цель — это больше всех остальных целей. И тогда у человека определенно есть все данные, чтобы действительно пройти весь путь и достичь цели.
2: Любимые друзья, мы сейчас продолжаем, и мы переходим к интерактивной части учебы между товарищами. Мы сейчас войдем вместе в учебный материал, найдем транскрипт второго клипа, вместе прочитаем этот транскрипт в десятках. Еще раз, мы заходим в учебный материал, учеба между товарищами, находим транскрипт второго клипа и прочитаем вместе в десятках, а затем проведем по нему семинар. 2 минуты. Пожалуйста, друзья.
1: Яков, с Тамлил, Рав умер.
3: Рав говорит, и вторая половина фразы, то есть возгордится сердце его на путях Творца, и пусть не стыдится насмешников, а с другой стороны, будь очень смирен духом. Что значит смирен? То есть когда у него уже есть точка в сердце, и она ведет его в каком-то направлении, он должен буквально быть со всеми своими желаниями, согласиями, рассуждениями, животными в этом мире, быть в подчинении той точке, которая тянет его к духовному, потому что она является частью Творца свыше, она с более высокой ступени, тогда все остальные свои свойства он обязан подчинить ей. И в этом он должен быть смиренен духом.
2: И также по отношению к своей группе, которую он выбрал, и с помощью которой он продвигается к духовности. Мнение группы о величии Творца, опять же, в очень-очень острой, селективной и выясненной форме, мнение группы о величии Творца. Человек обязан принять как свое собственное мнение и идти с этим. Потому что тогда это единственный шанс, что его тело, желание сдвинется по направлению к цели. То есть подчинить себя точке, которая выбирает духовность, точке в сердце, и подчинить себя мнению группы, когда мнение группы говорит, что Творец и его цель — это больше всех остальных целей. И тогда у человека определенно есть на руках все данные, чтобы действительно пройти весь путь и достичь цели.
3: Итак, дорогие друзья, мы перейдем к следующему активному семинару и вопрос на обсуждение, как мы практически получаем силу и подчиняем себя мнению группы.
4: Да, если мы идем в соответствии с основными законами нашего пути, то это высшее знание. То есть, если у меня есть знание, это замечательно, потому что мнение группы или что-то, что есть духовным, должно быть в желании противоположном моему мнению. И если Творец позволяет, дает мне этот подарок, признак, что мы действительно его заработали, и с ним мы идем выше знания и выбираем форму противоположную, духовную, чтобы выбрать и идти по пути группы, потому что желание получения дает именно обратную картину, а мы выбираем то, что Творец раскрывает внутри группы, и идем вместе с мнением группы выше знания.
3: Да, насколько я стараюсь удерживать мнение, которое есть в группе о величии цели, о величии Творца, насколько я вкладываю в товарищей, то это то, что я получаю от группы как основу, как свое мнение, это становится уже согласно мере моего вклада, становится моим мнением, я уже в это подчиняю себя в этом и включаю себя в этот цикл, который все время меняется, потому что группа продвигается, группа развивается, свет действует, усиливает все время свое воздействие. И вот наше общее кли, там есть постоянное непрерывное развитие. Если я не хочу оставаться как маленький ребенок, я должен вкладывать, чтобы это росло в товарищах.
4: Продолжая, принимая мнение десятки, первое, во-первых, нужно любить товарищей. Как только ты начинаешь любить товарищей, тебе удается выслушать их мнение. А если мы не будем любить друг друга, то если мы не будем видеть друг друга великими, великими в пути, то не сможем это слушать. А второе, к этой вещи всегда можно добавлять, все время входить в фокус и говорить: все мои товарищи в десятке, величайшие в поколении, потому что Творец их выбрал и дал им стремление прийти к духовному. А в моем ежедневном окружении с другими людьми, это люди самые стремящиеся к духовному, и они могут взять меня вперед. Это нужно говорить себе, и это сразу устанавливает тебе правильный state of mind. И так, собственно, ты можешь постепенно принять их мнение.
0: Мы все время принимаем мнение мира, даже не контролируя. Просто подчиняемся всем этим желаниям, и все, что мир говорит нам, считается большим для нас. Так мы одеваемся, так мы действуем. А в десятке это не говорится об этом так все время, не говорим все время величие Творца, но там, в десятке, именно между нами, мы хотим все время искать, смотреть на товарищей, почему товарищи делают такие действия, почему они приходят на урок, почему они отдают друг другу, почему они записывают такие вещи, от которых очень впечатлились на уроке, даже самые маленькие вещи. Считать величие товарищей, любить их, и тогда мы начинаем вместе через товарищей получать свет и чувствовать в сердце, что есть Творец, Он велик, и Он раскрывает через товарищей. Именно это мы должны искать.
4: Да, так у нас, собственно, есть две стороны тут. С одной стороны, это простым образом. Бальсулам пишет в конце предисловия книги Зор, что группа должна быть велика в моих глазах и по количеству, и по качеству, а мне надо быть самым маленьким, потому что только маленький может получить от большого. А с другой стороны, нужна сила веры. Нужно получить какое-то свечение свыше, как результат всякого нашего усилия, что и эта сила свыше дает нам возможности, важность и способность делать это усилие, которое я так вижу и понимаю, как сохранить себя, чтобы действительно продвигаться больше. Так нам нужно быть окружением друг от друга, внешним образом и внутренним образом. Каждый должен делать усилия, внутреннее движение.
0: Дорогие друзья, после того, как мы обсудили на семинаре, впечатлились, воодушевились от слов товарищей, мы сейчас хотим выйти в общее обсуждение, поделиться впечатлениями друг с другом. Мы просим, выставляйте вопросительные знаки. У нас есть на это 6 минут. Пожалуйста.
5: Yes, dear friends, what a wonderful topic. We talked about that first of all, there's no choice. It's either society or death.
4: Друзья, какая замечательная тема. У нас есть только один выбор. Или выбрать группу, чтобы мы продвигались только к духовной цели, в подходе, в котором мы поддерживаем товарищей, держимся за товарищей. Это работа, когда мы приходим на урок, объединяемся в беседе с десяткой, строим вместе духовное желание, каждый раз держимся за товарищей. Все время находимся в воодушевлении от их дел. И также нужно продавать то, что чувствует группа товарищей, и получать их стремление, и мы вместе будем продвигаться.
6: Приветствуем вас, великие товарищи. Большая честь находиться, учиться вместе с вами. И в группе, вот выясняя в группе, мы пришли вот к тому, что выясняя в группе, что важность цели и отмена перед группой.

0: וביטול כלפי הקבוצה. זה מה שקרה.
1: כן, כן, ביררנו כמה שזה חשוב לשחק מול החברים.
2: Да, мы выяснили, насколько важно играться, играть с товарищами в то, что Творец велик, что цель велика, что цель важна, и верить, что товарищи, как бы они ни выглядели внешне, они всегда делают все ради цели. Принимать это с любовью, добрым виде, и так вместе будем продвигаться.
3: Yes, dear friends, we also talked about acting. About the importance in front of the friends.
4: Да, мы тоже говорили. О том, как играть важность перед товарищами, так чтобы мы действительно смогли себя принизить перед группой.
2: Израиль.
5: Да,
2: друзья, мы говорили о том, что мы включаемся в группу, видим величие группы, принимаем мнение группы величия Творца и все высшее знание, и строим среднюю линию по этому мнению величия Творца Лехаим.
4: Да, это тут мы можем полностью реализовать важность подготовки. Прежде чем я вхожу в какое-то действие, в десятки, я должен установить, что я вхожу в святое окружение, величайшие товарищи. Творец стоит за каждым и излучает свою отдачу за каждым из нас. Так, с помощью подготовки и предварительной молитвы я могу вызвать на себя мнение группы.
6: Sí, amigos, gracias. Y sobre todo agradecerles esta
2: Да, друзья, прежде всего, спасибо за это чудесное участие, за все, что вы сказали. И в нашей десятке мы думаем, что величие Творца, группы и цели строится ежедневно с помощью работы. И мы должны напоминать друг другу, что с помощью реализации принципов мы строим группу. Это все Лехаим.
7: חברים אהובים, לקראת סיום לימוד בינינו,
4: נשמע. Сейчас, перед завершением учебы между нами, давайте послушаем Рабаша.
7: אלו שהם מרגישים שעומדים לפניו, הם מרגישים הנת עוד ועדה.
2: Те, кто чувствует, что они стоят перед ним, чувствуют свойства славы и великолепия, а также тот, кто думает, что он стоит вместе его, ведь местом называется подобие по форме. И есть другое объяснение, которое указывает, как я слышал от моего отца и учителя, на то, что в том месте, о котором человек думает, там он и находится. Получается, согласно этому, что если человек думает, что он стоит и говорит с царем, он и находится в месте его, в котором находится царь. Тогда он чувствует, как сказано, сила и радость вместе его. Любимые друзья, прежде всего, огромная радость Творцу за то, что Он собрал нас вместе на уроке этом чудесном, помог нам еще немножко продвинуться к Его святости. Огромная благодарность нашему любимому Раву, великим нашим учителям, Рабашу, Бальсуламу, которые свыше нас ждут, рады своим сыновьям, рады, что мы поднимаемся по лестнице все выше и выше. Друзья, мы начинаем день. Давайте продолжим весь день в радости. Неважно, какие состояния проходит каждый из нас, радость может быть и от раскрытия грешников, и от отчаяния в своих силах, разочарования в своих силах. Но все эти состояния указывают нам на ведут нас к раскрытию Творца, поэтому мы должны быть в радости все время. И сейчас у нас есть задание для каждой десятки, для всех наших десяток.

0: משימה להמשך היום.
1: Задание на продолжение дня. Радостно направляем точку в сердце на объединение с товарищами и слияние с Творцом. Еще раз. Радостно направляем точку в сердце на объединение с товарищами и слияние с Творцом. Выдыхаем, друзья. Спасибо. Спасибо, десятка Ашкелон-2, дорогие. Итак, в ближайшее воскресенье, 10 мая, 18:30 до 19:30, состоится собрание товарищей. Физически состоится встреча в нашем здании, в Петах-Тикве. Приглашаются мужчины и женщины от 18 лет. И закончим песней.

0: Шалом, хаверим икарим. Бахелек аришон.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. На первой части.
0: Швей лашени 2003. Шиур ришон митох шне шиурим амевусасим.
1: Этот урок по поводу радости и дата урока 7 февраля 2003 года. По поводу радости статья находится в книге. Мы читаем до слов, с самого начала до слов, с кем я сейчас говорю. У нас 30 минут. Десятки, которые закончат заблаговременно, обсудят основные моменты статьи.
0: עניין שמחה. המשנה אומרת, מי שנכנס אב ממעטין בשמחה. ומי שנכנס אדר מרבין בשמחה.
2: По поводу радости. Мишна говорит, с наступлением месяца Ав убавляют радость. С наступлением месяца Адар умножают радость. И если у него есть судебная тяжба с идолопоклонником, пусть судится с ним в месяц Адар. Следует понять, что значит умножать радость и убавлять радость. Ведь радость является результатом некой причины, которая вызывает у него радость. И можно убавлять или умножать лишь в причинах. В таком случае следует знать, к какой причине мы должны обратиться, чтобы это привело нас к радости. Нет сомнения, что наши мудрецы, которые велели нам умножать радость, имели в виду радость святости. Исходя из этого, мы должны исследовать, к какой причине они велели нам обратиться, чтобы это привело нас к радости святости. Кроме того, следует понять, почему они сказали, если у него есть судебная тяжба с идолопоклонниками, пусть судится с ним в месяц Адар. Ведь мы находимся в земле Израиля. Есть много городов, в которых нет даже одного представителя других народов. И даже если бы, допустим, в каком-то городе нашелся человек других народов, зачем судиться с ним? Согласно тому, что выходит, кажется, что судиться с идолопоклонником в месяц Адар есть нечто, имеющее место постоянно, а не что-то случайное. То есть речь идет о том, что если произойдет редкий случай, когда у Израиля будет судебная тяжба с человеком из других народов, пусть судится с ним в месяц Адар. В таком случае следует понять, какого идолопоклонника они имеют в виду,

котором у него есть тяжба. Мы видим, что в нашей молитве есть порядок двух видов. Первое — порядок песнопений Творцу и восхвалений Творца. Второе — порядок молитв и просьб. И мы видим, что это две противоположные вещи, ибо в природе заложено, что тот, кто просит у товарища какой-то предмет, чтобы он дал ему его, мера его просьбы зависит от того, в какой мере он нуждается в этом. Если то, что он просит у товарища, есть нечто, трогающее его сердце, и это вещь необходимая, в мере необходимости этого он прилагает усилия, чтобы сделать все, что он в состоянии сделать, чтобы обрести желаемое. Согласно этому выходит, что когда человек молится Творцу, чтобы он исполнил его просьбу, он должен проверять, чтобы молитва его была из глубины сердца, то есть чтобы он чувствовал свой хиссарон. И какова мера его ощущения? В такой мере молитва его может быть более истинной, то есть чтобы молитва его не была пустой болтовнёй, а исходило бы из глубины сердца. А чтобы он ощутил свой хиссарон, он должен видеть истину. То есть, когда он видит, что обладает большим хиссароном, и это кли совершенно пусто в том, что касается духовного, когда он чувствует, что он хуже всех в мире, тогда он может сказать, что молитва его является истинной молитвой, ведь он чувствует, что его хиссарон самый большой в мире, и нет другого, кто был бы подобен ему. И этому противостоит второй вид порядка нашей молитвы, а именно песни, песнопения и восхваления. Мы видим, что в мире так заведено, что величина благодарности, которую воздают тому, кто дает благо другому, определяется мерой блага, которую он получил от товарища. Например, если кто-то помог другому в чем-то маленьком, чего ему не хватало, тогда и благодарность будет маленькой. Ведь мы видим, что если человек предоставил другому место работы, в то время, когда есть много безработных, а сам он ходил без работы несколько месяцев, и у него образовалась большая задолженность в лавке, а хозяин лавки уже сообщил ему, что он должен прекратить поставлять ему продукты, и он уже устал искать, где взять в долг на минимальные нужды питания. И вдруг он встретил человека, у которого он хотел взять в долг, а тот человек предложил ему место работы на хороших условиях и сказал: «Затем, зачем тебе искать у кого-то взять в долг? Я предоставлю тебе место работы, поскольку я слышал, что ты человек надежный. Хоть у меня и есть много работников, но надежного человека у меня нет. Я дам тебе хорошую зарплату, чтобы ты смог выплатить все свои долги в короткий срок. В таком случае, зачем же тебе брать у меня в долг?» Можно представить себе, какую благодарность этот человек воздает сейчас тому человеку. Не нужно благодарить его словами, ведь все его органы воздают ему благодарность. Как сказано, «Все кости мои скажут». А если представим себе человека, который был заключен в тюрьму и осужден на пожизненное заключение, пришел к нему некий человек и выпустил его на свободу, какую благодарность воздают все органы его тому человеку, который спас его? Согласно этому выходит, что если человек хочет воздать великую хвалу Творцу, чтобы это было подобно состоянию «Все кости мои скажут, Творец, кто, подобно тебе, спасает обездоленного от того,

две диаметральные противоположности. И потому возникает вопрос, что же человек может сделать, когда он видит, насколько они далеки друг от друга? И, как правило, мы видим противоположность во многих аспектах. Первый пример. Порядок светов, которые светят в келим. Известно, что есть противоположные значения между келим и светами. Ведь в келим самые большие и чистые келим раскрываются первыми. То есть сначала кетер, а в конце раскрывается сфера Малхут. А со светами, наоборот, маленькие раскрываются первыми. Сначала Малхут, а в конце кетер. Как известно, когда говорят о келим, говорят, что порядок кахаб-зон. А когда говорят о светах, говорят, что порядок наранхай. Второй пример. Мой отец и учитель сказал, что мы видим противоположность в порядке работы Творца. С одной стороны, наши мудрецы сказали, будь чрезвычайно смиренен духом. С другой стороны, они сказали, возвысилось сердце его на путях Творца. Другими словами, если он действительно будет низок перед каждым, он не сможет одолеть тех, кто издевается над ним, когда он идет путями Творца, так как он смиряет себя перед всеми. Но дело в том, что тогда он должен сказать, возвысилось сердце его на путях Творца. То есть не впечатляться ни от кого тем, что они говорят ему. Это работа, которую ты взял на себя, подобает людям, обладающих талантами и смелыми сердцем, которые привыкли преодолевать препятствия и родились с хорошим воспитанием. То есть они привыкли с молодых ногтей, что главное — это работа Творца. Тогда как тебе довольно, если ты будешь важным обывателем. То есть ты будешь следить за тем, чтобы твои дети были сведущими в Торе и занимались работой. И тогда ты будешь важным обывателем и получишь для своих дочерей женихов, сведущих в Торе. И не то, что ты в зрелом возрасте хочешь сейчас идти путем работы, которая ведет к Торе Лишма, а не к собственной выгоде во всем. Сойди с этого пути и не желай вещей, которые выше твоего уровня. И тогда у него нет совета, кроме как не впечатляться этим и исполнять то, что сказали наши мудрецы, и не стыдись перед насмешниками. Получается, что тогда он должен идти путем гордыни. С другой стороны, он должен исполнять «будь чрезвычайно смиренен духом». Однако, согласно правилу, не может быть две противоположности в одном объекте. Как можно исполнить и то, и другое в одном человеке? Есть еще много примеров двух противоположностей в вопросах работы Творца. Однако две противоположности в одном носителе, в одном объекте возможны в два разных времени, то есть одно после другого. А корень этих вещей, как сказано в предисловии книги Зор, где Бааль Сулам спрашивает, как может быть, чтобы от святости Творца образовалась система скверных клипот, в то время как она далека от святости Творца, как будто находятся они на разных полюсах. И говорит он там, что желание получать, являющееся самой сутью душ по природе их, суть скверный клипот, и это вызвано их отличием по форме, которое отделяет их от Творца. А чтобы исправить это разделение, заложенное в кли душ, Творец создал миры и разделил их на две системы, представляющие собой четыре мира обия святости, и против них четыре мира обия скверны.

0: И он вложил желание отдавать в систему миров обея святости и вынул из них желание получать ради себя и передал его системе нечистых миров обея.
1: И он говорит там, как могут быть исправлены эти две вещи, которые отличаются друг от друга по форме. Поэтому была создана реальность этого материального мира, то есть место, в котором будет реальность тела и души, а также время испорченности и исправления. Ведь тело, то есть желание получать для себя, происходит от своего корня в замысле творения и проходит через систему миров скверны и остается в порабощении этой системы до 13 лет. И это время испорченности. А потом начинается время исправления, наступающее после 13 лет. А благодаря занятиям Тори и заповедям, когда он занимается для того, чтобы доставить наслаждение своему Создателю, он начинает очищать желание получать для себя в нем заложенное, постепенно изменяя его на ради отдачи. Получается, что творение сразу же от сотворения состоит из двух противоположностей. Первая — из получающих келим, вторая — из отдающих келим. И нет большей противоположности, чем это. Эти две противоположности присутствуют в одном объекте, только не одновременно. И кажется, как будто существует средняя линия, включающая их обоих. Первое — желание получать, второе — желание отдавать. И средняя линия, включающая их обоих, присутствует, когда желание получать присутствует, когда желание получать включается в желание отдавать, называемое получением ради отдачи. Выходит, что в эту среднюю линию включены две силы, то есть получение и отдача вместе. И отсюда выходит то, что мы спросили. Как в работе человека возможно совершенство в абсолютном совершенстве и хисарон в абсолютной низости в одном объекте? А ответ состоит в том, что это возможно в два момента времени. То есть человек должен поделить порядок своей работы на два вида. Первый вид будет в правой линии, называемой совершенство. Ведь когда он начинает обращение, сначала должен обратиться к правой линии, называемой совершенство, а затем должен обратиться к левой. Ибо именно на двух ногах человек может идти, но на одной ноге ходьба вообще невозможна. Правая сторона называется совершенством. Ведь когда человек собирается принять на себя работу Творца, порядок таков, что нужно принять на себя ярмо высшей Малхут, как бык под ярмом и осел под поклажей. Имеется в виду свойство разума, называемое «бык», по выражению «знает бык владельца своего», где подразумевается свойство веры выше знаний. Под «ослом» имеется в виду свойство сердца, называемое «ослом», по выражению «осел ясли хозяина своего», где подразумевается свойство эгоистической любви. Поэтому, когда говорят «работать ради доставления наслаждения своему Создателю», это для него как поклажа, и он всегда желает сбросить эту поклажу со своих плеч. Однако он всегда проверяет, что он будет есть в результате этой работы, то есть какое наслаждение его желание получать может получить. И когда он принимает на себя эту работу, он говорит: «Нет сомнения, что я должен посмотреть сам, то есть всегда самому проверить, не обманываюсь ли я, думаю, что я иду правильным путем, таким, как должно быть». То есть исполнять Тору и заповеди, и за повеление Творца, а не по каким-либо другим причинам. Ведь я исполняю высказывание мудрецов, сказавших: «Обязан человек всегда заниматься Торой, даже в Лолишма, ибо из Лолишма придет в Лишма». В таком случае, зачем же мне думать о себе, исполняю ли я Тору и заповеди со всеми намерениями, так, чтобы все они были направлены ради небес? Ведь великая честь выпала мне удостоиться того, что Творец дал мне мысль и желание исполнять хоть что-либо из Торы и заповедей. Ибо, согласно правилу, в отношении важного предмета не смотрят на количество, и пусть даже будет малое количество. А если важно качество, даже малая вещь, обладающая качеством, очень важна. А потому, коль скоро Тора и заповеди — это то, что Творец через Моше заповедал нам исполнять, в таком случае, при исполнении заповеди Творца, мне не важно, сколько я смогу. И пусть они будут даже самыми плохими и низкими намерениями, в конечном итоге, в отношении действия, я исполняю, насколько тело позволяет мне. И хотя я не способен преодолеть желание тела, тем не менее, я рад тому, что, по крайней мере, у меня есть силы исполнять заповеди Творца хоть в каком-то виде, ибо я верю, что все подчиняется управлению. То есть Творец дал мне мысль и желание и силы исполнять Тору и заповеди. И я благодарю его за это, ведь я вижу, что не всем выпала честь исполнять заповеди Творца. А он должен сказать, что у него нет сил, чтобы оценить величину и важность исполнения заповедей Творца даже без всякого намерения. И это можно уподобить тому, когда мы видим, что ребенок не хочет есть, потому что не испытывает никакого удовольствия от еды, и тогда родители кормят его, хочет он того или нет. И даже если у ребенка нет никакого удовольствия, но в конце концов, даже по принуждению, это тоже полезно ребенку, чтобы он мог поддерживать существование и расти. Хотя, безусловно, лучше, если ребенок сам хочет есть. То есть он получает удовольствие от еды. Но даже без удовольствия, а целиком по принуждению, это тоже полезно ребенку. Аналогично следует сказать в работе Творца. Хотя тот, кто исполняет Тору и заповеди по принуждению, то есть заставляет себя исполнять это, но тело его сопротивляется чему бы то ни было в святости, тем не менее, то действие, которое он совершает, делает свое. То есть с помощью этого он может прийти к состоянию, когда у него действительно будет желание исполнять их, и тогда все эти действия, которые он производил, возвращаются пустыми, а все, что он делал, входит в святость. Это можно объяснить так, что наши мудрецы объясняли стих «приведет его по воле своей к Творцу», учили наши мудрецы «приведет его», указывает на то, что его принуждает. Каким образом? Принуждает его, пока не скажет «желаю я». И получается, что мудрецам были неясны слова «по воле своей к Творцу». То есть во всех действиях, которые он совершает, чтобы приблизить себя к Творцу, такое действие не называется действием, если он не хочет исполнить его ради небес, что называется по воле Творца. Просто этот человек еще не способен совершать действия, чтобы они были ради Творца. Выходит, что у его действий нет никакой ценности, подобно тому, что он ничего не сделал бы. Еще раз, подобно тому, что он ничего не сделал бы, так как они еще не соответствуют воле Творца. Однако сказано «приведет его». Это означает, как сказано, указывает на то, что его принуждают. То есть даже и по принуждению. То есть даже если он не желает делать ради небес, это все равно называется жертва. Это непонятно, ведь он не хочет приносить жертву Творцу. А в таком случае начало стиха и его конец находятся в противоречии. И на это они дали объяснение. Принуждают его, пока он не скажет «желаю я». Это означает, что это следует правилу, высказанному мудрецами: всегда обязан человек заниматься Торой и заповедями, даже если в лолишма, потому что из лолишма приходит к лишма, где имеется в виду, принуждая себя раз за разом, несмотря на то, что тело не согласно работать ради небес, а причина этого в том, что там, где оно не видит собственную выгоду, оно не способно делать ничего. И тем не менее он не смотрит на доводы тела, а он говорит своему телу: «Знай, что и по принуждению ты будешь исполнять заповеди Творца, и тебе не поможет никакое сопротивление этому действию». Говорят, что у практических заповедей есть особое свойство приводить человека к лишма. И потому принуждают его. То есть он принуждает себя и не слушает никакой логики и выводов, которые тело хочет объяснить ему. А он говорит ему, что в конечном счете он придет к свойству лишма. И потому пока не скажет «желаю я». То есть, как сказано выше, и зло лишма приходит к лишма. И это называется «желаю я». Поэтому всякий раз, когда он вспоминает о совершении какого-либо действия в святости, в нем тотчас же пробуждается великая радость от того, что он удостоился немного коснуться тех вещей, которые Творец заповедовал исполнять. И хоть он и знает, что все, что он делает, это только лолишма, тем не менее, нет конца его радости, так как мудрецы обещали нам, что из лолишма приходит к лишма. И он следует правилу, соблюдаемое для легкого, тем более соблюдается для строгого. Ведь наши мудрецы сказали, совершающие возвращение из любви, злодеяние становится для него как заслуги. Совершающий возвращение из трепета, злодеяние становится для него как заблуждение. Согласно этому выходит, что когда он удостоился работать лишма, нет сомнения, что все заповеди, которые он совершал в лолишма, войдут в святость и будут важны, как будто он совершил их в лишма. Получается, что даже когда он пока еще работает в лолишма, это для него также важно, как будто он работает в лишма. То есть он отчитывается перед собой, что все действия, которые он совершает, без сомнения, важнее, чем злодеяния. И нет сомнения, что они будут исправлены во благо. И наверняка всякое действие, которое он совершает, даже если это вещь маленькая, зачтется ему как большая заповедь. Согласно словам мудрецов, остерегайся нарушить легкую заповедь так же, как и строгую, ибо не знаешь ты вознаграждения за заповеди. И поэтому, когда он дает себе отчет в своих действиях и видит, чьи заповеди он исполняет, а также когда произносит какие-либо слова Торы, он говорит себе, чью Тору я учу, и когда произносит одно из благословений на наслаждение, например, «Шиаколь», ибо «по слову твоему» или «Амуци», извлекающий, он думает, с кем я сейчас говорю.
0: Начал слышать, почему лолишма важнее, чем лишма, такое возможно. Потому что это состояние, когда человек может выразить себя по отношению к Творцу, потому что он строит окружение и все остальное, чтобы пробудиться к работе, что это уже не просто пробуждение свыше, это переходит впоследствии подготовки.
1: Да, именно окружение — это то место, где он, которое способно поменять нерадость на правильные вещи, от которых вроде бы эгоизм страдает, но в правильном окружении есть радость, потому что это против эгоизма, это ведет к отдаче и объединению. Поэтому очень важно, все зависит от окружения.
0: Главное, чтобы была молитва из глубины сердца и раскрыть истинный хиссарон. Для этого нужна работа.
1: Перейдем к уроку от 7 февраля 2003 года, пожалуйста.
0: Мы читали статью по поводу радости. Книга «Труды» Рабаша Шлавы Судам. Мы живем в мире, который не меняется. Нам кажется, что меняется все вокруг нас. На самом деле, ничего не меняется. Меняется все внутри нас. Высший свет находится в абсолютном покое и светит общей душе, которая находится или в состоянии Малхут Бесконечности, или в состоянии душа Адама, или просто называем Адам, или Адам Ришон. И этот свет находится в абсолютном покое. То есть от него исходит постоянное давление на кли, который называется нешама, душа. И это кли должно улучшаться, меняться и достичь окончания своего созревания, исправления и самого наилучшего состояния, которое только можно себе представить. То, что Творец определяет как добро. И все изменения происходят не в свете, который светит постоянно, оказывая давление на кли, а в самих кели, в кли, во всех частях его. Они меняются, они постоянно улучшаются, они проходят разные исправления, и внутреннее впечатление от света, которое со стороны света постоянным образом на него действует, из-за того, что это воздействие изменяющегося кли, кли кажется, что меняется мир. Внутреннее ощущение кли называется миром или мирами, потому что если есть пять частей в кли, поэтому есть пять миров. Отсюда мы должны понять, что все наше ощущение зависит от отношения между нами и Высшим Светом, который находится в абсолютном покое. Если мы хотим изменить наше ощущение, изменить наше состояние, то в соответствии с ним мы должны поменяться сами. Мудрецы, которые достигли этого хорошего состояния, говорят, что описывая те состояния, свои состояния как добро, совершенство, вечность, они говорят, что чем больше кли находится в подобии со светом, то и чувствует себя все лучше. И дают нам советы, как достичь таких состояний. Результат, к которому необходимо прийти, это радость. Бальсулам пишет в предисловии к ТЭС, что недостаточно достичь высоких ступеней, и недостаточно достичь Торы, то есть ее света, а достичь Торы жизни, то есть чтобы человек почувствовал, что это дает ему жизнь, то есть полное удовлетворение во всех его желаниях и абсолютно во всем, что он раскрывает. А чтобы достичь всех этих изменений, человеку, который уже находится в этом мире, то есть является одной частью большого кли, и относительно него он должен выполнить работу. Такой человек... Этот человек должен подумать, как он изменит себя для того, чтобы привести себя к состоянию максимального соответствия свету и к самому наилучшему ощущению. Потому что изначально он обращается к этой задаче, потому что чувствует возникающий в нем вопрос, в чем смысл нашей жизни. Без него нет никакого смысла. А мудрецы рекомендуют ему, те, кто уже достиг получения света во всей полноте, совершенстве, именно поэтому они тогда и называются каббалистами, так они объясняют ему, как провести эти изменения. В соответствии с изменением, которое человек должен произвести на себе, у него есть разные помехи. И помехи делятся на внутренние и на внешние. Внутренние помехи — это желания человека, которые по своей природе желание получать вообще не хотят двигаться. И понятно, что есть наслаждение, и внятное, и к нему желание получать стремиться. Но если наслаждение скрытое, то желание получать сдвинуться с места не может. Оно так устроено, с этим ничего не поделать. И такие помехи — это помехи внутренние. Есть еще и внешние помехи. Внешние помехи от всех остальных частей Малхут, остальных частей души Адама Ришона, то есть это все остальные души, которые облачены в тела, и находятся вокруг этого человека, который желает двигаться к цели. И они говорят, ну что тебе? Сначала ты должен выполнять разные действия, выполнять Тору и заповеди, изучить полностью весь Талмуд с дополнениями, делать еще много чего правильного, хорошего, того и другого. А потом, может быть, и вообще это не для тебя. Будь обычным, как все. Мнение общества воздействует на человека и действует на него как помеха, и ему тяжело двинуться. Человек должен научиться, как ему преодолевать два вида помех, и внутренние, и внешние, и то, и другое. И тогда именно в преодолении всех этих помех человек растет. И это они и являются теми самыми неисправленными его келим и его внутренними келим, которые не желают двигаться в нашем направлении цели, потому что не видят никакой пользы. И внешний его келим, то есть остальные души с той же души Адама Ришона, это все его келим. Он должен их всех собрать, все целиком, одно за другим, включиться в них или включить их внутрь себя. Ну и так продвигаться. Это и называется, что если он присоединяет свое кли к той самой идее достижения цели творения и добавляет килим всего мира, тогда говорится, что он исполняет исправление, все то, что на него возложено, и приходит к состоянию окончательного исправления. То есть окончательное исправление каждого, когда он со своей стороны, из точки своей души, общей совокупности души Адама Ришона, взял все души Адама Ришона, то, насколько он мог и сколько нужно о них позаботиться, их исправить, он их исправил и наполнил их со своей стороны, как ему кажется, во всей полноте. И нужно рассматривать эти помехи и внутренние, и внешние, как помехи эффективные, полезные для исправления. Не нужно их отмахиваться от них, нужно с ними работать эффективно. И поэтому Рабаш пишет тут, в этой статье, что тут есть два момента в нашем подходе с тем, что с нами происходит. С одной стороны, говорится, возгордится сердце его на путях Творца. Ну, где он тут это пишет? А еще и не устыдится перед насмехающимися. То есть Рабаш всегда говорил, он завидует маленьким детям. Мы, допустим, к нему обращаемся. Я как-то, ну, я вместе с ним ходил дважды в неделю минимум на разные свадьбы. Его звали, приглашали. Он брал кого-то с собой для сопровождения. Вообще это было ужасно. Все эти свадьбы, ничего не поделаешь. Всем там такие важные, все такие раздутые, понятно. Все, кроме маленьких детей. Маленькие дети бегают между ног, их вообще ничто не волнует, они толкаются. И он всегда говорил, вот мы должны быть как вот эти маленькие дети, которые вообще не обращают внимания, где они находятся, кого они толкают. У них какая-то цель в своих играх, в этом свадебном зале. И хватает. И вот так нужно относиться ко всем этим большим, великим. Если ты хочешь продвигаться в пути, у тебя есть связь с Творцом, ты должен у Творца взять направление и двигаться к Нему, а не использовать разум никого другого. Кажется, такая вещь достаточно опасная. Но, конечно, если мы не хотим стать обывателями, как он говорит, а хотим следовать мнению Торы, а, как известно, мнение Торы противоположно мнению обывателей, то мы не должны слушать никого, ни наши внутренние помехи, ни наши внешние помехи. Разного вида совета. А следовать только точке в сердце, которая подталкивает меня исключительно к цели. И из точки в сердце я проясняю цель. И поэтому в общем сказано, что нет принуждения в духовном. И нам просто запрещено подчиняться каким-то мнениям и каким-то советам. И только для меня существует такое высказывание, обязательство. Принуждают его, пока не скажет он «я». То есть я сам должен захотеть, я должен быть независимым, пока работаю над своим желанием получать. А еще есть вторая часть высказывания. То есть возгордится его сердце на путях Творца и не будет стыдиться перед насмехающимися. Но, с другой стороны, есть еще и высказывание «Будь смиренен духом». То есть человек должен быть в низменности. Что это значит? Это если у него есть точка в сердце, и она тянет его в каком-то духовном направлении, тогда он по-настоящему должен со всеми своими желаниями, со всеми его знаниями, животными знаниями этого мира, быть в смирении относительно той точки, которая ведет его к духовному, потому что она является частью Творца. Она более высокая ступень, а все остальные его свойства он должен подчинить ей. И в этом отношении он и должен быть то, что называется смиренен духом, а также по отношению к своей группе. Он ее выбрал, с помощью которой он движется к духовному. И тогда мнение группы о величии Творца. Еще раз. Это очень и очень точно и конкретно прояснено. Мнение группы о величии Творца человек обязан принять как свое собственное мнение и идти вместе с ним, потому что тогда это его единственный шанс, когда его тело будет двигаться к цели. То есть подчинить себя той самой точке, которая выбирает духовное, точки в сердце, и подчинить себя мнению группы, когда мнение группы говорит о том, что Творец и его цель выше всех остальных целей. Тогда у человека непременно есть все необходимое в его руках, чтобы по-настоящему пройти весь путь и достичь цели. Вторую статью почитаем в следующий раз. А ты красиво читаешь. Вопросы?
1: Как человек знает, что считается в определенной точке, что он склоняет себя перед мнением общества, в котором действительно проявляется величие Творца, или это уже вещь, которая его принуждает к чему-то, не связанному с величием Творца?
0: Мне необходима группа только для одного. Только для одной цели. Чтобы она обеспечивала мне, группа должна предоставить человеку величие Творца, потому что он скрыт. Творец скрыт, и вместо себя дал силу группы. Если я работаю с группой, если бы я работал по отношению к нему, было бы раскрыто его наслаждение от него, то напрямую со своими получающими келим был бы с ним связан, никогда бы не смог бы избавиться, выйти из этих получающих келим. Все время работал бы, как называется то, что Бальсулам рассказывал, про вора, который бежит впереди всех и кричит «держите вора». Желание получать само по себе лгало бы мне и подсказывало, смотри, я стремлюсь к Творцу, я работаю, выполняю заповеди, я все делаю, что необходимо, что делать для Него, разумеется. И никогда я не смог бы вообще даже распознать то, что нахожусь в желании получать. Взгляни на весь мир. Люди прилагают очень много усилий. Но даже увидеть не могут, потому что нет у них точки бины, соответствующей точке малху, нет точки в сердце. И поэтому им неоткуда определить, что все их действия — это действия внутри желания получать. Бальсулам пишет об этом в предисловии к учению 10 сферот. Мы видели и у изучающих, которым не помогли занятия Торы и заповеди. Поэтому в том месте, где Творец скрыт, Он дал мне силу группы. А в группе, насколько я способен, насколько я готов приложить усилия, не говорится, что я самостоятельно могу выйти из себя, но насколько я прилагаю усилия и готов получить от группы воодушевление от величия Творца, то, что они мне рассказывают, они сами не знают, но они передают мне эти вести. Тогда у меня есть сила работать, идти навстречу Творцу, несмотря на то, что он скрыт, я движусь к цели. Мы это наблюдаем в наши дни и во всей нашей жизни, как человек работает ради каких-то очень-очень абстрактных целей, и, казалось бы, вообще ни на чем не обоснованно, нереальных, нелогических. Но он работает. Почему? Потому что общество дает ему важность этого. Так вот, только по отношению к этому я и должен себя смирять. Но по отношению к этому это включает в себя много разных действий. Я должен смирить себя перед обществом, группой, то есть я должен чувствовать, что эта группа великая, что она более важная. Я должен продавать им, отдавать им, покупать у них свое мнение, чтобы они обеспечили мне важность Творца, продать им и купить у них то самое мнение, которое они мне уже дают. То есть тут появляется такое очень многогранное партнерство. И все это входит в понятие важность Творца, которое группа должна обеспечить каждому из товарищей.
1: Если в группе есть всевозможные обычаи, правила, всякие подобные вещи.
0: Все эти законы и обычаи мы должны устанавливать только исходя из этой цели. Все, что не касается этой цели, просто отбросить. А чем ближе к цели, создать такую пирамиду, чем ближе должно быть для нас более важнее, и если есть разные причины, и разные средства, и килим для того, чтобы увеличивать все больше и больше важность Творца.

0: для каждого из нас, то это средство, оно самое важное. И тогда нам кажется, что мы очень отличаемся от всех. Наша группа очень сильно отличается от всех остальных групп. Это называется, что мнение Тора противоположно мнению обывателей. И не стыдись перед ведущими, лидерами, то, что называется. Ну, что делать? Цель определяет все. Вопрос. Что такое точка в сердце?
1: Точка в сердце. Есть у нас такое создание, называемое человек в нашем мире, да? Возьми, к примеру, этого парня. Есть уровни неживой растительной, животное, говорящий. Что такое говорящий? Что сверхживотного уровня делает бла-бла-бла. Говорит. Есть такие, которые больше, есть такие, которые меньше. Со своим собственным желанием получать. То есть то, что особенно в говорящем, что есть внутри него подготовка к слиянию с Творцом. Раскрыть мир, в котором он находится. И этот говорящий проходит развитие, чтобы раскрыть мир, в котором он находится. Это развитие он проходит на протяжении многих кругооборотов, и в каждом новом кругообороте он более умный, чем прежде, более развитый, на многих уровнях, в отношении многих вещей, во множестве чувств, во внутренних келим, пока не приходит к состоянию, когда вдруг начинает видеть, что этот мир, просто нет в нем ничего. На человека нисходит такое ощущение отчаяния от этого мира, жизнь ничего не стоит, нет вкуса в жизни, какой смысл нашей жизни. Если это не исходит из душевного заболевания или какого-то невезения в работе, в любви, во всяких глупостях подобного рода, которые есть у людей, это потом как-то приходит. Но если это действительно серьезное отчаяние от всех наслаждений этого мира, и этот человек тоже проверяет, после того, как падает на него такое ощущение, когда он входит во всевозможные занятия этого мира, хочет увидеть себя наполненным всевозможными источниками наслаждения, деньгами, почетом, знаниями, сексом и вещами всякого рода. И приходит в конечном счете, вследствие всех этих попыток, что к состоянию, когда здесь нечем наполняться. То есть все. Все-таки мне чего-то не хватает. Он чувствует как будто проклятие на себе, он не чувствует вкуса в жизни. Чего-то все равно не хватает. Он может быть успешен в разных вещах, но внутри чувствует, что занимается этим внешне, а внутри есть что-то, что мертво, есть что-то пустое. И это ощущение пустое, это пустота, это пустая точка, которая есть внутри сердца. Это, по сути дела, новое желание, которое не относится к этому миру. Это желание, которое может наполниться только если человек почувствует высший мир. Или свет, как мы это называем, или творец, неважно, как это назвать. И тогда эта точка начинает развиваться. И все время требует от человека, чтобы развивал ее, но он не знает как, и бедняга мечется, его бросает в разные занятия, может быть, еще несколько круговоротов жизни, пока он не находит какое-то место, где он действительно чувствует, что «О, есть такие же, как я, ненормальные», и есть что-то в словах, которых он слышит, что, возможно, здесь действительно будет наполнение. Приходит к какому-то поставщику к средству, к какому-то пути, через который он может себя наполнить. И тогда эта точка начинает все больше и больше развиваться благодаря правильной учебе, правильной методике. Это называется точкой бины, духовной силой. Эта духовная сила постепенно растет внутри сердца, самого сердца эгоистично, хочет наслаждаться этим миром. А точка в сердце — это как будто прорывается из сердца, из высшего мира. И если эта точка растет, она уже начинает мешать сердцу. Да, у него уже нет к этому миру таких уж больших требований, и он становится вследствие этого. Но он даже забрасывает свою работу, немного свою семью, разные вещи, потому что точка в сердце тянет его к чему-то другому, что здесь поделаешь. И развивается до тех пор, пока, если он действительно вкладывает в это. Проблема в том, что есть такие, которые живут с двумя этими силами этого мира и будущего мира, с сердцем и с точкой в сердце, и могут так продолжать и страдать. Да, и несчастный, ты знаешь, это как есть человек, который может выйти из своего состояния, но отчаялся уже, и нужно подтолкнуть его. И для этого есть группа, для этого есть книги, для этого нужно несколько средств. Конечно же, сам человек не способен. Об этом вообще не спорят. Очень редкие люди, которые смогли это сделать, потому что получили особую помощь свыше, но мы не полагаемся на чудо. Так написано. А то, что можно, это добавлять силы от группы, чтобы они тянули тебя и подталкивали тебя, а ты, когда у тебя есть тоже хорошие времена и пробуждения, будешь подталкивать их и будешь тянуть их. И так взаимно, на самом деле, к этому можно прийти. Но в таком виде, когда на самом деле пользуется силой помощи от других. Поэтому нужно находиться в группе и обязаны быть в совместной работе относительно цели, а не просто так устраивать какие-то пикники и посиделки. Понятно, да? И если это делают, тогда приходят к успеху, да?
0: Ну, разве точка в сердце — это не восприятие, это желание?
1: Точка в сердце — это желание, это не восприятие, это не разум. Наше сердце — это желание, а точка в сердце — это более внутреннее желание. Это часть духовного желания, которое человек потом приобретает. Это называется ахаб высшего. Есть всякие названия для этого. Еще? Все понятно. Ну что, стесняетесь спрашивать? Будет хорошо. Ну тогда перейдем дальше. Он хочет показать, что он не стыдится. Ему не о чем спрашивать, но вот так спрашивает. Ну, давай.
0: Откуда из всех, кого мы называем обывателями, ощущение неживого уровня святости? Почему они чувствуют, если не из точки в сердце, что есть что-то другое? Как вообще они могут это почувствовать, что существует другая реальность?
1: Я не совсем понимаю твой вопрос. Может быть, он такой. Вопрос вообще из разума, а не про нас. Ты говоришь так. Есть много людей в мире, которые чувствуют своего рода отношение к чему-то выше этого мира. И они это называют духовным. Они верят в разные вещи, в разные силы, может быть, в богов, да? И люди, относящиеся к религиям разного рода, или к верованиям, или просто люди, которые даже не могут отнести себя к какой-то определенной религии или к чему-то. Но просто так чувствуют, что есть какие-то силы, верят. во все возможные действия и способы, с помощью которых другие люди могут на них влиять, как там сглаз, магнитные силы, да, всевозможные вещи такого рода. Они тоже чувствуют это через точку в сердце или нет? В чем разница между тем, что чувствуют разные люди? Всевозможных там типов, включая религиозных, нерелигиозных, просто верящих в силу природы и тем, что есть точка в сердце. Тот, кто чувствует точку в сердце, никогда не может получить удовлетворение от наслаждения, облаченного в какое-то одеяние, как, например, всевозможные там чудеса или какие-то особые лечения, которые делают люди, и уж тем более там разные картины или изображения, он не может облачить свою цель, к которой он стремится, божественную, в какую-либо вещь, которую можно представить себе в разуме. Он должен прийти к постижению, к наполнению внутри этого духовного кли, который я получил. Теперь откуда человек знает? Ко мне приходят разные люди. И ты знаешь, они открывают книги, предсказывают будущее, работают силами и так далее. И они утверждают, что они находятся в ощущении высшего мира и слышат оттуда всевозможные вещи внутренним слухом. Я не говорю о душевно больных, да? Ну, у них есть всякие такие вещи, прямо целые техники. Да? Я не могу их убедить. Это точка в сердце, не точка в сердце, это в порядке, правильно или неправильно. Я просто не вступаю с ними в контакт. Говорю, что это не моя область, и все. Хотите изучать учение 10 сферот? Пожалуйста, нет. До свидания. Почему? Но мне это не важно. Я говорю с ними очень коротко, что все остальное для меня не важно. Прямо так я обрываю учение 10 сферот. Да или нет? Откуда у них есть все-таки впечатление такое от неизвестного? Где они ощущают это неизвестное, да? Ведь животные не чувствуют такого. Может быть, нет, может быть, да, но нам кажется, что нет. А человек все-таки чувствует. Эти вещи приходят к человеку через внешний келим, который есть у нас. У нас есть внутренний келим, которые называются зрение, слух, обоняние, вкус, осязание, да? Пять наших келим, органы восприятия, через которые мы воспринимаем этот мир, и это называется внутренними келим, то есть то, что мы воспринимаем в них, мы можем измерить, проверить, произвести анализ, построить науку на каждое чувство, создать для каждого чувства дополнительные приборы, расширив диапазон его восприятия, да, и так далее. Это наши внутренние келим. И кроме этого, у нас есть внешний келим, которые мы не очень-то можем контролировать и управлять ими. Есть люди, которые могут управлять ими больше, есть те, что меньше, а есть вообще, которые не могут. Да? Это келим. Мы называем это своего рода всевозможными ощущениями в подсознании. Наше сознание опирается на пять органов чувств, который разум проясняет, упорядочивает, анализирует. Да? А подсознанием называется это то, что не входит в этих чувства, а относится к более внешнему чувству. У человека есть также интуиция. Как это на иврите? Тоже интуиция? Да? Всевозможные подобные вещи. Есть всякие бедуины из Негева, которые чувствуют гораздо более все происходящее. Даже в армии этим пользуются, да? следопытами. Так что в нашем мире нет недостатка в людях, которые действительно могут работать с энергиями нашего тела, да? С магнетизмом, биологией, с разными такими биоэнергиями. Но это не относится к духовному. Это относится к нашим внешним келим, животным нашим внешним келим. И есть животные и звери, у которых это развито больше, чем у человека. Они чувствуют там землетрясение или какой-то дождь или ветер по разным таким признакам. Есть примитивные народы, которые настолько связаны с природой, что действительно могут на расстоянии в 1000 километров оказать на тебя влияние. И у нас тоже есть, если ты связан с каким-то человеком, ты чувствуешь, что с ним произошло, даже если он находится за 1000 километров. Но это животные келим в плоскости этого мира, они не относятся к точке в сердце. Их можно развивать с помощью всевозможных техник. Но не стоит обманывать себя, будто это может наполнить нас или сделать нашу жизнь лучше. Мы видим, что в конечном счете это не помогает. Даже если ты будешь знать будущее, это не поможет. Изменить будущее ты не можешь. Изменить будущее ты уже можешь только сверху. Немного почувствовать его, как животные чувствуют, что через 3-4 дня будет землетрясение. Но убеги от этого. Убежишь, получишь то, что тебе перечитается, что-то другое. И даже когда ты убегаешь, это уже включено в программу. От более высокой ступени мы не можем убежать, а только подняться к ней и там произвести изменения. Что значит произвести изменения? Когда ты находишься там, ты уже изменяешься. Что значит произвести изменения? Ты не можешь подняться на более высокую ступень и произвести изменения, которое будет действовать внизу на более низкой ступени. Каждая ступень сама по себе. Но если ты поднимаешься, то там уже другая жизнь. Поэтому мы не должны впечатляться от всех вещей подобного рода. И у кого действительно есть точка в сердце, он ощущает, что кроме этой точки у него нет ни рук, ни ног, ни языка, ничего, с помощью чего он мог бы повлиять на свою судьбу, а только из точки в сердце единственно. Вот и все. Но это пока не приходят к этому, пока действительно не очищают всю эту грязь, эти слои вокруг точки в сердце, и видят, что раскрывающие будущее, и всякие фокусники, и всякие средства, и всякие, ты знаешь, там амулеты, ничто к ним не относится, и только она сама по себе желание чистое к Творцу, насколько оно будет велико по отношению к точке в сердце, тогда оно может быть быстрее в более прямой форме достигнуть, прилепиться к нему, и там источник его и наполнение его, пока человек не проделывает всю эту работу по очищению и исправлению. Это берет время.
0: А если человек приходит к религии или возвращается к ответу?
1: Я не знаю, что это такое.
0: Ну, те, кто не изучает каббалу.
1: Ну, возвращающийся к ответу, совершающий возвращение — это человек, который ощущает какое-то вдруг пробуждение и принадлежит пока еще к вере. Мы это называем массовой, скажем, веронской. Я не хочу сказать животное, но массовой.
0: Он в своих внешних келим как бы чувствует то, что происходит в его ощущении.
1: Это в ощущении каждого внутри нашего сердца верить, что есть какая-то высшая сила, что есть что-то, что определяет судьбу его. Обычно это приходит из страха перед непознанным. И тогда люди строят себе какую-то систему, которая может ответить на все их ожидания, на все потребности удовлетворения разума, как говорится. что есть что-то, что я делаю так, а он делает мне в ответ так, и так далее. Это каждый Адам и Хава в этом мире, как говорится. Все люди, которые не относятся к нашему народу, между прочим, это были народы примитивные, развивавшие себе эти вещи также без этого. Человек не может жить. Есть у нас хисароны, которые должны наполняться именно такими всякого рода ритуалами и действиями, и того, что мы называем обычаями. Рэби называл все эти вещи обычаями. То, что человек делает в этом мире, не исходя из точки взгляда,

0: и напоминает ему о действиях, которые он действительно должен делать. Они как бы пробуждают его узнать, что является тем действием, которое я должен выполнить в своем сердце, что называется, скажем, разделять между мясом и молоком. Так какие есть во мне, внутри моего сердца, такие вещи, что относятся к мясу, это к молоку, но не к мясу и молоку этого мира, да? Желания, которые относятся к этой категории мяса и молока, скажем, правой линии, левой линии, да? Что я должен отделять между ними, да? Так и так, в форме такой и такой, сделать исправление на эту еду и на эту еду, то есть на получение света хохма, на получение света хазатим и так далее.
1: Каббалисты установили эти обычаи, чтобы были у народа, чтобы продвигать народ, конечно, к истинному выполнению. То, что мы вышли в изгнание, это проблема, что мы потеряли связь между материальным выполнением и духовным выполнением. Вышли в изгнание, то есть это сейчас скрыто от нас. И 2000 лет мы уже выполняем заповеди, то, что называется заповедями. Это также мы по ошибке называем это заповеди. Заповеди — это духовные действия, на которые эти обычаи только намекают. Так что из-за скрытия простой народ начал называть это заповедями вместо обычаев. И так и погрузился в них, потому что остальное скрыто. Более высокое, истинное их выполнение. И так все спустились, это называется изгнание, спустились с этой духовной ступени, знали, как выполнять, знали, что выполнять, были в связи между действиями духовными и материальными. Был храм, были все эти вещи, связанные с этим. А в изгнании мы как бы изначально не должны выполнять заповеди. Как можно выполнять что-то, если ты не находишься внутри клипы? Мудрецы установили закон, что мы будем все-таки выполнять их, чтобы потом знать, когда вернемся в землю Израиля, имеется в виду земля Израиля, также заповедь есть, связанная с землей. То есть, когда вернемся в землю Израиля, то есть в мир Ацилут поднимемся к исправлению, и будем знать, как бы, как из нижнего учить высшего, то есть как соблюдать действительно заповеди в желании получать посредством экрана и высшего света. Ну, можно потом вернуться к этому, как пишет Бааль Сулам в начале предисловия к ТЭЦ, что это железная стена, которая отделяет нас от науки Каббала. Что если мы будем изучать науку Каббала, узнаем, как действительно и что действительно есть внутри этих 613 паролей, узнаем, как действительно их выполнять в истинном виде, кли, экран и свет.
2: Согласно тому, что вы говорите, что у того, кто учит Каббалу, нет, по сути, нужды делать никакие внешние заповеди, как мы делаем сегодня?
1: Я не говорю, делать или не делать. Я только ставлю все эти вещи, расставляю по своим местам. Поэтому думают, что я отменяю заповеди. Нет. Я говорю, что у каждого есть свое место. Написано «заповедь без намерения», как «тело без души». Если ты выполняешь какое-то действие, животное, то есть в животном, да, в своем теле, поэтому оно называется животное, и внутри своего сердца, которое пока эгоистическое, ты делаешь действие в этом мире, а не заповедь в ее истинном виде. Что и называется, что желание получать получает ради отдачи, раскрытия Творца, и этим ты наполняешь свое духовное кли, шхина, в раскрытии Творца. Все это написано в книгах. И пока мы не достигаем намерения ради отдачи, что называется экраны, отраженные света, мы не выполняем заповеди как следует. Это то, что Бааль Сулам пишет в конце предисловия книги Зоар, что заповеди в Торе называются Эйтин, советы и Пкудин, залоги. как достигнуть

0: действительно выполнение заповедей. И после того, как ты выполняешь заповеди, ты выполняешь повеления и советы, и заветы. Советы, как достигнут то, что мы делаем во время подготовки. И после того, как проходит махсом, тогда мы делаем повеление. Это пкудот, это от слова пикадон, залог, что ты делаешь действие в получении ради отдачи и получаешь вот этот залог. То есть получаешь свет, который относительно этого действия там заложен, и ты получаешь его в получении ради отдачи. То есть исправляешь свою душу, твоя душа состоит из 613 желаний. Каждое желание, которое ты исправляешь с экраном, это ради отдачи. Это называется, что ты исправил душу. Выполнил 613 заповедей. Из точки в сердце, если ты начинаешь увеличивать точку в сердце, эта точка, она как бы раздувается в такое духовное пли, которое содержит 613 частей. И они называются 248 заповедей разрешительных, и ты получаешь там ради отдачи. 365 заповедей запретительных, в которых нельзя получать ради отдачи, то до конца исправления. И если ты исправляешь в таком виде все свои желания, когда точка в сердце развилась, исправил их, ты входишь на ступень, которая называется «конец исправления». И тогда все эти желания соединяются воедино, заповеди разрешительные, запретительные, и они создают, буквально порождают такое состояние, которое называется гмар-тикун. Все это происходит внутри точки в сердце, внутри желания, а не руками и ногами. А руками и ногами, то, что мудрецы установили, что мы должны выполнять, это для того, чтобы мы не забыли, что мы наоборот, когда я делаю что-то, допустим, какую-то заповедь, благословение, это напоминает мне, о, где я, где Творец, что у меня с Ним, какая связь, какие отношения. Напоминать мы должны. Так что действительно ветвь в этом мире, которую мы должны выполнить руками, языком, эта ветвь действительно может привести нас к корню, к выполнению с помощью экрана.
1: Получилось какое-то запутанное состояние. Я знаю много людей, которые были в обычной религии, начали учить каббалу, пробудились, и я себя нахожу среди них, и, по сути дела, я уже не выполняю, не накладываю тфилин, и сделал много других практических заповедей, которые казались мне ценными, а теперь мне они сегодня не представляются имеющими ценность.
0: Это действительно правильная такая претензия со стороны хозяев жизни, со стороны иудаизма, такого массового, к иудаизму индивидуальному, каббале, что в массовом иудаизме человека обучают, как делать, и убирают у него все вопросы, все сомнения. Ты должен делать, и чем более скрупулезно ты выполняешь, не спрашивая, ты больший праведник. И это верно для простого народа, пока не пробуждается в нем точка в сердце. И тогда это не помогает. И человек, который начинает жить, исходя из точки в сердце, и тогда, конечно, все его общее вот это выполнение ослабляется. Не о чем говорить, конечно, ослабляется. Как я говорил раньше, и на работе он слабеет, и в семейной жизни, и все эти вещи, которые есть в этом мире, включая выполнение этих физических заповедей в этом мире. Все это просто не находится в его поле зрения. Он не сосредоточен на этом, он не обращает на это внимания. Его сердце сейчас не направлено на то, что происходит в плоскости этого мира, как бы наверх, а наверху он ищет, но не находит связи между тем, что он ищет наверху, и между тем, что находится здесь, не на работе и не в семье, и не в выполнении этих физических заповедей.
2: Так он подвешен между небом и землей.
0: Конечно, поэтому написано, что мнение Торы противоположно мнению этих хозяев жизни. И это известно уже из поколения в поколение. И поэтому так боятся те, кто начинает изучать Каббалу, они дают плохой пример всему народу. Но они действительно ослабевают во всех этих действиях. И это такой период, который человек должен пройти. И у него нет выбора, потому что он входит сейчас в работу согласно желанию, не в работу согласно воспитанию. И пока он найдет в своем желании связь между действиями физическими и духовными, есть связь. Какая связь? Связь, которая помогает, когда есть период, что он почти полностью, ну, тфилин, может быть, он прекращает иногда, ну, кашрут остается, то есть заповеди запретительные в основном остаются, а заповеди разрешительные, повелительные, они, в этом он слабеет. Нужно сказать прямо, это действительно то, что происходит, и отсюда ты поймешь. Есть у меня также несколько учеников из религиозного сектора. Я учусь с ними виртуально. И очень боюсь вообще затрагивать их. Это такие люди, которые умоляли, что они просто не способны, не могут без этого. Но если ты слышал, то ты слышал от меня, что я вообще не принимаю никого, каких религиозных ребят. И это по той же причине, что я не хочу показать его окружению, и его миру, и его учителям, что я порчу людей, чтобы они спустились и отошли от выполнения Торы и заповедей физических в этом мире. И это случится с ними наверняка, потому что я вижу, сколько в этих единичных вот этих религиозных ребят, которые находятся в учении, насколько у них, если они учат правильно, у них вот эта физическая часть слабеет. Они уже не могут стоять 2 часа молиться, потому что их молитва — это другая молитва из точки в сердце, согласно внутреннему желанию. И они не могут выполнять всякие эти вещи. И действительно, они несчастны, они живут внутри религиозного населения. И это такая вещь, у которой пока нет решения. И я не хочу говорить, какое будет решение, не хочу. Для чего мне входить в эти вещи преждевременно? Я вижу, но придет время. Но светские, они ничего не делают, только согласно своей природе. Животные действуют, они согласно воспитанию прежнему, который относится к религии или там к чему-то. Их я принимаю. И тогда мне не нужно

0: Шалом, хаверим аувим, хаверот аувот, ниви.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, подруги.
2: Здравствуйте.
1: Мы с вами говорили несколько секунд до этого, прежде чем начать урок, и почувствовали заново огромную благодарность за то, что Творец раскрывает нам такую возможность, такое окно в сутках, чтобы еще раз погрузиться в Рабаша, еще раз ухватиться за руку Рава, который ведет нас по этому пути, собраться всемировым кли, еще раз подняться к величию цели, поднять его над нами, над нашей жизнью, вместе собраться, проделать это на этом уроке, вместе привлечь свежеобращающих к источнику. И мы приглашаем всех наших товарищей, подруг, задавать свои вопросы, вместе пережить все материалы, данные нам, еще на несколько сантиметров подняться выше над землей, ближе к Творцу.
3: И статья именно об этом, мы говорим о понятии радости. И Рабаш объясняет нам, как радоваться именно величию Творца. И мы выбрали часть статьи, в которой можно понять все сердцевину, все статьи. И был вопрос Раба, как мы можем радоваться, когда у нас есть, по сути дела, две точки. И поэтому мы рады за то, что есть у нас это понятие. С одной стороны, мы получаем очень глубокий взгляд на себя и на других, и что управляет нашей природой, с одной стороны, очень глубоко, а с другой стороны, мы видим, что точка в сердце, и это слабая точка, и это сердце, оно управляет, и большую часть времени мы понимаем, что мы ради получения находимся, и в этом состоянии, пока мы еще не находимся в Лишма, когда мы стремимся и хотим очень прийти туда и быть намерением ради доставления наслаждения Творцу через столько товарищей. Но все, что мы раскрываем, это то, что мы снова в этом не находимся, и снова не думаем о себе, и снова я забываю, как из этой ситуации мы можем прийти к радости. Это то, чему нас учит Рабаш. Это именно в том отрывке, который мы прочитаем, а затем в клипах и в отрывках, которых направляет нас Рав.
1: Сейчас мы зайдем в статью. Со слов, когда принимает на себя эту работу, и запомним одну важную вещь. Рабаш говорит о человеке, но речь всегда так или иначе о человеке, который находится в группе, в обществе, в десятке. Будем держать десятку в нашем сердце и вместе войдем в статью. И когда принимает на себя эту работу, он говорит, конечно же, я должен увидеть сам, то есть понять, проверить себя, не обманываю ли я себя, и иду ли правильно на этом пути, как это должно быть, то есть выполняя все заповеди, как заповеданы Творцом. И ни по каким другим причинам. Но сказано, всегда будет заниматься Торой и заповедями даже из ло лишма, поскольку из ло лишма придет к лишма. Так как же мне думать о себе в таком состоянии, если я должен думать только о том, чтобы все было бы ради блага небес.
3: И мы должны быть в этих пояснениях. С одной стороны, мы должны быть ради отдачи, а с другой стороны, видим, что пока еще находимся в Лолишма. И здесь Рабаш направляет нас, каким должно быть наше отношение к этой дуальности, конфликту, к противоречию между сердцем и точкой в сердце.
1: Есть у меня большая честь, то, что дал мне Творец мысль и желание хоть как-то выполнять Тору и заповеди по правилу того, что то, что важно, мы не смотрим на количество. Пускай даже это будет малое количество, но если качество важно, то даже самое малое в количестве уже будет важно. Поскольку Тора и заповеди — это то, что нам Кадош Барух Ху, Творец, заповедовал выполнять. Поэтому неважно, насколько я могу, а пускай даже это будут самые плохие низкие намерения, в конечном итоге в отношении действия я исполняю то, насколько тело позволяет это мне.
3: И это должно быть величие и важность, которая должна быть в выполнении объединений и заповедей, даже с намерением лолишма, даже с намерением ради получения. И все, по сути дела, зависит от того, насколько я ценю качество такого действия. Несмотря на то, что оно незначительное, может быть, всего лишь несколько минут, секунд, мгновений в день, но если я это очень ценю, я уже совершенно по-другому к этому отношусь, правильно, как учит Рабаш.
1: И хотя я не способен преодолеть желание тела, тем не менее я рад тому, что, по крайней мере, у меня есть силы исполнять заповеди Творца хоть в каком-то виде, ибо я верю, что все подчиняется управлению. То есть Творец дал мне мысль и желание, и силы исполнять Тору и заповеди. И я благодарю его за это. Ведь я вижу, что не всем выпала честь исполнять заповеди Творца. А он должен сказать, что у него нет сил, чтобы оценить величину и важность исполнения заповеди Творца, даже и без всякого намерения.
2: Это очень красиво, что у нас есть все условия для того, чтобы мы могли продолжать войти в этот урок, продолжить его на протяжении дня, привлекать свет, возвращающий к источнику. И насколько мы счастливчики от того, насколько все не само собой разумеющееся, наоборот, мы должны ценить то, что нам дано. Соответственно, этому будет радость и правильное отношение к Творцу.
1: Так же, как он пишет в книге Шамати в 4 статье, что в мере благодарения он получает и ответ. Продолжим. И это можно уподобить тому, как мы видим, что ребенок не хочет есть, потому что не испытывает никакого удовольствия от еды. И тогда родители кормят его, хочет он того или нет. И даже если у ребенка нет никакого удовольствия, но в конце концов даже и по принуждению, это тоже полезно ребенку, чтобы он мог поддержать существование и расти. Хотя, безусловно, лучше, если ребенок сам хочет есть. То есть он получает удовольствие от еды. Но даже без удовольствия, целиком по принуждению, это тоже полезно ребенку.
2: Хороший пример. Так почему мы настолько наслаждаемся отдачей? Потому что не хватает желание к отдаче, как у ребенка к еде в приведенном примере. Если бы мы хотели отдавать, то прежде всего мы бы наслаждались действиями по отдаче. Но, с другой стороны, даже если человек ест без желания, он, тем не менее, растет и не становится от этого более больным. Наоборот, он выздоравливает. То есть действие само по себе уже важно, даже и без желания. Несмотря на то, что желательно, конечно, если бы он хотел.
1: Да, уподобь свое желание желанию высшего, как сказано. Аналогично следует сказать в работе, продолжаем чтение, аналогично следует сказать в работе Творца, хотя тот, кто исполняет Тору и заповеди по принуждению, то есть заставляет себя исполнять их, а тело его сопротивляется, чему бы то ни было в святости. Тем не менее, он это то действие, которое он совершает, делает свое. То есть благодаря этому он может прийти к состоянию, когда у него действительно будет желание исполнять их. И тогда все те действия, которые он производил, не возвращаются пустыми, а все, что он делал, входит в святость.
2: Мы часто встречаемся с такими вопросами: стоит делать, не стоит делать, и так нет намерения, так какая польза от этого? Желание поучаствовать, есть много возможностей как бы обмануть нас, чтобы не действовать. Здесь же он говорит очень просто: в любом случае действие, которое делает человек, делает свое дело. И также говорит, что все действия, которые уже сделал, они не впустую, а все, что он сделал, входит в святость. Продолжаем. Это можно объяснить так, как сказали наши мудрецы, объяснили стих. «Приведет его по воле своей к Творцу». Учили наши мудрецы. «Приведет его» указывает на то, что его принуждают. Каким образом? Принуждают его, пока не скажет «желаю я». Получается, что мудрецам были неясны слова «по воле своей к Творцу», то есть во всех действиях, которые он совершает, чтобы приблизить себя к Творцу, такое действие не называется действием, если он не хочет исполнить его ради небес, что называется по воле Творца. Просто этот человек еще не способен совершать действия, чтобы они были ради Творца. Выходит, что у его действий нет никакой ценности, подобно тому, что он ничего не сделал бы, так как они еще не соответствуют воле Творца.
1: То есть вопрос такой, как я чувствую свои поступки, пока еще не имеют никакого намерения, совсем другие желания, совсем другие намерения. Если у меня нет ответа на то, для чего я это все делаю, то, как это требует группа, то я начинаю вдруг чувствовать изнутри, что что-то противится моим действиям и поступкам. Возникает вопрос, для чего я это делаю? Для чего же нам даны такие действия, спрашивается?
3: Однако сказано «приведет его». Это означает, как сказано, указывает на то, что его принуждают. То есть даже и по принуждению. То есть даже если он не желает делать ради небес, это все равно называется жертва. И это непонятно, ведь он не хочет приносить жертву Творцу. В таком случае начало стиха, его конец находится в противоречии. И на это они дали объяснение, принуждают его, пока не скажет «желаю я». Это означает, что это следует правилу, высказанному мудрецами: всегда обязан человек заниматься Торой и заповедями, даже если в лолишма, потому что из лолишма приходит к лишма, где имеется в виду, принуждая себя раз за разом, несмотря на то, что тело не согласно работать ради небес. А причина этого в том, что там, где оно не видит собственную выгоду, оно не способно делать ничего.
1: Как мы поступаем постоянно, так? Там, где у меня нет топлива для работы, как нам пишет во второй статье Рабаш, там, где я не вижу собственной выгоды, я не двигаюсь с места. Тут же в нашей группе мы должны уже идти против такого желания. То есть связать себя буквально к этому, привязать. Вместо того, чтобы оно привязало нас, мы это желание привязываем к обществу, к группе, к окружению, к десятке, и несмотря на то, что у нас нет силы, противоречия и так далее, и претензии тела, мы все-таки это выполняем. Посмотрим, как.
3: И тем не менее он не смотрит на доводы тела, он говорит своему телу: «Знай, что и по принуждению ты будешь исполнять заповеди Творца, и тебе не поможет никакое сопротивление этому действию». Говорят, что у практических заповедей есть особое свойство приводить человека к лишма, и потому принуждают его. То есть он принуждает себя и не слушает никакой логики и выводов, которые тело хочет объяснить ему. А он говорит ему, что в конечном счете он придет к свойству лишма. И потому, пока не скажет «желаю я». То есть, как сказано выше, и зло лишма приходит к лишма. И это называется «желаю я».
1: Что у человека остается, кроме претензий тела? Что у него есть? Есть группа вне себя. Ввести себя в десятку, получить от них этот свет, это величие. И только так он сможет подняться над этими претензиями. То есть не заниматься ими. Мы сейчас собираемся подняться на следующую ступень. Как? Величием цели. Только от десятки. Это можно получить от первоисточников и от рава, учителя.
3: Поэтому всякий раз, когда он вспоминает о совершении какого-либо действия в святости, в нем тотчас же пробуждается великая радость от того, что он удостоился немного коснуться тех вещей, которые Творец заповедовал исполнять. И хотя он и не знает, что все, что он делает, это только лолишма, тем не менее нет конца его радости, так как мудрецы обещали нам, что из лолишма приходят к лишма. И он следует правилу, соблюдаемое для легкого, тем более соблюдается для строгого. Ведь наши мудрецы сказали, совершающие возвращение из любви, злодеяние становится для него как заслуги. Совершающие возвращение из трепета, злодеяние его становится для него как заблуждение. Согласно этому, что когда он удостоится работать лишма, нет сомнения, что все заповеди, которые он совершал до лишма, войдут в святость и будут важны, как будто он совершил их в лишма. Получается, что даже когда он пока еще не работает в лолишма, это для него так же важно, как будто он работает в лишма. То есть он отчитывается перед собой, что все действия, которые он совершает, без сомнения важнее, чем злодеяние. И нет сомнения, что они будут исправлены во благо. И наверняка всякое действие, которое он совершает, даже если эта вещь маленькая, зачтется ему как большая заповедь. Согласно словам мудрецов, остерегайся нарушить легкую заповедь так же, как и строгую, ибо не знаешь ты вознаграждения за заповедь.
1: Это та причина, по которой каждое действие, которое мы выполняем ради группы, ради десятки, распространение, неважно как, мы буквально записываем все эти действия, как бы гравируем их на сердце. Мы не знаем, как это повлияет в дальнейшем, как это выразится, отразится дальше. Через там 100 лет, неважно. Любое действие создает впечатление определенное в нас, в мире. Поэтому как раз на этом этапе говорит нам Рабаша Бальсалам, лолишма становится даже важнее, чем лишма. Тут сосредоточена истинная работа.
3: И поэтому, когда он дает себе отчет в своих действиях, видит, что чьи заповеди он исполняет, а также, когда произносит какие-либо слова Торы, он говорит себе, чью Тору я учу. И когда произносит одно из благословений, ну, наслаждение, например, Шако, либо по слову твоему, или Амуци, извлекающий, он думает, с кем я сейчас говорю. Получается, что он пребывает тогда в абсолютном совершенстве, и это совершенство порождает радость, тогда как он тогда слит с Творцом, как он оценивает сам, что он говорит с Творцом, который является добрым и творящим добро. И автоматически он получает радость от корня, ибо корень всех творений — это Творец, которого называют добрый и творящий добро. Какая радость, что Рабаш дает нам такие слова, можно почувствовать важность Рабаша. Любое маленькое действие, которое он выполняет, и насколько это является ключом, по-настоящему нашим ключом к счастью, радости, величию и энергии на нашем пути. И сейчас вопрос. Где он получает эту оценку, что он может ценить любое действие, даже ло лишма, как будто это по-настоящему лишма?
1: Это как раз наш вопрос. Мы приглашаем вас задавать эти вопросы, поскольку все, о чем мы сейчас будем говорить, это основная наша работа в десятке. Как человек работает в этом отношении по Рабашу. Давайте разогреем наши моторы, подготовимся. Вот уже готовый Умен Мак 83.
3: Только сказать до этого, что мы приглашаем всех войти в систему Арбут. И можете это вживую написать, как вам лучше. Мы ждем вопросов. Мак 83, пожалуйста.
4: Всем добрый день. Спасибо за такую замечательную тему. Вот в статье было, да, что в ло лишма мы исполняем заповеди через сопротивление. И вопрос, а вот в лишма уже мы, получается, чувствуем в этом наслаждение и стремимся к этим действиям. И есть ли все равно сопротивление, когда мы работаем уже в лишма?
1: Если бы мне не было сопротивления, если бы мне на чем было преодолевать себя, ведь у нас есть исправление для цели и сама цель. Если бы не было сопротивления, то чем бы нам казалось лишма? Нам дается вторая природа, когда мы наслаждаемся тем, чтобы любить, отдавать. И тогда мы просто наполняемся нам хорошо. Что же произошло без сопротивления? Мы просто наслаждаемся от самой отдачи. Значит, мы уже будем получать ради, отдавать ради получения. Поэтому так или иначе сопротивление необходимо. И там уже просто будет другой вид работы, но так или иначе сопротивление относительно намерения получать. Мы видим это в Мордехае, в Торе, в Аман, всех этих сил. Это не бесконечно. Повторяется на разных этапах, пока мы не приходим к абсолютной просьбе к Творцу, которую развивает человек за всю общую душу Адама Ришон. С этим он обращается в результате.
4: А вот в чем все-таки разница вот сопротивления в лишма и сопротивления в лолишма?
3: Но прежде всего, для чего знать, в чем сопротивление между лишма и лолишма, мы должны почувствовать и то, и другое. Но в начале есть здесь сопротивление в ло лишма, да? Как мы читали в Рабаше, тело говорит, все, что ты делаешь, это ло лишма. Так для чего же ты делаешь? Ведь написано, что должно быть намерение, иначе нет пользы от твоих действий. И вроде бы он прав, и написано так. Заповедь без намерения, как тело без души. Так зачем же делать без намерений? А Рабаш говорит, нет, именно из ло лишма приходит лишма. И по мере того, насколько он ценит ту заповедь, которую выполняет любое действие по объединению. Скажем, мы готовимся к конгрессу или сидим на уроке сейчас, читаем первоисточник, объединяемся и так далее. Все эти действия — мы очень-очень буквально благодарны за них, что есть у нас такая возможность находиться под воздействием света и духовно развиваться. Это наша работа в противоположность Лолишма, который говорит нам, зачем вам все эти действия, если все это ради получения. По сравнению с этим в Лишма есть другая работа. Он пишет об этом и в Шамате. Он пишет, что он выполняет это действие. У него самого есть желание лишма. Он сам хочет объединяться, он хочет, сам хочет отдавать, сам хочет выполнять все эти действия. Есть у него желание к этому, он видит это. И тогда у него возникает другая проблема. Он говорит там, что его проблема или работа его в том, что вы спрашивали, его сопротивление в том, чтобы сказать, что все, что он делает, это Творец делает. Несмотря на то, что он видит, что он делает. Вроде бы у него есть желание, он действует, но его усилие — это включиться в «нет никого, кроме него» в этих действиях. Чтобы мы пришли к этому. Испания, пожалуйста.
5: Buenos días, amigos y amigas.
3: Здравствуйте, товарищи и подруги. В статье мы должны относиться к Творцу, но даже по отношению к нашим товарищам в десятке мы чувствуем, что это не настоящие отношения, и мы поэтому не можем их любить или ждать какого-то уважения или оплаты. Так как же правильно относиться к этому?
1: Как раз задаете очень точный вопрос. Если возникает тело со своими претензиями, зачем тогда любить этих товарищей? Дают какое-то уважение тебе, почет, далеко не всегда, какое-то направление, наполнение.
3: Он говорит также, когда он любит их, он любит это их ради почести и любви. Так как же исправить это?
1: Да, я чувствую, что он говорит это чисто искусственно. Что же придаст топливо, чтобы любить по-настоящему таких же товарищей? Откуда я получу этих сил? В этом вопрос, по сути.
3: А в чем ответ?
1: Ответ, может быть, через клип «Право» услышим. Отлично. Посмотрим второе видео. Мы уже давно хотели, на самом деле, его показать. Что нам следует делать в десятке? Какова наша групповая работа для того, чтобы переработать все эти претензии, чтобы плыть, направить себя в правильном направлении? Где та кнопка, которую можно нажать и сказать, да, я переключаюсь на любовь? Но чтобы к этому прийти, нужно прежде всего, чтобы этого не доставало. Клип. Мне нужна группа только для одного. Только для одного, чтобы она поставляла мне величие Творца, поскольку он скрыт. Вместо скрытого Творца он дал нам группу, силу группы. Если бы я работал с ним напрямую, он был бы раскрыт мне со своими наслаждениями, величием, и я бы тогда напрямую в своих килим получения наслаждался бы и никогда бы не смог из них выйти вовне. Как тот самый вор, который по притче бежит впереди всех и кричит: «Держите вора!» Желание получать бы вело меня и говорило: «Смотри, я же к Творцу бегу». Я бы никогда не мог познать, что я нахожусь в желании получать. Посмотри на весь мир. Те, которые на самом деле прикладывают большие усилия, но не могут этого увидеть, поскольку у них нет точки бины, которая бы противостояло точке Малхут. И таким образом можно было бы установить, что они находятся внутри желания получать на самом деле. Поэтому вместо того, чтобы Творец был скрыт, он дал мне группу, силу группы. И в ней, насколько я способен приложить усилия. Но меня не просят, не требуют, чтобы выйти я вышел из себя. Но насколько я приложу усилия и буду готов принять от группы, от окружающей среды, то величие Творца, о котором они мне вещают, так, несмотря на то, что они сами не очень понимают, о чем говорят, но они мне как бы вещают этот транслируют это, то у меня возникает сила величия Творца, направляющий меня к цели. Мы видим, как люди зачастую работают каким-то, направляя себя к каким-то абстрактным целям, которые даже не имеют ни логического какого-то фундамента понятного. Но тем не менее, они за них готовы там идти на все. И тут только ради этого я должен как бы принизить себя. Но это включает в себя множество действий. Я должен принизить себя относительно группы. Я должен почувствовать, что группа велика, высокая, она важнее для меня. Я должен передать им свое мнение, как бы продать его и купить взамен то самое их мнение, которое величие Творца. Тут есть очень многообразное, многофункциональное партнерство. И все это постигается, и все это входит в определение величия Творца, которое должна поставлять мне группа, товарищ. За что же я начинаю вдруг почитать своих товарищей? Именно за то, что они мне дают единственное во всем мире. Мы понимаем, что нет иного места в мире, которое бы подпитывало меня, давало мне это. Дать это только принять это от товарищей и дать им. И в результате я это ищу повсюду среди товарищей, как они действуют, что мы ищем среди товарищей. Только от этого я уже могу получить величие Творца, свет. Когда я вижу их преодоление, я начинаю их почитать, я начинаю видеть, что это единственный мой источник к связи с Творцом. И оттуда уже развивается особое ощущение любви, почета, уважения, ценности. Я желаю попросить Творца, чтобы он помог мне любить этих товарищей, потому что только таким образом может возникнуть во мне правильная связь.
3: Давайте ответим на несколько вопросов, которые вы послали. Сунгулиц Германии 3 спрашивает. В состоянии совершенства сказано, что у человека нет никакого хисарона. Так что же является движущей силой в продвижении в работе, что создает желание к дополнительному продвижению согласно науке Каббалы? Если мы находимся в состоянии совершенства, прежде всего, совершенства от чего? Если мы находимся в состоянии совершенства от того, что мы отдаем товарищам, это уже высокое и большое состояние, и сказано, что всегда мы можем добавить в настроении товарищам. То есть, если мы по-настоящему находимся в состоянии совершенства, и вследствие этого мы не чувствуем недостатка, когда мы находимся в каком-то стремлении к отдаче, так что же мы можем сделать? Это именно время, чтобы вкладываться в группу. Именно то время, как Рав сказал, продавать им величие Творца, давать им величие Творца, потому что это наша взаимная работа. И когда я буду находиться в хисароне и отсутствии сил продвигаться, когда не будет у меня хисарона, не со стороны совершенства, а потому что нет у меня сил к хисарону, тогда я могу приобрести у них величие Творца, потому что то, что было у меня, я вложил в них. Есть здесь своего рода самозапитываемый цикл.
1: Спасибо, женщина Мак.
6: Да, здравствуйте. Каким образом десятка может передать величие Творца подруге, которая находится в падении и не реагирует на как бы наше желание поднять вот это вот величие десятки? И мы видим, как она падает все ниже и ниже. Что мы можем сделать? Очень болезненный вопрос.
1: Прежде всего, то, что мы способны сделать, поскольку падение — это падение состояния духовное. Это, соответственно, не только для этой подруги, для всей десятки получается. Поэтому реакция десятки, прежде всего, поднять молитву за подругу, попросить Творца, чтобы пробудил ее сердце, чтобы она была чувствительнее к тому, что делает десятка, чтобы мы могли обновить эту связь, чтобы мы почувствовали себя вместе ближе на духовном пути. И Творец дал это состояние, мы просим, чтобы Творец его же и исправил, поднял. Неспроста дано это состояние. Кроме того, зачастую, когда товарищи находятся в таком состоянии, мы должны понять, что является все-таки самым эффективным. Если вдруг его загрузить сейчас или ее какими-то словами, то, может быть, это будет непонятно, плохо воспринято. Это может быть подруга, на самом деле, которая просто с любовью поинтересуется, как дела, без особых нагрузок. Главное, чтобы та посланница группы, которая так обратится, дала это необходимый ей дух жизни.
3: Женя из МАК 176 спрашивает, если человек хочет перейти из зло лишма в лишма, как он может убедиться, что он перешел в лишма, а не остался в ло лишма? Прекрасный вопрос. И что говорит нам Рабаш об этом? Все это зависит от того, насколько человек ценит ло лишма. Как будто он делает это. Лишма — это работа, непросто. Откуда мне взять такую оценку? Если бы это было лишма, так все было бы хорошо. Или в любом другом состоянии, мне было бы ясно, как любая цель в нашем мире. Я вижу, что я продвигаюсь, у меня есть все больше энергии. Верно? Нет, это не так. Не таков духовный путь. Здесь нам Рабаш говорит наоборот. Я работаю лишма, по крайней мере, пытаюсь, и что раскрываю, что я в ло лишма. Еще больше стараюсь работать лишма, а что раскрываю, что я еще больше в ло лишма. Я начинаю спрашивать себя, что здесь происходит. Может быть, я вообще не продвигаюсь в лишма. И это чистота. Так Творец нас очищает от намерения ради получения, потому что иначе мы были как тот вор, который крадет для себя, но бежит перед всеми, да, там есть такая масса, которая кричит, и тоже кричит, хватайте вора. И откуда я могу взять у него то, что он своровал? Потому что я уже сам в этой массе, и невозможно понять, кто здесь ради получения, кто ради отдачи. И поэтому Творец нами сделал такое упражнение, когда он очищает нас от намерения ради получения. учение, и поэтому ваш вопрос, ну, а как я могу быть уверен, что я продвигаюсь лишма, потому что я вижу, что ло лишма еще больше, наоборот. И поэтому здесь приходит совет Рава, который направляет нас каждый день, это получать энергию от группы, потому что сам человек не может. Даже если бы прочитает статью Рабаша, он может впечатлиться от него, но если он будет это делать сам, ему будет почти невозможно это

0: желаниями, со всеми своими животными понятиями этого мира, принизить себя относительно этой высшей точки, которая тянет его к духовному, поскольку она точка, взятая свыше, более верхней ступени, и все его остальные свойства он должен прогнуть под нее. Принизить перед ней. Где он это делает? Только в группе. Women's Pain.
1: Gracias, queridos amigos. ¿Cómo llegamos al escrutinio específico para llegar al arrepentimiento?
2: Спасибо, дорогие друзья. Как приходят к точному выяснению, чтобы прийти к свечению, даже когда находимся в Лолишма? Прежде всего, важно правильно выстроить понятие. Возвращение из любви — это несколько уровней над Лолишма. Хорошо? Есть у нас здесь этапы развития, о которых пишет Бааль Сулам в предисловии к учению «Десяти сферот». И мы, по сути дела, начинаем с точки, когда человек находится в желании получать, и нет у него понятия об этом. Это может, что нет у него ничего в противоположности этому. И очень особые люди, которые хочет приблизить Творец, он пробуждает в них точку в сердце. И вдруг начинает определять, ого, по сравнению с точкой в сердце, мы находимся в сердце, в желании получать, но мы же хотим быть в точке в сердце, ибо она влечет нас к Творцу. И так человек начинает продвигаться к Лишма. И тогда начинается весь процесс подготовки, где человек раскрывает, что он находится все больше в Лолишма. И здесь входит в силу совет Рабаша, понятие радости, что человек должен очень ценить состояние, которое он делает в Лолишма, как будто находится в Лишма. И даже больше объясняет Наварав, он может это сделать только если он находится в окружении, от которого он получает важность Лишма, важность Творца. И это дает ему энергию и ту оценку, которую ему не хватало со своей стороны. Это все происходит на этапе подготовки, когда человек приходит к состоянию, когда лишма у него настолько важно, как будто это лишма, он готов делать эти действия и только к этому стремится прийти к лишма, тогда из него прорывается у него молитва, что, на которую Творец отвечает и переводит его в лишма. И тогда первый этап лишма называется возвращение из трепета, то есть отдача ради отдачи, когда все его действия, они то, что ненавистно тебе, не делай своему товарищу. То есть я еще более очищаю себя от намерения ради получения, еще больше каждый раз, и все это входит в лолишма, еще в лолишма, все желания в моей душе. Так я прихожу к уровню бины, который называется отдача ради дыни. Для отдачи полная ступень лишма. И тогда, только тогда начинается этап, о котором вы спрашиваете, возвращение от любви. То есть, когда он весь находится в отдаче ради отдачи во всех своих желаниях, он начинает снова входить в свое желание получать, которое было когда-то ради получения, и начинает исправлять эти желания. Это то, что он пишет в статье, что злодеяния становятся у него как заслуги. То есть он исправляет злодеяния, которые были полностью ради получения, на заслуги, которые у него полностью ради отдачи. И следующий вопрос. Лиза из «Женщин Латин 10». Я чувствую, что радость приходит вместе с исправлением. Это говорит о том, что в каждый момент подъема и падения я должна находиться в радости или в молитве со своей группой. Тогда Творец нас исправляет, и в результате этого произрастает настоящая радость в сердце.
0: То есть от чего мы рады, по сути? Человек приходит в группу, с одной стороны, от радости, с радостью от его обычных наполнений, с другой стороны, его точка в сердце не так уже и позволяет нам наслаждаться обычными нашими радостями. Мы теряем к ним смысл наполнения. Таким образом, приходим в группу, и, погружаясь в группу, у нас уже два состояния. Мы, работая в группе, мы от чего же получаем новую радость?

0: Это уже исходит от продвижения на пути, от группы, от товарища, от рава, учителя. Это как окутывает нашу точку в сердце, пока исправление отношения к товарищам, важность цели, которая у нас вдруг становится для нас новым компасом нашей жизни, то, что действительно важно для нас. И, соответственно, этому я начинаю соизмерять свои состояния, чего я рад, чему я не рад, в чем я требую изменить себя. Вся наша работа в десятке — это идти вместе против общего мнения мира, против всех каких-то ценностей, которые приняты там, и создать мнение группы, мнение нашего сообщества, важность, что на самом деле является важным над всем находящимся в этом мире, тогда можно действительно находиться в радости, в истинной радости от того, что нам дает Творец. Из этого состояния, когда мне дано право принять в этом участие, и самая большая радость — то, что Творец нами занимается, собрав нас со всего мира, выбрав нас, дав нам эту возможность, работая с нами. Может быть, еще третий отрывок Рава прочитать. Стоит тут как раз. В нашей десятке мы сегодня зачитали. Это было очень впечатляюще по поводу вот, свадьбы, пример Рабаша о свадьбах. Рав нам говорит следующее. Мы должны быть как маленькие дети. Они не впечатляются от того, что входят в зал торжеств во время свадьбы. У них есть определенные свои какие-то цели внутри происходящего на свадьбе. Так, на свадьбе. Так нужно и нам относиться, если мы хотим продвигаться на пути, у нас есть связь с Творцом, и следует взять от Него направление. И к этому направлению все время действовать, направлять себя. Не следовать никаким иным мыслям. Это кажется нам немножко опасным, но мы не хотим стать обычными обывателями, а так и написано в Торе, что Тора обратна мнением обывателей, поэтому нечего слушать какие-то внешние или внутренние помехи, различные советы, а следовать только лишь за точкой в сердце, которая продвигает меня относительно цели. И изнутри точки в сердце мы каждый раз проясняем цель. Также и мы, как эти маленькие дети в нашем группе, с нашими учителями, делаем все возможное, чтобы реализовать цель творения.
1: Шалом.
2: Здравствуйте. Рабаш пишет в статье, в абзаце, который начинается жирными буквами, два абзаца ниже. Но согласно правилу, нет двух противоположностей в одном объекте. Как можно это осуществить оба в одном человеке? Есть много примеров двух противоположностей в работе Творца, но могут быть две противоположности в одном объекте, это в два времени, одно за другим. Так весь наш путь проложен из этих двух противоположностей, из этой сложной диаметральной противоположности. И человек все время находится в направлении убежать от того, чтобы решить это противоречие, потому что это требует от человека по-настоящему внутренних усилий. И неизвестно, как это можно направить правильно. Так эти две противоположности или одновременно, или одно за другим. Потому что позавчера Рав на утреннем уроке Рав сказал, что человек не может благодарить Творца, если чувствует боли и страдания. Это не

0: по-настоящему. Он кривит сердцем. А с другой стороны, написано, что это зависит от благодарности Творцу, которую он дает. И также написано, что будущее человека зависит от благодарности за прошлое. Так как же справиться с этим противоречием? Что он должен делать? Может быть, вы могли провести несколько уроков на эту тему. Это бы помогло многим товарищам. Не прежде всего, спасибо за такой глубокий вопрос. И на самом деле, ты очень чувственно описываешь это состояние, и все мы переживаем тот конфликт и вызов, который ты описываешь. Давай посмотрим в отрывке номер 8. Рав дает направление на это в результате этого противоречия, как поступать с ним. Это говорит в 8 отрывке. Рав сегодня на уроке сказал: проблема в том, что есть такие, которые живут с двумя силами — сердцем и с точкой в сердце. В этом мире и в будущем мире. И так могут продолжать и страдать, и они несчастны. Ты знаешь, это как есть человек, который может выйти из своего состояния, но он отчаялся, и нужно подтолкнуть его. Так для этого существует группа. Для этого существуют книги. Нужно несколько средств. Конечно же, человек сам не способен на это. Об этом вообще не может быть споров. Есть одиночки, избранные, которые могут это сделать, потому что они получили помощь свыше, но нельзя полагаться на чудо. Так что же можно делать? Это добавлять силы от группы, чтобы они тянули тебя и подталкивали тебя. А у тебя, когда есть хорошие времена для пробуждения, ты их подталкивай и тяни. И так взаимно, на самом деле, можно прийти к этому. Другими словами, то, что здесь нужно добавить к сложному уравнению, которое ты описал, что все это происходит, чтобы удержать эти две противоположности, это происходит с помощью силы группы, а не одного человека. Когда этот человек пытается сделать сам, как-то со своим чувством и разумом, и со своим обращением. А здесь Рав говорит нам: нет. Таким образом, ты просто придешь к отчаянию. Потому что это не может привести к успеху собственными силами, потому что с самого начала объединения это исправление, потому что именно это разбилось. И поэтому в таком виде Творец только символизирует нам, что мы нуждаемся в группе, в первоисточниках, в Раве, чтобы они направили нас правильно к Творцу. Это еще одна составляющая, которая, по сути дела, является главной, с помощью чего можно прийти к работе в группе. То есть есть здесь две составляющие, которые помогают разрешить уравнение, которое ты описал. Это первое — силы группы, а второе — восполнение Творца.
1: Я бы еще тут немного добавил, что если на самом деле я смотрю только на свое личное состояние, мне плохо. Как же я могу сказать, что мне хорошо? Если мне хорошо, то я могу благодарить Творца, но если мне плохо. То есть если я считаюсь только с одной стороной обратности, то есть со своим сердцем, тогда я завишу от проходимых мною состояний, и все. Моего настроения, хорошо мне, плохо, или как в обычной жизни. Стараюсь тогда наслаждаться, и все, что еще остается делать. Но если есть точка сердца, то есть другая половина, которая не считается только с горьким и сладким, но еще и с правдой и ложью, то есть с величием Творца, насколько мы близки к Нему, к Высшему в наших отношениях, тогда величие Творца дает силу человеку созерцать происходящее, то, что происходит со мной, с точки зрения Творца, совершенно другого уровня расчетов. Женщина Мак.
2: Здравствуйте, дорогие наши преподаватели, любимые товарищи. Вот как не обесценивать усилия товарища, осознавая, что нет никого, кроме него? Поэтому вот важно видеть величие товарищей или величие Творца, в товар.

0: אז על זה אנחנו שומעים הרבה מאוד פעמים.
1: Но об этом мы часто слышим, что для того, чтобы правильно определить, что такое величие Творца, о чем именно мы говорим? В чем Творец большой в наших глазах? Ценим ли мы Творца как тот, кто дает нам наслаждение, или же мы ценим Творца как дающего исправление, когда Он всецело ради отдачи, я тоже хочу быть полностью ради отдачи. И тогда нет противоречия между двумя этими состояниями, которые вы описали, ценить Творца или группу. По сути дела, все разбиение именно в этом воззрении. Если я не смотрю, пишет Бааль Сулам в статье «Дарование Торы» на группу, на моих подруг, что они велики так же, как Творец, и не чувствую, что это то же самое, это признак того, что я не смотрю на величие Творца. Мне кажется, что я представляю себе величие Творца, но, по сути дела, я представляю себе величие получения, что я могу получить от Него. И когда я на самом деле могу посмотреть на величие Творца, то есть на свойства отдачи, уподобляясь Ему и ценить Его, как Он есть, тогда ведь Творец скрыт, а что я могу сделать для этого? Дана мне группа. Что если я их ценю, так же, как я ценю Творца не меньше, насколько неприятно это слышать и кажется даже нелогичным для желания получать, конечно. И что я могу получить от группы по сравнению с тем, что я могу получить от Творца. И здесь работа исправления, чтобы это у нас стало как раз тем же самым. Объединены, соединено, и это написано, что Тора и Творец Израиля — это то же самое, одно целое, что исправление «возлюби ближнего как себя» — это Тора, является одним целым с достижением Творца.
2: Еще есть необычная статья Рабаша, когда он говорит, что «Парцуф Сеарот» или это Бааль Сулам. Иногда Творец скрывает себя в облачении товарищей. Когда это иногда, то когда мы умеем распознавать отношения Творца через товарищей в работе с ними, в взаимоотношениях. Ты чувствуешь, как Творец, по сути, уже находится там постоянно, и там мы хотим и желаем раскрыть его. Еще бы, сказал, была беседа с Равом, беседа в пути, то, что называется, «Возлюби ближнего к самого себя». Мы говорили, и все это следует получить от товарищей. Это очень важная беседа была. Именно там Рав нам объясняет, как в правильном отношении к товарищам. Именно исходя из этого ты изучаешь правильное отношение к Творцу тоже. Стоит повторить эту беседу.
1: Хорошо, дорогие товарищи и подруги, огромное спасибо и большая радость за то, что мы получили такую возможность быть вместе и привлекать свет. Есть у нас сообщение в завершении. Ближайшее воскресенье, друзья, 10 мая 2026 года с 18:30 до 19:30 будет собрание товарищей. Это будет происходить физически в системе Арвуд. Приглашаются все старше 18 лет, а завершим песней.

0: Шалом, хаверим икарим. Бахелек аришон.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. На первой части.
0: Швей лашени 2003. Шиур ришон митох шне шиурим амевусасим.
1: Этот урок по поводу радости и дата урока 7 февраля 2003 года. По поводу радости статья находится в книге. Мы читаем до слов, с самого начала, до слов, с кем я сейчас говорю. У нас 30 минут, десятки, которые закончат заблуждение.

Есть судебная тяжба с идолопоклонником, пусть судится с ним в месяц Адар. Следует понять, что значит умножать радость и убавлять радость. Ведь радость является результатом некой причины, которая вызывает у него радость. И можно убавлять или умножать лишь в причинах. В таком случае следует знать, к какой причине мы должны обратиться, чтобы это привело нас к радости. Нет сомнения, что наши мудрецы, которые велели нам умножать радость, имели в виду радость святости. Исходя из этого, мы должны исследовать, к какой причине они велели нам обратиться, чтобы это привело нас к радости святости. Кроме того, следует понять, почему они сказали, и если у него есть судебная тяжба с идолопоклонниками, пусть судится с ним в месяц Адар. Ведь мы находимся в земле Израиля. Есть много городов, в которых нет даже одного представителя других народов. И даже если бы, допустим, в каком-то городе нашелся человек других народов, зачем судиться с ним? Согласно тому, что выходит, кажется, что судиться с идолопоклонником в месяц Адар есть нечто, имеющее место постоянно, а не что-то случайное. То есть речь идет о том, что если произойдет редкий случай, когда у Израиля будет судебная тяжба с человеком из других народов, пусть судится с ним в месяц Адар. В таком случае следует понять, какого идолопоклонника они имеют в виду, с которым у него есть тяжба. Мы видим, что в нашей молитве есть порядок двух видов. Первое — порядок песнопений Творцу и восхвалений Творца. Второе — порядок молитв и просьб. И мы видим, что это две противоположные вещи, ибо в природе заложено, что тот, кто просит у товарища какой-то предмет, чтобы он дал ему его, мера его просьбы зависит от того, в какой мере он нуждается в этом. Если то, что он просит у товарища, есть нечто, трогающее его сердце, и это вещь необходимая, в мере необходимости этого он прилагает усилия, чтобы сделать все, что он в состоянии сделать, чтобы обрести желаемое. Согласно этому выходит, что когда человек молится Творцу, чтобы он исполнил его просьбу, он должен проверять, чтобы молитва его была из глубины сердца, то есть чтобы он чувствовал свой хиссарон. И какова мера его ощущения? В такой мере молитва его может быть более истинной, то есть чтобы молитва его не была пустой болтовнёй, а исходила бы из глубины сердца. А чтобы он ощутил свой хиссарон, он должен видеть истину. То есть когда он видит, что обладает большим хиссароном, и это кли совершенно пусто в том, что касается духовного, когда он чувствует, что он хуже всех в мире, тогда он может сказать, что молитва его является истинной молитвой, ведь он чувствует, что его хиссарон самый большой в мире, и нет другого, кто был бы подобен ему. И этому противостоит второй вид порядка нашей молитвы, а именно песни, песнопения и восхваления. Мы видим, что в мире так заведено, что величина благодарности, которую воздают тому, кто дает благо другому, определяется мерой блага, которую он получил от товарища. Например, если кто-то помог другому в чем-то маленьком, чего ему не хватало, тогда и благодарность будет маленькой.
Ведь мы видим, что если человек предоставил другому место работы, в то время, когда есть много безработных, а сам он ходил без работы несколько месяцев, и у него образовалось

0: Осталась большая задолженность в лавке, а хозяин лавки уже сообщил ему, что он должен прекратить поставлять ему продукты, и он уже устал искать, где взять в долг на минимальные нужды питания. И вдруг он встретил человека, у которого он хотел взять в долг, а тот человек предложил ему место работы на хороших условиях. И сказал: «Затем, зачем тебе искать у кого-то взять в долг? Я предоставлю тебе место работы, поскольку я слышал, что ты человек надежный. Хоть у меня и есть много работников, но надежного человека у меня нет. Я дам тебе хорошую зарплату, чтобы ты смог выплатить все свои долги в короткий срок. В таком случае, зачем же тебе брать у меня в долг?» Можно представить себе, какую благодарность этот человек воздает сейчас тому человеку. Не нужно благодарить его словами, ведь все его органы воздают ему благодарность. Как сказано, «Все кости мои скажут». А если представим себе человека, который был заключен в тюрьму и осужден на пожизненное заключение, пришел к нему некий человек и выпустил его на свободу. Какую благодарность воздают все органы его тому человеку, который спас его? Согласно этому выходит, что если человек хочет воздать великую хвалу Творцу, чтобы это было подобно состоянию «Все кости мои скажут, Творец, кто подобно тебе спасает обездоленного от того, кто сильнее?» Человек без сомнения должен представлять себе, как будто он сейчас счастливейший человек в мире. Ведь если он хочет воздать великую хвалу Творцу, иначе, если он еще чувствует какой-то недостаток, и он хочет, чтобы Творец помог ему, тогда благодарность, которую он воздает Творцу, не может быть в свойстве «Все кости мои скажут». Поэтому мы видим в порядке нашей молитвы две диаметральные противоположности. И потому возникает вопрос, что же человек может сделать, когда он видит, насколько они далеки друг от друга? И, как правило, мы видим противоположность во многих аспектах. Первый пример. Порядок светов, которые светят в келим. Известно, что есть противоположные значения между келим и светами. Ведь в келим самые большие и чистые келим раскрываются первыми. То есть сначала кетер, а в конце раскрывается сфера Малхут. А со светами, наоборот, маленькие раскрываются первыми. Сначала Малхут, а в конце кетер. Как известно, когда говорят о келим, говорят, что порядок Кахаб-зон. А когда говорят о святах, говорят, что порядок Наранхай. Второй пример. Мой отец и учитель сказал, что мы видим противоположность в порядке работы Творца. С одной стороны, наши мудрецы сказали, будь чрезвычайно смиренен духом. С другой стороны, они сказали, возвысилось сердце его на путях Творца. Другими словами, если он действительно будет низок перед каждым, он не сможет одолеть тех, кто издевается над ним, когда он идет путями Творца, так как он смиряет себя перед всеми. Но дело в том, что тогда он должен сказать, возвысилось сердце его на путях Творца. То есть не впечатляться ни от кого тем, что они говорят ему. Эта работа, которую ты взял на себя, подобает людям, обладающих талантами и смелыми сердцем, которые привыкли преодолевать препятствия и родились с хорошим воспитанием. То есть они привыкли с молодых ногтей, что главное — это работа Творца. Тогда как тебе довольно, если ты будешь важным обывателем. То есть ты будешь следить за тем, чтобы твои дети были сведущими в Торе и занимались работой. И тогда ты будешь важным обывателем и получишь для своих дочерей женихов, сведущих в Торе. И не то, что ты в зрелом возрасте хочешь сейчас идти путем работы, который ведет к Торе Лишма, а не к собственной выгоде во всем. Сойди с этого пути и не желай вещей, которые выше твоего уровня. И тогда у него нет совета, кроме как не впечатляться этим и исполнять то, что сказали наши мудрецы, и не стыдись перед насмешниками. Получается, что тогда он должен идти путем гордыни. С другой стороны, он должен исполнять «будь чрезвычайно смиренен духом». Однако, согласно правилу, не может быть две противоположности в одном объекте. Как можно исполнить и то, и другое в одном человеке? Есть еще много примеров двух противоположностей в вопросах работы Творца. Однако две противоположности в одном носителе, в одном объекте возможны в два разных времени. То есть одно после другого. А корень этих вещей, как сказано в предисловии книги Зоар, где Бааль Сулам спрашивает, как может быть, чтобы от святости Творца образовалась система скверный клепот, в то время как она далека от святости Творца, как будто находятся они на разных полюсах. И говорит он там, что желание получать, являющееся самой сутью душ по природе их, суть скверный клипот, и это вызвано их отличием по форме, которое отделяет их от Творца. А чтобы исправить это разделение, заложенное в кли душ, Творец создал миры и разделил их на две системы, представляющие собой четыре мира обия святости, и против них четыре мира обия скверны. И он вложил желание отдавать в систему миров обия святости и вынул из них желание получать ради себя и передал его системе нечистых миров обия.
1: И он говорит там, как могут быть исправлены эти две вещи, которые отличаются друг от друга по форме. Поэтому была создана реальность этого материального мира, то есть место, в котором будет реальность тела и души, а также время испорченности и исправления. Ведь тело, то есть желание получать для себя, происходит от своего корня в замысле творения и проходит через систему миров скверны и остается в порабощении этой системы до 13 лет. И это время испорченности. А потом начинается время исправления, наступающее после 13 лет. А благодаря занятиям Торе и заповедям, когда он занимается для того, чтобы доставить наслаждение своему Создателю, он начинает очищать желание получать для себя в нем заложенное, постепенно изменяя его на ради отдачи. Получается, что творение сразу же от сотворения состоит из двух противоположностей. Первая — из получающих келим, вторая — из отдающих келим. И нет большей противоположности, чем это. Эти две противоположности присутствуют в одном объекте, только не одновременно. И кажется, как будто существует средняя линия, включающая их обоих. Первое — желание получать, второе — желание отдавать. И средняя линия, включающая их обоих, присутствует, когда желание получать присутствует, когда желание получать включается в желание отдавать, называемое получением ради отдачи выходит, что в эту среднюю линию включены две силы, то есть получение и отдача вместе. И отсюда выходит то, что мы спросили. Как в работе человека возможно совершенство в абсолютном совершенстве и хисарон в абсолютной низости в одном объекте? А ответ состоит в том, что это возможно в два момента времени. То есть человек должен поделить порядок своей работы на два вида. Первый вид будет в правой линии, называемой совершенство. Ведь когда он начинает обращение, сначала должен обратиться к правой линии, называемой совершенство, а затем должен обратиться к левой. Ибо именно на двух ногах человек может идти, но на одной ноге ходьба вообще невозможна. Правая сторона называется совершенством. Ведь когда человек собирается принять на себя работу Творца, порядок таков, что нужно принять на себя ярмо высшей Малхут, как бык под ярмом и осел под поклажей. Имеется в виду свойство разума, называемое «бык», по выражению «знает бык владельца своего», где подразумевается свойство веры выше знаний. Под «ослом» имеется в виду свойство сердца, называемое «ослом», по выражению «осел ясли хозяина своего», где подразумевается свойство эгоистической любви. Поэтому, когда говорят «работать ради доставления наслаждения своему Создателю», это для него как поклажа, и он всегда желает сбросить эту поклажу со своих плеч. Однако он всегда проверяет, что он будет есть в результате этой работы, то есть какое наслаждение его желание получать может получить. И когда он принимает на себя эту работу, он говорит: «Нет сомнения, что я должен посмотреть сам, то есть всегда самому проверить, не обманываюсь ли я, думаю, что я иду правильным путем, таким, как должно быть». То есть исполнять Тору и заповеди из-за повеления Творца, а не по каким-либо другим причинам. Ведь я исполняю высказывание мудрецов, сказавших: «Обязан человек всегда заниматься Торой, даже в Лолишма, ибо из Лолишма придет в Лишма». В таком случае, зачем же мне думать о себе, исполняю ли я Тору и заповеди со всеми намерениями, так, чтобы все они были направлены ради небес? Ведь великая честь выпала мне удостоиться того, что Творец дал мне мысль и желание исполнять хоть что-либо из Торы и заповедей. Ибо, согласно правилу, в отношении важного предмета не смотрят на количество, и пусть даже будет малое количество. А если важно качество, даже малая вещь, обладающая качеством, очень важна. А потому, коль скоро Тора и заповеди — это то, что Творец через Моше заповедал нам исполнять, в таком случае, при исполнении заповеди Творца, мне не важно, сколько я смогу. И пусть они будут даже самыми плохими и низкими намерениями, в конечном итоге, в отношении действия, я исполняю, насколько тело позволяет мне. И хотя я не способен преодолеть желание тела, тем не менее, я рад тому, что, по крайней мере, у меня есть силы исполнять заповеди Творца хоть в каком-то виде, ибо я верю, что все подчиняется управлению. То есть Творец дал мне мысль и желание и силы исполнять Тору и заповеди. И я благодарю его за это. Ведь я вижу, что не всем выпала честь исполнять заповеди Творца. А он должен сказать, что у него нет сил, чтобы оценить величину и важность исполнения заповедей Творца даже без всякого намерения. И это можно уподобить тому, когда мы видим, что ребенок не хочет есть, потому что не испытывает никакого удовольствия от еды, и тогда родители кормят его, хочет он того или нет. И даже если у ребенка нет никакого удовольствия, но в конце концов, даже по принуждению, это тоже полезно ребенку, чтобы он мог поддерживать существование и расти. Хотя, безусловно, лучше, если ребенок сам хочет есть. То есть он получает удовольствие от еды. Но даже без удовольствия, а целиком по принуждению, это тоже полезно ребенку. Аналогично следует сказать в работе Творца. Хотя тот, кто исполняет Тору и заповеди по принуждению, то есть заставляет себя исполнять это, но тело его сопротивляется чему бы то ни было в святости, тем не менее, то действие, которое он совершает, делает свое. То есть с помощью этого он может прийти к состоянию, когда у него действительно будет желание исполнять их, и тогда все эти действия, которые он производил, возвращаются пустыми, а все, что он делал, входит в святость. Это можно объяснить так, что наши мудрецы объясняли стих «приведет его по воле своей к Творцу», учили наши мудрецы «приведет его», указывает на то, что его принуждает. Каким образом? Принуждает его, пока не скажет «желаю». И получается, что мудрецам были неясны слова «по воле своей к Творцу». То есть во всех действиях, которые он совершает, чтобы приблизить себя к Творцу, такое действие не называется действием, если он не хочет исполнить его ради небес, что называется по воле Творца. Просто этот человек еще не способен совершать действия, чтобы они были ради Творца, выходит, что у его действий нет никакой ценности, подобно тому, что он ничего не сделал бы. Еще раз, подобно тому, что он ничего не сделал бы, так как они еще не соответствуют воле Творца. Однако сказано «приведет его». Это означает, как сказано, указывает на то, что его принуждают. То есть даже и по принуждению. То есть даже если он не желает делать ради небес, это все равно называется жертва. Это непонятно, ведь он не хочет приносить жертву Творцу. А в таком случае начало стиха и его конец находятся в противоречии. И на это они дали объяснение. Принуждают его, пока он не скажет «желаю я». Это означает, что это следует правилу, высказанному мудрецами: всегда обязан человек заниматься Торой и заповедями, даже если в лолишма, потому что из лолишма приходит к лишма, где имеется в виду, принуждая себя раз за разом, несмотря на то, что тело не согласно работать ради небес, а причина этого в том, что там, где оно не видит собственную выгоду, оно не способно делать ничего. И тем не менее, он не смотрит на доводы тела, а он говорит своему телу: «Знай, что и по принуждению ты будешь исполнять заповеди Творца, и тебе не поможет никакое сопротивление этому действию. Говорят, что у практических заповедей есть особое свойство приводить человека к лишма, и потому принуждают его. То есть он принуждает себя и не слушает никакой логики и выводов, которые тело хочет объяснить ему. А он говорит ему, что в конечном счете он придет к свойству лишма. И потому пока не скажет «желаю я». То есть, как сказано выше, и зло лишма приходит к лишма. И это называется «желаю я». Поэтому всякий раз, когда он вспоминает о совершении какого-либо действия в святости, в нем тотчас же пробуждается великая радость от того, что он удостоился немного коснуться тех вещей, которые Творец заповедовал исполнять. И хоть он и знает, что все, что он делает, это только лолишма, тем не менее, нет конца его радости, так как мудрецы обещали нам, что из зло лишма приходит к лишма. И он следует правилу, соблюдаемое для легкого, тем более соблюдается для строгого. Ведь наши мудрецы сказали, совершающие возвращение из любви, злодеяние становится для него как заслуги. Совершающий возвращение из трепета, злодеяние становится для него как заблуждение. Согласно этому выходит, что когда он удостоился работать лишма, нет сомнения, что все заповеди, которые он совершал в лолишма, войдут в святость и будут важны, как будто он совершил их в лишма. Получается, что даже когда он пока еще работает в лолишма, это для него также важно, как будто он работает в лишма. То есть он отчитывается перед собой, что все действия, которые он совершает, без сомнения, важнее, чем злодеяния. И нет сомнения, что они будут исправлены во благо. И наверняка всякое действие, которое он совершает, даже если это вещь маленькая, зачтется ему как большая заповедь. Согласно словам мудрецов, остерегайся нарушить легкую заповедь так же, как и строгую, ибо не знаешь ты вознаграждения за заповеди. И поэтому, когда он дает себе отчет в своих действиях и видит, чьи заповеди он исполняет, а также, когда произносит какие-либо слова Торы, он говорит себе, чью Тору я учу. И когда произносит одно из благословений на наслаждение, например, «Шеаколь», ибо «по слову твоему» или «Амуци», извлекающий, он думает, с кем я сейчас говорю.
0: Начал слышать, почему лолишма важнее, чем лишма, такое возможно. Потому что это состояние, когда человек может выразить себя по отношению к Творцу, потому что он строит окружение и все остальное, чтобы пробудиться к работе, что это уже не просто побуждение свыше, это переходит впоследствии подготовки.
1: Да, именно окружение — это то место, где он, которое способно поменять не радость на правильные вещи, от которых вроде бы эгоизм страдает, но в правильном окружении есть радость, потому что это против эгоизма, это ведет к отдаче и объединению. Поэтому очень важно, все зависит от окружения.
0: Главное, чтобы была молитва из глубины сердца и раскрыть истинный хиссарон. Для этого нужна работа.
1: Перейдем к уроку от 7 февраля 2003 года, пожалуйста.
0: читали статью по поводу радости. Книга «Труды» Рабаша Шлавы Судам. Мы живем в мире, который не меняется. Нам кажется, что меняется все вокруг нас. На самом деле ничего не меняется. Меняется все внутри нас. Высший свет находится в абсолютном покое и светит общей душе, которая находится или в состоянии Малхут Бесконечности, или в состоянии душа Адама, или просто называем Адам, или Адам Ришон. И этот свет находится в абсолютном покое. То есть от него исходит постоянное давление на кли, который называется Нешама, душа. И это кли должно улучшаться, меняться и достичь окончания своего созревания, исправления и самого наилучшего состояния, которое только можно себе представить. То, что Творец определяет как добро. И все изменения происходят не в свете, который светит постоянно, оказывая давление на кли, а в самих кели. В кле во всех частях его, они меняются, они постоянно улучшаются, они проходят разные исправления, и внутреннее впечатление от света, которое со стороны света постоянным образом на него действует, из-за того, что это воздействие изменяющегося кли, кли кажется, что меняется мир. Внутреннее ощущение кли называется миром или мирами, потому что если есть пять частей в кли, поэтому есть пять миров. Отсюда мы должны понять, что все наше ощущение зависит от отношения между нами и Высшим Светом, который находится в абсолютном покое. Если мы хотим изменить наше ощущение, изменить наше состояние, то в соответствии с ним мы должны поменяться сами. Мудрецы, которые достигли этого хорошего состояния, говорят, что описывая те состояния, свои состояния как добро, совершенство, вечность, они говорят, что чем больше кли находится в подобии со светом, то и чувствует себя все лучше. И дают нам советы, как достичь таких состояний. Результат, к которому необходимо прийти, это радость. Бааль Сулам пишет в предисловии к ТЭС, что недостаточно достичь высоких ступеней, и недостаточно достичь Торы, то есть ее света, а достичь Торы жизни, то есть чтобы человек почувствовал, что это дает ему жизнь, то есть полное удовлетворение во всех его желаниях и абсолютно во всем, что он раскрывает. А чтобы достичь всех этих изменений, человеку, который уже находится в этом мире, то есть является одной частью большого кли, и относительно него он должен выполнить работу. Такой человек... Этот человек должен подумать, как он изменит себя для того, чтобы привести себя к состоянию максимального соответствия свету и к самому наилучшему ощущению. Потому что изначально он обращается к этой задаче, потому что чувствует возникающий в нем вопрос, в чем смысл нашей жизни. Без него нет никакого смысла. А мудрецы рекомендуют ему, те, кто уже достиг получения света во всей полноте, совершенстве, именно поэтому они тогда и называются каббалистами, так они объясняют ему, как провести эти изменения. В соответствии с изменением, которое человек должен произвести на себе, у него есть разные помехи. И помехи делятся на внутренние и на внешние. Внутренние помехи — это желание человека, который по своей природе желание получать вообще не хотят двигаться. И понятно, что есть наслаждение и внятное, и к нему желание получать стремиться. Но если наслаждение скрытое, то желание получать сдвинуться с места не может. Оно так устроено, с этим ничего не поделать. И такие помехи — это помехи внутренние. Есть еще и внешние помехи. Внешние помехи от всех остальных частей Малхут, остальных частей души Адама Ришона, то есть это все остальные души, которые облачены в тела, и находятся вокруг этого человека, который желает двигаться к цели. И они говорят: «Но что тебе? Сначала ты должен выполнять разные действия, выполнять Тору и заповеди, изучить полностью весь Талмуд с дополнениями, делать еще много чего правильного, хорошего, того и другого. А потом, может быть, и вообще это не для тебя. Будь обычным, как все». Мнение общества воздействует на человека и действует на него как помеха, и ему тяжело двинуться. Человек должен научиться, как ему преодолевать два вида помех — и внутренние, и внешние, и то, и другое. И тогда именно в преодолении всех этих помех человек растет. И это они и являются теми самыми неисправленными его келим и его внутренними келим, которые не желают двигаться в направлении цели, потому что не видят никакой пользы. И внешние его келим, то есть остальные души с той же души Адама Ришона, это все его келим. Он должен их всех собрать, все целиком, одно за другим, включиться в них или включить их внутрь себя. Ну и так продвигаться. Это и называется, что если он присоединяет свое кли к той самой идее достижения цели творения и добавляет келим всего мира, тогда говорится, что он исполняет исправление, все то, что на него возложено, и приходит к состоянию окончательного исправления. То есть окончательное исправление каждого, когда он со своей стороны, из точки своей души, общей совокупности души Адама Ришона, взял все души Адама Ришона, то, насколько он мог и сколько нужно о них позаботиться, их исправить, он их исправил и наполнил их со своей стороны, как ему кажется, во всей полноте. И нужно рассматривать эти помехи и внутренние, и внешние, как помехи эффективные, полезные для исправления. Не нужно их отмахиваться от них, нужно с ними работать эффективно. И поэтому Рабаш пишет тут, в этой статье, что тут есть два момента в нашем подходе с тем, что с нами происходит. С одной стороны, говорится, возгордится сердце его на путях Творца. Ну, где он тут это пишет? А еще и не устыдится перед насмехающимися. То есть Рабаш всегда говорил, он завидует маленьким детям. Мы, допустим, к нему обращаемся. Я как-то, я вместе с ним ходил дважды в неделю минимум на разные свадьбы. Его звали, приглашали. Он брал кого-то с собой для сопровождения. Вообще это было ужасно. Все эти свадьбы, ничего не поделаешь. Всем там такие важные, все такие раздутые, понятно. Все, кроме маленьких детей. Маленькие дети бегают между ног, их вообще ничто не волнует, они толкаются. И он всегда говорил, вот мы должны быть как вот эти маленькие дети, которые вообще не обращают внимания, где они находятся, кого они толкают. У них какая-то цель в своих играх, в этом свадебном зале, им хватает. И вот так нужно относиться ко всем этим большим, великим. Если ты хочешь продвигаться в пути, у тебя есть связь с Творцом, ты должен у Творца взять направление и двигаться к Нему, а не использовать разум никого другого. ребенка кажется такая вещь достаточно опасная. Но, конечно, если мы не хотим стать обывателями, он говорит, а хотим следовать мнению Торы, как известно, мнение Торы противоположно мнению обывателей, то мы не должны слушать никого, ни наши внутренние помехи, ни наши внешние помехи. Разного вида совета. А следовать только точке в сердце, которая подталкивает меня исключительно к цели. И из точки в сердце я проясняю цель. И поэтому в общем сказано, что нет принуждения в духовном. И нам просто запрещено подчиняться каким-то мнениям и каким-то советам. И только для меня существует такое высказывание, обязательство. Принуждают его, пока не скажет он «я». То есть я сам должен захотеть, я должен быть независимым, пока работаю над своим желанием получать. А еще есть вторая часть высказывания, то есть возгордится его сердце на путях Творца и не будет стыдиться перед насмехающимися, но с другой стороны, есть еще и высказывание «Будь смиренен духом». То есть человек должен быть в низменности. Что это значит? Это если у него есть точка в сердце, и она тянет его в каком-то духовном направлении, тогда он по-настоящему должен со всеми своими желаниями, со всеми его знаниями, животными знаниями этого мира, быть в смирении относительно той точки, которая ведет его к духовному, потому что она является частью Творца. Она более высокая ступень, а все остальные его свойства он должен подчинить ей. И в этом отношении он и должен быть то, что называется смиренен духом, а также по отношению к своей группе. Он ее выбрал, с помощью которой он движется к духовному. И тогда мнение группы о величии Творца. Еще раз. Это очень и очень точно и конкретно прояснено. Мнение группы о величии Творца человек обязан принять как свое собственное мнение и идти вместе с ним, потому что тогда это его единственный шанс, когда его тело будет двигаться к цели. То есть подчинить себя той самой точке, которая выбирает духовное, точки в сердце, и подчинить себя мнению группы, когда мнение группы говорит о том, что Творец и его цель выше всех остальных целей. Тогда у человека непременно есть все необходимое в его руках, чтобы по-настоящему пройти весь путь и достичь цели. Вторую статью почитаем в следующий раз. А ты красиво читаешь. Вопросы?
1: Как человек знает, что считается в определенной точке, что он склоняет себя перед мнением общества, в котором действительно проявляется величие Творца, или это уже вещь, которая его принуждает к чему-то, не связанному с величием Творца?
0: Мне необходима группа только для одного, только для одной цели. Чтобы она обеспечивала мне, группа должна предоставить человеку величие Творца, потому что он скрыт. Творец скрыт, и вместо себя дал силу группы. И если я работаю с группой, если бы я работал по отношению к нему, было бы раскрыто его наслаждение от него, то напрямую со своими получающими келим был бы с ним связан, никогда бы не смог бы избавиться, выйти из этих получающих келим. Все время работал бы, как называется то, что Бальсулам рассказывал, про вора, который бежит впереди всех и кричит «держите вора». Желание получать само по себе лгало бы мне и подсказывало, смотри, я стремлюсь к Творцу, я работаю, выполняю заповеди, я все делаю, что необходимо, что все, что делаю, для Него, разумеется. И никогда я не смог бы вообще даже распознать то, что нахожусь в желании получать. Взгляни на весь мир. Люди прилагают очень много усилий, но даже увидеть не могут, потому что нет у них точки бины, соответствующей точке Малхут, нет точки в сердце. И поэтому им неоткуда определить, что все их действия — это действия внутри желания получать. Баль-Сулам пишет об этом в предисловии к учению 10 сферот. Мы видели изучающих, которым не помогли занятия Торы и заповеди. Поэтому в том месте, где Творец скрыт, Он дал мне силу группы, а в группе, насколько я способен, насколько я готов приложить усилия. Не говорится, что я самостоятельно могу выйти из себя, но насколько я прилагаю усилия и готов получить от группы воодушевление от величия Творца. То, что они мне рассказывают, они сами не знают, но они передают мне эти вести. Тогда у меня есть сила работать, идти навстречу Творцу, несмотря на то, что Он скрыт. Я движусь к цели. Мы это наблюдаем в наши дни и во всей нашей жизни, как человек работает ради каких-то очень-очень абстрактных целей, и, казалось бы, вообще ни на чем не обоснованно, нереальных, нелогических. Но он работает. Почему? Потому что общество дает ему важность этого. Так вот, только по отношению к этому я и должен себя смирять. Но по отношению к этому это включает в себя много разных действий. Я должен смирить себя перед обществом, группой. То есть я должен почувствовать, что эта группа великая, что она более важная. Я должен продавать им, отдавать им, покупать у них свое мнение, чтобы они обеспечили мне важность Творца. Продать им и купить у них то самое мнение, которое они мне уже дают. То есть тут появляется такое очень многогранное партнерство. И все это входит в понятие важность Творца, которое группа должна обеспечить каждому из товарищей.
1: Если в группе есть всевозможные обычаи, правила, всякие подобные вещи.
0: Все эти законы и обычаи мы должны устанавливать только исходя из этой цели. Все, что не касается этой цели, просто отбросить. А чем ближе к цели, создать такую пирамиду, чем ближе должно быть для нас более важнее, и если есть разные причины, и разные средства, и килим для того, чтобы увеличивать все больше и больше важность Творца для каждого из нас, то это средство, оно самое важное. И тогда нам кажется, что мы очень отличаемся от всех. Наша группа очень сильно отличается от всех остальных групп. Это называется, что мнение Тора противоположно мнению обывателей. И не стыдись перед ведущими, лидерами, то, что называется. Ну, что делать? Цель определяет все. Вопрос. Что такое точка в сердце?
1: Точка в сердце. Есть у нас такое создание, называемое человек в нашем мире, да? Возьми, к примеру, этого парня. Есть уровни неживой растительной, животное и говорящий. Что такое говорящий? Что сверхживотного уровня делает бла-бла-бла. Говорит, есть такие, которые больше, есть такие, которые меньше. Со своим собственным желанием получать. То есть то, что особенно в говорящем, что есть внутри него подготовка к слиянию с Творцом. Раскрыть мир, в котором он находится. И этот говорящий проходит развитие, чтобы раскрыть мир, в котором он находится. Это развитие он проходит на протяжении многих кругооборотов, и в каждом новом кругообороте он более умный, чем прежде, более развитый, на многих уровнях, в отношении многих вещей, во множестве чувств, во внутренних килим, пока не приходит к состоянию, когда вдруг начинает видеть, что этот мир просто нет в нем ничего. На человека не сходит такое ощущение, отчаяние от этого мира, жизнь ничего не стоит, нет вкуса в жизни, какой смысл нашей жизни. Если это не исходит из душевного заболевания или какого-то невезения в работе, в любви, во всяких глупостях подобного рода, которые есть у людей, это потом как-то приходит. Но если это действительно серьезное отчаяние от всех наслаждений этого мира, и этот человек тоже проверяет, после того, как падает на него такое ощущение, когда он входит во всевозможные занятия этого мира, хочет увидеть себя наполненным всевозможными источниками наслаждения, деньгами, почетом, знаниями, сексом и вещами всякого рода. И приходит в конечном счете вследствие всех этих попыток, что к состоянию, когда здесь нечем наполняться. То есть все. Все-таки мне чего-то не хватает. Он чувствует как будто проклятие на себе, он не чувствует вкуса в жизни. Чего-то все равно не хватает. Он может быть успешен в разных вещах, но внутри чувствует, что занимается этим внешне, а внутри есть что-то, что мертво, есть что-то пустое. И это ощущение пустое, это пустота, это пустая точка, которая есть внутри сердца. Это, по сути дела, новое желание, которое не относится к этому миру. Это желание, которое может наполниться только если человек почувствует высший мир. Или свет, как мы это называем, или творец, неважно, как это назвать. И тогда эта точка начинает развиваться. И все время требует от человека, чтобы развивал ее. Но он не знает как, и бедняга мечется, его бросает в разные занятия. Может быть, еще несколько круговоротов жизни, пока он не находит какое-то место, где он действительно чувствует, что «О, есть такие же, как я, ненормальные», и есть что-то в словах, которых он слышит, что, возможно, здесь действительно будет наполнение. Приходит к какому-то поставщику, к средству, к какому-то пути, через который он может себя наполнить. И тогда эта точка начинает все больше и больше развиваться благодаря правильной учебе, правильной методике. Это называется точкой бины, духовной силой. Эта духовная сила постепенно растет внутри сердца. Само сердце эгоистично хочет наслаждаться этим миром. А точка в сердце — это как будто прорывается в сердце из высшего мира. И если эта точка растет, она уже начинает мешать сердцу. Да, у него уже нет к этому миру таких уж больших требований, и он становится вследствие этого. Но он даже забрасывает свою работу, немного свою семью, разные вещи, потому что точка в сердце тянет его к чему-то другому, что здесь поделаешь. И развивается до тех пор, пока если он действительно вкладывает в это. Проблема в том, что есть такие, которые живут с двумя этими силами этого мира и будущего мира, сердцем и с точкой в сердце, и могут так продолжать и страдать. Да, и несчастный, ты знаешь, это как есть человек, который может выйти из своего состояния, но отчаялся уже, и нужно подтолкнуть его. И для этого есть группа, для этого есть книги, для этого нужно несколько средств. Конечно же, сам человек не способен. Об этом вообще не спорят. Очень редкие люди, которые смогли это сделать, потому что получили особую помощь свыше, но мы не полагаемся на чудо. Так написано. А то, что можно, это добавлять силы от группы, чтобы они тянули тебя и подталкивали тебя, а ты, когда у тебя есть тоже хорошее временное пробуждение, будешь подталкивать их и будешь тянуть их, и так взаимно, на самом деле к этому можно прийти, но в таком виде, когда на самом деле пользуется силой помощи от других. Поэтому нужно находиться в группе и обязаны быть в совместной работе относительно цели, а не просто так устраивать какие-то пикники и посиделки. Понятно, да? И если это делают, тогда приходят к успеху, да?
0: Ну, разве точка в сердце — это не восприятие, это желание?
1: Точка в сердце — это желание, это не восприятие, это не разум. Наше сердце — это желание, а точка в сердце — это более внутреннее желание. Это часть духовного желания, которое человек потом приобретает. Это называется ахап высшего. Есть всякие названия для этого. Еще? Все понятно. Ну что, стесняетесь спрашивать? Будет хорошо. Ну, тогда перейдем дальше. Он хочет показать, что он не стыдится. Ему не о чем спрашивать, но вот так спрашивает. Ну, давай.
0: Откуда из всех, кого мы называем обывателями, ощущение неживого уровня святости? Почему они чувствуют, если не из точки в сердце, что есть что-то другое? Как вообще они могут это почувствовать, что существует другая реальность?
1: Я не совсем понимаю твой вопрос. Может быть, он такой. Вопрос вообще из разума, а не про нас. Ты говоришь так. Есть много людей в мире, которые чувствуют своего рода отношение к чему-то выше этого мира. И они это называют духовным. Они верят в разные вещи, в разные силы, может быть, в богов, да? И люди, относящиеся к религиям разного рода, или к верованиям, или просто люди, которые даже не могут отнести себя к какой-то определенной религии или к чему-то. Ну, просто так чувствуют, что есть какие-то силы, верят. Во все возможные действия и способы, с помощью которых другие люди могут на них влиять, как там с глаз, магнитные силы, да, всевозможные вещи такого рода. Они тоже чувствуют это через точку в сердце или нет? В чем разница между тем, что чувствуют разные люди, всевозможных там типов, включая религиозных, нерелигиозных, просто верящих в силы природы, и тем, что есть точка в сердце. Тот, кто чувствует точку в сердце, никогда не может получить удовлетворение от наслаждения, облаченного в какое-то одеяние, как, например, всевозможные там чудеса или какие-то особые лечения, которые делают люди, и уж тем более там разные картины или изображения. Он не может облачить свою цель, к которой он стремится, божественную, в какую-либо вещь, которую можно представить себе в разуме. Он должен прийти к постижению, к наполнению внутри этого духовного кли, который я получил. Теперь откуда человек знает? Ко мне приходят разные люди. И ты знаешь, они открывают книги, предсказывают будущее, работают силами и так далее. И они утверждают, что они находятся в ощущении высшего мира и слышат оттуда всевозможные вещи внутренним слухом. Я не говорю о душевно больных, да? Ну, у них есть всякие такие вещи, прямо целые техники. Да? Я не могу их убедить. Это точка в сердце, не точка в сердце. Это в порядке, правильно или неправильно. Я просто не вступаю с ними в контакт. Говорю, что это не моя область. И все. Хотите изучать учение 10 сферот? Пожалуйста, нет. До свидания. Почему? Но мне это не важно. Я говорю с ними очень коротко, что все остальное для меня не важно. Прямо так я обрываю учение 10 сферот. Да или нет? Откуда у них есть все-таки впечатление такое от неизвестного? Где они ощущают это неизвестное, да?

0: То есть то, что мы воспринимаем в них, мы можем измерить, проверить, произвести анализ, построить науку на каждое чувство, создать для каждого чувства дополнительные приборы, расширив диапазон его восприятия, да, и так далее. Это наши внутренние келим. И кроме этого, у нас есть внешний келим, которые мы не очень-то можем контролировать и управлять ими. Есть люди, которые могут управлять ими больше, есть те, что меньше, а есть вообще, которые не могут. Да? Это келим, мы называем это своего рода всевозможными ощущениями в подсознании. Наше сознание опирается на 5 органов чувств, которые разум проясняет, упорядочивает, анализирует. Да? А подсознанием называется это то, что не входит в этих чувства, а относится к более внешнему чувству. У человека есть также интуиция. Как это на иврите? Тоже интуиция? Да? Всевозможные подобные вещи. Есть всякие бедуины из Негева, которые чувствуют гораздо более все происходящее. Даже в армии этим пользуются, да? Как следопытами. Так что в нашем мире нет недостатка в людях, которые действительно могут работать с энергиями нашего тела, да? С магнетизмом, биологией, с разными такими биоэнергиями, но это не относится к духовному. Это относится к нашим внешним келим, животным нашим внешним келим. Есть животные и звери, у которых это развито больше, чем у человека. Они чувствуют там землетрясение или какой-то дождь или ветер по разным таким признакам. Есть примитивные народы, которые настолько связаны с природой, что действительно могут на расстоянии в 1000 километров оказать на тебя влияние. И у нас тоже есть, если ты связан с каким-то человеком, ты чувствуешь, что с ним произошло, даже если он находится за 1000 километров. Но это животные келим в плоскости этого мира, они не относятся к точке в сердце, их можно развивать с помощью всевозможных техник. Но не стоит обманывать себя, будто это может наполнить нас или сделать нашу жизнь лучше. Мы видим, что в конечном счете это не помогает. Даже если ты будешь знать будущее, это не поможет. Изменить будущее ты не можешь. Изменить будущее ты уже можешь только сверху. Немного почувствовать его, как животное чувствует, что через 3-4 дня будет землетрясение. Но убеги от этого. Убежишь, получишь то, что тебе перечитается, что-то другое. И даже когда ты убегаешь, это уже включено в программу. От более высокой ступени мы не можем убежать, а только подняться к ней и там произвести изменения. Что значит произвести изменения? Когда ты находишься там, ты уже изменяешься. Что значит произвести изменения? Ты не можешь подняться на более высокую ступень и произвести изменения, которое будет действовать внизу на более низкой ступени. Каждая ступень сама по себе. Но если ты поднимаешься, то там уже другая жизнь. Поэтому мы не должны впечатляться от всех вещей подобного рода. И у кого действительно есть точка в сердце, он ощущает, что кроме этой точки у него нет ни рук, ни ног, ни языка, ничего, с помощью чего он мог бы повлиять на свою судьбу, а только из точки в сердце единственно. Вот и все. Но это пока не приходят к этому, пока действительно не очищают всю эту грязь, эти слои вокруг точки в сердце, и видят, что раскрывающие будущее, и всякие фокусники, и всякие средства, и всякие, ты знаешь, там амулеты, ничто к ним не относится, и только она сама по себе желание чистое к Творцу, насколько оно будет велико по отношению к точке в сердце, тогда оно может быть быстрее, более прямой форме достигнуть, прилепиться к нему, и там источник его и наполнение его, пока человек не проделывает всю эту работу по очищению и исправлению. Это берет время.
1: Если человек

0: приходит к религии или возвращается к ответу?
1: Я не знаю, что это такое.
0: Ну, те, кто не изучает каббалу.
1: Ну, возвращающийся к ответу, совершающий возвращение, это человек, который ощущает какое-то вдруг пробуждение и принадлежит пока еще к вере. Мы это называем массовой, скажем, веронской. Я не хочу сказать животное, но массовой.
0: Он в своих внешних келим как бы чувствует то, что происходит в его ощущении.
1: Это в ощущении каждого внутри нашего сердца верит, что есть какая-то высшая сила, что есть что-то, что определяет судьбу его. Обычно это приходит из страха перед непознанным. И тогда люди... Тогда люди, как бы это сказать, строят себе какую-то систему, которая может ответить на все их ожидания, на все потребности удовлетворения разума, как говорится, что есть что-то, что я делаю так, а он делает мне в ответ так, и так далее. Это каждый Адам и Хава в этом мире, как говорится. Все люди, которые не относятся к нашему народу, между прочим, это были народы примитивные, развивавшие себе эти вещи также без этого. Человек не может жить. Есть у нас хисароны, которые должны наполняться именно такими всякого рода ритуалами и действиями, и того, что мы называем обычаями. Рабин называл все эти вещи обычаями. То, что человек делает в этом мире, не исходя из точки в сердце с экраном по отношению к высшему свету, он называл это обычаями. Обычаи людей такие.
2: Второе, Маша, Асуми, Микуридва.
1: Ты видишь, что сделали из всего. В еврейских обычаях есть, конечно же, духовный корень. Когда человек, который идет к цели и выполняет эти обычаи, тогда они напоминают ему о действиях, которые он действительно должен делать. Они как бы пробуждают его узнать, что является тем действием, которое я должен выполнить в своем сердце, что называется, скажем, разделять между мясом и молоком. Так какие есть во мне, внутри моего сердца, такие вещи, что относятся к мясу, это к молоку, но не к мясу и молоку этого мира. Да? Желание, которое относится к этой категории мяса и молока, скажем, правой линии, левой линии, да, что я должен отделять между ними, да, так и так, в форме такой и такой, сделать исправление на эту иду и на эту иду, то есть на получение света хохма, на получение света хазатим и так далее.
3: Каббалисты установили эти обычаи, чтобы были у народа, чтобы продвигать народ, конечно, к истинному выполнению. То, что мы вышли в изгнание, это проблема, что мы потеряли связь между материальным выполнением и духовным выполнением. Вышли в изгнание, то есть это сейчас скрыто от нас. И 2000 лет мы уже выполняем заповеди, то, что называется заповедями. Это также, мы по ошибке называем это заповеди. Заповеди — это духовные действия, на которые эти обычаи только намекают. Так что из-за скрытия простой народ начал называть это заповедями вместо обычаев. И так и погрузился в них, потому что остальное скрыто. Более высокое, истинное их выполнение. И так все спустились, это называется изгнание, спустились с этой духовной ступени, знали, как выполнять, знали, что выполнять, были в связи между действиями духовными и материальными. Был храм, были все эти вещи, связанные с этим. А в изгнании мы как бы изначально не должны выполнять заповеди. Как можно выполнять что-то, если ты не находишься внутри клипы? Мудрецы установили закон, что мы будем все-таки выполнять их, чтобы потом знать, когда вернемся в землю Израиля, имеется в виду земля Израиля также заповедь есть, связанная с землей. То есть, когда вернемся в землю Израиля, то есть в мир Ацилут поднимемся к исправлению, и будем знать, как из нижнего учить высшего, то есть как соблюдать действительно заповеди в желании получать посредством экрана и высшего света. Ну, можно потом вернуться к этому, как пишет Баль Сулам в начале предисловия к ТЭС, что это железная стена, которая отделяет нас от науки Каббала. Что если мы будем изучать науку Каббала, узнаем, как действительно и что действительно есть внутри этих 613 паролей, узнаем, как действительно их выполнять в истинном виде, кли, экран и свет.
4: Согласно тому, что вы говорите, что у того, кто учит Каббалу, нет, по сути, нужды делать никакие внешние заповеди, как мы делаем сегодня?
3: Я не говорю, делать или не делать. Я только ставлю все эти вещи, расставляю по своим местам. Поэтому думают, что я отменяю заповеди. Нет. Я говорю, что у каждого есть свое место. Написано заповедь без намерения, как тело без души. Если ты выполняешь какое-то действие, животное, то есть в животном, да, в своем теле, поэтому оно называется животное, и внутри своего сердца, которое пока эгоистическое, ты делаешь действие в этом мире, а не заповедь ее истинном виде. Что и называется, что желание получать получает ради отдачи, раскрытия Творца, и этим ты наполняешь свое духовное кли, шхина, в раскрытии Творца. Все это написано в книгах. И пока мы не достигаем намерения ради отдачи, что называется экраны, отраженные света, мы не выполняем заповеди как следует. Это то, что Баль Сулам пишет в конце предисловия книги Зор, что заповеди в Торе называются Эйтин, советы и Пкудин, залоги. Как достигнуть действительно выполнения заповедей. И после того, как ты выполняешь заповеди, ты выполняешь повеления, есть советы и заветы. Советы, как достигнут то, что мы делаем во время подготовки. И после того, как проходит махсом, тогда мы делаем повеление. Это пкудот, это от слова пикадон, залог, что ты делаешь действие в получении ради отдачи и получаешь вот этот залог. То есть получаешь свет, который относительно этого действия там заложен, и ты получаешь его в получении ради отдачи. То есть исправляешь свою душу, твоя душа состоит из 613 желаний. Каждое желание, которое ты исправляешь с экраном, это ради отдачи. Это называется, что ты исправил душу. Выполнил 613 заповедей. Из точки в сердце, если ты начинаешь увеличивать точку в сердце, эта точка, она как бы раздувается в такое духовное кли, которое содержит 613 частей. И они называются 248 заповедей разрешительных, и ты получаешь там ради отдачи. 365 заповедей запретительных, в которых нельзя получать ради отдачи, то до конца исправления. И если ты исправляешь в таком виде все свои желания, когда точка в сердце развилась, исправил их, ты входишь на ступень, которая называется конец исправления. И тогда все эти желания соединяются воедино, заповеди разрешительные, запретительные, и они создают, буквально порождают такое состояние, которое называется гмар-тикун. Все это происходит внутри точки в сердце, внутри желания, а не руками и ногами. А руками и ногами, то, что мудрецы установили, что мы должны выполнять, это для того, чтобы мы не забыли, что мы наоборот, когда я делаю что-то, допустим, какую-то заповедь, благословение, это напоминает мне, о, где я, где Творец, что у меня с Ним, какая связь, какие отношения. Напоминать мы должны. Так что действительно ветвь в этом мире, которую мы должны выполнить руками, языком, эта ветвь действительно может привести нас к корню, к выполнению с помощью экрана.
4: Получилось какое-то запутанное состояние. Я знаю много людей, которые были в обычной религии, начали учить каббалу, пробудились. И я себя нахожу среди них, и, по сути дела, я уже не выполняю, не накладываю тфилин, и сделал много других практических заповедей, которые казались мне ценными. А теперь мне они сегодня не представляются имеющими ценность.
3: Это действительно правильная такая претензия со стороны хозяев жизни, со стороны иудаизма, такого массового, к иудаизму индивидуальному, каббале, что в массовом иудаизме человек обучают, как делать, и убирают у него все вопросы, все сомнения. Ты должен делать. И чем более скрупулезно ты выполняешь, не спрашивая, ты больший праведник. И это верно для простого народа, пока не пробуждается в нем точка в сердце. И тогда это не помогает. И человек, который начинает жить, исходя из точки в сердце, и тогда, конечно, все его общее вот это выполнение ослабляется. Не о чем говорить, конечно, ослабляется, как я говорил раньше. И на работе он слабеет, и в семейной жизни, и все эти вещи, которые есть в этом мире, включая выполнение этих физических заповедей в этом мире, все это просто не находится в его поле зрения. Он не сосредоточен на этом, он не обращает на это внимания. Его сердце сейчас не направлено на то, что происходит в плоскости этого мира, как бы наверх, а наверху он ищет, но не находит связи между тем, что он ищет наверху, и между тем, что находится здесь, не на работе и не в семье, и не в выполнении этих физических заповедей.
4: Так он подвешен между небом и землей.
3: Конечно, поэтому написано, что мнение Торы противоположно мнению этих хозяев жизни. И это известно уже из поколения в поколение. И поэтому так боятся те, кто начинает изучать каббалу, они дают плохой пример всему народу. Но они действительно ослабевают во всех этих действиях. И это такой период, который человек должен пройти. И у него нет выбора, потому что он входит сейчас в работу согласно желанию, не в работу согласно воспитанию. И пока он найдет в своем желании связь между действиями физическими и духовными, есть связь. Какая связь? Связь, которая помогает, когда есть период, что он почти полностью, ну, тфилин, может быть, он прекращает иногда, ну, кашрут остается, то есть заповеди запретительные в основном остаются, а заповеди разрешительные, повелительные, они, в этом он слабеет. Нужно сказать прямо, это действительно то, что происходит. И отсюда ты поймешь. Есть у меня также несколько учеников из религиозного сектора. Я учусь с ними виртуально. И очень боюсь вообще затрагивать их. Это такие люди, которые умоляли, что они просто не способны, не могут без этого. Но если ты слышал, то ты слышал от меня, что я вообще не принимаю никаких религиозных ребят. И это по той же причине, что я не хочу показать его окружению и его миру, и его учителям, что я порчу людей, чтобы они спустились и отошли от выполнения Торы и заповедей физических в этом мире. И это случится с ними наверняка, потому что я вижу, сколько в этих единичных вот этих религиозных ребят, которые находятся в учении, насколько у них, если они учат правильно, у них вот эта физическая часть слабеет. Они уже не могут стоять два часа молиться, потому что их молитва — это другая молитва из точки в сердце, согласно внутреннему желанию. И они не могут выполнять всякие эти вещи. И действительно, они несчастны, они живут внутри религиозного населения. И это такая вещь, у которой пока нет решения. И я не хочу говорить, какое будет решение, не хочу. Для чего мне входить в эти вещи преждевременно? Я вижу, но придет время. Но светские они ничего не делают, только согласно своей природе. Животные действуют, они согласно воспитанию прежнему, который относится к религии или там к чему-то. Их я принимаю. И тогда мне не нужно их в чем-то обязывать. Немного всякие такие общие линии я стараюсь, чтобы они получили. Ну, как-то там, кашрут, шаббат, всякие такие вещи, очень общие для рамок. Если они могут немного больше, пусть больше, но без давления. И со временем, это берет время, много времени, но со временем человек вдруг начинает чувствовать, что он может соединить свое действие в этом мире через сердце с действием духовным.
4: До Махсома.
3: Еще до Махсома есть такое ощущение. И тогда он в этой мере уже и с радостью, и сам начнет выполнять эти действия, в которых почувствует, что они приближают его тоже. Что как будто бы это в одной связке работает внутри его тела, как написано, «все кости мои заговорят». Он почувствует это. Это не какая-то вера или страх, нет. Он чувствует, как духовное ощущение облачается в тело, действительно в кости. И тогда почувствует ветвь и корень. Но это должно прийти от человека, и нет принуждения в духовном. Ну, нужно подождать. Нужно ждать. Также я не кричу на человека, почему ты в падении, ничего не делаешь, и что ты такой сумасшедший сегодня в радости. Немножко умерь себя. Не говорю, и об этом я тоже не могу сказать.
4: Тут задавали вопросы по поводу народной веры и по поводу точки в сердце, восприятия или всякие такие вещи. Человек, когда он начинает идти в этом направлении, у него столько всяких гадостей, как вы сказали, клипот, что он должен соскрести их с точки в сердце. Какое средство, какой инструмент у меня есть, когда я бегу за всеми этими вещами, чтобы найти правильную чистоту, чтобы принять себя в правильной форме? Почему мне себя измерять? Почему мне проверять, где я нахожусь?
3: Есть у тебя внутри души набор желаний, свойств, которые ты обязан все, так же, как они спустились сверху вниз, ты обязан их использовать. Может быть, ты утверждаешь, что ты делаешь массу действий, в которых нет никакой необходимости, и проходишь всякие состояния бесполезные. Но это не так. Мы учим, что ты можешь только ускорить темп перехода из состояния в состояние. Может быть, такая чистота, что ты даже не почувствуешь. Это не возникнет в твоем ощущении. Ты будешь проходить так быстро эти состояния, и твое тело не работает на такой высокой чистоте, не может поднять тебе все эти вещи изнутри. Но ты обязан пройти. Да и сейчас мы сидим, как будто я просто так дышу и засыпаю, почти сплю. Также и в таких состояниях мы проходим много состояний. Я вообще не спрашиваю, как я ищу, что я делаю, мне не важно. Ускорять темп, только это я могу. И ускорить темп я могу только с помощью увеличения целей. Если я буду думать все время о цели, и не важно, ты знаешь... Вдруг я как-то отклоняюсь от пути, меня отбрасывает туда, но я все время буду, если я удерживаю цель. И тогда точка в сердце именно посредством этих отклонений, всех этих вещей, и развивается. Я могу определять только темп, поэтому не обращать внимания на все эти помехи. То есть обращать на них внимание, но, что, несмотря на них, быть связанными с целью. Так что выходит, что кроме величия Творца тебе не о чем думать, остальное пусть проходит.
4: Но насчет сомнений. Может быть, я ошибся, может быть, мог продвигаться быстрее.
3: Эти сомнения тебе тоже нужны? Что значит без сомнения? Главное — это сомнения. Не стирать их. Это обычно в массовом воспитании человеку стирают сомнения. Чтобы обязан выбросить сомнения из головы.
4: Но если я могу...
3: У нас наоборот, сомнения, вопросы. Это килим, проверь их. Ты слышал от меня когда-нибудь, что нельзя быть в сомнениях? Наоборот. И я тебе говорю, иди в какое-то место, проверь себя там. Если у тебя сомнения, иди, пожалуйста.
4: Но я говорю с точки зрения продвижения. Может быть, я мог добить быстрее, если бы я делал его как-то.
3: Ты не способен обойти ни какой фрагмент на твоем пути к Гмартикуну. Опять. Я говорю тебе, это действительно ошибка. Ты можешь попробовать, но система говорит просто, оставь все свои вещи, которые есть в пути, ты должен только протянуть эту нить и приближаться к этой цели. Это нить. Если она будет вести тебя разными поворотами, неважно. Эти повороты ты не определяешь. Эти решмот находятся уже внутри души. На каждом этапе пути ты будешь делать все эти выяснения. Решмот находится внутри. Причина, следствие, они обязаны реализоваться. Что ты можешь с этим сделать? Кроме этого, откуда ты такой умный, что знаешь, что сейчас происходит с тобой, что тебе понадобится еще через 1000 лет? Откуда ты можешь знать?
4: Я спрашиваю так. Какова разница между решимо, что сейчас постоянно обязана прийти к реализации как к определенной стадии, и формой его реализации, что она как будто бы не постоянная, может прийти приятнее и быстрее, или медленнее и больнее? В чем разница между ними?
3: Мы не говорим о том, что если мы стремимся к цели, мы проходим более приятно. Приятно имеется в виду, что если я чувствую хорошо и приятно относительно цели, я этим отдаю Творцу, я этим нахожусь с Ним в подобии, свойств. Я хочу быть в хорошем состоянии, потому что я нахожусь тогда с Ним вместе. Если я просто так, чтобы наполниться, то я нахожусь в отрыве от цели. Что значит быть связанным с целью? Что его состояние — это пример моих состояний.
4: Но здесь есть непонимание. Я не могу, с одной стороны вы говорите, что состояние человека до конца исправления установлено со стороны решимота, а с другой стороны, скажем, во многих очень вопросах, которые вам задают по поводу будущего человека, вы говорите, поднимись на высшую ступень, и в этом ты можешь себя изменить.
3: Что значит изменить? Изменить? Как я могу изменить свою судьбу? Я отвечаю. Поднимись на более высокую ступень. И тогда поднимешься на более высокую ступень, твоя судьба изменится.
4: Но вы говорите, что это установлено, он и так поднимется. Если это конец исправления, он обязан к этому прийти. Так почему же?
3: На том месте, где ты находишься, никогда нельзя изменить ничего. Ко мне приходят люди. Они хотят, чтобы я им помог. Что я могу сказать им? Кроме того, что будет хорошо. Будет хорошо. Ну что я скажу ему? Если ты останешься так, ничего не будет хорошего. Ой-ой-ой, еще подожди, что у тебя будет. Так и должно быть, и так и будет. Но разве я скажу это человеку? Так я говорю ему, как маленькому ребенку. Ну вот и все. Меняющее место на более высокое меняет мазаль, везение. Что такое мазаль? От слова линзоль. То есть цвета начинают сочиться. капать к нему в большом количестве. Вот и все. Ты спрашиваешь меня, как будто бы ты никогда не видел чертежа миров, не знаешь все эти вещи. Есть на какой-то ступени, что может что-то измениться, если ты не поднимешься с этой ступени на более высокую, ничего не изменится. Все изменения, которые мы проходим, правая, левая — это на той же ступени. Когда нас бросают слева направо, справа налево, пинг-понг такой. Ты поднимаешься, но поднимаешься в животном виде. Очень медленно. Левая линия, правая линия бросают так из стороны в сторону. Вместо того, чтобы ухватиться за веревки и подниматься. Но
4: ускорение всегда влияет.
3: Ускорение, да.
4: Ускорение всегда влияет, а не само состояние, каково оно.
3: Ускорение влияет в том, чтобы ты прошел все эти состояния очень быстро, потому что ты свяжешь их с корнем, и свет придет и выяснит все эти вещи.
4: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы берем для реализации в десятке.
0: Очень
3: важный, очень особый урок. Нужно слушать его несколько раз, очень внимательно о нашем отношении, о реальности, клипот, которые нас окружают. Мне очень понравился пример о свадьбе, когда Рабаш и Рав ходили на свадьбу, и там дети бегают между взрослыми и не считаются, там кого они толкают, и что там происходит. Так и мы должны тоже относиться к разным мнениям и вещам внешним. Человек не должен быть в этом, а такое в изучении каббалы. И мы должны беречь это окружение здесь, и все мы должны быть направлены только на цель.
4: Что, как точка в сердце, собственно, влияет на нашу жизнь, на восприятие? Мы, как мы видим и воспринимаем действительность, как она управляет нами и не дает нам вообще относиться к этой действительности, как это было бы без точки в сердце, как те, у которых ее нет, и именно через нее мы чувствуем и действия, и различные обычаи, и весь жизненный процесс, и насколько мы в нашем окружении, которое Творец дал нам, только если только это мы развиваем и помогаем друг другу действительно прийти к слиянию с ним, а не со всеми другими вещами, как эти дети, которые слиты с целью и все меньше и меньше обращают внимание на всякую путаницу, которая есть вокруг.
3: Да, на уроке было очень явно, Рав дал нам направление, то, что группа должна давать нам. Мы должны от группы получать только величие Творца, его важность, и насколько группа это дает. Там был еще один пример у Рабаша, когда человек предлагает другому нуждающемуся прийти к нему работать, вместо того, чтобы взять суду, как работают десятки, как работают Творца, все эти вещи. И не то чтобы не только группа дает величие Творца, но и причина. Я много давно не слышал этого, именно потому что Творец скрыт, группа дает величие Творца. То есть невозможно, человек сам не может придумать себе величие, сказать для меня Творец и так далее. Так это не работает. Нужно принизить себя перед товарищем, и тогда вот это мнение, которое находится в группе, и если человек отменяет себя перед группой, тогда он получает величие Творца. Это сильно.
5: Да, я хотел бы немножко вернуться, подчеркнуть пример с детьми. Это действительно настолько потрясающий пример, когда я это услышал, то вдруг вспомнил, что действительно на каждом мероприятии, в котором ты был, когда ты был ребенком, все дети играются вместе. И так и мы. У нас есть наша игра, это десятка, объединение, построение кли. И так мы в этом мире, во всех желаниях, во всех наших занятиях, они существуют, и мы связаны с ними, зависим даже от них. Но между нами есть вот эта игра наша, которая самая важная и действительно наполняет нас, и мы без этого не можем. Я записал несколько вещей. Тот, кто чувствует точку в сердце, он никогда не может получить удовлетворение от наслаждения в каком-то облачении. И снова то же самое. У нас есть наслаждение без облачения. Это наслаждение от наранхаи, от объединения, от связи с Творцом. И мы возвращаемся к игре между нами. Очень интересно было, если я чувствую хорошо и приятно по отношению к цели, то этим я отдаю Творцу. Потому что так я нахожусь тут с ним в совпадении по свойствам. И это возвращает нас к игре между нами, что мы должны быть как дети.
6: Лыхай.
3: Я каждый раз вспоминаю, товарищи напоминают, что величие Творца, оно искусственно, оно не существует, оно действительно скрыто, это на самом деле игра, но это хорошо, это правильно, потому что это наш выбор, стать как Он, как мы можем быть как Он. Именно вот в этой игре мы выигрываем и объединяемся.
5: Перейдем к следующей части урока, перед этим споем вместе песню.

0: אנחנו נלמד מתוך שיעור תעש עם הרבש, נקרא מתוך בעל
1: השיבה. Мы читаем тест вместе с Рабашем, учение десяти сферот, второй том, пятая часть.
0: אור פנימי, אות ממבב, דבר המתחיל, ועם כל זה, אינם בכלי אחד, אלא הזכר.
1: Прочитаем вместе 46-й пункт Ари.
0: אות ממבב. אחר כך חזר להיות...
1: После этого снова стала не мать в Кетере, и тогда...
0: וחוכמה ובינה וחסד.
1: מתי в хохме бине и хеседе. И тогда не мати в гвуре и мати в тиферет. И не мати в нецах и мати в год. И не мати в есод, ибо поднялся в год. И тогда он обращает свои паним и отдает свет в Малхут вниз на ее месте. И тогда мати в Малхут. И в этот момент завершается порядок первых пхинот, осуществляющих распространение. И таким образом все десять святов доходят до Малхут. Переходим к уроку с раба.
2: Это что он говорит здесь, при этом они не находятся в одном кли. Захар в верхнем кли, то есть в Исоде, а Накива в нижнем кли, то есть в Малхут. Он говорит так. Когда было не мать в год, то есть, когда было мати в Кетере, тогда у год не было хохмы. Тогда хохма, тогда год поворачивает свое по ним и дает эту гей в кли Исода. Это гей, пришедшая из бины, рассматривается как пхина алев, первая стадия. И она исправила клей сода первой стадии. А затем год очистился от первой стадии, от нулевой стадии, корневой, и передал свет Малхут, который называется Дин или Суд, в клей сод. И это первая стадия, и авиют корни уровня Малхут, называемая Дин, была смягчена в Гей, которая находится в Кли Исода, силой, которую она получила, когда еще была в первой стадии. Теперь мы учим, что Кли Исод, у которого есть Малхут, получила смягчение. От кого? От света Хасадим, который есть там. Мы учим, это Далит имеет свет Хасадим, который является Вак. А что касается Далит, хотя она является Гар, дает что-то, что она не дает, что он говорит. Это, конечно, должно быть. Если там что-то есть, но она не считается ступенью. А что касается того, что Ишсуд получила смягчение, главное смягчение мы учим на уровне Хесед, не на уровне Гар. Свет Гар дает нам какое-то свечение посредством стадии Накива. А затем мы учим не мати в Кетер. Не мати в Кетер, мати в Хохма. Мати в Хохма в Бина. Если мати в Хесед и не мати в Гвуре, то поднимается вверх мати в Тиферет, когда Нецах поднимается вверх мати в Год. Есть Хохма в Год. Гар. Тогда мати в Год, не мати в Исод. Тогда Исод поднимается в Год. То есть свет Малхут, который был в кли Малхут, поднимается в кли Исод. Еще раз. Свет Малхут, который был в кли Исод, поднялся куда? В кли Год. И также взял с собой Вав, который дает смягчение хасадим. Но далит сейчас не нужна. А уровень гар, который она получила еще ниже, не нуждается в этом смягчении, потому что у него уже есть гар, свечение хохмы из кли Год. Это далит и дает Малхут. Поэтому говорят, мати в год, не мати в висод, не мати в малхут. Так вот, упомянутые выше два свойства зон внутри семи нижних сферот, то есть он говорит о вак или о малхут, о семи сферот. Он говорит, иногда считаются одним, иногда двумя. Ибо во время большого состояния гадлут, кого? Зейранпина. У Никивы есть вся гей. А вся вак для этой гей считается тогда Захаром.
3: 93-й пункт. Мы читаем подборку Зор к Пейсаху из главы Бо, статья «И было в полночь», 93-й пункт. Всегда человек будет осторожен в молитве Минха, поскольку она — это то время, когда суд нависает над миром, и человек должен направить свое намерение. 94-й пункт. Мир не может существовать иначе, как на главах этого народа. Если главы народа — праведники, благо миру и благо народу, а если они не праведники, то горе миру и горе народу.
4: Прежде всего, молитва Минха — это средняя линия, поэтому человек должен остерегаться там очень. Авраам, Ицхак, Шахарит и... Но Минха, молитва Минха — это особенная молитва, когда происходят выводы под отчет работы. А руководители народа — это по решениям, по соответствии с решением. Весь народ, то есть все остальные желания человека следуют за этим. Поэтому очень важно глава народа, то, что называется, намерение, с которым работает человек.
3: 95-й пункт. И, конечно же, это так, потому что сказано: «Увидел я весь Израиль рассеянными, нет у них хозяина, и пусть возвратятся каждый в свой дом с миром». Спрашивается, сказано «возвратятся», но ведь надо было сказать «поселятся», и также «в свой дом». Надо было бы сказать «в своем доме». И ведь весь народ находились вместе в своем, куда им было возвращаться. 96-й пункт. Если глава народа не удостоился своими действиями, народ будет охвачен грехом своим. Ибо сказано, и говорил Давид: «Вот я согрешил, я провинился, а эти овцы что они сделали?» Получается, что Давид грешил, а Израиль страдали. И если глава народа увлечен в грехе своем, народ будет спасен, ибо суд им более не угрожает. Как сказано, «И сказал Творец, нет у них хозяина».
4: Если происходит исправление в рожь, значит, и гув становится исправленным.
3: Иными словами, если нет главы у народа, то пусть возвратятся с этого пути каждый в свой дом с миром. И хотя суд уже навис над ними на этом пути, все же, поскольку был убит глава их и был увлечен в грехе своем, возвратятся с миром. Ведь будут спасены, если их глава увлечен. 98. В полночь раби Хия и раби Йоси увидели одну лань, пробежавшую перед ними, которая кричала, вознося голоса. Услышали они один из голосов, призывающий и возглашающий: «Отроки, встаньте! Спящие, пробудитесь! Миры, подготовьтесь к приходу Господина своего! Господин ваш выходит в райский сад, ведь это чертог его, Малхут, чтобы развлекаться с праведниками».
4: Мы знаем, что полночь называется, когда пробуждается Малхут, то есть желание человека после первой половины ночи, когда он думал, что может что-то постичь, достичь новых желаний, с которыми работает, что есть в них что-то. Затем начинает понимать, что у него ничего нет, входит в настоящую тьму. И потом видит, что эта тьма хороша для того, чтобы построить килим, что вся ночь, это 6 тысяч лет до конечного исправления, Гмара Тикун называется ночью, и изгнание, и избавление называется утро и день. И поэтому лань — это вся Малхут. Называется лань, и пробуждаются перед утром разные новые качества, разные желания, которые человек в состоянии намеревать ради отдачи. Называются праведниками, которые строят эту Малхут, которая в конце будет готова быть в зивуге с Зерампином. То есть раскрыть тьму уже как свет, потому что снаружи ничего не меняется, как у нас в этом мире. А меняются килим. И поэтому та же тьма, которая была в них, потому что были не исправлены, с помощью исправления хасадим, начинают раскрывать, что находится при свете. Это как то, что мы сейчас слышали, что Творец говорит: «Ну-ка, открой нам не ворота, а как? Махсом». Так мы его открываем. Так это все нормально.
5: Хамут.
6: Амар раби Хия, ата хацот лайла мамаш.
3: 99-й пункт. Сказал раби Хия: «Сейчас ровно полночь, и тот голос, который мы слышали, направляется и разносит лани выси, то есть Малхут и Низин, как сказано, голос Творца тревожит ланей. Счастлив удел наш, что удостоились мы услышать этого». 100-й пункт. «В час, когда Творец раскрывается над садом, собирается весь сад, все праведники, что в саду, и он не расстается с раем хохмой».
4: Творец, или Элоким, свойство бина, пробуждается в Малхут. И, конечно, все вокруг этого начинает собираться.
3: И из этого рая расходятся источники свечения хохма несколькими путями и тропами для постижения праведниками. И сад этот называется собранием жизни. И там праведники испытывают наслаждение от свечения будущего мира. И в этот час Творец раскрывается им. 101 пункт.
4: Праведники, будущий мир. Нужно все это объяснять, что праведники — это те наши желания, которые получают исправление ради отдачи. И раскрывается им Кадош Бараху, Творец, средняя линия, Зерампин внутри Малхут, который может раскрыться.
3: 101 пункт. Сказал раби Йоси: «Сколько раз я спрашивал, почему же не случилось это днем, так, чтобы он явил славу, чудо всем, почему умерли все те слабые при жерновах и пестры в стадии? И почему не умерли цари и управители и люди, затевающие войны, как это было у Санхерива, когда умерли все цари, сыновья царей, управители и военачальники? И там проявился героизм одного посланца Творца, больше, чем то чудо, которое произошло здесь, посредством его самого. И разве его чудо не должно было быть большим? 102 пункт. Поскольку удостоились мы всего этого, и путь перед нами налажен, слышал я, что Раби Шимон бен Юхай очищает рыночные площади города Твери. Пойдем к нему. Сидели, пока не засиял день. Когда появился свет, встали и пошли.
4: Не достает немножко связи, вы видите? Не достает несколько слов. Кто говорит, кому говорит. Может быть, нужно еще чуть больше сократить, возможно.
3: Когда пришли к нему, обнаружили его, сидящего с книгой сказаний в руках. 103 пункт. Все народы — ничто перед ним, ничтожество и никчемностью считаются для него. Спрашивается, поскольку сказано, что все народы — ничто перед ним, почему же добавлено ничтожностью и никчемностью?
4: Все желания, которые еще не исправлены, называющиеся Гоем, народ. Гоем — это народ, есть Гой и святой Гой, святой народ. Это те желания, которые уже работают ради отдачи, а просто народы — это все еще желания без любых исправлений.
3: Но изучил я разум всех народов в мире, что веры их, как будто бы нет ее, что не постигают ни высших ступеней, ни нижних.
4: В соответствии с желанием получать, каждый бежит, выполняет эти желания.
3: И вознесли для себя безумную веру. Но ничтожеством и никчемностью считается у него, как колючка, вращаемая ветром и перекатывающаяся летом в полях, впустую, когда нет в ней никакого содержания.
4: Нужно подняться над всеми этими животными категориями этого мира, говорить только о желаниях и их исправлениях.
3: Вначале создал Творец небо, это Шамаем, и землю, это Арец. Эт — это правое Творца, Вэт — это его левое. И мы изучали, что простер Творец десницу свою, Хесед, и создал небо, и простер левую руку свою, Суд, и создал землю. Как сказано, «И рука моя основала землю, и десница моя распростерла небеса, и воззову к ним, и предстанут вместе».
4: Это называется «все наши желания от алиф до таф», от первой до последней буквы алфавита. Все наши желания, они могут быть на небесах ради отдачи, в бине, или аарец, ради получения на земле. Но само по себе приставка «эт», «малхот» — это сами по себе желания, не хорошие, не плохие желания.
3: 105 пункт. «Предстанут вместе». Разве можно себе представить, что небо и земля, Зерампин и Нуква, не находятся вместе? Но это правое и левое, которые разделены. «Эт» и «вээт». И поэтому сказано в

0: Как сказано, «А Бог благословил Авраама во всем». Во всем — это сфера, которая называется Зод, Малхут, состоящая из Эд и Веэд, и властвующая в полночь в обеих сторонах. В Рахамим — милосердие, и в Дин — суде. Рахамим для Исраэль, а Дин для народов.
1: То есть, чтобы изменило свое желание, или прямо к Творцу, Яшар Эль Исраэль, или Акум, криво, наоборот, идолопоклонство буквально.
0: Для народов, занимающихся идолопоклонством. И говорит Писание, это коль все содеял, чтобы были соединены вместе, прекрасно в свое время в полночь. 108 пункт. Кто подобен всесильному Богу нашему, пребывающему в высях? Кто подобен всесильному Богу нашему Зерампину, возвышающему и венчающемуся, чтобы пребывать в высшем свете Кетере, Бине, свечение которого выше всех сияющих светов и кетров и венцов?
1: «Ми» — это буквы «Мем» и «Юд», «Гальгальтейнаем» от слова «Шем Элокейну».
0: «Потому что все мохин, существующие в мирах, притягиваются из бины, и видит все, что внизу, опускается в своих сферот от кетра к кетру, от правой линии бины к своей правой линии, от венца к венцу, от левой линии бины к своей левой, от свечения к свечению, от средней линии бины к своей средней линии, от светила к светилу, от малхут бины к своей малхут, чтобы наблюдать за высшими в небесах и за низшими на земле. Как сказано, Творец с небес следит за сынами человеческими». Говорится о постижениях мохин Зерампина. Сначала поднимается Зерампин в Ман к Бине и согласует между двумя линиями, правой и левой, линиями Бины, которые находились в разладе, и устанавливает мир между ними. И тогда выходят три линии в Бине и Малхут, которая получает от них. И это означает, три выходят из одного. Когда три линии бины выходят из одного, то есть из Зерампина. И об этом говорит Писание, кто подобен всесильному Богу нашему, пребывающему в высях. Потому что хотя Зерампин и является свойством Ваг и не относится к Гар, все же он поднимается в бину и становится в ней согласующей линией, называемой Даат, и это Гар. И он пребывает там среди сферот Дерош. А затем, в силу того, что три выходят из одного, мы видим, что и один удостаивается всех трех, что из Рампин становится в тех же трех линиях, свечение которых он вызвал в Бине. Потому что в той мере, в которой нижний вызывает свечение высшего, удостаивается его также и нижний. Как сказано, и видит все, что внизу, и на небесах, и на земле. Означает, что затем он принижает себя, поскольку опускается из бины в свое место, с тремя этими мохин, светящими в трех линиях. И делает это для того, чтобы отдавать и на небесах, и на земле.
1: Связать бину и малхут вместе. Зерампин. И этим он поднимает малхут в бину, и бина спускается в малхут, становится одним, и в тот день будет имя одно, и он единый. Потому что бина и малхут — это зад, семь нижних, в конце соединяются в кахаб, все в единую систему. Да.
0: И правая линия называется кетер, корона, а левая линия называется венец, а средняя линия называется свет, а малхут называется искра. 109 пункт. И было в полночь, приблизительно в полночь, надо было бы сказать, или около полуночи, как сказал Моше, А можно утверждать, подобно существующему у некоторых мнению, что не сказали представители фараона, что Моше обманщик, поскольку в точности невозможно

0: Можно установить сам момент полуночи, и таким образом противоречие остается на своем месте в трех видах, когда даже Израиль скажут это. Первое.
1: То есть, является ли это полночь? Что такое полночь? Это... Нет такой реальности полночь. Как его можно ухватить? Это не секунда, это не мгновение, это состояние. Мы даже не знаем, что это, что называется полночь. Сколько это идет? Минута, секунда? Это какой-то контакт. Сколько времени продолжается это? А если нет времени, то что называется полночью? Отсюда мы можем понять, что духовное — это всегда приходит как результат. Когда соединяются двое килим, появляется третий совершенно в другом, на другом уровне. И это мгновение, которое называется, скажем, полночь, то нет такого в реальности, его невозможно измерить. Это что-то, если уж ты говоришь минута, секунда, что-то, что можно, ну, как сказать, неизмеряемо. Невозможно померить. Как и все остальное. Скажем, 6 утра. Что такое 6? Как ты измеряешь это? Это между секундой раньше и секундой после? Это явление само по себе, оно не дается, не дано к измерению. Его невозможно померить. И здесь то же самое. То есть... что существует связь между верхним и нижним, называется полночь. Называется, что Творец спускается в сад, в Ган-Эден, появляется контакт с более высшей ступенью.
0: Первое, если уже получилось у него так, и сказал Моше около полуночи, то почему же при этом добавил «так сказал Творец»? Ведь Творец сказал в полночь. И в какой бы час это ни произошло, будет увлечен не Моше, а только Господин его. Ведь он сказал, так сказал Творец. Второе. Ибо Моше сказал, и до первенца рабыни, которая при жерновах. Но так не было. Но только до первенца узника, который в темнице. Таким образом, даже Израиль скажет, что он обманщик.
1: До какого уровня нам нужно прояснять килим, чтобы вывести его из Египта? Это называется выяснение Песах, выяснение квасного. Насколько я проверяю, что такие-то свойства я могу исправить и подняться над ними, и убежать от своего эго? И какие я оставляю и не занимаюсь ими? Что поделаешь? Потом придет время, когда можно будет их исправить. Это называется выяснение квасного, биур хамец. Или те, которые находятся при жерновах и в яме, в темнице, это такие категории желания получать, насколько находятся в рабстве у эгоизма. Сын наложницы, сын рабыни.
0: Таким образом, даже Израиль скажут, что он обманщик, поскольку события не соответствовали сказанному. Третье. Он сказал от имени Господина около полуночи, но сказано и было в полночь, а не около полуночи, как сказал Моше. 110. Еще более тяжелый вопрос относительно поклажи, которая может выдержать животное. И вопрос был задан, почему казнь первенца произошла ночью, а не днем, и почему умерли слабые, которые при жерновах. Но все это высшая тайна среди пожинающих в поле. Те, кто удостоились достичь ростков скрытого света, которые были посеяны в Малхут, называемое поле. И все верно в словах переданного пророка. Счастлив ли Моше, о котором сказано: «Прекраснейший ты из сынов человеческих, влита прелесть в уста твои, поэтому помазал тебя Бог твой елеем радости из собратьев своих. Прекраснейший ты из сынов человечества от Шета и Дахоноха, и влита прелесть в уста твои от Ноаха и сыновей его. Поэтому помазал тебя Бог твой от Авраама и Ицхака елеем радости от Якова, от собратьев твоих, от остальных пророков. И разве муж, вознесшийся на высшие ступени, на которые не поднялся никто другой, не будет знать, о чем он говорит? 112 пункт. Но мы уже изучали, что сфера, называемая Зод, это Малхут, называемая же женщина. Как сказано, эту он назовет женщиной, потому что от человека взята эта. Человек называется этот, Зе. И этот человек, Иш, мужчина, Зерампин, как сказано, потому что этот человек, Моше, человек этот. Таким образом, человек называется этот, а этот называется человек. А это взято от этого, называемого мужчина. 113 пункт. И поэтому Малхут называется Тамар, что указывает на Захар, мужчина, и Накива, женщина. Как у Тамар, одно без другого не имеет значения. Захар без Накива. Как сказано, когда столбы Тимрот, дыма, как дым поднимается белым и черным, так же и здесь, в Малхут, называемой это, все включено в нее, в полночь, для совершения действия ее одновременно и сразу. Белый для Израиля, и это милосердие, а черный для идолопоклонников, и это суд. 114 пункт. И до того, как эта ночь разделится, она не совершает свои действия. Откуда это следует? От Авраама, о котором сказано, и разделится у них ночь. Когда делится, чтобы производить свои действия. Также и здесь Моше сказал «около полуночи». Означает, что эта ночь разделится. И Моше знал, что она не будет совершать действий своих, пока не разделится. 115 пункт. Так и было. Ночь не совершала своих действий, пока не разделилась. Потому что во второй половине ночи совершались ее действия. Как сказано, и было в половине ночи. Что такое в половине? То есть во второй половине, в то время, когда Малхут властвует. И находится всегда это Зот, Малхут, чтобы совершать действие. И любое действие, совершенное ночью, совершается во второй ее половине. 116 пункт. И Творец поразил каждого первенца. И Творец — это Зерампин и дом суда его, то есть Малхут. И Творец означает «он» и действия его, поразил Ика, каждого первенца. Сказал Моше, и умрет каждый первенец. Но пробудилось Малхут, свойство суда, которое называется Ко. Как напугал он Моше. И сказано, ты не слушался до сих пор от Ко. И поэтому сказано, и Творец поразил Ика. И это имя Ко, которым умертвил всех первенцев египтян. 117 пункт. Фараон был умнее всех его колдунов и смотрел на эту Зот Малхут, которая будет вершить в нем суд и в будущем разрушит его страну. Как сказано Моше, «И в этой Зот узнаешь, что я Творец». И обратился фараон, обратил свое сердце от этого помысла, как сказано, «И пошел в дом свой». И не склонилось сердце его даже перед этим, Лезот. И слово «даже» является намеком на то, что, хотя и знал, что имя Зот, Малхут, разрушит его страну, несмотря на все, не склонилось его сердце перед ней. 118 пункт. Каждый первенец, даже первенец — это свойство хухма. А каждый первенец это указывает на то, что даже высшие и низшие ступени потерпели крушение своей власти. Все эти ступени властвуют силой хохма в них, и это хохма египтян. Как сказано, каждый первенец в стране египетской, и все ступени высшие и нижние, потерпевшие крушение в их власти, все они указаны во фразе «от первенца фараона, сидящего на престоле». Таким образом, все они указаны в Писании.
1: Это начало ступеней. Если есть вопросы, пожалуйста. Что ты хотел, Агам? Когда мы раньше говорили о точке, до какой степени нужно выяснять и где оставить выяснение с тем, что случится на потом.
0: Полночь мы не знаем.
1: Нет, сама идея, до каких пор можно выяснять. А до каких пор в духовном можно выяснять келим? Почему нужно? Почему не по возможности? Я хочу выяснить. Ну, что могу, получилось, что... Как я могу знать, что до сих пор я больше не могу? Это как-то слышится.
0: Я понимаю, ты прав. Ты прав. Из материального мира. Я беру микроскопы, телескопы, разные вещи, средства, инструменты, измеряющие, и проверяю, измеряю. А в духовном я не могу ни со своим келим, инструментами, ни с чем. Я должен сделать действие для того, чтобы пробудить высший свет, чтобы он выяснил. И в той мере, в которой я соответствую высшему свету, я увижу результаты. В духовном ничего не происходит мной, а только согласно моему заказу, моему приглашению. У меня у самого нет ничего, я сам не делаю никакого действия, я только вызываю действия, а их производит Творец, это работа Творца. Все происходит свыше. Так же, как Он сотворил меня, так же, как Он производит разные действия надо мной, осознаваемые мной или неосознаваемые, это не важно. Так же и сейчас, между всеми действиями, которые делаются в творении, Он дал мне тоже некий небольшой участок, в котором, в этом белом пятне, Он заинтересован, чтобы я вызывал у Него действия таким, как бы, личным заказом. И за счет этого я узнаю, что Он делает, насколько Он велик. С помощью этого я буду расти. Я пойму Его, я почувствую Его. И также предыдущие уровни, более низкие, кроме этого белого пятна, их тоже Он узнает, неживой растительный, животный уровни. Но на этом участке, который Он оставил мне для участия, мое участие в том, что я проверяю, что не хватает, и так, и этак. Я стараюсь увидеть, смогу ли я сам, да, нет. И тогда я вызываю Его. Я узнаю это, потому что в нашем мире мы как бы действуем в одиночку, сам я беру у отца и у матери что-то, и потом действую сам. А в духовном никогда этого не происходит. Никогда. Нету действия со стороны человека. Есть только хисарон, который проявляется со стороны человека, что он хочет, чтобы Творец сделал. Вот и все. У тебя есть еще сила, которая действует? Кто такой человек? Но то, что выясняют все эти потребности, желания, что желательно сделать для того, чтобы достичь совершенства, если человек говорит, если это будет так-то и так, то будет совершенство, и не нужно большего. Все. Свет, конечно, делает, действует, но человек, он направляет свет, он задействует его, он является как бы обладателем действия, хозяином. Поэтому так и говорится. Понятно?
1: Вы сказали, что я призываю высший свет и не слышно, отождествляю себя с ним.
0: Отождествиться с высшим светом — это такое особое действие, которое уже входит в высший свет, и это действие записано в нем таким образом, что он сейчас должен проделать ее. Сказано, и становится твое желание, как его желание, и тогда два желания, вы понимаете друг друга, хотите одного и того же, и тогда это реализуется. И ты видишь, что Творец точно делает то, что ты просишь. Когда? Когда ты просишь именно то, что Он хочет. Да. В этом вся наша работа — прийти к такому выяснению.
1: Любое желание, оно эгоистическое.
0: Поэтому ты не удостаиваешься того, что ты видишь, что он выполняет твое желание. Поэтому мы кричим: «Раскрой нам, Максом!» Ну, на самом деле, пока ты будешь так просить, тогда ты поймешь, что такое Максом, что такое раскрой, кто раскроет, что тебе будет с этого, пока твое желание будет правильным, тогда ты увидишь, что ты своим желанием раскрываешь Максом. Конечно, свет действует, но об этом не говорят. Свет, он всегда действует. Это как я запустил машину. Ты нажал кнопку, ты ее запустил, да, но работает электричество. Ты запустил ее в работу. Да.
1: Вместе с тем есть фараон, который, несмотря на то, что он знал, что Шем, Творец, Зод, не лежит у меня сердце к ним.
0: Это Ахураим Творца, обратная сторона. Творец ведет с нами двояко. Фараон и он сам. Так же, как написано в Магилат Эстер. Есть Ахашвирош и есть Боре, есть Творец. Оба. Там это более скрыто, потому что фараон, Творец, и там Ахашвирош, Ахашвирош и Творец, и Аман. А здесь только двое. Фараон и Творец. Да.
1: В этом и вопрос. Откуда эго знает, что оно должно разрушиться? И как оно не защищает себя изо всех сил?
0: И это больше эгоизм. Эгоизм больше, чем жизнь. Ты видишь, люди идут на смерть, и мне не важно, потому что эго — это я. Это я человека. Начало духовное. Он готов отказаться от своей животной жизни. Ты видишь, что так происходит? И он знает, что он идет на смерть, но он связан с эго, и это дает ему ощущение вечного существования. Ты же идешь на смерть. Да, я знаю, что я умру, но я остается. Мы не осознаем, насколько мы связаны с вечностью через наше эго, пока ты буквально воюешь против него с Творцом. Фараон не уступит, конечно. После всех этих ударов приходит к такому выяснению, что а будто бы там не остается ничего, за что можно удержаться и поймать Исраэль в нем. То есть они могут убежать от этих желаний. Но в сущности человек, он готов на все. Нет проблемы, страдания, жизнь и смерть, ничего. наше «я», оно духовно. Либо ради получения, либо ради отдачи, но оно духовно. Да.
1: Так что здесь, по сути, чудо? Потому что процесс, он как бы выстроен. Где здесь понятие чуда?
0: То, что приходит свет в то время, когда ты находишься ради получения, и дает тебе такое притяжение, такое влечение к ради отдачи, которое тебе не положено. Тебе не положено? Что ты выясняешь? Ты выясняешь, что тебе плохо в твоем эго? То есть ты с помощью своего эго выясняешь, что тебе плохо внутри своего эгоизма. Ты хочешь что-то еще лучшее. Ты хочешь же и духовное ради получения, ради себя. Для чего ты бежишь из Египта? Как ты можешь, находясь в Египте, в этом своем эгоистическом желании, понять, что хорошо быть вне эгоизма? Ты не можешь. Ты только обманываешь себя, что ты хочешь выйти из этого. Но ты уверен, что наверняка ты рисуешь себе хорошую жизнь, эгоистическую, но только в духовном. Еще большая клипа. Это понятно же? Как это может быть, если ты находишься внутри эго, но... Этого достаточно, как будто бы. Достаточно этого выяснения. Закончено. Так, все, из того, что мы дали выяснить эгоизму человека, насколько эго человека — это зло на уровне живой растительной животной, пусть бежит в этом. Поэтому действует свет и вытаскивает его только, чтобы оторвать его от эго, дать ему точку опоры в духовном, откуда он может начать уже выяснять снова пункты наблюдения. Иначе он сам не может выйти из желания получать. Ты должен вытащить его при каком-то условии. И это условие ты соблюдаешь, и его вытаскивают из этого. Теперь вне Египта начни выяснять все эти вещи. И ты выясняешь их до конца исправления. Все свои килим египетские, они придут и обновляются, как Бальсулам говорит, все египетское изгнание, оно распростерто на все изгнания. Да.
1: Что это за состояние, о котором написано? Ступень Моше слышит то, что говорит ей Творец о казнях. Как говорит, что он умер, что-то. О первенцах, что были умерщвлены все первенцы. Что он от него просил и что могло случиться иначе. Что означает, что ты выбираешь? Вообще есть какой-то выбор?
0: Мы будем изучать это. Это тоже повторяется. Так же, как сейчас мы видим, что в духовном есть законы. Есть немного законов. И мы всегда их изучаем. Это так же, как поколение раздора, когда Творец говорит ему «говори», и он дал удар, ударил. Мы будем выяснять все эти пункты, все эти точки. Хорошо? Все спокойно, все спокойно. Ну хорошо, так, перед Песохом есть некая такая, туман такой.
1: Только восполнить картину. Моше перед выходом из Египта — это все еще точка в сердце, которая работает на ради получения. Она не в состоянии быть в настоящей отдаче. В повествовании как бы есть две картины. Моше вышел, ему раскрылся огонь терновники, и тогда он возвращается, выводит народ из Египта. То есть есть кто-то, он еще вышел, а народ еще не вышел.
0: Он все-таки вышел, потому что он был в Мидьяне. Его нуква, она из Мидьяна. Что называется все... Что это за вещи такие?
2: А Моше,
0: Моше, он пророк. Он находится в связи с Творцом, но в связи такой определенной, относительной, такой скрытой. Вся ступень Моше, она в сущности в пустыне, там. То есть это точка, которая вытаскивает нас из Египта, это точка, которая пока что находится... Это трудно объяснить, потому что это такие категории. Он находится в египетском изгнании, потому что он связан с народом, со всеми другими желаниями. Поэтому эта точка, которая называется частью высшего, она находится под властью фараона, потому что связана с другими желаниями, которые пока находятся под властью. Да, Моти.
1: В наших опытах оторваться от фараона, мы читали раньше о том, что фараон умнее.
0: Самый умный.
1: Так как может быть, что это мудрость соединится с духовным?
0: Нет, нет. Мудрость — верь народам, сказано. Свет хухма именно предназначен для облачения в получающий килим. У фараона есть много мудрости, много хухма. Так же, как Аман является великим астрологом и так далее, и 365 советников его — это все хухма. То, что ты смотришь в нашем мире, все это порча, все это неправильно. Евреи, они идиоты, они неумные. Это потому, что они научились у народов, поэтому называется, что они обрели мудрость. Но на самом деле, согласно нашему источнику, мы не умные. Тот, кто занимается наукой Каббала, он умный, чтобы когда у него будет радиоотдача. Но пока нет радиоотдачи, нету мудрости. Нету. Поэтому в источнике Исраэль и Шаркель не должен быть умным. Его мудрость, либо он впадает в клипу, и из клипы он становится еще больше клипот, чем народы мира, потому что они не были в разбиении, у них нет клипы, либо он обретает уже ради отдачи над Махсомом. Но мудрость, хухма, это удел народов мира, а не Израиля вообще. Исраэль — это методика бины, как подняться выше знания, как раз-таки. В Гальгальте-Вейнаем, а потом вместе с Ахапом, с народами мира, тогда подниматься далее уже вместе в раскрытии мудрости в Хасадим, хухмабы в Хасадим. Но получающие килим, они не относятся к Израилю. И поэтому Моше, откуда у него есть мудрость? У него нет. Относительно фараона, кто он такой? У него нет ничего. Итро обучает его. Итро приходит потом в пустыне к сынам Израиля. Итро — это сила Мидьяна. Как называется он на иврите? Да, это его тесть. Он обучает их, как организовать народ. Как организовать всю эту группу на сотни, на десятки, на тысячные, как их судить, как их... Все это Итро. Есть целая глава недельная в честь его имени. Вся эта мудрость, как быть организованными, как сформироваться, это приходит из Мидьяна. Сила Мидьяна. У Израиля нет такого. Потому что свойство бина — это отдача. Это все вот так вот, в плоскости, как вода. И необходима сила мудрости, хухма. Это находится в народах мира, а не в Израиле. Мы смотрим на неисправное, на то, что смешались друг с другом. Поэтому написано, что научатся у народов их действиям и станут еще более хитроумными. Еще худшими, чем мы, народы мира. Да.
1: Так что нам нужно сейчас учить? Что нужно? Все-таки народ такой весь хитрецы, есть над чем работать?
0: То, что фараон приготовил нам. Наш фараон готовит нам удары. И если бы не фараон, то мы не получали бы удары. Ты можешь сказать, но Творец дает удары, да? Но если бы не фараон. Насколько мы сможем приготовиться правильно к этим ударам, и они пройдут на духовном уровне, а не физическом. Тяжелыми, сказано, все в мысли прояснится. В этом разница. Удары мы должны пережить, иначе ты не выйдешь из своего Египта. Но либо ты их вносишь в материал, материально, и тогда есть время развития очень медленное, либо ты выясняешь их в потенциале, в мысли, в группе, в учебе, в окружающем свете. И тогда легко. Но ты должен раскрыть фараона. Но это не проблема. Я говорю вам, это не проблема. Все средства, которые у нас есть в нашем распоряжении сегодня, и прошли мы уже тоже много. Это вообще ничто. Вы даже не почувствуете все эти вещи. Не почувствуете. Я говорю, действительно, те этапы, которые мы проходим, во время учебы, во время распространения, во время таких вечеров встреч, мы тем самым производим эти выяснения вместо того, чтобы проходить их на ударах в нашем мире. Бали Сулам пишет в конце предисловия книги Зоар. Свет действует, он выясняет все эти вещи, ты начинаешь их понимать больше. Не через удары. Ты проходишь удары, но внутренние. Ты иногда потрясен, ты иногда находишься в путанице, запутан, тебя разрывает на части. Но потом вдруг раз, это проходит, начинаешь больше понимать, больше чувствовать. Все становится более складным, ты понял, что ты поднялся к уровню нового сознания. И снова, теперь все зависит от группы и в каком темпе мы пройдем это. И не только темп, а вот эти сотрясения внутренние, они могут быть намного легче. Если это происходит с помощью объединения. Но и так, и эдак, это все-таки быстро проходит, и не в материальном. Поверьте мне, что вам намного легче, чем всем предыдущим поколениям, включая меня. Такие условия, ты видишь, поддерживают во всем. Согласны со всеми этими вещами, видят все. Множество вещей происходит за счет широкой общественности, которая поддерживает. У тебя, с другой стороны, есть гордыня и разные такие другие отягощения с другого вида, духовного. Да, потому что если бы было больше таких собак возникало, было бы лучше. С одной стороны, с другой стороны, это уже не мы выбираем. Если бы прибыла полиция и закрыла бы нам место, разогнала бы нас, сказали, нельзя вам собираться, еще что-нибудь такое, закрыли бы нам телевидение, интернет и все. Ты знаешь, каким бы криком ты тогда кричал? Как бы тебя разрывало, ты бы сразу бы достиг. Но, слава Богу, лучше в Рахамим. Но для примера я говорю. Одно относительно другого. Да.
1: Все-таки иногда есть какие-то материальные удары, какие-то казни. Это должно быть вопрос?
0: Нет, не должно быть. В идеальном процессе должно быть просто так вот настолько гладко, что ты не чувствуешь ничего. Вот такое путешествие, вот так ты выходишь, так по пути, цветы, ангелы берут тебя так вот за руки, ты даже не идешь, они берут тебя так по воздуху, и входишь в рай, в райский сад, как он говорит, раскрываются врата, там трубы, шуфары, да. Это да. Почему бы нет? Почему бы нет, если ты знаешь четко и вовремя выяснять, выявлять все, принося себя в жертву распространению всему, вкладывая все. Это то, что должно произойти. Ну хорошо, мы пойдем работать. Мы уже закончили. У меня написано тут до 6:30. Еще 5 минут, но... Ну, хорошо. Да, ну что ты хочешь?
1: Когда я смогу сложить, соединить? Когда я буду готов присоединиться к народам мира? К той мудрости, о которой вы говорите?
0: Что это значит? Внешне или внутренне?
1: Ну и в группе, скажем, принимать товарищей, понять их мудрость, приобрести от них, от товарищей.
0: Когда? Это зависит от тебя. Я не знаю. Ты говоришь в материальном мире? У вас есть возможность распространять науку Каббала? Хотя и обстановка очень враждебная, но все-таки нужно потихонечку, каким-то образом стараться проникнуть в это. Может быть, без имени Каббала, как мы пытались в России делать, привести это. Ко всему окружению твоему. Это трудно, но нужно делать. Может быть, не фронтально, но чтобы снять с каждого человека его естественное сопротивление. Пусть привыкает пока к этим идеям. Что такое эгоизм? Что же значит подняться над эгоизмом? Что такое соединиться с другими? Что так должно быть? Свобода выбора человека. Окружение, все эти вещи без науки Каббала, без иудаизма. Нужно работать над этим. Не знаю, что вы там делаете. Стараетесь ли вы это делать? Вся Европа это... Она стоит перед смертью. Может быть, из этого будет какое-то... возрождение, но пока что этого не видно. Я думаю, что это проблема наших людей в Европе, что они не понимают, что нужно все-таки делать близким к массам образом, так, чтобы они приняли это. Они стараются распространять то, что неприемлемо. И, конечно, не будет результатов. Нужно делать это совершенно через другие посторонние круги, не отождествляясь. Это уже годами. Сколько? 15 лет вы уже там существуете с нами. Ну и что? Что происходит? Пока что ничего. И не произойдет ничего. Вы хотите... Бухарцы в Вене хотят распространять науку Каббала австрийцам. Как это возможно? Нету более больших противоположностей. Поэтому мы должны это делать через внешние компании, и не науку Каббала, а науку, мудрость, о смысле жизни, о целетворении, о причине кризиса. Таким образом пока что подготовить их, чтобы они начали думать в этом направлении. И тогда, когда их знание, когда их мнение будет ближе, и тогда, не знаю когда, может быть, из этого что-то и выйдет. Нужно следовать согласно клиенту. Да.
1: После урока мы выходим на большое такое групповое действие. Есть ли какое-то особенное намерение, вокруг которого надо сосредоточиться?
0: Мы должны все время думать только об одном, что с помощью объединения между нами мы удостоимся, когда мы объединяемся, мы приходим к состоянию, когда Кли действительно достигает первой связи в нем, его части впервые соединяются, он на минимальном контакте, но соединяются вместе, происходит какой-то щелчок такой, не между всеми, а между минимальным числом и в минимальной силе. Но это есть, это называется мера, самая наименьшая мера, неважно. Тогда уже есть раскрытие. Тогда уже мы вышли из Египта. Хорошо?

0: Шалом, хаверим икарим. Бахелек аришон.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. На первой части.
0: Шви ла шени 2003. Шиур ришон митох шне шиурим амевусасим.
1: Этот урок по поводу радости и дата урока 7 февраля 2003 года. По поводу радости статья находится в книге, и мы читаем до слов, с самого начала до слов, с кем я сейчас говорю. У нас 30 минут, десятки, которые закончат заблаговременно, обсудят основные моменты статьи.
0: עניין שמחה. המשנה אומרת, מי שנכנס אב ממעטין בשמחה. ומי שנכנס אדר מרבין בשמחה.
2: По поводу радости. Мишна говорит, с наступлением месяца Ав убавляют радость. С наступлением месяца Адар умножают радость. И если у него есть судебная тяжба с идолопоклонником, пусть судится с ним в месяц Адар. Следует понять, что значит умножать радость и убавлять радость. Ведь радость является результатом некой причины, которая вызывает у него радость. И можно убавлять или умножать лишь в причинах. В таком случае следует знать, к какой причине мы должны обратиться, чтобы это привело нас к радости. Нет сомнения, что наши мудрецы, которые велели нам умножать радость, имели в виду радость святости. Исходя из этого, мы должны исследовать, к какой причине они велели нам обратиться, чтобы это привело нас к радости святости. Кроме того, следует понять, почему они сказали, и если у него есть судебная тяжба с идолопоклонниками, пусть судится с ним в месяц Адар. Ведь мы находимся в земле Израиля. Есть много городов, в которых нет даже одного представителя других народов. И даже если бы, допустим, в каком-то городе нашелся человек других народов, зачем судиться с ним? Согласно тому, что выходит, кажется, что судиться с идолопоклонником в месяц Адар есть нечто, имеющее место постоянно, а не что-то случайное. То есть речь идет о том, что если произойдет редкий случай, когда у Израиля будет судебная тяжба с человеком из других народов, пусть судится с ним в месяц Адар. В таком случае следует понять, какого идолопоклонника они имеют в виду, с которым у него есть тяжба. Мы видим, что в нашей молитве есть порядок двух видов. Первое — порядок песнопений Творцу и восхвалений Творца. Второе — порядок молитв и просьб. И мы видим, что это две противоположные вещи, ибо в природе заложено, что тот, кто просит у товарища какой-то предмет, чтобы он дал ему его, мера его просьбы зависит от того, в какой мере он нуждается в этом. Если то, что он просит у товарища, есть нечто, трогающее его сердце, и это вещь необходимая, в мере необходимости этого он прилагает усилия, чтобы сделать все, что он в состоянии сделать, чтобы обрести желаемое. Согласно этому выходит, что когда человек молится Творцу, чтобы он исполнил его просьбу, он должен проверять, чтобы молитва его была из глубины сердца, то есть чтобы он чувствовал свой хиссарон. И какова мера его ощущения? В такой мере молитва его может быть более истинной, то есть чтобы молитва его не была пустой болтовнёй, а исходила бы из глубины сердца. А чтобы он ощутил свой хиссарон, он должен видеть истину. То есть когда он видит, что обладает большим хисароном, и это кли совершенно пусто в том, что касается духовного, когда он чувствует, что он хуже всех в мире, тогда он может сказать, что молитва его является истинной молитвой, ведь он чувствует, что его хисарон самый большой в мире, и нет другого, кто был бы подобен ему. И этому противостоит второй вид порядка нашей молитвы, а именно песни, песнопения и восхваления. Мы видим, что в мире так заведено, что величина благодарности, которую воздают тому, кто дает благо другому, определяется мерой блага, которую он получил от товарища. Например, если кто-то помог другому в чем-то маленьком, чего ему не хватало, тогда и благодарность будет маленькой. Ведь мы видим, что если человек предоставил другому место работы, в то время, когда есть много безработных, а сам он ходил без работы несколько месяцев, и у него образовалась большая задолженность в лавке, а хозяин лавки уже сообщил ему, что он должен прекратить поставлять ему продукты, и он уже устал искать, где взять в долг на минимальные нужды питания. И вдруг он встретил человека, у которого он хотел взять в долг, а тот человек предложил ему место работы на хороших условиях и сказал: «Затем, зачем тебе искать у кого-то взять в долг? Я предоставлю тебе место работы, поскольку я слышал, что ты человек надежный. Хоть у меня и есть много работников, но надежного человека у меня нет. Я дам тебе хорошую зарплату, чтобы ты смог выплатить все свои долги в короткий срок. В таком случае, зачем же тебе брать у меня в долг?» Можно представить себе, какую благодарность этот человек воздает сейчас тому человеку. Не нужно благодарить его словами, ведь все его органы воздают ему благодарность. Как сказано, «Все кости мои скажут». А если представим себе человека, который был заключен в тюрьму и осужден на пожизненное заключение, пришел к нему некий человек и выпустил его на свободу, какую благодарность воздают все органы его тому человеку, который спас его? Согласно этому выходит, что если человек хочет воздать великую хвалу Творцу, чтобы это было подобно состоянию «Все кости мои скажут, Творец, кто, подобно тебе, спасает обездоленного от того, кто сильнее?» Человек без сомнения должен представлять себе, как будто он сейчас счастливейший человек в мире. Ведь если он хочет воздать великую хвалу Творцу, иначе, если он еще чувствует какой-то недостаток, и он хочет, чтобы Творец помог ему, тогда благодарность, которую он воздает Творцу, не может быть в свойстве «Все кости мои скажут». Поэтому мы видим в порядке нашей молитвы две диаметральные противоположности. И потому возникает вопрос, что же человек может сделать, когда он видит, насколько они далеки друг от друга? И, как правило, мы видим противоположность во многих аспектах. Первый пример. Порядок светов, которые светят в келим. Известно, что есть противоположные значения между келим и светами. Ведь в келим самые большие и чистые келим раскрываются первыми. То есть сначала кетер, а в конце раскрывается сфера Малхут. А со светами, наоборот, маленькие раскрываются первыми. Сначала Малхут, а в конце кетер. Как известно, когда говорят о келим, говорят, что порядок Кахаб-зон. А когда говорят о святах, говорят, что порядок Наранхай. Второй Второй пример. Мой отец и учитель сказал, что мы видим противоположность в порядке работы Творца. С одной стороны, наши мудрецы сказали, будь чрезвычайно смиренен духом. С другой стороны, они сказали, возвысилось сердце его на путях Творца. Другими словами, если он действительно будет низок перед каждым, он не сможет одолеть тех, кто издевается над ним, когда он идет путями Творца, так как он смиряет себя перед всеми. Но дело в том, что тогда он должен сказать, возвысилось сердце его на путях Творца. То есть не впечатляться ни от кого тем, что они говорят ему. Эта работа, которую ты взял на себя, подобает людям, обладающих талантами и смелыми сердцем, которые привыкли преодолевать препятствия и родились с хорошим воспитанием. То есть они привыкли с молодых ногтей, что главное — это работа Творца. Тогда как тебе довольно, если ты будешь важным обывателем. То есть ты будешь следить за тем, чтобы твои дети были сведущими в Торе и занимались работой. И тогда ты будешь важным обывателем и получишь для своих дочерей женихов, сведущих в Торе. И не то, что ты в зрелом возрасте хочешь сейчас идти путем работы, который ведет к Торе Лишма, а не к собственной выгоде во всем. Сойди с этого пути и не желай вещей, которые выше твоего уровня. И тогда у него нет совета, кроме как не впечатляться этим и исполнять то, что сказали наши мудрецы, и не стыдись перед насмешниками. Получается, что тогда он должен идти путем гордыни. С другой стороны, он должен исполнять «будь чрезвычайно смиренен духом». Однако, согласно правилу, не может быть две противоположности в одном объекте. Как можно исполнить и то, и другое в одном человеке? Есть еще много примеров двух противоположностей в вопросах работы Творца. Однако две противоположности в одном носителе, в одном объекте возможны в два разных времени, то есть одно после другого. А корень этих вещей, как сказано в предисловии книги Зор, где Бааль Сулам спрашивает, как может быть,

0: Творец создал миры и разделил их на две системы, представляющие собой четыре мира абия святости, и против них четыре мира абия скверны. И он вложил желание отдавать в систему миров абия святости и вынул из них желание получать ради себя и передал его системе нечистых миров абия.
1: И он говорит там, как могут быть исправлены эти две вещи, которые отличаются друг от друга по форме. Поэтому была создана реальность этого материального мира, то есть место, в котором будет реальность тела и души, а также время испорченности и исправления. Ведь тело, то есть желание получать для себя, происходит от своего корня в замысле творения и проходит через систему миров скверны и остается в порабощении этой системы до 13 лет. И это время испорченности. А потом начинается время исправления, наступающее после 13 лет. А благодаря занятиям Тори и заповедям, когда он занимается для того, чтобы доставить наслаждение своему Создателю, он начинает очищать желание получать для себя в нем заложенное, постепенно изменяя его на ради отдачи. Получается.

0: смотри, конечно же, качество более важно, но не может быть качество без количества. Есть такое правило, что количество превращается в качество. Ничего не поделаешь, мы живем в этом мире, и каждое усилие, которое мы можем приложить, для, чтобы приблизиться друг к другу, понимаем это или не понимаем, искусственно. Все, что пишет нам Рабаш, конечно же, большинство мы не можем выполнить. Он пишет нам с духовной ступени, как это должно быть. Мы должны только устремляться к этим вещам. Насколько я понимаю эти вещи, насколько я стараюсь, сложно понять, что от нас не требуется успеха какого-то. Он говорит, на минимальное множество двое должны собраться вместе и поднять важность цели. Видите, это в Каббале это не какое-то одиночное действие. Не то, что я понял, сейчас вместо... Я сейчас поднимаю что-то и передвигаю в другое место. Он говорит о процессе. Поднять величие цели — это не одно действие, это много действий, это процесс, который распределяется вообще на всю жизнь. И каждый раз это меняется. И каждый раз я поднимаю величие цели тем, что я, скажем, сначала читаю отрывок, потом я просто присутствую. Потом у меня просто светится лицо и улыбка. Ну, как мы строим вообще пару? Мы видим, что любовь между двумя — это занимает время, это процесс. И очень быстро оно может все разрушиться. Вы здесь тоже вы можете быстро быть выброшенными наружу. Поэтому количество усилий важно, и потом это превращается в качество усилий. Что такое качество усилий? Насколько я сожалею, что не пришел к этому состоянию. То есть Рабаш описывает состояние, к которому я должен прийти. То есть отмениться перед товарищем я не могу. Мой эгоизм не дает мне этого делать. Но то, что я стараюсь, потом я сожалею, потому что с помощью этого действия я смог бы что-то получить важное от товарищей.
1: 7 февраля,
0: и это сожаление,
1: 2003 года,
0: это уже называется качество усилия.
1: Радости,
0: и Творец берет в расчет это качество усилия.
1: Мы читаем до слов, с самого начала, до слов, с кем я сейчас говорю. У нас 30 минут. Десятки, которые закончат заблаговременно, обсудят основные моменты статьи.
2: Иньян симха. המשנה אומרת, מי שנכנס אב ממעטין בשמחה. מי שנכנס אדר מרבין בשמחה.
3: По поводу радости. Мишна говорит, с наступлением месяца Ав убавляют радость. С наступлением месяца Адар умножают радость. И если у него есть судебная тяжба с идолопоклонником, пусть судится с ним в месяц Адар. Следует понять, что значит умножать радость и убавлять радость. Ведь радость является результатом некой причины, которая вызывает у него радость. И можно убавлять или умножать лишь в причинах. В таком случае следует знать, к какой причине мы должны обратиться, чтобы это привело нас к радости. Нет сомнения, что наши мудрецы, которые велели нам умножать радость, имели в виду радость святости. Исходя из этого, мы должны исследовать, к какой причине они велели нам обратиться, чтобы это привело нас к радости святости. Кроме того, следует понять, почему они сказали,
0: важность Творца.
3: Если у него есть судебная тяжба с идолопоклонниками,
0: это зависит от тех людей, с которыми ты находишься. Ты должен учиться, у них должен видеть, от чего они впечатляются. Несомненно, ты должен говорить о источниках и читать источники. То, что ты будешь читать источники с товарищами, то, конечно, ты поднимешь им важность цели. Ты можешь поднять важность цели с помощью твоих примеров. Скажем, ты что-то определили, там, наметили встречу. Скажем, у нас есть сейчас конгресс десяток, да? У многих людей есть много возможностей выразить, чтобы показать важность цели, насколько важна им эта цель. Они прилагают усилия, которые берут на себя какие-то должности, найти место, думать о контенте и так далее. Это еще один способ. Вообще это искусство, которому учатся. Я дал только два примера. Может быть, много-много направлений, может быть, даже просто молчанием. Иногда молчанием можно выразить важность цели. Но главное, между товарищами, если мы у нас определили какой-то код, поведенческий код по Рабашу, и если я показываю им при любой возможности, насколько мне важно выполнять эти законы, эти законы поведения, то этим я тоже выражаю то, что важна мне цель. И еще есть очень много таких возможностей.
3: Он нуждается в этом. Если то, что он просит у товарища, есть нечто трогающее его сердце, и это вещь необходимая. В мере необходимости этого он прилагает усилия, чтобы сделать все, что он в состоянии сделать, чтобы обрести желаемое. Согласно этому выходит, что когда человек молится Творцу, чтобы он исполнил его просьбу, он должен проверять, чтобы молитва его была из глубины сердца, то есть чтобы он чувствовал свой хиссарон. И какова мера его ощущения? В такой мере молитва его может быть более истинной, то есть чтобы молитва его не была пустой болтовнёй, а исходило бы из глубины сердца. А чтобы он ощутил свой хиссарон, он должен видеть истину. То есть, когда он видит, что обладает большим хиссароном, и это кли совершенно пусто в том, что касается духовного, когда он чувствует, что он хуже всех в мире, тогда он может сказать, что молитва его является истинной молитвой, ведь он чувствует, что его хиссарон самый большой в мире, и нет другого, кто был бы подобен ему. И этому противостоит второй вид порядка нашей молитвы, а именно песни, песнопения и восхваления. Мы видим, что в мире так заведено, что величина благодарности, которую воздают тому, кто дает благо другому, определяется мерой блага, которую он получил от товарища. Например, если кто-то помог другому в чем-то маленьком, чего ему не хватало, тогда и благодарность будет маленькой. Ведь мы видим, что если человек предоставил другому место работы, в то время, когда есть много безработных, а сам он ходил без работы несколько месяцев, и у него образовалась большая задолженность в лавке, а хозяин лавки уже сообщил ему, что он должен прекратить поставлять ему продукты, и он уже устал искать, где взять в долг на минимальные нужды питания. И вдруг он встретил человека, у которого он хотел взять в долг, а тот человек предложил ему место работы на хороших условиях и сказал: «Затем, зачем тебе искать у кого-то взять в долг? Я предоставлю тебе место работы, поскольку я слышал, что ты человек надежный. Хоть у меня и есть много работников, но надежного человека у меня нет. Я дам тебе хорошую зарплату, чтобы ты смог выплатить все свои долги в короткий срок». В таком случае, зачем же тебе брать у меня в долг? Можно представить себе, какую благодарность этот человек воздает сейчас тому человеку. Не нужно благодарить его словами, ведь все его органы воздают ему благодарность. Как сказано, все кости мои скажут. А если представим себе человека, который был заключен в тюрьму и осужден на пожизненное заключение, пришел к нему некий человек и выпустил его на свободу. Какую благодарность?
0: Еще раз.
3: Все органы его тому человеку, который спас его. Согласно этому выходит, что если человек хочет воздать
0: хвалу
3: Творцу,
0: но есть здесь «но».
3: Состоянию.
0: Мы слышали так от каббалистов, что если есть человек, который находится в постижении, и он не хочет, чтобы ты знал, что он в постижении, по какой-то причине он хочет это скрыть, он сможет это сделать. Он сможет скрыть себя, и ты не будешь знать, что он в постижении. Но по большому счету, да, конечно же, есть в десятке, конечно, в десятке это можно сделать.
3: Все кости мои скажут. Поэтому мы видим в порядке нашей молитвы две диаметральные противоположности. И потому возникает вопрос, что же человек может сделать, когда он видит, насколько они далеки друг от друга? И, как правило, мы видим противоположность во многих аспектах. Первый пример. Порядок светов, которые светят в келим. Известно, что есть противоположные значения между келим и светами. Ведь в келим самые большие и чистые келим раскрываются первыми. То есть сначала кетер, а в конце раскрывается сфера Малхут. А со светами, наоборот, маленькие раскрываются первыми. Сначала Малхут, а в конце кетер. Как известно, когда говорят о келим, говорят, что порядок кахаб-зон. А когда говорят о светах, говорят,
0: да, пожалуйста, конечно.
3: Порядок наранхай. Второй пример. Мой отец и учитель сказал, что мы видим противоположность в порядке работы Творца. С одной стороны, наши мудрецы сказали, будь чрезвычайно смиренен духом. С другой стороны, они сказали, возвысилось сердце его на путях Творца.
0: Какая подготовка?
3: Другими словами, если он действительно будет низок перед каждым.
0: Конгресс. Да. Можно помочь, но, конечно же, можно помочь только осторожно, не напрягать, да? Мы не знаем, может быть, стоит выяснить, может, у него какие-то личные проблемы, проблемы в семье, может, у него нет времени. Нужно как-то постараться выяснить причину. Но очень осторожно, без давления. После того, как мы знаем, какова причина, уже в соответствии с этим можно подойти к решению. Может быть, нужно искать и найти что-то, что только он может сделать. Скажем, я знаю, что есть в десятке там тот, кто умеет хорошо готовить пищу. Может быть, я ему предложу это. Или наоборот, тот, кто любит заниматься

0: помочь человеку выйти из таких состояний
1: выше твоего уровня. И тогда у него нет совета, кроме как не впечатляться этим и исполнять то, что сказали наши мудрецы, и не стыдись перед насмешниками. Получается, что тогда он должен идти путем гордыни. С другой стороны, он должен исполнять «будь чрезвычайно смиренен духом». Однако, согласно правилу, не может быть две противоположности в одном объекте. Как можно исполнить и то, и другое в одном человеке? Есть еще много примеров двух противоположностей в вопросах работы Творца. Однако две противоположности в одном носителе, в одном объекте возможны в два разных времени, то есть одно после другого. А корень этих вещей, как сказано в предисловии книги Зор, где Бааль Сулам спрашивает, как может быть, чтобы от святости Творца образовалась система скверный клепот, в то время как она далека от святости Творца, как будто находятся они на разных полюсах. И говорит он там, что желание получать, являющееся самой сутью душ по природе их, суть скверный клепот, и это вызвано их отличием по форме, которое отделяет их от Творца. А чтобы исправить это разделение, заложенное в кли душ, Творец создал миры и разделил их на две системы, представляющие собой четыре мира обия святости, и против них четыре мира обия скверны. И он вложил желание отдавать в систему миров обия святости и вынул из них желание получать ради себя и передал его системе нечистых миров обия.
2: И он говорит там, как могут быть исправлены эти две вещи, которые отличаются друг от друга по форме. Поэтому была создана реальность этого материального мира, то есть место, в котором будет реальность тела и души, а также время испорченности и исправления. Ведь тело, то есть желание получать для себя, происходит от своего корня в замысле творения и проходит через систему миров скверны и остается в порабощении этой системы до 13 лет. И это время испорченности. А потом начинается,
3: конечно же, нет,
2: исправление, наступающее.
3: Конечно же, нет. Может быть, несколько предложений. В конце концов, есть здесь несколько вещей, которые должны произойти. Есть методика, которая называется методика круга. Каждый предлагает, и мы делаем несколько кругов и проверяем, каждый говорит. Он сказал, скажем, почему его предложение хорошее. Потом еще есть несколько предложений, каждый говорит. Может быть, будет несколько кругов, и эти круги не просто мы слушаем, товарищи, мы делаем подготовку. Это критично, когда должна быть подготовка. Без этой подготовки, если мы сразу обращаемся к решению, мы никогда не придем к решению. Это первое. Второе, после того, как мы сделали несколько кругов обсуждения, так происходит принятие решений в любом деле, не только подготовка к Конгрессу. После того, как мы сделали несколько кругов обсуждений и все еще не пришли к решению, здесь несколько опций. Прежде всего, вы можете обратиться к вашему инструктору, он может помочь вам. Это зависит от того, что это. Может быть, это то, что для чего необходимо время, и все-таки необходимо решение в течение, скажем, недели, и нельзя ждать в течение там, двух дней, то можно обратиться к инструктору, и инструктор может помочь.
2: Две силы, то есть получение и
3: нету другого выхода. Но обычно, когда есть хорошая подготовка,
2: то, что мы спросили,
3: почти нет шансов, что невозможно принять решение вместе. После того, как приняли решение, тогда я себя отменяю. На самом деле отменяю.
2: А ответ состоит в том, что это возможно.

0: важно в два момента времени. То есть человек должен поделить порядок своей работы на два вида. Первый вид будет в правой линии, называемой совершенство. Ведь когда он начинает обращение, сначала должен обратиться к правой линии, называемой совершенство, а затем должен обратиться к левой. Ибо именно на двух ногах человек может идти, но на одной ноге ходьба вообще невозможна. Правая сторона называется совершенством. Ведь когда человек собирается принять на себя работу Творца, порядок таков, что нужно принять на себя ярмо высшей Малхут, как бык под ярмом и осел под поклажей. Имеется в виду свойство разума, называемое бык, по выражению «знает бык владельца своего», где подразумевается свойство веры выше знаний. Под ослом имеется в виду свойство сердца, называемое ослом по выражению «осел ясли хозяина своего», где подразумевается свойство эгоистической любви. Поэтому, когда говорят «работать ради доставления наслаждения своему Создателю», это для него как поклажа, и он всегда желает сбросить эту поклажу со своих плеч. Однако он всегда проверяет, что он будет есть в результате этой работы, то есть какое наслаждение его желание получать может получить. И когда он принимает на себя эту работу, он говорит: «Нет сомнения, что я должен посмотреть сам, то есть всегда самому проверить, не обманываюсь ли я, думаю, что я иду правильным путем, таким, как должно быть». То есть исполнять Тору и заповеди из-за повеления Творца, а не по каким-либо другим причинам. Ведь я исполняю высказывание мудрецов, сказавших: «Обязан человек всегда заниматься Торой, даже в Лолишма, ибо из Лолишма придет в Лишма». В таком случае, зачем же мне думать о себе, исполняю ли я Тору и заповеди со всеми намерениями, так, чтобы все они были направлены ради небес? Ведь великая честь выпала мне удостоиться того, что Творец дал мне мысль и желание исполнять хоть что-либо из Торы и заповедей. Ибо, согласно правилу, в отношении важного предмета не смотрят на количество.
1: Прежде всего, несомненно, можно обратиться к другой десятке, и нужно понять, как, а если как качество, что с этим делать. Мы можем видеть, что обычно в субботу мы проводим, это мы поднимаем десятку. Она объясняет, как она принимает решение, как она уже приняла решение по какому-то вопросу на конгрессе. Поэтому хорошо спрашивать, но мы не можем и не принять это решение. Скажем, часть десяток просто разделили роли, да? Есть, скажем, пара, которая отвечает за этот день, а пара, которая за другой день, и тогда нет проблем.
0: Я не способен преодолеть желание тела. Тем не менее, я рад тому, что, по крайней мере, у меня есть силы исполнять заповеди Творца хоть в каком-то виде. Ибо я верю, что все подчиняется управлению. То есть Творец дал мне мысль и желание, и силы исполнять Тору и заповеди. И я благодарю его за это. Ведь я вижу, что не всем выпала честь исполнять заповеди Творца. А он должен сказать, что у него нет сил, чтобы оценить величину и важность исполнения заповедей Творца даже без всякого намерения. И это можно уподобить тому, когда мы видим,
1: следующий вопрос.
0: Ребенок не хочет есть. потому что не испытывает никакого удовольствия от еды, и тогда родители кормят его, хочет он того или нет. И даже если у ребенка нет никакого удовольствия, но в конце концов, даже по принуждению, это тоже полезно ребенку, чтобы он
1: смотрите, это внутренняя радость не относится к тому, что мы делаем.
0: Лучше, если ребенок сам хочет есть,
1: то, что мы сидим в молчании и думаем, это может привести человека к внутреннему возвышению, очень высокому. Мы слышали, что так поступали каббалисты. Скажем, наш учитель рассказывал, что Рабаш, мы от него сейчас учимся, да? У них были трапезы, когда сидели час, сейчас час и молчали. Смотрел кто-то со стороны, говорит, что это такое? Как на кладбище здесь? Где здесь музыка? Где здесь дух? Почему не пляшем? Есть место для такого, есть для такого, как в нашей жизни. Иногда я очень рад чему-то, у меня есть внутреннее ощущение, кто-то меня дал мне какой-то почет или как-то отнесся хорошо ко мне, я чувствую внутри уверенность, тепло. А иногда я сижу и нужно посмотреть что-то веселое для того, чтобы посмеяться. Мы созданы из различных сложных чувств. Поэтому мы не должны, нам не нужно постоянно музыка или танцы. Но и это тоже необходимо.
0: Приведет его по воле своей к Творцу, учили наши мудрецы, приведет его, указывает на то, что его принуждает. Каким образом? Принуждает его, пока не скажет «желаю». И получается, что мудрецам были неясны слова по воле своей к Творцу. То есть во всех действиях, которые он совершает, чтобы приблизить себя к Творцу, такое действие не называется действием, если он не хочет исполнить его ради небес, что называется по воле Творца. Просто этот человек еще не способен совершать действия, чтобы они были ради Творца, выходит, что у его действий нет никакой ценности, подобно тому, что он ничего не сделал бы. Еще раз, подобно тому, что он ничего не сделал бы, так как они еще не соответствуют воле Творца. Однако сказано, приведет его. Это означает,
1: это все зависит от подготовки. В науке Каббала все зависит от человека. Ты в конце концов начинаешь понимать постепенно, что нету никаких претензий никому. Нету претензий. То есть то, что ты сделаешь, какую подготовку ты сделаешь, так ты и сможешь продвинуться. Поэтому мы как бы говорим, что да, группа, она помогает, окружение, но в конце концов это твое вложение, вклад в окружение. Оно помогает тебе. Ты можешь быть в окружении, скажем, в пещере Рашби, который написал Зоар, или был бы ты с Рабашем, допустим, после нескольких дней ты бы уже привык, если бы ты не совершил работу, что бы ты видел? Ты видел бы старого человека, обычного.
0: Где имеется в виду,
1: это вещи, которые зависят от усилия человека, от его усилий, насколько он ценит группу. И почти не зависит от них. То есть окружение просто поддерживает. И поэтому, когда говорят, что человек должен построить окружение и каждое мгновение выбрать окружение, это значит, что человек должен видеть этих людей и Творца, в конце концов. Каждый день должен видеть Творца более и более важного, то есть свойства Творца. И это очень странно, и это обратно нашей природе. Обычно мы привыкли к тому, что есть окружение, дает нам важность. Это в нашем неживом мире. Есть важность и все. Скажем, важность чего бы там ни было в нашем мире, например, деньги, да, не изменяется. Мне чуть больше важны деньги, чуть меньше важны деньги. Нету здесь много градаций. Творец пробуждает во мне желание к деньгам, и каждое мгновение, когда я живу, я занимаюсь деньгами, и мне ничего больше не интересует. А здесь такого нет. Здесь ты постоянно должен работать над важностью. Представьте, если я в бизнесе, да, есть здесь бизнесмены, да, каждое утро ты просыпаешься, и у тебя вдруг нет никакого желания заниматься этим бизнесом вообще. И ты должен снова и снова искать группу, которая поднимет тебе важность этого. Так невозможно построить бизнес, но в духовном это так. Каждый день, каждое мгновение, все по-новому.
0: От того, что он удостоился немного коснуться тех вещей, которые Творец заповедовал исполнять. И хоть он и знает, что все, что он делает, это только лолишма, тем не менее, нет конца его радости, так как мудрецы обещали нам, что из лолишма приходит к лишма. И он следует правилу, соблюдаемое для легкого, тем более соблюдается для строгого. Ведь наши мудрецы сказали, совершающие возвращение из любви, злодеяние становится для него как заслуги. Совершающий возвращение из трепета, злодеяние становится для него как заблуждение. Согласно этому выходит, что когда он удостоился работать лишма, нет сомнения, что все заповеди, которые он совершал в лолишма, войдут в святость и будут важны, как будто он совершил их в лишма. Получается, что даже когда он пока еще работает в лолишма, это для него также важно, как будто он работает в лишма. То есть он отчитывается перед собой, что все действия, которые он совершает, без сомнения, важнее, чем злодеяния. И нет сомнения, что они будут исправлены во благо. И наверняка всякое действие, которое он совершает, даже если это вещь маленькая, зачтется ему как большая заповедь. Согласно словам мудрецов, остерегайся нарушить легкую заповедь так же, как и строгую, ибо не знаешь ты вознаграждения за заповеди. И поэтому, когда он дает себе отчет в своих действиях и видит, чьи заповеди он исполняет, а также, когда произносит какие-либо слова Торы, он говорит себе, чью Тору я учу, и когда произносит одно из благословений на наслаждение, например, «Шиаколь», ибо «по слову твоему» или «Амуци», извлекающий, он думает, с кем я сейчас говорю.
2: Потом התחלתי לשמוע ש...
3: Начал слышать, почему лолишма важнее, чем лишма, такое возможно. Потому что это состояние, когда человек может выразить себя по отношению к Творцу, потому что он строит окружение и все остальное, чтобы пробудиться к работе, что это уже не просто пробуждение свыше, это приходит впоследствии подготовки.
0: Да, именно окружение.
1: Да, мы радуемся.
0: Которое способно поменять мне радость на правильные вещи, от которых вроде бы эгоизм страдает, но в правильном окружении есть радость, потому что это против эгоизма, это ведет к отдаче и объединению. Поэтому очень важно все зависит от окружения.
3: Главное, чтобы была молитва из глубины сердца и раскрыть истинный хиссарон. Для этого нужна работа.
0: Перейдем к уроку от 7 февраля 2003 года, пожалуйста.
3: Мы читали статью по поводу радости. Книга труды Рабаша Шлаве Судам. Мы живем в мире, которая не меняется. Нам кажется, что меняется все вокруг нас. На самом деле, ничего не меняется. Меняется все внутри нас. Высший свет находится в абсолютном покое и светит общей душе, которая находится или в состоянии Малхут Бесконечности, или в состоянии душа Адама, или просто называем Адам, или Адам Ришон. И этот свет находится в абсолютном покое. То есть от него исходит постоянное давление на кли, который называется Нешама, душа. И это кли должно улучшаться, меняться и достичь окончания своего созревания, исправления и самого наилучшего состояния, которое только можно себе представить. То, что Творец определяет как добро. И все изменения происходят не в свете, который светит постоянно, оказывая давление на кли, а в самих кели, в кли, во всех частях его. Они меняются, они постоянно улучшаются, они проходят разные исправления, и внутреннее впечатление от света, которое со стороны света постоянным образом на него действует, из-за того, что это воздействие изменяющегося кли, кли кажется, что меняется мир. Внутреннее ощущение кли называется миром или мирами, потому что если есть пять частей в кли, поэтому есть пять миров. Отсюда мы должны понять, что все наше ощущение зависит от отношения между нами и Высшим Светом, который находится в абсолютном покое. Если мы хотим изменить наше ощущение, изменить наше состояние, то в соответствии с ним мы должны поменяться сами. Мудрецы, которые достигли этого хорошего состояния, говорят, что описывая те состояния, свои состояния как добро, совершенство, вечность, они говорят, что чем больше кли находится в подобии со светом, то и чувствует себя все лучше. И дают нам советы, как достичь таких состояний. Результат, к которому необходимо прийти, это радость. Бальсулам пишет в предисловии к ТЭС, что недостаточно достичь высоких ступеней, и недостаточно достичь Торы, то есть ее света, а достичь Торы жизни, то есть чтобы человек почувствовал, что это дает ему жизнь, то есть полное удовлетворение во всех его желаниях и абсолютно во всем, что он раскрывает. А чтобы достичь всех этих изменений, человеку, который уже находится в этом мире, то есть является одной частью большого кли, и относительно него он должен выполнить работу. Такой человек... Этот человек должен подумать, как он изменит себя для того, чтобы привести себя к состоянию максимального соответствия свету и к самому наилучшему ощущению. Потому что изначально он обращается к этой задаче, потому что чувствует возникающий в нем вопрос, в чем смысл нашей жизни. Без него нет никакого смысла. А мудрецы рекомендуют ему, те, кто уже достиг получения света во всей полноте, совершенстве, именно поэтому они тогда и называются каббалистами, так они объясняют ему, как провести эти изменения. В соответствии с изменением, которое человек должен произвести на себе, у него есть разные помехи. И помехи делятся на внутренние и на внешние. Внутренние помехи — это желание человека, который по своей природе желание получать вообще не хотят двигаться. И понятно, что есть наслаждение и внятное, и к нему желание получать стремиться. Но если наслаждение скрытое, то желание получать сдвинуться с места не может. Оно так устроено, с этим ничего не поделать. И такие помехи — это помехи внутренние. Есть еще и внешние помехи. внешние помехи от всех остальных частей Малхут, остальных частей души Адама Ришона, то есть это все остальные души, которые облачены в тела, и находятся вокруг этого человека, который желает двигаться к цели. И они говорят, но что тебе? Сначала ты должен выполнять разные действия, выполнять Торы заповеди, изучить полностью весь Талмуд с дополнениями, делать еще много чего правильного, хорошего, того и другого. А потом, может быть, и вообще это не для тебя. Будь обычным, как все. Мнение общества воздействует на человека и действует на него как помеха, и ему тяжело двинуться. Человек должен научиться, как ему преодолевать два вида помех, и внутренние, и внешние, и то, и другое. И тогда, именно в преодолении всех этих помех, человек растет. И это они и являются теми самыми неисправленными его келим и его внутренними келим, которые не желают двигаться в нашем направлении цели, потому что не видят никакой пользы. И внешний его келим, то есть остальные души с той же души Адама Ришона, это все его келим. Он должен их всех собрать, все целиком, одно за другим, включиться в них или включить их внутрь себя. Ну и так продвигаться. Это и называется, что если он присоединяет свое кли к той самой идее достижения цели творения и добавляет келим всего мира, тогда говорится, что он исполняет исправление, все то, что на него возложено, и приходит к состоянию окончательного исправления. То есть окончательное исправление каждого, когда он со своей стороны, из точки своей души, общей совокупности души Адама Ришона, взял все души Адама Ришона, то, насколько он мог и сколько нужно о них позаботиться, их исправить, он их исправил и наполнил их со своей стороны, как ему кажется, во всей полноте. И нужно рассматривать эти помехи и внутренние, и внешние, как помехи эффективные, полезные для исправления. Не нужно их отмахиваться от них, нужно с ними работать эффективно. И поэтому Рабаш пишет тут, в этой статье, что тут есть два момента в нашем подходе с тем, что с нами происходит. С одной стороны, говорится, возгордится сердце его на путях Творца. Ну, где он тут это пишет? А еще и не устыдится перед насмехающимися. То есть Рабаш всегда говорил, он завидует маленьким детям. Мы, допустим, к нему обращаемся. Я как-то, я вместе с ним ходил дважды в неделю минимум на разные свадьбы. Его звали, приглашали. Он брал кого-то с собой для сопровождения. Вообще это было ужасно. Все эти свадьбы, ничего не поделаешь. Всем там такие важные, все такие раздутые, понятно. Все, кроме маленьких детей. Маленькие дети бегают между ног, их вообще ничто не волнует, они толкаются. И он всегда говорил, вот мы должны быть как вот эти маленькие дети, которые вообще не обращают внимания, где они находятся, кого они толкают. У них какая-то цель в своих играх в этом свадебном зале. Им хватает. И вот так нужно относиться ко всем этим большим, великим. Если ты хочешь продвигаться в пути, у тебя есть связь с Творцом, ты должен у Творца взять направление и двигаться к Нему, а не использовать разум никого другого. Кажется, такая вещь достаточно опасная. Но, конечно, если мы не хотим стать обывателями, как он говорит, а хотим следовать мнению Торы, а, как известно, мнение Торы противоположно мнению обывателей, то мы не должны слушать никого. Ни наши внутренние помехи, ни наши внешние помехи. Разного вида совета. А следовать только точке в сердце, которая подталкивает меня исключительно к цели. И из точки в сердце я проясняю цель. И поэтому в общем сказано, что нет принуждения в духовном. И нам просто запрещено подчиняться каким-то мнениям и каким-то советам. И только для меня существует такое высказывание, обязательство. Принуждают его, пока не скажет он «я». То есть я сам должен захотеть, я должен быть независимым, пока работаю над своим желанием получать. А еще есть вторая часть высказывания. То есть возгордится его сердце на путях Творца и не будет стыдиться перед насмехающимися. Но с другой стороны, есть еще и высказывание «Будь смиренен духом». То есть человек должен быть в низменности. Что это значит? Это если у него есть точка в сердце, и она тянет его в каком-то духовном направлении, тогда он по-настоящему должен со всеми своими желаниями, со всеми его знаниями, животными знаниями этого мира, быть в смирении относительно той точки, которая ведет его к духовному, потому что она является частью Творца. Она более высокая ступень. А все остальные его свойства он должен подчинить ей. И в этом отношении он и должен быть то, что называется смиренен духом, а также по отношению к своей группе. Он ее выбрал, с помощью которой он движется к духовному. И тогда мнение группы о величии Творца. Еще раз. Это очень и очень точно и конкретно прояснено. Мнение группы о величии Творца человек обязан принять как свое собственное мнение и идти вместе с ним, потому что тогда это его единственный шанс, когда его тело будет двигаться к цели. То есть подчинить себя той самой точке, которая выбирает духовное, точки в сердце, и подчинить себя мнению группы, когда мнение группы говорит о том, что Творец и его цель выше всех остальных целей. Тогда у человека непременно есть все необходимое в его руках, чтобы по-настоящему пройти весь путь и достичь цели. Вторую статью почитаем в следующий раз. А ты красиво читаешь. Вопросы?
0: Как человек знает, что считается в определенной точке, что он склоняет себя перед мнением общества, в котором действительно проявляется величие Творца, или это уже вещь, которая его принуждает к чему-то, не связанному с величием Творца?
3: Мне необходима группа только для одного, только для одной цели. Чтобы она обеспечивала мне, группа должна предоставить человеку величие Творца, потому что он скрыт. Творец скрыт, и вместо себя дал силу группы. И если я работаю с группой, если бы я работал по отношению к нему, было бы раскрыто его наслаждение от него, то напрямую со своими получающими келим был бы с ним связан, никогда бы не смог бы избавиться, выйти из этих получающих келим. Все время работал бы, как называется то, что Бальсулам рассказывал, про вора, который бежит впереди всех и кричит «держите вора». Желание получать само по себе лгало бы мне и подсказывало: «Смотри, я стремлюсь к Творцу, я работаю, выполняю заповеди, я все делаю, что необходимо, что все, что делаю для Него, разумеется». И никогда я не смог бы вообще даже распознать то, что нахожусь в желании получать. Взгляни на весь мир. Люди прилагают очень много усилий, но даже увидеть не могут, потому что нет у них точки бины, соответствующей точке Малхут, нет точки в сердце. И поэтому им неоткуда определить, что все их действия — это действия внутри желания получать. Бальсулам пишет об этом в предисловии к учению 10 сферот. Мы видели у изучающих, которым не помогли занятия Торы и заповеди. Поэтому в том месте, где Творец скрыт, Он дал мне силу группы. А в группе, насколько я способен, насколько я готов приложить усилия, не говорится, что я самостоятельно могу выйти из себя, но насколько я прилагаю усилия и готов получить от группы воодушевление от величия Творца, то, что они мне рассказывают, они сами не знают, но они передают мне эти вести. Тогда у меня есть сила работать, идти навстречу Творцу. Несмотря на то, что Он скрыт, я движусь к цели. Мы это наблюдаем в наши дни, во всей нашей жизни, как человек работает ради каких-то очень-очень абстрактных целей, и, казалось бы, вообще ни на чем не обоснованно, ни реальных, ни логических. Но он работает. Почему? Потому что общество дает ему важность этого.
4: Так вот,
3: только по отношению к этому я и должен себя смирять. Но по отношению к этому это включает в себя много разных действий. Я должен смирить себя перед обществом, группой. То есть я должен почувствовать, что эта группа великая, что она более важная. Я должен продавать им, отдавать им, покупать у них свое мнение, чтобы они обеспечили мне важность Творца. Продать им и купить у них то самое мнение, которое они мне уже дают. То есть тут появляется такое очень многогранное партнерство. И все это входит в понятие важность Творца, которое группа должна обеспечить каждому из товарищей.
0: Если в группе есть всевозможные обычаи, правила, всякие подобные вещи.
3: Все эти законы и обычаи мы должны устанавливать только исходя из этой цели. Все, что не касается этой цели, просто отбросить. А чем ближе к цели, создать такую пирамиду, чем ближе, должно быть для нас более важнее. И если есть разные причины, и разные средства, и килим для того, чтобы увеличивать все больше и больше важность Творца для каждого из нас, то это средство, оно самое важное. И тогда нам кажется, что мы очень отличаемся от всех. Наша группа очень сильно отличается от всех остальных групп. Это называется, что мнение Тора противоположно мнению обывателей. И не стыдись перед ведущими, лидерами, то, что называется. Ну, что делать? Цель определяет все. Вопрос. Что такое точка в сердце?
0: Точка в сердце. Есть у нас такое создание, называемое человек в нашем мире, да? Возьми, к примеру, этого парня. Есть уровни неживой растительный, животное, говорящий. Что такое говорящий? Что сверхживотного уровня делает бла-бла-бла. Говорит, есть такие, которые больше, есть такие, которые меньше. Со своим собственным желанием получать. То есть то, что особенно в говорящем, что есть внутри него подготовка к слиянию с Творцом. Раскрыть мир, в котором он находится. И этот говорящий проходит развитие, чтобы раскрыть мир, в котором он находится. Это развитие он проходит на протяжении многих кругооборотов, и в каждом новом кругообороте он более умный, чем прежде, более развитый, на многих уровнях, в отношении многих вещей, во множестве чувств, во внутренний килим, пока не приходит к состоянию, когда вдруг начинает видеть, что этот мир просто нет в нем ничего. На человека не сходит такое ощущение, отчаяние от этого мира, жизнь ничего не стоит, нет вкуса в жизни, какой смысл нашей жизни. Если это не исходит из душевного заболевания или какого-то невезения в работе, в любви, во всяких глупостях подобного рода, которые есть у людей, это потом как-то приходит. Но если это действительно серьезное отчаяние от всех наслаждений этого мира, и этот человек тоже проверяет, после того, как падает на него такое ощущение, когда он входит во всевозможные занятия этого мира, хочет увидеть себя наполненным всевозможными источниками наслаждения, деньгами, почетом, знаниями, сексом и вещами всякого рода. И приходит в конечном счете вследствие всех этих попыток, что к состоянию, когда здесь нечем наполняться. То есть все. Все-таки мне чего-то не хватает. Он чувствует как будто проклятие на себе, он не чувствует вкуса в жизни. Чего-то все равно не хватает. Он может быть успешен в разных вещах, но внутри чувствует, что занимается этим внешне. А внутри есть что-то, что мертво, есть что-то пустое. И это ощущение пустое, это пустота, это пустая точка, которая есть внутри сердца. Это, по сути дела, новое желание, которое не относится к этому миру. Это желание, которое может наполниться только если человек почувствует высший мир, или свет, как мы это называем, или творец, неважно, как это назвать. И тогда эта точка начинает развиваться. И все время требует от человека, чтобы развивал ее. Но он не знает как, и бедняга мечется, его бросает в разные занятия. Может быть, еще несколько круговоротов в жизни, пока он не находит какое-то место, где он действительно чувствует, что «О, есть такие же, как я, ненормальные», и есть что-то в словах, которых он слышит, что, возможно, здесь действительно будет наполнение. Приходит к какому-то поставщику к средству, к какому-то пути, через который он может себя наполнить. И тогда эта точка начинает все больше и больше развиваться благодаря правильной учебе, правильной методике. Это называется точкой бины, духовной силой. Эта духовная сила постепенно растет внутри сердца, самого сердца эгоистично, хочет наслаждаться этим миром. А точка в сердце — это как будто прорывается из сердца, из высшего мира. И если эта точка растет, она уже начинает мешать сердцу. Да, у него уже нет к этому миру таких уж больших требований. И он становится вследствие этого. Но он даже забрасывает свою работу, немного свою семью, разные вещи, потому что точка в сердце тянет его к чему-то другому, что здесь поделаешь. И развивается до тех пор, пока, если он действительно вкладывает в это. Проблема в том, что есть такие, которые живут с двумя этими силами этого мира и будущего мира, с сердцем и с точкой в сердце, и могут так продолжать и страдать. Да, несчастный, ты знаешь, это как есть человек, который может выйти из своего состояния, но отчаялся уже, и нужно подтолкнуть его. И для этого есть группа, для этого есть книги, для этого нужно несколько средств. Конечно же, сам человек не способен. Об этом вообще не спорят. Очень редкие люди, которые смогли это сделать, потому что получили особую помощь свыше, но мы не полагаемся на чудо. Так написано. А то, что можно, это добавлять силы от группы, чтобы они тянули тебя и подталкивали тебя, а ты, когда у тебя есть тоже хорошие времена и пробуждения, будешь подталкивать их и будешь тянуть их. И так взаимно, на самом деле, к этому можно прийти. Но в таком виде, когда на самом деле пользуется силой помощи от других. Поэтому нужно находиться в группе и обязаны быть в совместной работе относительно цели, а не просто так устраивать какие-то пикники и посиделки, понятно, да? И если это делают, тогда приходят к успеху, да?
3: Но разве точка в сердце — это не восприятие, это желание?
0: Точка в сердце — это желание, это не восприятие, это не разум. Наше сердце — это желание, а точка в сердце — это более внутреннее желание. Это часть духовного желания, которое человек потом приобретает. Это называется ахаб высшего. Есть всякие названия для этого. Еще. Все понятно. Ну что, стесняетесь спрашивать? Будет хорошо. Но тогда перейдем дальше. Он хочет показать, что он не стыдится. Ему не о чем спрашивать, но вот так спрашивает. Ну, давай.
3: Откуда из всех, кого мы называем обывателями, ощущение неживого уровня святости? Почему они чувствуют, если не из точки в сердце, что есть что-то другое? Как вообще они могут это почувствовать, что существует другая реальность?
0: Я не совсем понимаю твой вопрос. Может быть, он такой. Вопрос вообще из разума, а не про нас. Ты говоришь так. Есть много людей в мире, которые чувствуют своего рода отношение к чему-то выше этого мира. И они это называют духовным. Они верят в разные вещи, в разные силы, может быть, в богов, да? И люди, относящиеся к религиям разного рода или к верованиям, или просто люди, которые даже не могут отнести себя к какой-то определенной религии или к чему-то. Ну, просто так чувствуют, что есть какие-то силы, верят. Во всевозможные действия и способы, с помощью которых другие люди могут на них влиять, как там сглаз, магнитные силы, да, всевозможные вещи такого рода. Они тоже чувствуют это через точку в сердце или нет? В чем разница между тем, что чувствуют разные люди, всевозможных там типов, включая религиозных, нерелигиозных, просто верящих в силы природы, и тем, что есть точка в сердце? Тот, кто чувствует точку в сердце, никогда не может получить удовлетворение от наслаждения, облаченного в какое-то одеяние, как, например, всевозможные там чудеса или какие-то особые лечения, которые делают люди, и уж тем более там разные картины или изображения. Он не может облачить свою цель, к которой он стремится, божественную, в какую-либо вещь, которую можно представить себе в разуме. Он должен прийти к постижению, к наполнению внутри этого духовного кли, который получил. Теперь откуда человек знает? Ко мне приходят разные люди. И ты знаешь, они открывают книги, предсказывают будущее, работают силами и так далее. И они утверждают, что они находятся в ощущении высшего мира и слышат оттуда всевозможные вещи внутренним слухом. Я не говорю о душевно больных, да? Ну, у них есть всякие такие вещи, прямо целые техники. Да? Я не могу их убедить. Это точка в сердце, не точка в сердце, это в порядке, правильно или неправильно. Я просто не вступаю с ними в контакт. Говорю, что это не моя область, и все. Хотите изучать учение 10 сферот? Пожалуйста, нет. До свидания. Почему? Но мне это не важно. Я говорю с ними очень коротко, что все остальное для меня не важно. Прямо так я обрываю учение 10 сферот, да или нет? Откуда у них есть все-таки впечатление такое от неизвестного? Где они ощущают это неизвестное, да? Ведь животные не чувствуют такого. Может быть, нет, может быть, да, но нам кажется, что нет. А человек все-таки чувствует. Эти вещи приходят к человеку через внешний келим, который есть у нас. У нас есть внутренний келим, который называется зрение, слух, обоняние, вкус, осязание. Да? Пять наших келим, органы восприятия, через которые мы воспринимаем этот мир, и это называется внутренними келим, то есть то, что мы воспринимаем в них, мы можем измерить, проверить, произвести анализ, построить науку на каждое чувство, создать для каждого чувства дополнительные приборы, расширив диапазон его восприятия, да, и так далее. Это наш внутренний келим. И кроме этого, у нас есть внешний келим, которые мы не очень-то можем контролировать и управлять ими. Есть люди, которые могут управлять ими больше, есть те, что меньше, а есть вообще, которые не могут. Да? Это келим, мы называем это своего рода всевозможными ощущениями в подсознании. Наше сознание опирается на пять органов чувств, которые разум проясняет, упорядочивает, анализирует. Да? А подсознанием называется это то, что не входит в этих чувства, а относится к более внешнему чувству. У человека есть также интуиция. Как это на иврите? Тоже интуиция, да? И всевозможные подобные вещи. Есть всякие бедуины из Негева, которые чувствуют гораздо более все происходящее. Даже в армии этим пользуются, да? Как следопытами. Так что в нашем мире нет недостатка в людях, которые действительно могут работать с энергиями нашего тела, да? С магнетизмом, биологией, с разными такими биоэнергиями. Но это не относится к духовному. Это относится к нашим внешним келим, животным нашим внешним келим. Есть животные и звери, у которых это развито больше, чем у человека. Они чувствуют там землетрясение или какой-то дождь или ветер по разным таким признакам. Есть примитивные народы, которые настолько связаны с природой, что действительно могут на расстоянии в 1000 километров оказать на тебя влияние. И у нас тоже есть, если ты связан с каким-то человеком, ты чувствуешь, что с ним произошло, даже если он находится за 1000 километров. Но это животные келим в плоскости этого мира, они не относятся к точке в сердце. Их можно развивать с помощью всевозможных техник. Но не стоит обманывать себя, будто это может наполнить нас или сделать нашу жизнь лучше. Мы видим, что в конечном счете это не помогает. Даже если ты будешь знать будущее, это не поможет. Изменить будущее ты не можешь. Изменить будущее ты уже можешь только сверху. Немного почувствовать его, как животные чувствуют, что через 3-4 дня будет землетрясение. Но убеги от этого. Убежишь, получишь то, что тебе перечитается, что-то другое. И даже когда ты убегаешь, это уже включено в программу. От более высокой ступени мы не можем убежать, а только подняться к ней и там произвести изменения. Что значит произвести изменения? Когда ты находишься там, ты уже изменяешься. Что значит произвести изменения? Ты не можешь подняться на более высокую ступень и произвести изменения, которые будут действовать внизу, на более низкой ступени. Каждая ступень сама по себе. Но если ты поднимаешься, то там уже другая жизнь. Поэтому мы не должны впечатляться от всех вещей подобного рода. И у кого действительно есть точка в сердце, он ощущает, что кроме этой точки у него нет ни рук, ни ног, ни языка, ничего, с помощью чего он мог бы повлиять на свою судьбу, а только из точки в сердце единственно. Вот и все. Но это пока не приходят к этому, пока действительно не очищают всю эту грязь, эти слои вокруг точки в сердце, и видят, что раскрывающие будущее, и всякие фокусники, и всякие средства, и всякие, ты знаешь, там амулеты, ничто к ним не относится, и только она сама по себе желание чистое к Творцу, насколько оно будет велико по отношению к точке в сердце, тогда оно может быть быстрее в более прямой форме достигнуть, прилепиться к нему, и там источник его и наполнение его, пока человек не проделывает всю эту работу по очищению и исправлению. Это берет время.
3: А если человек приходит к религии или возвращается к ответу?
0: Я не знаю, что это такое.
3: Ну, те, кто не изучает Каббалу.
0: Ну, возвращающийся к ответу, совершающий возвращение — это человек, который ощущает какое-то вдруг пробуждение и принадлежит пока еще к вере. Мы это называем массовой, скажем, веронской. Я не хочу сказать животное, но массовой.
3: Он в своих внешних келим чтобы чувствовать то, что происходит в его ощущении.
0: Это в ощущении каждого внутри нашего сердца верить, что есть какая-то высшая сила, что есть что-то, что определяет судьбу его. Обычно это приходит из страха перед непознанным. И тогда люди... Тогда люди, как бы это сказать, строят себе какую-то систему, которая может ответить на все их ожидания, на все потребности удовлетворения разума, как говорится, что есть что-то, что я делаю так, а он делает мне в ответ так, и так далее. Это каждый Адам и Хава в этом мире, как говорится. Все люди, которые не относятся к нашему народу, между прочим, это были народы примитивные, развивавшие себе эти вещи также без этого. Человек не может жить. Есть у нас хисароны, которые должны наполняться именно такими всякого рода ритуалами и действиями, и того, что мы называем обычаями. Рэби называл все эти вещи обычаями. То, что человек делает в этом мире, не исходя из точки в сердце с экраном по отношению к высшему свету, он называл это обычаями. Обычаи людей такие.
5: Второе, Маша, Асуми, Микуле,
0: Брай. Ты видишь, что сделали из всего. В еврейских обычаях есть, конечно же, духовный корень. Когда человек, который идет к цели и выполняет эти обычаи, тогда не напоминает ему о действиях, которые он действительно должен делать. Они как бы пробуждают его узнать, что является тем действием, которое я должен выполнить в своем сердце, что называется, скажем, разделять между мясом и молоком. Так какие есть во мне, внутри моего сердца, такие вещи, что относятся к мясу, это к молоку, но не к мясу и молоку этого мира. Да? Желания, которые относятся к этой категории мяса и молока, скажем, правой линии, левой линии, да, что я должен отделять между ними, да, так и так, в форме такой и такой, сделать исправление, на эту иду и на эту иду, то есть на получение света хохма, на получение света хазатим и так далее.
6: Каббалисты установили эти обычаи, чтобы были у народа, чтобы продвигать народ, конечно, к истинному выполнению. То, что мы вышли в изгнание, это проблема, что мы потеряли связь между материальным выполнением и духовным выполнением. Вышли в изгнание, то есть это сейчас скрыто от нас. И 2000 лет мы уже выполняем заповеди, то, что называется заповедями. Это также мы по ошибке называем это заповеди. Заповеди — это духовные действия, на которые эти обычаи только намекают. Так что из-за скрытия Простой народ начал называть это заповедями вместо обычаев. И так и погрузился в них, потому что остальное скрыто. Более высокое, истинное их выполнение. И так все спустились, это называется изгнание, спустились с этой духовной ступени, знали, как выполнять, знали, что выполнять, были в связи между действиями духовными и материальными. Был храм, были все эти вещи, связанные с этим. А в изгнании мы как бы изначально не должны выполнять заповеди. Как можно выполнять что-то, если ты не находишься внутри клипы? Мудрецы установили закон, что мы будем все-таки выполнять их, чтобы потом знать, когда.

0: что это железная стена, которая отделяет нас от науки Каббала. Что если мы будем изучать науку Каббала, узнаем, как действительно и что действительно есть внутри этих 613 паролей, узнаем, как действительно их выполнять в истинном виде, кли, экран и свет.
1: Согласно тому, что вы говорите, что у того, кто учит Каббалу, нет, по сути, нужды делать никакие внешние заповеди, как мы делаем сегодня?
0: Я не говорю, делать или не делать. Я только ставлю все эти вещи, расставляю по своим местам. Поэтому думают, что я отменяю заповеди. Нет. Я говорю, что у каждого есть свое место. Написано «заповедь без намерения», как «тело без души». Если ты выполняешь какое-то действие, животное, то есть в животном, да, в своем теле, поэтому оно называется животное, и внутри своего сердца, которое пока эгоистическое, ты делаешь действие в этом мире, а не заповедь в ее истинном виде. Что и называется, что желание получать получает ради отдачи, раскрытия Творца, и этим ты наполняешь свое духовное кли, шхина, в раскрытии Творца. Все это написано в книгах. И пока мы не достигаем намерения ради отдачи, что называется экраны, отраженные света, мы не выполняем заповеди как следует. Это то, что Бальслам пишет в конце предисловия книги Зор, что заповеди в Торе называются Эйтин, советы и Пкудин, залоги. Как достигнуть действительно выполнения заповедей. И после того, как ты выполняешь заповеди, ты выполняешь повеления, есть советы и заветы. Советы, как достигнут то, что мы делаем во время подготовки. И после того, как проходит махсон, тогда мы делаем повеление. Это пкудот, это от слова пикадон, залог, что ты делаешь действие в получении ради отдачи и получаешь вот этот залог, то есть получаешь свет, который относительно этого действия там заложен, и ты получаешь его в получении ради отдачи. То есть исправляешь свою душу, твоя душа состоит из 613 желаний. Каждое желание, которое ты исправляешь с экраном, это ради отдачи, это называется, что ты исправил душу. Выполнил 613 заповедей. Из точки в сердце, если ты начинаешь увеличивать точку в сердце, эта точка, она как бы раздувается в такое духовное кли, которое содержит 613 частей. И они называются 248 заповедей разрешительных, и ты получаешь там ради отдачи. 365 заповедей запретительных, в которых нельзя получать ради отдачи, то до конца исправления. И если ты исправляешь такое, в таком виде все свои желания, когда точка в сердце развилась, исправил их, ты входишь на ступень, которая называется «конец исправления». И тогда все эти желания соединяются воедино, заповеди разрешительные, запретительные, и они создают, буквально порождают такое состояние, которое называется гмартикун. Все это происходит внутри точки в сердце, внутри желания, а не руками и ногами. А руками и ногами, то, что мудрецы установили, что мы должны выполнять, это для того, чтобы мы не забыли, что мы наоборот, когда я делаю что-то, допустим, какую-то заповедь, благословение, это напоминает мне, о, где я, где Творец, что у меня с ним, какая связь, какие отношения. Напоминать мы должны так, что действительно ведь в этом мире, который мы должны выполнить руками, языком, эта ветвь действительно может привести нас к корню, к выполнению с помощью экрана.
1: Получилось какое-то запутанное состояние. Я знаю много людей, которые были в обычной религии, начали учить Каббалу, пробудились, и я себя нахожу среди них, и, по сути дела, я уже не выполняю, не накладываю тфилин, и сделал много

0: других практических заповедей, которые казались мне ценными. А теперь мне они сегодня не представляются имеющими ценность.
1: Это действительно правильная такая претензия со стороны хозяев жизни, со стороны иудаизма такого массового к иудаизму индивидуальному, кабале, что в массовом иудаизме человек обучают, как делать, и убирают у него все вопросы, все сомнения. Ты должен делать, и чем более скрупулезно ты выполняешь, не спрашивая, ты больший праведник. И это верно для простого народа, пока не пробуждается в нем точка в сердце. И тогда это не помогает. И человек, который начинает жить, исходя из точки в сердце, и тогда, конечно, все его общее вот это выполнение ослабляется. Не о чем говорить, конечно, ослабляется. Как я и говорил раньше, и на работе он слабеет, и в семейной жизни, и все эти вещи, которые есть в этом мире, включая выполнение этих физических заповедей в этом мире. Все это просто не находится в его поле зрения. Он не сосредоточен на этом, он не обращает на это внимания. Его сердце сейчас не направлено на то, что происходит в плоскости этого мира. Как бы наверх, а наверху он ищет, но не находит связи между тем, что он ищет наверху, и между тем, что находится здесь. Не на работе, и не в семье, и не в выполнении этих физических заповедей.
2: Так он подвешен между небом и землей.
1: Конечно, поэтому написано, что мнение Торы противоположно мнению этих хозяев жизни. И это известно уже из поколения в поколение. И поэтому так боятся те, кто начинает изучать Каббалу, они дают плохой пример всему народу. Но они действительно ослабевают во всех этих действиях. И это такой период, который человек должен пройти. И у него нет выбора, потому что он входит сейчас в работу согласно желанию, не в работу согласно воспитанию. И пока он найдет в своем желании связь между действиями физическими и духовными, есть связь. Какая связь? Связь, которая помогает, когда есть период, что он почти полностью, ну, тфилин, может быть, он прекращает иногда, ну, кашрут остается, то есть заповеди запретительные в основном остаются, а заповеди разрешительные, повелительные, они, в этом он слабеет. Нужно сказать прямо, это действительно то, что происходит. И отсюда ты поймешь. Есть у меня также несколько учеников из религиозного сектора. Я учусь с ними виртуально. И очень боюсь вообще затрагивать их. Это такие люди, которые умоляли, что они просто не способны, не могут без этого. Но если ты слышал, то ты слышал от меня, что я вообще не принимаю никаких религиозных ребят. И это по той же причине, что я не хочу показать его окружению, и его миру, и его учителям, что я порчу людей, чтобы они спустились и отошли от выполнения Торы и заповедей физических в этом мире. И это случится с ними наверняка, потому что я вижу, сколько в этих единичных вот этих религиозных ребят, которые находятся в учении, насколько у них, если они учат правильно, у них вот эта физическая часть слабеет. Они уже не могут могут стоять 2 часа молиться, потому что их молитва — это другая молитва из точки в сердце, согласно внутреннему желанию. И они не могут выполнять всякие эти вещи. И действительно, они несчастны, они живут внутри религиозного населения. И это такая вещь, у которой пока нет решения. И я не хочу говорить, какое будет решение, не хочу. Для чего мне входить в эти вещи преждевременно? Я вижу, но придет время. Но светские они ничего не делают, только согласно своей природе. Животные действуют, они согласно воспитанию прежнему, который относится к религии или там к чему-то. Их я принимаю. И тогда мне не нужно их в чем-то обязывать. Немного всякие такие общие линии я стараюсь, чтобы они получили. Ну, как-то там, кашрут, шаббат, всякие такие вещи, очень общие для рамок. Если они могут немного больше, пусть больше, но без давления. И со временем, это берет время, много времени, но со временем человек вдруг начинает чувствовать, что он может соединить свое действие в этом мире через сердце с действием духовным.
2: До Махсома.
1: Еще до Махсома есть такое ощущение. И тогда он в этой мере уже и с радостью, и сам начнет выполнять действия, в которых почувствует, что они приближают его тоже. Что как будто бы это в одной связке работает внутри его тела, как написано, все кости мои заговорят. Он почувствует это. Это не какая-то вера или страх, нет. Он чувствует, как духовное ощущение облачается в тело, действительно в кости. И тогда почувствует ветвь и корень. Но это должно прийти от человека, и нет принуждения в духовном. Ну, нужно подождать. Нужно ждать. Так же, как я не кричу на человека, почему ты в падении, ничего не делаешь, и что ты такой сумасшедший сегодня в радости. Немножко умерь себя. Не говорю, и об этом я тоже не могу сказать.
2: Тут задавали вопросы по поводу народной веры и по поводу точки в сердце, восприятия или всякие такие вещи. Человек, когда он начинает идти в этом направлении, у него столько всяких гадостей, как вы сказали, клипот, что он должен соскрести их с точки в сердце. Какое средство, какой инструмент у меня есть, когда я бегу за всеми этими вещами, чтобы найти правильную чистоту, чтобы принять себя в правильной форме? Почему мне себя измерять? Почему мне проверять, где я нахожусь?
1: Есть у тебя внутри души набор желаний, свойств, которые ты обязан все, так же, как они спустились сверху вниз, ты обязан их использовать. Может быть, ты утверждаешь, что ты делаешь массу действий, в которых нет никакой необходимости, и проходишь всякие состояния бесполезные. Но это не так. Мы учим, что ты можешь только ускорить темп перехода из состояния в состояние. Может быть, такая частота, что ты даже не почувствуешь. Это не возникнет в твоем ощущении. Ты будешь проходить так быстро из состояния, и твое тело не работает на такой высокой частоте, не может поднять тебе все эти вещи изнутри. Но ты обязан пройти. Да и сейчас мы сидим, как будто я просто так дышу и засыпаю, почти сплю. Также и в таких состояниях мы проходим много состояний. И я вообще не спрашиваю, как я ищу, что я делаю, мне не важно. Ускорять темп только это я могу. И ускорить темп я могу только с помощью увеличения целей. Если я буду думать все время о цели, и не важно. Ты знаешь, вдруг я как-то отклоняюсь от пути, меня отбрасывает туда, но я все время буду, если я удерживаю цель, и тогда точка в сердце именно посредством этих отклонений, всех этих вещей, и развивается, я могу определять только темп, поэтому не обращать внимания на все эти помехи, то есть обращать на них внимание, но, что, несмотря на них, быть связанными с целью. Так что выходит, что кроме величия Творца тебе не о чем думать, остальное пусть проходит.
2: Но насчет сомнений, может быть, я ошибся, может быть, мог продвигаться быстрее.
1: Эти сомнения тебе тоже нужны? Что значит без сомнения? Главное — это сомнения. Не стирать их. Это обычно в массовом воспитании человеку стирают сомнения, чтобы обязан выбросить сомнения из головы.
2: Но если я могу...
1: У нас наоборот, сомнения, вопросы. Это килим, проверь их. Ты слышал от меня когда-нибудь, что нельзя быть в сомнениях? Наоборот. Я тебе говорю, иди в какое-то место, проверь себя там. Если у тебя сомнения, иди, пожалуйста.
2: Но я говорю с точки зрения продвижения. Может быть, я мог давить быстрее, если бы я делал бы как-то.
1: Ты не способен обойти ни какой фрагмент на твоем пути к Гмартикуну. Опять. Я говорю тебе, это действительно ошибка. Ты можешь попробовать, но система говорит просто, оставь все свои вещи, которые есть в пути, ты должен только протянуть эту нить и приближаться к этой цели. Это нить. Если она будет вести тебя разными поворотами, неважно. Эти повороты ты не определяешь. Эти решмот находятся уже внутри души. На каждом этапе пути ты будешь делать все эти выяснения. Решмот находится внутри. Причина, следствие, они обязаны реализоваться. Что ты можешь с этим сделать? Кроме этого, откуда ты такой умный, что знаешь, что сейчас происходит с тобой, что тебе понадобится еще через 1000 лет? Откуда ты можешь знать?
2: Я спрошу так. Какова разница между решимо, что сейчас постоянно обязано прийти к реализации как к определенной стадии, и формой его реализации, что она как будто бы непостоянная, может прийти приятнее, быстрее или медленнее, больнее? В чем разница между ними?
1: Мы не говорим о том, что если мы стремимся к цели, мы проходим более приятно. Приятно имеется в виду, что если я чувствую хорошо и приятно относительно цели, я этим отдаю Творцу, и этим нахожусь с Ним в подобии, свойств. Я хочу быть в хорошем состоянии, потому что я нахожусь тогда с Ним вместе. Если я просто так, чтобы наполниться, то я нахожусь в отрыве от цели. Что значит быть связанным с целью? Что его состояние — это пример моих состояний.
2: Но здесь есть непонимание. Я не могу, с одной стороны, вы говорите, что состояние человека до конца исправления установлено со стороны решимота. С другой стороны, скажем, во многих очень вопросах, которые вам задают по поводу будущего человека, вы говорите, поднимись на высшую ступень, и в этом ты можешь себя изменить.
1: Что значит изменить? Изменить, как я могу изменить свою судьбу? Я отвечаю. Поднимись на более высокую ступень. И тогда поднимешься на более высокую ступень, твоя судьба изменится.
2: Но вы говорите, что это установлено, он и так поднимется. Если это конец исправления, он обязан к этому прийти. Так почему же?
1: На том месте, где ты находишься, никогда нельзя изменить ничего. Ко мне приходят люди. Они хотят, чтобы я им помог. Что я могу сказать им? Кроме того, что будет хорошо. Будет хорошо. Ну что я скажу ему? Если ты останешься так, ничего не будет хорошего. Ой-ой-ой, еще подожди, что у тебя будет. Так и должно быть, и так и будет. Но разве я скажу это человеку? Так я говорю ему, как маленькому ребенку. Ну вот и все. Меняющее место на более высокое меняет мазаль, везение. Что такое мазаль? И от слова линзоль. То есть цвета начинают сочиться, капать к нему в большом количестве. Вот и все. Ты спрашиваешь меня, как будто бы ты никогда не видел чертежа миров, не знаешь все эти вещи. Есть на какой-то ступени, что может что-то измениться, если ты не поднимешься с этой ступени на более высокую, ничего не изменится. Все изменения, которые мы проходим, Правое, левое — это на той же ступени. Когда нас бросают слева направо, справа налево, пинг-понг такой. Ты поднимаешься, но поднимаешься в животном виде. Очень медленно. Левая линия, правая линия бросают так из стороны в сторону. Вместо того, чтобы ухватиться за веревки и подниматься.
2: Но ускорение всегда влияет.
1: Ускорение, да.
2: Ускорение всегда влияет, а не само состояние, каково оно.
1: Ускорение влияет в том, чтобы ты прошел все эти состояния очень быстро, потому что ты свяжешь их с корнем, и свет придет и выяснит все эти вещи.
2: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы берем для реализации в десятке.
1: Очень важный, очень особый урок. Нужно слушать его несколько раз, очень внимательно о нашем отношении, реальности, клипот, которые нас окружают. Мне очень понравился пример о свадьбе, когда Рабаш и Рав ходили на свадьбу, и там дети бегают между взрослыми и не считаются, там кого они толкают, и что там происходит. Так и мы должны тоже относиться к разным мнениям и вещам внешним. Человек не должен быть в этом, а такое в изучении каббалы. И мы должны беречь это окружение здесь, и все мы должны быть направлены только на цель.
2: Что, как точка в сердце, собственно, влияет на нашу жизнь, на восприятие? Мы, как мы видим и воспринимаем действительность, как она управляет нами и не дает нам вообще относиться к этой действительности, как это было бы без точки в сердце, как те, у которых ее нет, и именно через нее мы чувствуем и действия, и различные обычаи, и весь жизненный процесс, и насколько мы в нашем окружении, которое Творец дал нам, только если только это мы развиваем и помогаем друг другу действительно прийти к слиянию с ним, а не со всеми другими вещами, как эти дети, которые слиты с целью и все меньше и меньше обращают внимание на всякую путаницу, которая есть вокруг.
1: Да, на уроке было очень явно, Рав дал нам направление, то, что группа должна давать нам. Мы должны от группы получать только величие Творца, его важность, и насколько группа это дает. Там был еще один пример у Рабаша, когда человек предлагает другому нуждающемуся прийти к нему работать, вместо того, чтобы взять суду, как работать в десятке, как работать у Творца, все эти вещи. И не то чтобы не только группа дает величие Творца, но и причина. Я много давно не слышал этого, именно потому что Творец скрыт, группа дает величие Творца. То есть невозможно, человек сам не может придумать себе величие и сказать: для меня Творец и так далее. Так это не работает. Нужно принизить себя перед товарищем, и тогда вот это мнение, которое находится в группе, и если человек отменяет себя перед группой, тогда он получает величие Творца. Это сильно.
2: Да, я хотел бы немножко вернуться, подчеркнуть пример с детьми. Это действительно настолько потрясающий пример, когда я это услышал, то вдруг вспомнил, что действительно на каждом мероприятии, в котором ты был, когда ты был ребенком, все дети играются вместе. И так и мы. У нас есть наша игра, это десятка, объединение, построение кли. И так мы в этом мире, во всех желаниях, во всех наших занятиях, они существуют, и мы связаны с ними, зависим даже от них. Но между нами есть вот эта игра наша, которая самая важная и действительно наполняет нас, и мы без этого не можем. Я записал несколько вещей. Тот, кто чувствует точку в сердце, он никогда не может получить удовлетворение от наслаждения в каком-то облачении. И снова то же самое. У нас есть наслаждение без облачения. Это наслаждение от наранхаи, от объединения, от связи с Творцом. И мы возвращаемся к игре между нами. Очень интересно было, если я чувствую хорошо и приятно по отношению к цели, то этим я отдаю Творцу. Потому что так я нахожусь тут с ним в совпадении по свойствам. И это возвращает нас к игре между нами, что мы должны быть как дети.
3: Лыхай.
1: Я каждый раз вспоминаю, товарищи напоминают, что величие Творца, оно искусственно, оно не существует, оно действительно скрыто, это на самом деле игра, но это хорошо, это правильно, потому что это наш выбор, стать как Он, как мы можем быть как Он, и именно вот в этой игре мы выигрываем и объединяемся.
0: Перейдем к следующей части урока, перед этим споем вместе песню.

0: אנחנו נלמד מתוך שיעור תעס עם הרבש, נקרא מתוך בעל
1: השאלה. Мы читаем тест вместе с Рабашем, учение Десяти Сферот, второй том, пятая часть.
0: אור פנימי, אות ממבב, דבר המתחיל, ועם כל זה, אינם בכלי אחד, אלא הזכר.
1: Прочитаем вместе 46-й пункт Ари.
0: אות ממבב. אחר כך חזר להיות...
1: После этого снова стала не мати в Кетере, и тогда...
0: חוכמה ובינה וחסד.
1: מתי в хухме бине и хеседе. И тогда не мати в гвуре и мати в тиферет. И не мати в нецах и мати в год. И не мати в есод, ибо поднялся в год. И тогда он обращает свои панимы, отдает свет в Малхут вниз на ее месте. И тогда мати в Малхут. И в этот момент завершается порядок первых пхинот, осуществляющих распространение. И таким образом все 10 светов доходят до Малхут. Переходим к уроку с Раба.
2: Это что он говорит здесь, при этом они не находятся в одном кли. Захар в верхнем кли, то есть в Исоде, а Накива в нижнем кли, то есть в Малхут. Он говорит так. Когда было не мать и в год, то есть, когда было мати в Кетере, тогда у год не было хохмы. Тогда хохма, тогда год поворачивает свое по ним и дает эту гей в кли и сода. Это гей, пришедшая из бины, рассматривается как пхина алев, первая стадия. И она исправила клей сода первой стадии. А затем год очистился от первой стадии, от нулевой стадии, корневой, и передал свет Малхут, который называется Дин или Суд, в клей сод. И это первая стадия, и авиют корни уровня Малхут, называемая Дин, была смягчена в Гей, которая находится в Кли и Сода, силой, которую она получила, когда еще была в первой стадии. Теперь мы учим, что Клейсод, у которого есть Малхут, получила смягчение. От кого? От света Хасадим, который есть там. Мы учим. Это Далит имеет свет Хасадим, который является Вак. А что касается Далит, хотя она является Гар, дает что-то, что она не дает, что он говорит. Это, конечно, должно быть. Если там что-то есть, но она не считается ступенью. А что касается того, что Ишсуд получила смягчение, главное смягчение мы учим на уровне Хесед, не на уровне Гар. Свет Гар дает нам какое-то свечение посредством стадии Накива. А затем мы учим не мати в Кетер. Не мати в Кетер, мати в Хохма. Мати в Хохма, в Бина. Если мати в Хесед и не мати в Гвуре, то поднимается вверх мати в Тиферет, когда Нецах поднимается вверх мати в Год. Есть Хохма в Год. Гар. Тогда мати в год, не мати в есод. Тогда есод поднимается в год. То есть свет Малхут, который был в кли Малхут, поднимается в кли Исод. Еще раз. Свет Малхут, который был в кли Исод, поднялся куда? В кли Год. И также взял с собой Вав, который дает смягчение хасадим. Но далит сейчас не нужна. А уровень гар, который она получила еще ниже, не нуждается в этом смягчении, потому что у него уже есть гар, свечение хохмы из кли Год. Это далит и дает Малхут. Поэтому говорят, мати в год, не мати в исод, не мати в малхут. Так вот, упомянутые выше два свойства зон внутри семи нижних сферот, то есть он говорит о вак или о малхут, о семи сферот. Он говорит, иногда считаются одним, иногда двумя. Ибо во время большого состояния гадлут, кого? Зейранпина. У Никивы есть вся гей. А вся вак для этой гей считается тогда Захаром. Мы учили, когда Бина дала первую стадию Зейранпину, она дала ему всю гей. Тогда это гей, о которой я говорю, это Захар или Накива? Гей называется Захар. А, нет, наоборот, свет, который приходит из первой стадии, называется Захар. А гей называется Накива. Это простое различие Захар-Накива, которое будет в Зейранпине. Но я не вижу, чтобы была разница в самом Зейранпине, в этой гей между большим и малым и большим состоянием. Он вообще не говорит об этой гей, он говорит только в общем, что эта гей приходит от Хесед до Исод. Получается, что в этой гей мы не учли никакой разницы между малым и большим состоянием. Когда светит хохма, это называется большим состоянием, когда светит хасадим, это называется малым состоянием, и нет никакой разницы. Отсюда он говорит. Так вот, два упомянутых выше свойства зон внутри самих нижних сфер, внутри семи нижних сферот, иногда считаются одним, а иногда двумя. Ибо во время большого состояния у Накивы есть вся гей. А вся вак для этой гей считается тогда Захар. Но в состоянии катнут только Исод считается свойством Захар. А у Малхут тогда есть только Далит, которая в гей. Потому что усеченную вав забирает Исод. И это тоже трудно. В чем трудность? Если я скажу, что большое состояние — это когда мати в хохме, а малое состояние — когда не мати в хохме, когда мы учили, что Исод берет только вав, когда мати в хохме. Тогда мати в хохме. У Малхут ничего нет, я спрашиваю.
1: Исод получил далит.
2: И далит тоже нет.
1: Исод взял далит?
2: Ничего. Извини. И мы снова объяснили. В малом состоянии мы учили, что не мати вот. Это означает, что когда нет хохмы, тогда гей находится у кого?
1: Исод.
2: Исод. И далит и гей вместе. Ничего не опускается вниз. Когда я говорю, что вав берет исод, а далит малхут.
1: В гадлуте.
2: И именно в большом состоянии, в гадлуте. Когда... Здесь нужно объяснить простой смысл. Это мы увидим дальше. Возможно, будет простой смысл по этому поводу. Он говорит так. первый вид — это когда Захар больше накивы со стороны Авиют. Это мы учим в Кетере и Хохме. Вид второй — в Клебины. Тогда, когда я говорю «Захар Накива», это не со стороны Авиют. Та же Авиют — это Бет и это Бет. Так почему же они называются «Захар Накива»? Захар называется «Свет», а Накива называется «Решима». Получается, он говорит, что Накива больше, потому что она Гар, а Захар — Вак. И так мы учили в первом виде, что Захар больше Накивы. А здесь он говорит в Бине, что Накива больше Захара. Вид третий. В Зейранпене мы учили Пхину Алев, первую стадию. Свет, который вышел из Кли Хохмы, называется Алев. Зейранпен — это Захар. Там есть Хохма или свечение Хохмы в свете Хасадим. А Гей, которая спустилась в Зейранпин, пришедшая из Зивуга Бины, называется Накива. Если так, это Бет и это Бет. Только в чем разница? Это приходит... От кого это порождается? Это приходит от Хохмы, а это от Бины. Теперь в Исоде это совершенно другой вопрос. Накива... Это то, что называется свет Малхут, который очистился от Алев и до Авиют Корин. А Захар — это Гей. Какая Гей? Та, в которой есть свет Хасадим. Он говорит, что внутри Гей есть Вав. Получается, что это Гей, которая находится в Исоде, это полная Гей, да? И это я должен сказать. Когда я говорю, что Исод, мать в Исоде, что Гей делает так, что это называется малое состояние, катнут, тогда у нее есть полная Гей. У кого? У Исода. После того, как находится полная Гей, Гей в полноте, эта Гей называется Захар. Кто называется Накива? Свет Малхут. Теперь, когда Исод очищается, когда снова становится мать в Хохма, тогда Исод поднимается куда? В Кли-Ход, которая берет букву Вав. И что остается от нее? Далит года дает Далит Малхут. Получается, что Гей разделяется когда? Когда мать в Кетере, Гей разделяется. Когда она полная? Когда я говорю мать в Исоде. Или проще. Когда не мать в Исоде, Гей одна стадия. А когда мать в Малхут, то Гей разделяется. Иногда он говорит, что Захар Накива называется сама Гей. Вав называется Захар, но это Вак. Далит называется Гар, и это Накива. Это Гей находится в Клейсода. И какой еще свет есть в Клейсода, что мы учили? Свет Малхут. Свет Малхут, который в Клей Исода, он называет Накива. И кто смещает его? Вав. Тогда он считает здесь, что Вав называется Захар. Вав внутри Гей. О Далит внутри Гей он не говорит. Только о Вав внутри Гей, который является Захаром Хесед. А кто смягчает свет Малхут, который является остатком Клигот? Тогда он говорит так. Это Гей вышла из Бины. Когда она приходит из Год, в Йесод, здесь это не написано. Год не очистился. Получается, как она вышла из бины в Зейранпин. И вот так она приходит в Йесод. А свет Захара первой стадии, который вышел из Кли Хохма, приходит в Кли Бины. И Бина дала Алев Кли Зеранпина. И он был до Год. Год очистился до Авиют корня и дал свой остаток Вав, в Йесод. Получается, что это называется свет Некевы, свет Малхут. А кто называется Захаром? Вав. Так он называет Захар Некева в Кли Йесод. Посмотрите. Страница 381, первый столбец. Написано, однако в Зон, что в Кли Йесод, Захар больше Некевы. Так как Захар, отсеченная часть, который в Гей, происходит от Зивуга Бины, которая дается Исоду от сферы Год без очищения, а была Алев де Авиют, что называется только лишь в качестве свечения. И поэтому он является свойством Хасадим первой стадии. И также он происходит из высокого места от Зивуга Зон Бины. Это уже не так. Да, понятно. Тогда как Некева в Йесоде, какой свет там есть, является остатком света Год, после того, как исчезли его гар. Это первое. Второе, это тоже трудно, является остатком света Год, после того, как исчезли его гар. Мы учим, что поворот Келим был так же, когда я говорю его гар, он дал гей. Это называется второй причиной. И после того, как исчезли его гар, и после того, как он очистился от первой стадии до уровня Малхут, он считается намного более низко, чем Захар. Это то, что он говорит здесь.
1: Перейдем к следующей части урока «Учеба вместе с товарищами».

0: Дорогие друзья, мы переходим сейчас к учебе вместе с товарищами, ведущие Ашкелон 2.
1: Аарон, микрофон.
2: От имени Аарона, моего дорогого брата, он хочет сказать, что, любимый дорогой мировой Кли, спасибо за всю самоотверженность вашу и за честь вам служить. Рав обучает нас, говорит, что нужно объединиться, обняться, чтобы быть подобным свету и отдавать. Войдем в объятия и учебу с товарищами на основе статьи Рабаша «Поднятие радости». Послушаем и направим наше сердце вместе на центральную точку, на урок с Равом, который назвал, который сказал, что главное — это быть в радости и в преданности цели. Вспомним, что нас обучают, что в объединении искр святости, точек сердца между нами, раскрывается Творец. Мы вместе поднимемся в радости, чтобы доставить наслаждение Творцу. И во имя Творца начнем урок с клипа номер один.
3: Рабаш пишет так: есть здесь два момента в нашем подходе к тому, что с нами происходит. С одной стороны, сказано, и возвысилось сердце его на путях к Творцу, и пусть не стыдится перед насмешниками, что значит. Рэби всегда говорил, что он завидует маленьким детям. Я ходил с ним как минимум дважды в неделю на всякие свадьбы. Его приглашали, но я должен был его сопровождать. Это было ужасно. Все эти свадьбы, ну что поделать? Там все такие важные, все такие надутые, понятно, да? Кроме маленьких детей. Маленькие дети бегают там между ног, им ничего не важно, там толкаются. И он всегда говорил, мы должны быть так, такими, как эти маленькие дети. И не важно там, где они находятся, кому они толкают, у них есть своя цель в их играх, там, в этом, на этой свадьбе, и все. Так нужно относиться ко всем этим великим. Если ты хочешь продвигаться в пути, у тебя есть связь с Творцом, ты должен брать у него направление и намереваться на него, и не настраиваться на чей-то разум кого-то другого. Это выглядит как бы немного опасным, но на самом деле, если мы хотим быть не этими хозяевами жизни, а идти согласно мнению Торы, и сказано, что это мнение Торы обратно мнению этих обывателей, мы не должны никого слушать. Ни внутренние помехи, ни внешние помехи, ни разнообразные советы, а следовать только за точкой в сердце, которая толкает меня точно к цели. И из точки в цели, из точки в сердце я выясняю цель. Поэтому написано, что нет принуждения в духовному, и нам нельзя подчиняться и прислушиваться какой-то религии, каким-то советам. Но я обязан, как написано, принуждают его, пока не скажут «желаю я», когда я сам свободно выясняю цель и работаю над своим желанием.
2: Да, друзья, мы послушали, какие великие вещи мы слышим от нашего великого учителя, что действительно… И это вещи, которыми мы впечатляемся, и все всякие великие люди. Мы их не стесняемся, мы продолжаем. Мы нацелены на нашу цель, на точку в нашем сердце, И это та самая точка бины, с ней мы сейчас войдем и углубим выяснение в активном семинаре. Что значит быть как дети в нашей работе? Еще раз. Что значит быть как дети в нашей работе? 5 минут. Удачи.
1: Лиот кумо еладим ба авода шелану зе...
3: Быть как маленькие дети в нашей работе, прежде всего, чтобы цель все время светила нам, и как дети, они, для них важна только их цель в их игре, и они не считаются ни с чем другим. Так же и мы должны быть, не смотреть никуда, ни от чего не впечатляться. В мире может быть много всего, нас-то не интересует, нас интересует только десятка, только учеба, каббалисты, которые показывают нам путь. И это путь истины. То, что нас интересует, это достичь свойства отдачи.
2: Как говорит песня, что мы не успокоимся, потому что у нас есть цель. Наша цель, она важна для точки сердца, которая превращает нас в детей, которых ничего не интересует, кроме игры между нами, необходимости в желании пробудить внутри нашего окружения, нашей группы. Это облачение в свойства Творца, в свойства отдачи. Мы хотим подняться над знанием, мы хотим действовать против всего. Короче, работа между нами. И только мы интересуем друг друга, а все остальное — это только средство крутиться там между ногами, толкать и продолжать нашу игру.
3: Можно добавить, что так же, как дети спорят друг с другом, ссорятся и через минуту снова обнимаются, и все время даже придумывают, во что поиграть, на чем объединиться. Также и мы должны видеть, как мы все время обновляем связь так, тем или иным образом. И всегда держать перед собой цель, нашу цель. Это часть, которая говорится «как дети». Мы хотим, как дети, впечатляться, воодушевляться, но нашей целью.
2: Да, как сейчас я сижу за этим столом и чувствую себя немножко ребенком. Мы когда-то сидели за столом и проводили семинары, и теперь мы вдруг ходим в это облачение, и что да? Быть как дети — это такой красивый пример, потому что, с одной стороны, это быть такими нахальными, как дети, не бояться, как дети, находиться в воодушевлении, как сказал Миллер, в радости, брать вещи в пропорции. И самое важное совсем, что мы в любом состоянии идем дальше, все в порядке.
3: Я тоже раньше был ребенком на свадьбах. Не у Рабаша, но что там происходит? Мы все находимся в игре, никто из детей не думает, что это игра, это очень серьезно. Мы не слушаем ничего, что там принято. Мы играем под столом, это для нас ракета или дом, или мы, если мы решили как десятка, что это наша игра и это наша цель, а все снаружи вообще не имеет никакого значения. Так мы относимся к этому миру, это то, что мы определяем, и тогда это становится суперсерьезным, и тогда так дети растут. Поэтому нужно все это учитывать и следовать тому, что говорит наш рав.
2: В этом состоянии не важно, что о нас думают и что у нас есть. У нас нет никакого стыда, кроме того, как мы выглядим в глазах Творца, если вообще как-то выглядим. когда мы вместе, или мы, когда мы не вместе, мы вообще не существуем, мы тогда не в этой игре. И это то, что нам важно. Как папа, будет ли он насердиться или посмотрит на нас хорошо, а все остальные вещи, всякие желания, они нам не важны.
3: И связь с отцом, он через товарищей, реакция товарищей, и мое отношение к товарищам, и разница между желаемым и действительным.
2: Любимые друзья, мы переходим к центральному этапу в нашем выяснении, в общем, который связан с преданностью группе и товарищам. Как принять мнение группы? Рав сказал на уроке, и мы послушаем это, что необходимо принять мнение группы о величии Творца как его величие, как его мнение. Мы знаем, что желание получения не очень любит это слушать, верно? Так все, у нас сейчас есть возможность вместе изменить это состояние и прояснить этот момент и сделать это с радостью. Поэтому сейчас пройдем такой процесс, который связан с выяснением вокруг понятия величия Творца и отмены себя перед группой. Мы послушаем клип нашего Рава, великого, из урока, а затем также прочитаем в десятках то, что

0: И начнем с клипа. Клип «Рава» номер два.
1: И вторая половина этого предложения. И возгордится сердце его на путях к Творцу.
0: И с одной стороны, с другой стороны, человек должен возгордиться, а с другой стороны, должен быть принижен, если у него есть точка в сердце, и она ведет его в духовном направлении, он должен со всеми своими желаниями, всякими своими животными рассуждениями этого мира быть в подчинении этой точки, которая ведет его к духовному, потому что она является частью Творца, и она с более высокой ступени, и все остальные свои свойства он должен подчинить ей. И в этом он должен быть, как говорится, смиренен духом, и также по отношению к своей группе, которую он выбрал, и с помощью которой он продвигается к духовному. И мнение группы о величии Творца снова очень остро, очень селективно, очень выяснено мнение группы о величии Творца. Он должен принять как свое собственное мнение, идти с этим, потому что тогда это единственный шанс, что его тело будет двигаться в направлении к цели. То есть подчинить себя точке, которая выбирает духовное, точка в сердце, и подчинить себя и мнению группы, когда группа говорит, что Творец и его цель — это больше всех остальных целей. И тогда у человека определенно есть все данные, чтобы действительно пройти весь путь и достичь цели.
2: Любимые друзья, мы сейчас продолжаем, и мы переходим к интерактивной части учебы между товарищами. Мы сейчас войдем вместе в учебный материал, найдем транскрипт второго клипа, вместе прочитаем этот транскрипт в десятках. Еще раз, мы заходим в учебный материал, учеба между товарищами, находим транскрипт второго клипа и прочитаем вместе в десятках, а затем проведем по нему семинар. Две минуты. Пожалуйста, друзья.
3: Тамлил, Рав умер. Вегама хэци ашени шела мишпат.
0: Рав говорит, и вторая половина фразы, то есть возгордится сердце его на путях Творца, и пусть не стыдится насмешников, а с другой стороны, будь очень смирен духом. Что значит смирен? То есть когда у него уже есть точка в сердце, и она ведет его в каком-то направлении, он должен буквально быть со всеми своими желаниями, согласиями, рассуждениями животными в этом мире, быть в подчинении этой точке, которая тянет его к духовному, потому что она является частью Творца свыше, она с более высокой ступени, тогда все остальные свои свойства он обязан подчинить ей. И в этом он должен быть смиренен духом.
2: И также по отношению к своей группе, которую он выбрал, и с помощью которой он подвигается к духовности. Мнение группы о величии Творца, опять же, в очень-очень острой, селективной и выясненной форме, мнение группы о величии Творца. Человек обязан принять как свое собственное мнение и идти с этим. Потому что тогда это единственный шанс, что его тело, желание сдвинется по направлению к цели. То есть подчинить себя точке, которая выбирает духовность, точке в сердце, и подчинить себя мнению группы, когда мнение группы говорит, что Творец и его цель — это больше всех остальных целей. И тогда у человека определенно есть на руках все данные, чтобы действительно пройти весь путь и достичь цели.
0: Итак, дорогие друзья, мы перейдем к следующему активному

0: семинару и вопрос на обсуждение, как мы практически получаем силу и подчиняем себя мнению группы.
1: Да, если мы идем в соответствии с основными законами нашего пути, то это высшее знание. То есть, если у меня есть знание, это замечательно, потому что мнение группы или что-то, что есть духовным, должно быть в желании противоположном моему мнению. И если Творец позволяет, дает мне этот подарок, признак, что мы действительно его заработали, и с ним мы идем выше знания и выбираем форму противоположную, духовную, чтобы выбрать и идти по пути группы, потому что желание получения дает именно обратную картину, а мы выбираем то, что Творец раскрывает внутри группы, и идем вместе с мнением группы выше знания.
0: Да, насколько я стараюсь удерживать мнение, которое есть в группе о величии цели, о величии Творца, насколько я вкладываю в товарищей, то это то, что я получаю от группы как основу, как свое мнение. Это становится уже согласно мере моего вклада, становится моим мнением, я уже в это подчиняю себя в этом и включаю себя в этот цикл, который все время меняется, потому что группа продвигается, группа развивается, свет действует, усиливает все время свое воздействие, и вот наше общее кли, там есть постоянное непрерывное развитие. Если я не хочу оставаться как маленький ребенок, я должен вкладывать, чтобы это росло в товарищах.
1: Продолжая, принимая мнение десятки, первое, во-первых, нужно любить товарищей. Как только ты начинаешь любить товарищей, тебе удается выслушать их мнение. А если мы не будем любить друг друга, то если мы не будем видеть друг друга великими, великими в пути, то не сможем это слушать. А второе, к этой вещи всегда можно добавлять, все время входить в фокус и говорить: все мои товарищи в десятке, величайшие в поколении, потому что Творец их выбрал и дал им стремление прийти к духовному. А в моем ежедневном окружении с другими людьми, это люди самые стремящиеся к духовному, и они могут взять меня вперед. Это нужно говорить себе, и это сразу устанавливает тебе правильный state of mind. И так, собственно, ты можешь постепенно принять их мнение.
0: Мы все время принимаем мнение мира, даже не контролируя. Просто подчиняемся всем этим желаниям, и все, что мир говорит нам, считается большим для нас. Так мы одеваемся, так мы действуем. А в десятке это не говорится об этом так все время. Мы не говорим все время величие Творца, но там, в десятке, именно между нами, мы хотим все время искать это, смотреть на товарищей, почему товарищи делают такие действия, почему они приходят на урок, почему они отдают друг другу, почему они записывают такие вещи, от которых очень впечатлились на уроке, даже самые маленькие вещи. Считать величие товарищей, любить их. И тогда мы начинаем вместе через товарищей получать свет и чувствовать сердце, что есть Творец, Он велик, и Он раскрывает через товарищи. Именно это мы должны искать.
1: Да, так у нас, собственно, есть две стороны тут. С одной стороны, это простым образом. Бальсулам пишет в конце предисловия книги Зор, что группа должна быть велика в моих глазах и по количеству, и по качеству, а мне надо быть самым маленьким, потому что только маленький может получить от большого. А с другой стороны, нужна сила веры. Нужно получить какое-то свечение свыше, как результат всякого нашего усилия, что и эта сила свыше дает нам возможность, важность и способность делать это усилие. которое я так вижу и понимаю, как склонить себя, чтобы действительно продвигаться больше. Так нам нужно быть окружением друг от друга, внешним образом и внутренним образом. Каждый должен делать усилия, внутренние движения.
0: Дорогие друзья, после того, как мы обсудили на семинаре, впечатлились, воодушевились от слов товарищей, мы сейчас хотим выйти в общее обсуждение, поделиться впечатлениями друг с другом. Мы просим, выставляйте вопросительные знаки. У нас есть на это 6 минут, пожалуйста.
2: Yes, dear friends, what a wonderful topic. We talked about that first of all, there's no choice. It's either society or death.
1: Друзья, какая замечательная тема. У нас есть только один выбор. Или выбрать группу, чтобы мы продвигались только к духовной цели, в подходе, в котором мы поддерживаем товарищей, держимся за товарищей. Это работа, когда мы приходим на урок, объединяемся в беседе с десяткой, строим вместе духовное желание, каждый раз держимся за товарищей. Все время находимся в воодушевлении от их дел. И также нужно продавать то, что чувствует группа товарищей, и получать их стремление, и мы вместе будем продвигаться.
3: Приветствуем вас, великие товарищи. Большая честь находиться, учиться вместе с вами. И в группе, вот выясняя в группе, мы пришли вот к тому, что выясняя в группе, что ну, важность цели и отмена перед группой. Спасибо.
4: Кен, бирарну, камаш зе хашув, лисахек муля хаверим.
1: Да, мы выяснили, насколько важно играть с товарищами в то, что Творец велик, что цель велика, что цель важна, и верить, что товарищи, как бы они ни выглядели внешне, они всегда делают все ради цели. Принимать это с любовью, добрым виде, и так вместе будем продвигаться.
2: Yes, dear friends, we also talked about acting. About the importance in front of the friends.
0: Да, мы тоже говорили. О том, как играть в важность перед товарищами, так чтобы мы действительно смогли себя принизить перед группой.
1: Израиль.
5: Да,
1: друзья, мы говорили о том, что мы включаемся в группу, видим величие группы, принимаем мнение группы величия Творца и все высшее знание, и строим среднюю линию по этому мнению величия Творца Лехаим.
0: Да, это тут мы можем полностью реализовать важность подготовки. Прежде чем я вхожу в какое-то действие, в десятки, я должен установить, что я вхожу в святое окружение, величайшие товарищи. Творец стоит за каждым и излучает свою отдачу за каждым из нас. Так, с помощью подготовки и предварительной молитвы я могу вызвать на себя мнение группы.
6: Sí, amigos, gracias. Sobre todo agradecerles esta
1: да, друзья, прежде всего, спасибо за это чудесное участие, за все, что вы сказали. И в нашей десятке мы думаем, что величие Творца, группы и цели строится ежедневно с помощью работы. И мы должны напоминать друг другу, что с помощью реализации принципов мы строим группу. Это все Лехаим.
0: Сейчас, перед завершением учебы между нами, давайте послушаем Рабаша.
1: Те, кто чувствует, что они стоят перед ним, чувствуют свойства славы и великолепия, а также тот, кто думает, что он стоит вместе его, ведь местом называется подобие по форме. И есть другое объяснение, которое указывает, как я слышал от моего отца и учителя, на то, что в том месте, о котором человек думает, там он и находится. Получается, согласно этому, что если человек думает, что он стоит и говорит с царем, он и находится в месте его, в котором находится царь. Тогда он чувствует, как сказано, сила и радость вместе его. Любимые друзья, прежде всего, огромная радость Творцу за то, что Он собрал нас вместе на уроке этом чудесном, помог нам еще немножко продвинуться к Его святости. Огромная благодарность нашему любимому Раву, великим нашим учителям, Рабашу, Бальсуламу, которые свыше нас ждут, рады своим сыновьям, рады, что мы поднимаемся по лестнице все выше и выше. Друзья, мы начинаем день. Давайте продолжим весь день в радости. Неважно, какие состояния проходит каждый из нас, радость может быть и от раскрытия грешников, и от отчаяния в своих силах, разочарования в своих силах. Но все эти состояния указывают нам, ведут нас к раскрытию Творца, поэтому мы должны быть в радости все время. И сейчас у нас есть задание для каждой десятки, для всех наших десяток. Задание на продолжение дня. Радость, радостно направляем точку в сердце на объединение с товарищами и слияние с Творцом. Еще раз. Радостно направляем точку в сердце на объединение с товарищами и слияние с Творцом. Лехаим, друзья, спасибо.
0: Спасибо, десятка Ашкелон 2, дорогие. Итак, в ближайшее воскресенье, 10 мая, 18:30 до 19:30, состоится собрание товарищей. Физически состоится встреча в нашем здании. В Петах-Тикве приглашаются мужчины и женщины от 18 лет. И закончим песней.

0: Шалом, хаверим икарим. Бахелек аришон.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. На первой части.
0: Швей лашени 2003. Шиур ришон митох шне шиурим амевусасим.
1: Этот урок по поводу радости и дата урока 7 февраля 2003 года. По поводу радости статья находится в книге. Мы читаем до слов, с самого начала, до слов, с кем я сейчас говорю. У нас 30 минут. Десятки, которые закончат заблаговременно, обсудят основные моменты статьи.
0: Иньян симха. המשנה אומרת, מי שנכנס אב ממעטין בשמחה. ומי שנכנס אדר מרבין בשמחה.
2: По поводу радости. Мишна говорит, с наступлением месяца Ав убавляют радость. С наступлением месяца Адар умножают радость. И если у него есть судебная тяжба с идолопоклонником, пусть судится с ним в месяц Адар. Следует понять, что значит умножать радость и убавлять радость. Ведь радость является результатом некой причины, которая вызывает у него радость. И можно убавлять или умножать лишь в причинах. В таком случае следует знать, к какой причине мы должны обратиться, чтобы это привело нас к радости. Нет сомнения, что наши мудрецы, которые велели нам умножать радость, имели в виду радость святости. Исходя из этого, мы должны исследовать, к какой причине они велели нам обратиться, чтобы это привело нас к радости святости. Кроме того, следует понять, почему они сказали, и если у него есть судебная тяжба с идолопоклонниками, пусть судится с ним в месяц Адар. Ведь мы находимся в земле Израиля. Есть много городов, в которых нет даже одного представителя других народов. И даже если бы, допустим, в каком-то городе нашелся человек других народов, зачем судиться с ним? Согласно тому, что выходит, кажется, что судиться с идолопоклонником в месяц Адар есть нечто, имеющее место постоянно, а не что-то случайное. То есть речь идет о том, что если произойдет редкий случай, когда у Израиля будет судебная тяжба с человеком из других народов, пусть судится с ним в месяц Адар. В таком случае следует понять, какого идолопоклонника они имеют в виду, с которым у него есть тяжба. Мы видим, что в нашей молитве есть порядок двух видов. Первое — порядок песнопений Творцу и восхвалений Творца. Второе — порядок молитв и просьб. И мы видим, что это две противоположные вещи, ибо в природе заложено, что тот, кто просит у товарища какой-то предмет, чтобы он дал ему его, мера его просьбы зависит от того, в какой мере он нуждается в этом. Если то, что он просит у товарища, есть нечто, трогающее его сердце, и это вещь необходимая, в мере необходимости этого он прилагает усилия, чтобы сделать все, что он в состоянии сделать, чтобы обрести желаемое. Согласно этому выходит, что когда человек молится Творцу, чтобы он исполнил его просьбу, он должен проверять, чтобы молитва его была из глубины сердца, то есть чтобы он чувствовал свой хиссарон. И какова мера его ощущения? В такой мере молитва его может быть более истинной, то есть чтобы молитва его не была пустой болтовнёй, а исходила бы из глубины сердца. А чтобы он ощутил свой хиссарон, он должен видеть истину. То есть когда он видит, что обладает большим хисароном, и это кли совершенно пусто в том, что касается духовного, когда он чувствует, что он хуже всех в мире, тогда он может сказать, что молитва его является истинной молитвой, ведь он чувствует, что его хисарон самый большой в мире, и нет другого, кто был бы подобен ему. И этому противостоит второй вид порядка нашей молитвы, а именно песни, песнопения и восхваления. Мы видим, что в мире так заведено, что величина благодарности, которую воздают тому, кто дает благо другому, определяется мерой блага, которую он получил от товарища. Например, если кто-то помог другому в чем-то маленьком, чего ему не хватало, тогда и благодарность будет маленькой. Ведь мы видим, что если человек предоставил другому место работы, в то время, когда есть много безработных, а сам он ходил без работы несколько месяцев, и у него образовалась большая задолженность в лавке, а хозяин лавки уже сообщил ему, что он должен прекратить поставлять ему продукты, и он уже устал искать, где взять в долг на минимальные нужды питания. И вдруг он встретил человека, у которого он хотел взять в долг, а тот человек предложил ему место работы на хороших условиях и сказал: «Затем, зачем тебе искать у кого-то взять в долг? Я предоставлю тебе место работы, поскольку я слышал, что ты человек надежный. Хоть у меня и есть много работников, но надежного человека у меня нет. Я дам тебе хорошую зарплату, чтобы ты смог выплатить все свои долги в короткий срок. В таком случае, зачем же тебе брать у меня в долг?» Можно представить себе, какую благодарность этот человек воздает сейчас тому человеку. Не нужно благодарить его словами, ведь все его органы воздают ему благодарность. Как сказано, «Все кости мои скажут». А если представим себе человека, который был заключен в тюрьму и осужден на пожизненное заключение, пришел к нему некий человек и выпустил его на свободу, какую благодарность воздают все органы его тому человеку, который спас его? Согласно этому выходит, что если человек хочет воздать великую хвалу Творцу, чтобы это было подобно состоянию «Все кости мои скажут, Творец, кто, подобно тебе, спасает обездоленного от того, кто сильнее?» Человек без сомнения должен представлять себе, как будто он сейчас счастливейший человек в мире. Ведь если он хочет воздать великую хвалу Творцу, иначе, если он еще чувствует какой-то недостаток, и он хочет, чтобы Творец помог ему, тогда благодарность, которую он воздает Творцу, не может быть в свойстве «Все кости мои скажут». Поэтому мы видим в порядке нашей молитвы две диаметральные противоположности. И потому возникает вопрос, что же человек может сделать, когда он видит, насколько они далеки друг от друга? И, как правило, мы видим противоположность во многих аспектах. Первый пример. Порядок светов, которые светят в келим. Известно, что есть противоположные значения между келим и светами. Ведь в келим самые большие и чистые келим раскрываются первыми. То есть сначала кетер, а в конце раскрывается сфера Малхут. А со светами наоборот, маленькие раскрываются первыми. Сначала Малхут, а в конце кетер. Как известно, когда говорят о келим, говорят, что порядок Кахаб-зон. А когда говорят о светах, говорят, что порядок Наранхай. Второй пример. Мой отец и учитель сказал, что мы видим противоположность в порядке работы Творца. С одной стороны, наши мудрецы сказали, будь чрезвычайно смиренен духом. С другой стороны, они сказали, возвысилось сердце его на путях Творца. Другими словами, если он действительно будет низок перед каждым, он не сможет одолеть тех, кто издевается над ним, когда он идет путями Творца, так как он смиряет себя перед всеми. Но дело в том, что тогда он должен сказать, возвысилось сердце его на путях Творца. То есть не впечатляться ни от кого тем, что они говорят ему. Эта работа, которую ты взял на себя, подобает людям, обладающих талантами и смелым сердцем, которые привыкли преодолевать препятствия и родились с хорошим воспитанием. То есть они привыкли с молодых ногтей, что главное — это работа Творца. Тогда как тебе довольно, если ты будешь важным обывателем. То есть ты будешь следить за тем, чтобы твои дети были сведущими в Торе и занимались работой. И тогда ты будешь важным обывателем и получишь для своих дочерей женихов, сведущих в Торе. И не то, что ты в зрелом возрасте хочешь сейчас идти путем работы, который ведет к Торе Лишма, а не к собственной выгоде во всем. Сойди с этого пути и не желай вещей, которые выше твоего уровня. И тогда у него нет совета, кроме как не впечатляться этим и исполнять то, что сказали наши мудрецы, и не стыдись перед насмешниками. Получается, что тогда он должен идти путем гордыни. С другой стороны, он должен исполнять «будь чрезвычайно смиренен духом». Однако, согласно правилу, не может быть две противоположности в одном объекте. Как можно исполнить и то, и другое в одном человеке? Есть еще много примеров двух противоположностей в вопросах работы Творца. Однако две противоположности в одном носителе, в одном объекте возможны в два разных времени, то есть одно после другого. А корень этих вещей, как сказано в предисловии книги Зоар, где Бааль Сулам спрашивает, как может быть, чтобы от святости Творца образовалась система скверный клепот, в то время как она далека от святости Творца, как будто находятся они на разных полюсах. И говорит он там, что желание получать, являющаяся самой сутью душ по природе их. Суть скверный клипот, и это вызвано их отличием по форме, которая отделяет их от Творца. А чтобы исправить это разделение, заложенное в кли душ, Творец создал миры и разделил их на две системы, представляющие собой четыре мира обия святости, и против них четыре мира обия скверны. И он вложил желание отдавать в систему миров обия святости и вынул из них желание получать ради себя и передал его системе нечистых миров обия.
1: И он говорит там, как могут быть исправлены эти две вещи, которые отличаются друг от друга по форме. Поэтому была создана реальность этого материального мира, то есть место, в котором будет реальность тела и души, а также время испорченности и исправления. Ведь тело, то есть желание получать для себя, происходит от своего корня в замысле творения и проходит через систему миров скверны и остается в порабощении этой системы до 13 лет. И это время испорченности. А потом начинается время исправления, наступающее после 13 лет. А благодаря занятиям Торе и заповедям, когда он занимается для того, чтобы доставить наслаждение своему Создателю, он начинает очищать желание, получать для себя в нем заложенное, постепенно изменяя его на ради отдачи. Получается, что творение сразу же от сотворения состоит из двух противоположностей. Первая — из получающих келим, вторая — из отдающих келим. И нет большей противоположности, чем это. Эти две противоположности присутствуют в одном объекте, только не одновременно. И кажется, как будто существует средняя линия, включающая их обоих. Первое — желание получать, второе — желание отдавать. И средняя линия, включающая их обоих, присутствует, когда желание получать. Присутствует, когда желание получать включается в желание отдавать, называемое получением ради отдачи. Выходит, что в эту среднюю линию включены две силы, то есть получение и отдача вместе. И отсюда выходит то, что мы спросили. Как в работе человека возможно совершенство в абсолютном совершенстве и хисарон в абсолютной низости в одном объекте? А ответ состоит в том, что это возможно в два момента времени. То есть человек должен поделить порядок своей работы на два вида. Первый вид будет в правой линии, называемой совершенство. Ведь когда он начинает обращение, сначала должен обратиться к правой линии, называемой совершенство, а затем должен обратиться к левой. Ибо именно на двух ногах человек может идти, но на одной ноге ходьба вообще невозможна. Правая сторона называется совершенством. Ведь когда человек собирается принять на себя работу Творца, порядок таков, что нужно принять на себя ярмо высшей Малхут, как бык под ярмом и осел под поклажей. Имеется в виду свойство разума, называемое «бык», по выражению «знает бык владельца своего», где подразумевается свойство веры выше знаний. Под «ослом» имеется в виду свойство сердца, называемое «ослом», по выражению «осел ясли хозяина своего», где подразумевается свойство эгоистической любви. Поэтому, когда говорят «работать ради доставления наслаждения своему Создателю», это для него как поклажа, и он всегда желает сбросить эту поклажу со своих плеч. Однако он всегда проверяет, что он будет есть в результате этой работы, то есть какое наслаждение его желание получать может получить. И когда он принимает на себя эту работу, он говорит: «Нет сомнения, что я должен посмотреть сам, то есть всегда самому проверить, не обманываюсь ли я, думаю, что я иду правильным путем, таким, как должно быть». То есть исполнять Тору и заповеди из-за повеления Творца, а не по каким-либо другим причинам. Ведь я исполняю высказывание мудрецов, сказавших: «Обязан человек всегда заниматься Торой, даже в Лолишма, ибо из Лолишма придет в Лишма». В таком случае, зачем же мне думать о себе, исполняю ли я Тору и заповеди со всеми намерениями, так, чтобы все они были направлены ради небес? Ведь великая честь выпала мне удостоиться того, что Творец дал мне мысль и желание исполнять хоть что-либо из Торы и заповедей. ибо, согласно правилу, в отношении важного предмета не смотрят на количество, и пусть даже будет малое количество. А если важно качество, даже малая вещь, обладающая качеством, очень важна. А потому, коль скоро Тора и заповеди — это то, что Творец через Моше заповедал нам исполнять, в таком случае, при исполнении заповеди Творца, мне не важно, сколько я смогу, и пусть они будут даже самыми плохими и низкими намерениями, в конечном итоге в отношении действия я исполняю, насколько тело позволяет мне. И хотя я не способен преодолеть желание тела, тем не менее, я рад тому, что, по крайней мере, у меня есть силы исполнять заповеди

0: Творца хоть в каком-то виде, ибо я верю, что все подчиняется управлению. То есть Творец дал мне мысль и желание и силы исполнять Тору и заповеди. И я благодарю Его за это, ведь я вижу, что не всем выпала честь исполнять заповеди Творца. А он должен сказать, что у него нет сил, чтобы оценить величину и важность исполнения заповедей Творца, даже без всякого намерения. И это можно уподобить тому, когда мы видим, что ребенок не хочет есть, потому что не испытывает никакого удовольствия от еды, и тогда родители кормят его, хочет он того или нет. И даже если у ребенка нет никакого удовольствия, но в конце концов, даже и по принуждению, это тоже полезно ребенку, чтобы он мог поддерживать существование и расти. Хотя, безусловно, лучше, если ребенок сам хочет есть. То есть он получает удовольствие от еды. Но даже без удовольствия, а целиком по принуждению, это тоже полезно ребенку. Аналогично следует сказать в работе Творца. Хотя тот, кто исполняет Тору и заповеди по принуждению, то есть заставляет себя исполнять это, но тело его сопротивляется чему бы то ни было в святости, тем не менее, то действие, которое он совершает, делает свое. То есть с помощью этого он может прийти к состоянию, когда у него действительно будет желание исполнять их, и тогда все эти действия, которые он производил, возвращаются пустыми, а все, что он делал, входит в святость. Это можно объяснить так, что наши мудрецы объясняли стих «приведет его по воле своей к Творцу», учили наши мудрецы «приведет его», указывает на то, что его принуждает. Каким образом? Принуждает его, пока не скажет «желаю». И получается, что мудрецам были неясны слова «по воле своей к Творцу». То есть во всех действиях, которые он совершает, чтобы приблизить себя к Творцу, такое действие не называется действием, если он не хочет исполнить его ради небес, что называется по воле Творца. Просто этот человек еще не способен совершать действия, чтобы они были ради Творца, выходит, что у его действий нет никакой ценности, подобно тому, что он ничего не сделал бы. Еще раз, подобно тому, что он ничего не сделал бы, так как они еще не соответствуют воле Творца. Однако сказано «приведет его». Это означает, как сказано, указывает на то, что его принуждают. То есть даже и по принуждению. То есть даже если он не желает делать ради небес, это все равно называется жертва. Это непонятно, ведь он не хочет приносить жертву Творцу. А в таком случае начало стиха и его конец находятся в противоречии. И на это они дали объяснение. Принуждают его, пока он не скажет «желаю я». Это означает, что это следует правилу, высказанному мудрецами: всегда обязан человек заниматься Торой и заповедями, даже если в лолишма, потому что из лолишма приходит к лишма, где имеется в виду, принуждая себя раз за разом, несмотря на то, что тело не согласно работать ради небес, а причина этого в том, что там, где оно не видит собственную выгоду, оно не способно делать ничего. И тем не менее, он не смотрит на доводы тела, а он говорит своему телу: «Знай, что и по принуждению ты будешь исполнять заповеди Творца, и тебе не поможет никакое сопротивление этому действию». Говорят, что у практических заповедей есть особое свойство приводить человека к лишма, и потому принуждают его. То есть он принуждает себя и не слушает никакой логики и выводов, которые тело хочет объяснить ему. А он говорит ему, что в конечном счете он придет к свойству лишма. И потому пока не скажет «желаю я». То есть, как сказано выше, из зло лишма приходит к лишма. И это называется «желаю я». Поэтому всякий раз, когда он вспоминает о совершении какого-либо действия в святости, в нем тотчас же пробуждается великая радость от того, что он удостоился немного коснуться тех вещей, которые Творец заповедовал исполнять. И хоть он и знает, что все, что он делает, это только лолишма, тем не менее, нет конца его радости, так как мудрецы обещали нам, что из зло лишма приходит к лишма. И он следует правилу, соблюдаемое для легкого, тем более соблюдается для строгого. Ведь наши мудрецы сказали, совершающие возвращение из любви, злодеяние становится для него как заслуги. Совершающий возвращение из трепета, злодеяние становится для него как заблуждение. Согласно этому выходит, что когда он удостоился работать лишма, нет сомнения, что все заповеди, которые он совершал в лолишма, войдут в святость и будут важны, как будто он совершил их в лишма. Получается, что даже когда он пока еще работает в лолишма, это для него также важно, как будто он работает в лишма. То есть он отчитывается перед собой, что все действия, которые он совершает, без сомнения, важнее, чем злодеяния. И нет сомнения, что они будут исправлены во благо. И наверняка всякое действие, которое он совершает, даже если это вещь маленькая, зачтется ему как большая заповедь. Согласно словам мудрецов, остерегайся нарушить легкую заповедь так же, как и строгую, ибо не знаешь ты вознаграждения за заповеди. И поэтому, когда он дает себе отчет в своих действиях и видит, чьи заповеди он исполняет, а также когда произносит какие-либо слова Торы, он говорит себе: «Чью Тору я учу?» И когда произносит одно из благословений на наслаждение, например, «Шиаколь», ибо «по слову твоему» или «Амуци», извлекающий, он думает: «С кем я сейчас говорю?»
1: Начал слышать, почему лолишма важнее, чем лишма, такое возможно. Потому что это состояние, когда человек может выразить себя по отношению к Творцу, потому что он строит окружение и все остальное, чтобы пробудиться к работе, что это уже не просто пробуждение свыше, это переходит впоследствии подготовки.
0: Да, именно окружение — это то место, где он, которое способно поменять нерадостно правильные вещи, от которых вроде бы эгоизм страдает, но в правильном окружении есть радость, потому что это против эгоизма, это ведет к отдаче и объединению. Поэтому очень важно, все зависит от окружения.
1: Главное, чтобы была молитва из глубины сердца и раскрыть истинный хиссарон. Для этого нужна работа.
0: Перейдем к уроку от 7 февраля 2003 года, пожалуйста.
1: Мы читали статью по поводу радости. Книга «Труды» Рабаша, Шлавы Судам. Мы живем в мире, который не меняется. Нам кажется, что меняется все вокруг нас. На самом деле ничего не меняется. Меняется все внутри нас. Высший свет находится в абсолютном покое и светит общей душе, которая находится или в состоянии Малхут Бесконечности, или в состоянии душа Адама, или просто называем Адам, или Адам Ришон. И этот свет находится в абсолютном покое. То есть от него исходит постоянное давление на кли, который называется Нешама, душа. И это кли должно улучшаться, меняться и достичь окончания своего созревания, исправления и самого наилучшего состояния, которое только можно себе представить. То, что Творец определяет как добро. И все изменения происходят не в свете, который светит постоянно, оказывая давление на кли, а в самих кели. В кле во всех частях его, они меняются, они постоянно улучшаются, они проходят разные исправления, и внутреннее впечатление от света, которое со стороны света постоянным образом на него действует, из-за того, что это воздействие изменяющегося кли, кли кажется, что меняется мир. Внутреннее ощущение кли называется миром или мирами, потому что если есть пять частей в кли, поэтому есть пять миров. Отсюда мы должны понять, что все наше ощущение зависит от отношения между нами и Высшим Светом, который находится в абсолютном покое. Если мы хотим изменить наше ощущение, изменить наше состояние, то в соответствии с ним мы должны поменяться сами. Мудрецы, которые достигли этого хорошего состояния, говорят, что описывая те состояния, свои состояния как добро, совершенство, вечность, они говорят, что чем больше кли находится в подобии со светом, то и чувствует себя все лучше. И дают нам советы, как достичь таких состояний. Результат, к которому необходимо прийти, это радость. Бальсулам пишет в предисловии к ТЭС, что недостаточно достичь высоких ступеней, и недостаточно достичь Торы, то есть ее света, а достичь Торы жизни, то есть чтобы человек почувствовал, что это дает ему жизнь, то есть полное удовлетворение во всех его желаниях и абсолютно во всем, что он раскрывает. А чтобы достичь всех этих изменений, человеку, который уже находится в этом мире, то есть является одной частью большого кли, и относительно него он должен выполнить работу. Такой человек... Этот человек должен подумать, как он изменит себя для того, чтобы привести себя к состоянию максимального соответствия свету и к самому наилучшему ощущению. Потому что изначально он обращается к этой задаче, потому что чувствует возникающий в нем вопрос, в чем смысл нашей жизни. Без него нет никакого смысла. А мудрецы рекомендуют ему, те, кто уже достиг получения света во всей полноте, совершенстве, именно поэтому они тогда и называются каббалистами, так они объясняют ему, как провести эти изменения. В соответствии с изменением, которое человек должен произвести на себе, у него есть разные помехи. И помехи делятся на внутренние и на внешние. Внутренние помехи — это желание человека, который по своей природе желание получать вообще не хотят двигаться. И понятно, что есть наслаждение и внятное, и к нему желание получать стремиться. Но если наслаждение скрытое, то желание получать сдвинуться с места не может. Оно так устроено, с этим ничего не поделать. И такие помехи — это помехи внутренние. Есть еще и внешние помехи. Внешние помехи от всех остальных частей Малхут, остальных частей души Адама Ришона, то есть это все остальные души, которые облачены в тела, и находятся вокруг этого человека, который желает двигаться к цели. И они говорят: «Но что тебе? Сначала ты должен выполнять разные действия, выполнять Тору и заповеди, изучить полностью весь Талмуд с дополнениями, делать еще много чего правильного, хорошего, того и другого. А потом, может быть, и вообще это не для тебя. Будь обычным, как все. Мнение общества воздействует на человека и действует на него как помеха, и ему тяжело двинуться. Человек должен научиться, как ему преодолевать два вида помех, и внутренние, и внешние, и то, и другое. И тогда именно в преодолении всех этих помех человек растет. И это они и являются теми самыми неисправленными его келим и его внутренними келим, которые не желают двигаться в направлении цели, потому что не видят никакой пользы. И внешний его келим, то есть остальные души с той же души Адама Ришона, это все его келим. Он должен их всех собрать, все целиком, одно за другим, включиться в них или включить их внутрь себя. Ну и так продвигаться. Это и называется, что если он присоединяет свое кли к той самой идее достижения цели творения и добавляет келим всего мира, тогда говорится, что он исполняет исправление, все то, что на него возложено, и приходит к состоянию окончательного исправления. То есть окончательное исправление каждого, когда он со своей стороны, из точки своей души, общей совокупности души Адама Ришона, взял все души Адама Ришона, то, насколько он мог и сколько нужно о них позаботиться, их исправить, он их исправил и наполнил их со своей стороны, как ему кажется, во всей полноте. И нужно рассматривать эти помехи и внутренние, и внешние, как помехи эффективные, полезные для исправления. Не нужно их отмахиваться от них, нужно с ними работать эффективно. И поэтому Рабаш пишет тут, в этой статье, что тут есть два момента в нашем подходе с тем, что с нами происходит. С одной стороны, говорится, возгордится сердце его на путях Творца. Ну, где он тут это пишет? А еще и не устыдится перед насмехающимися. То есть Рабаш всегда говорил, он завидует маленьким детям. Мы, допустим, к нему обращаемся. Я как-то я вместе с ним ходил дважды в неделю минимум на разные свадьбы. Его звали, приглашали. Он брал кого-то с собой для сопровождения. Вообще это было ужасно. Все эти свадьбы, ничего не поделаешь. Всем там такие важные, все такие раздутые, понятно. Все, кроме маленьких детей. Маленькие дети бегают между ног, их вообще ничто не волнует, они толкаются. И он всегда говорил, вот мы должны быть как вот эти маленькие дети, которые вообще не обращают внимания, где они находятся, кого они толкают. У них какая-то цель в своих играх, в этом свадебном зале, им хватает. И вот так нужно относиться ко всем этим большим, великим. Если ты хочешь продвигаться в пути, у тебя есть связь с Творцом, ты должен у Творца взять направление и двигаться к Нему, а не использовать разум никого другого. кажется, такая вещь достаточно опасная. Но, конечно, если мы

0: И поэтому в общем сказано, что нет принуждения в духовном. И нам просто запрещено подчиняться каким-то мнениям и каким-то советам. И только для меня существует такое высказывание, обязательство. Принуждают его, пока не скажет он «я». То есть я сам должен захотеть, я должен быть независимым, пока работаю над своим желанием получать. А еще есть вторая часть высказывания, то есть возгордится его сердце на путях Творца и не будет стыдиться перед насмехающимися, но с другой стороны, есть еще и высказывание «будь смиренен духом». То есть человек должен быть в низменности. Что это значит? Это если у него есть точка в сердце, и она тянет его в каком-то духовном направлении, тогда он по-настоящему должен со всеми своими желаниями, со всеми его знаниями, животными знаниями этого мира, быть в смирении относительно той точки, которая ведет его к духовному, потому что она является частью Творца. Она более высокая ступень, а все остальные его свойства он должен подчинить ей. И в этом отношении он и должен быть то, что называется, смиренен духом, а также по отношению к своей группе. Он ее выбрал, с помощью которой он движется к духовному. И тогда мнение группы о величии Творца. Еще раз. Это очень и очень точно и конкретно прояснено. Мнение группы о величии Творца человек обязан принять как свое собственное мнение и идти вместе с ним, потому что тогда это его единственный шанс, когда его тело будет двигаться к цели. То есть подчинить себя той самой точке, которая выбирает духовное, точки в сердце, и подчинить себя мнению группы, когда мнение группы говорит о том, что Творец и его цель выше всех остальных целей. Тогда у человека непременно есть все необходимое в его руках, чтобы по-настоящему пройти весь путь и достичь цели. Вторую статью почитаем в следующий раз. А ты красиво читаешь. Вопросы?
1: Как человек знает, что считается в определенной точке, что он склоняет себя перед мнением общества, в котором действительно проявляется величие Творца, или это уже вещь, которая его принуждает к чему-то, не связанному с величием Творца?
0: Мне необходима группа только для одного, только для одной цели. Чтобы она обеспечивала мне, группа должна предоставить человеку величие Творца, потому что он скрыт. Творец скрыт, и вместо себя дал силу группы. И если я работаю с группой, если бы я работал по отношению к нему, было бы раскрыто его наслаждение от него, то напрямую со своими получающими келим был бы с ним связан, никогда бы не смог бы избавиться, выйти из этих получающих келим. Все время работал бы, как называется то, что Бальсулам рассказывал, про вора, который бежит впереди всех и кричит «держите вора». Желание получать само по себе лгало бы мне и подсказывало, смотри, я стремлюсь к Творцу, я работаю, выполняю заповеди, я все делаю, что необходимо, что все, что делаю, для Него, разумеется. И никогда я не смог бы вообще даже распознать то, что нахожусь в желании получать. Взгляни на весь мир. Люди прилагают очень много усилий, но даже увидеть не могут, потому что нет у них точки бины, соответствующей точке Малхут, нет точки в сердце. И поэтому им неоткуда определить, что все их действия — это действия внутри желания получать. Бальсулам пишет об этом в предисловии к учению 10 сферот. Мы видели и изучающих, которым не помогли занятия Торы и заповеди. Поэтому в том месте, где Творец скрыт, Он дал мне силу группы. А в группе, насколько я способен, насколько я готов приложить

0: силе. Не говорится, что я самостоятельно могу выйти из себя, но насколько я прилагаю усилия и готов получить от группы воодушевление от величия Творца, то, что они мне рассказывают, они сами не знают, но они передают мне эти вести, тогда у меня есть сила работать, идти навстречу Творцу. Несмотря на то, что он скрыт, я движусь к цели. Мы это наблюдаем в наши дни и во всей нашей жизни, как человек работает ради каких-то очень-очень абстрактных целей и, казалось бы, вообще ни на чем не обоснованно, нереальных, нелогических. Но он работает. Почему? Потому что общество дает ему важность этого. Так вот, только по отношению к этому я и должен себя смирять. Но по отношению к этому это включает в себя много разных действий. Я должен смирить себя перед обществом, группой. То есть я должен почувствовать, что эта группа великая, что она более важная. Я должен продавать им, отдавать им, покупать у них свое мнение, чтобы они обеспечили мне важность Творца. Продать им и купить у них то самое мнение, которое они мне уже дают. То есть тут появляется такое очень многогранное партнерство. И все это входит в понятие важность Творца, которое группа должна обеспечить каждому из товарищей.
1: Если в группе есть всевозможные обычаи, правила, всякие подобные вещи.
0: Все эти законы и обычаи мы должны устанавливать только исходя из этой цели. Все, что не касается этой цели, просто отбросить. А чем ближе к цели, создать такую пирамиду, чем ближе должно быть для нас более важнее, и если есть разные причины, и разные средства, и килим для того, чтобы увеличивать все больше и больше важность Творца для каждого из нас, то это средство, оно самое важное. И тогда нам кажется, что мы очень отличаемся от всех. Наша группа очень сильно отличается от всех остальных групп. Это называется, что мнение Тора противоположно мнению обывателей. И не стыдись перед ведущими, лидерами, то, что называется. Ну, что делать? Цель определяет все. Вопрос. Что такое точка в сердце?
1: Точка в сердце. Есть у нас такое создание, называемое человек в нашем мире, да? Возьми, к примеру, этого парня. Есть уровни неживой растительной, животное, говорящий. Что такое говорящий? Что сверхживотного уровня делает бла-бла-бла, говорит. Есть такие, которые больше, есть такие, которые меньше. Со своим собственным желанием получать. То есть то, что особенно в говорящем, что есть внутри него подготовка к слиянию с Творцом. Раскрыть мир, в котором он находится. И этот говорящий проходит развитие, чтобы раскрыть мир, в котором он находится. Это развитие он проходит на протяжении многих кругооборотов, и в каждом новом кругообороте он более умный, чем прежде, более развитый, на многих уровнях, в отношении многих вещей, во множестве чувств, во внутренних келим, пока не приходит к состоянию, когда вдруг начинает видеть, что этот мир просто нет в нем ничего. На человека нисходит такое ощущение отчаяния от этого мира, жизнь ничего не стоит, нет вкуса в жизни, какой смысл в нашей жизни. Если это не исходит из душевного заболевания или какого-то невезения в работе, в любви, во всяких глупостях подобного рода, которые есть у людей, это потом как-то приходит. Но если это действительно серьезное отчаяние от всех наслаждений этого мира, и этот человек тоже проверяет, после того, как падает на него такое ощущение, когда он входит во всевозможные занятия этого мира, хочет увидеть себя наполненным всевозможными источниками наслаждения, деньгами, почетом, знаниями, сексом и вещами всякого рода. И приходит в конечном счете вследствие всех этих попыток, что к состоянию, когда здесь нечем наполняться, то есть все-таки мне чего-то не хватает. Он чувствует как будто проклятие на себе, он не чувствует вкуса в жизни, чего-то все равно не хватает. Он может быть успешен в разных вещах, но внутри чувствует, что занимается этим внешне, а внутри есть что-то, что мертво, есть что-то пустое. И это ощущение пустое, это пустота, это пустая точка, которая есть внутри сердца. Это, по сути дела, новое желание, которое не относится к этому миру. Это желание, которое может наполниться только если человек почувствует высший мир, или свет, как мы это называем, или творец, неважно, как это назвать. И тогда эта точка начинает развиваться. И все время требует от человека, чтобы развивал ее, но он не знает как, и бедняга мечется, его бросает в разные занятия, может быть, еще несколько круговоротов жизни, пока он не находит какое-то место, где он действительно чувствует, что «О, есть такие же, как я, ненормальные», и есть что-то в словах, которых он слышит, что, возможно, здесь действительно будет наполнение. Приходит к какому-то поставщику к средству, к какому-то пути, через который он может себя наполнить. И тогда эта точка начинает все больше и больше развиваться благодаря правильной учебе, правильной методике. Это называется точкой бины, духовной силой. Эта духовная сила постепенно растет внутри сердца. Само сердце эгоистично хочет наслаждаться этим миром. А точка в сердце — это как будто прорывается в сердце из высшего мира. И если эта точка растет, она уже начинает мешать сердцу. Да, у него уже нет к этому миру таких уж больших требований. И он становится вследствие этого. Но он даже забрасывает свою работу, немного свою семью, разные вещи, потому что точка в сердце тянет его к чему-то другому, что здесь поделаешь. И развивается до тех пор, пока если он действительно вкладывает в это. Проблема в том, что есть такие, которые живут с двумя этими силами этого мира и будущего мира, с сердцем и с точкой в сердце, и могут так продолжать и страдать. Да, и несчастный, ты знаешь, это как есть человек, который может выйти из своего состояния, но отчаялся уже, и нужно подтолкнуть его. И для этого есть группа, для этого есть книги, для этого нужно несколько средств. Конечно же, сам человек не способен. Об этом вообще не спорят. Очень редкие люди, которые смогли это сделать, потому что получили особую помощь свыше, но мы не полагаемся на чудо. Так написано. А то, что можно, это добавлять силы от группы, чтобы они тянули тебя и подталкивали тебя, а ты, когда у тебя есть тоже хорошие времена и пробуждения, будешь подталкивать их и будешь тянуть их. И так взаимно, на самом деле, к этому можно прийти. Но в таком виде, когда на самом деле пользуется силой помощи от других. Поэтому нужно находиться в группе и обязаны быть в совместной работе относительно цели, а не просто так устраивать какие-то пикники и посиделки, понятно, да? И если это делают, тогда приходят к успеху, да?
0: Ну, разве точка в сердце — это не восприятие, это желание?
1: Точка в сердце — это желание, это не восприятие, это не разум. Наше сердце — это желание, а точка в сердце — это более внутреннее желание. Это часть духовного желания, которое человек потом приобретает. Это называется ахав высшего. Есть всякие названия для этого. Еще. Все понятно. Ну что, стесняетесь спрашивать? Будет хорошо. Ну, тогда перейдем дальше. Он хочет показать, что он не стыдится. Ему не о чем спрашивать, но вот так спрашивает. Ну, давай.
0: Откуда из всех, кого мы называем обывателями, ощущение неживого уровня святости? Почему они чувствуют, если не из точки в сердце, что есть что-то другое? Как вообще они могут это почувствовать, что существует другая реальность?
1: Я не совсем понимаю твой вопрос. Может быть, он такой. Твой вопрос вообще из разума, а не про нас. Ты говоришь так. Есть много людей в мире, которые чувствуют своего рода отношение к чему-то выше этого мира. И они это называют духовным. Они верят в разные вещи, в разные силы. Может быть, в богов, да? И люди, относящиеся к религиям, разного рода или к верованиям, или просто люди, которые даже не могут отнести себя к какой-то определенной религии или к чему-то. Ну, просто так чувствуют, что есть какие-то силы, верят. Во все возможные действия и способы, с помощью которых другие люди могут на них влиять, как там сглаз, магнитные силы, да, всевозможные вещи такого рода. Они тоже чувствуют это через точку в сердце или нет? В чем разница между тем, что чувствуют разные люди, всевозможных там типов, включая религиозных, нерелигиозных, просто верящих в силу природы, и тем, что есть точка в сердце. Тот, кто чувствует точку в сердце, никогда не может получить удовлетворение от наслаждения, облаченного в какое-то одеяние, как, например, всевозможные там чудеса или какие-то особые лечения, которые делают люди, и уж тем более там разные картины или изображения. Он не может облачить свою цель, к которой он стремится, божественную, в какую-либо вещь, которую можно представить себе в разуме. Он должен прийти к постижению, к наполнению внутри этого духовного кли, которое получил. Теперь откуда человек знает? Ко мне приходят разные люди. И ты знаешь, они открывают книги, предсказывают будущее, работают силами и так далее. И они утверждают, что они находятся в ощущении высшего мира и слышат оттуда всевозможные вещи внутренним слухом. Я не говорю о душевно больных, да? Ну, у них есть всякие такие вещи, прямо целые техники. Да? Я не могу их убедить. Это точка в сердце, не точка в сердце, это в порядке, правильно или неправильно. Я просто не вступаю с ними в контакт. Говорю, что это не моя область, и все. Хотите изучать учение 10 сферот? Пожалуйста, нет. До свидания. Почему? Но мне это не важно. Я говорю с ними очень коротко, что все остальное для меня не важно. Прямо так я обрываю учение 10 сферот. Да или нет? откуда у них есть все-таки впечатление такое от неизвестного? Где они ощущают это неизвестное, да? Ведь животные не чувствуют такого. Может быть, нет, может быть, да, но нам кажется, что нет. А человек все-таки чувствует. Эти вещи приходят к человеку через внешний келим, который есть у нас. У нас есть внутренний келим, который называется зрение, слух, обоняние, вкус, осязание. Да? Пять наших келим, органы восприятия, через которые мы воспринимаем этот мир, и это называется внутренними келим, то есть то, что мы воспринимаем в них, мы можем измерить, проверить, произвести анализ, построить науку на каждое чувство, создать для каждого чувства дополнительные приборы, расширив диапазон его восприятия, да, и так далее. Это наш внутренний келим. И кроме этого, у нас есть внешний келим, которые мы не очень-то можем контролировать и управлять ими. Есть люди, которые могут управлять ими больше, есть те, что меньше, а есть вообще, которые не могут. Да? Это келим, мы называем это своего рода всевозможными ощущениями в подсознании. Наше сознание опирается на пять органов чувств, которые разум проясняет, упорядочивает, анализирует. Да? А подсознанием называется это то, что не входит в этих чувства, а относится к более внешнему чувству. У человека есть также интуиция. Как это на иврите? Тоже интуиция, да? Всевозможные подобные вещи. Есть всякие бедуины из Негева, которые чувствуют гораздо более все происходящее. Даже в армии этим пользуются, да? Как следопытами. Так что в нашем мире нет недостатка в людях, которые действительно могут работать с энергиями нашего тела, да? С магнетизмом, биологией, с разными такими биоэнергиями. Но это не относится к духовному. Это относится к нашим внешним келим, животным нашим внешним келим. И есть животные и звери, у которых это развито больше, чем у человека. Они чувствуют там землетрясение или какой-то дождь или ветер по разным таким признакам. Есть примитивные народы, которые настолько связаны с природой, что действительно могут на расстоянии в 1000 километров оказать на тебя влияние. И у нас тоже есть, если ты связан с каким-то человеком, ты чувствуешь, что с ним произошло, даже если он находится за 1000 километров. Но это животные келим в плоскости этого мира, они не относятся к точке в сердце. Их можно развивать с помощью всевозможных техник. Но не стоит обманывать себя, будто это может наполнить нас или сделать нашу жизнь лучше. Мы видим, что в конечном счете это не помогает. Даже если ты будешь знать будущее, это не поможет. Изменить будущее ты не можешь. Изменить будущее ты уже можешь только сверху. Немного почувствовать его, как животные чувствуют, что через 3-4 дня будет землетрясение. Но убеги от этого. Убежишь, получишь то, что тебе перечитается, что-то другое. И даже когда ты убегаешь, это уже включено в программу. От более высокой ступени мы не можем убежать, а только подняться к ней и там произвести изменения. Что значит произвести изменения? Когда ты находишься там, ты уже изменяешься. Что значит произвести изменения? Ты не можешь подняться на более высокую ступень и произвести изменения, которое будет действовать внизу на более низкой ступени. Каждая ступень сама по себе. Но если ты поднимаешься, то там уже другая жизнь. Поэтому мы не должны впечатляться от всех вещей подобного рода. И у кого действительно есть точка в сердце, он ощущает, что кроме этой точки у него нет ни рук, ни ног, ни языка, ничего, с помощью чего он мог бы повлиять на свою судьбу, а только из точки в сердце единственное. Вот вот и все. Но это пока не приходят к этому, пока действительно не очищают всю эту грязь, эти слои вокруг точки в сердце, и видят, что раскрывающие будущее, и всякие фокусники, и всякие средства, и всякие, ты знаешь, там амулеты, ничто к ним не относится, и только

0: Ну, те, кто не изучает Каббалу.
1: Ну, возвращающийся к ответу, совершающий возвращение — это человек, который ощущает какое-то вдруг пробуждение и принадлежит пока еще к вере. Мы это называем массовой, скажем, веронской. Я не хочу сказать животное, но массовой.
0: Он в своих внешних келим как бы чувствует то, что происходит в его ощущении.
1: Это в ощущении каждого внутри нашего сердца верить, что есть какая-то высшая сила, что есть что-то, что определяет судьбу его. Обычно это приходит из страха перед непознанным. И тогда люди... Тогда люди, как бы это сказать, строят себе какую-то систему, которая может ответить на все их ожидания, на все потребности удовлетворения разума, как говорится, что есть что-то, что я делаю так, а он делает мне в ответ так, и так далее. Это каждый Адам и Хава в этом мире, как говорится. Все люди, которые не относятся к нашему народу, между прочим, это были народы примитивные, развивавшие себе эти вещи также. Без этого человек не может жить. Есть у нас хисароны, которые должны наполняться именно такими всякого рода ритуалами и действиями, и того, что мы называем обычаями. Рэбин называл все эти вещи обычаями. То, что человек делает в этом мире, не исходя из точки сердца с экраном по отношению к высшему свету, он называл это обычаями. Обычаи людей такие. Ты видишь, что сделали из всего. В еврейских обычаях есть, конечно же, духовный корень. Когда человек, который идет к цели и выполняет эти обычаи, тогда они напоминают ему о действиях, которые он действительно должен делать. Они как бы пробуждают его узнать, что является тем действием, которое я должен выполнить в своем сердце, что называется, скажем, разделять между мясом и молоком. Так какие есть во мне внутри моего сердца такие вещи, что относятся к мясу, это к молоку, но не к мясу и молоку этого мира, да? Желания, которые относятся к этой категории мяса и молока, скажем, правой линии, левой линии, да, что я должен отделять между ними, да, так и так, в форме такой и такой, сделать исправление, на эту иду и на эту иду, то есть на получение света хохма, на получение света хазатим и так далее.
2: Каббалисты установили эти обычаи, чтобы были у народа, чтобы продвигать народ, конечно, к истинному выполнению. То, что мы вышли в изгнание, это проблема, что мы потеряли связь между материальным выполнением и духовным выполнением. Вышли в изгнание, то есть это сейчас скрыто от нас. И 2000 лет мы уже выполняем заповеди, то, что называется заповедями. Это также мы по ошибке называем это заповеди. Заповеди — это духовные действия, на которые эти обычаи только намекают. Так что из-за скрытия простой народ начал называть это заповедями вместо обычаев. И так и погрузился в них, потому что остальное скрыто. Более высокое, истинное их выполнение. И так все спустились, это называется изгнание, спустились с этой духовной ступени, знали, как выполнять, знали, что выполнять, были в связи между действиями духовными и материальными. Был храм, были все эти вещи связаны с этим. А в изгнании мы как бы изначально не должны выполнять заповеди. Как можно выполнять что-то, если ты не находишься внутри клипы? Мудрецы установили закон, что мы будем все-таки выполнять их, чтобы потом знать, когда вернемся в землю Израиля, имеется в виду земля Израиля, также заповедь есть, связанная с землей, то есть когда

0: вернемся в землю Израиля, то есть в мир Ацилут поднимемся к исправлению, и будем знать, как бы, как из нижнего учить высшего, то есть как соблюдать действительно заповеди в желании получать посредством экрана и высшего света. Ну, можно потом вернуться к этому, как пишет Бааль Сулам в начале предисловия к ТЭС, что это железная стена, которая отделяет нас от науки Каббала. Что если мы будем изучать науку Каббала, узнаем, как действительно и что действительно есть внутри этих 613 паролей, узнаем, как действительно их выполнять в истинном виде, кли, экран и свет.
1: Согласно тому, что вы говорите, что у того, кто учит Каббалу, нет, по сути, нужды делать никакие внешние заповеди, как мы делаем сегодня?
0: Я не говорю, делать или не делать. Я только ставлю все эти вещи, расставляю по своим местам. Поэтому думают, что я отменяю заповеди. Нет. Я говорю, что у каждого есть свое место. Написано заповедь без намерения, как тело без души. Если ты выполняешь какое-то действие, животное, то есть в животном, да, в своем теле, поэтому оно называется животное, и внутри своего сердца, которое пока эгоистическое, ты делаешь действие в этом мире, а не заповедь в ее истинном виде. Что и называется, что желание получать получает ради отдачи, раскрытия Творца, и этим ты наполняешь свое духовное кли, шхина, в раскрытии Творца. Все это написано в книгах. И пока мы не достигаем намерения ради отдачи, что называется экраны, отраженные света, мы не выполняем заповеди как следует. Это то, что Бааль Сулам пишет в конце предисловия книги Зоар, что заповеди в Торе называются Эйтин, советы и Пкудин, залоги. Как достигнуть действительно выполнения заповедей. И после того, как ты выполняешь заповеди, ты выполняешь повеления, и советы, и заветы. Советы, как достигнут то, что мы делаем во время подготовки. И после того, как проходит махсон, тогда мы делаем повеление. Это пкудот, это от слова пикадон, залог, что ты делаешь действие в получении ради отдачи и получаешь вот этот залог. То есть получаешь свет, который относительно этого действия там заложен, и ты получаешь его в получении ради отдачи. То есть исправляешь свою душу, и твоя душа состоит из 613 желаний. Каждое желание, которое ты исправляешь с экраном, это ради отдачи, это называется, что ты исправил душу. Выполнил 613 заповедей. Из точки в сердце, если ты начинаешь увеличивать точку в сердце, эта точка, она как бы раздувается в такое духовное кли, которое содержит 613 частей. И они называются 248 заповедей разрешительных, и ты получаешь там ради отдачи. 365 заповедей запретительных, в которых нельзя получать ради отдачи, то до конца исправления. И если ты исправляешь в таком виде все свои желания, когда точка в сердце развилась, исправил их, ты входишь на ступень, которая называется конец исправления. И тогда все эти желания соединяются воедино, заповеди разрешительные, запретительные, и они создают, буквально порождают такое состояние, которое называется гмартикун. Все это происходит внутри точки в сердце, внутри желания, а не руками и ногами. А руками и ногами, то, что мудрецы установили, что мы должны выполнять, это для того, чтобы мы не забыли, что мы, наоборот, когда я делаю что-то, допустим, какую-то заповедь, благословение, это напоминает мне, о, где я, где Творец, что у меня с ним, какая связь, какие отношения. Напоминать мы должны. Так что действительно ведь в этом мире, который мы должны выполнить руками, языком, эта ветвь действительно может привести нас к корню, к выполнению помощью экрана.
1: Получилось какое-то запутанное состояние. Я знаю много людей, которые были в обычной религии, начали учить каббалу, пробудились. И я себя нахожу среди них, и, по сути дела, я уже не выполняю, не накладываю тфилин, и сделал много других практических заповедей, которые казались мне ценными. А теперь мне они сегодня не представляются имеющими ценность.
0: Это действительно правильная такая претензия со стороны хозяев жизни, со стороны иудаизма, такого массового, к иудаизму индивидуальному, каббале, что в массовом иудаизме человека обучают, как делать, и убирают у него все вопросы, все сомнения. Ты должен делать. И чем более скрупулезно ты выполняешь, не спрашивая, ты больший праведник. И это верно для простого народа, пока не пробуждается в нем точка в сердце. И тогда это не помогает. И человек, который начинает жить, исходя из точки в сердце, и тогда, конечно, все его общее вот это выполнение ослабляется. Не о чем говорить, конечно, ослабляется. Как я говорил раньше, и на работе он слабеет, и в семейной жизни, и все эти вещи, которые есть в этом мире, включая выполнение этих физических заповедей в этом мире. Все это просто не находится в его поле зрения. Он не сосредоточен на этом, он не обращает на это внимания. Его сердце сейчас не направлено на то, что происходит в плоскости этого мира. Как бы наверх, а наверху он ищет, но не находит связи между тем, что он ищет наверху, и между тем, что находится здесь. Не на работе, и не в семье, и не в выполнении этих физических заповедей.
1: Так он подвешен между небом и землей.
0: Конечно, поэтому написано, что мнение Торы противоположно мнению этих хозяев жизни. И это известно уже из поколения в поколение. И поэтому так боятся те, кто начинает изучать каббалу, они дают плохой пример всему народу. Они действительно ослабевают во всех этих действиях. И это такой период, который человек должен пройти. И у него нет выбора, потому что он входит сейчас в работу согласно желанию, не в работу согласно воспитанию. И пока он найдет в своем желании связь между действиями физическими и духовными, есть связь. Какая связь? Связь, которая помогает, когда есть период, что он почти полностью, ну, тфилин, может быть, он прекращает иногда, ну, кашрут остается, то есть заповеди запретительные в основном остаются, а заповеди разрешительные, повелительные, они, в этом он слабеет. Нужно сказать прямо, это действительно то, что происходит. И отсюда ты поймешь. Есть у меня также несколько учеников из религиозного сектора. Я учусь с ними виртуально. И очень боюсь вообще затрагивать их. Это такие люди, которые умоляли, что они просто не способны, не могут без этого. Но если ты слышал, то ты слышал от меня, что я вообще не принимаю никаких религиозных ребят. Это по той же причине, что я не хочу показать его окружению и его миру, и его учителям, что я порчу людей, чтобы они спустились и отошли от выполнения Торы и заповедей физических в этом мире. И это случится с ними наверняка, потому что я вижу, сколько в этих единичных вот этих религиозных ребят, которые находятся в учении, насколько у них, если они учат правильно, у них вот эта физическая часть слабеет. Они уже не могут стоять 2 часа молиться, потому что их молитва — это другая молитва из точки в сердце, согласно внутреннему желанию. И они не могут выполнять всякие эти вещи. И действительно, они несчастны, они живут внутри религиозного населения. И это такая вещь, у которой пока нет решения. И я не хочу говорить, какое будет решение, не хочу. Для чего мне входить в эти вещи преждевременно? Я вижу, но придет время. Но светские, они ничего не делают, только согласно своей природе. Животные действуют, они согласно воспитанию прежнему, который относится к религии или там к чему-то. Их я принимаю. И тогда мне не нужно их в чем-то обязывать. Немного всякие такие общие линии я стараюсь, чтобы они получили. Ну, как-то там, кашрут, шаббат, всякие такие вещи очень общие для рамок. Если они могут немного больше, пусть больше, но без давления. И со временем, это берет время, много времени. Но со временем человек вдруг начинает чувствовать, что он может соединить свое действие в этом мире через сердце с действием духовным.
1: До Махсома.
0: Еще до Махсома есть такое ощущение. И тогда он в этой мере уже и с радостью, и сам начнет выполнять эти действия, в которых почувствует, что они приближают его тоже. Что как будто бы это в одной связке работает внутри его тела, как написано, все кости мои заговорят. Он почувствует это. Это не какая-то вера или страх, нет. Он чувствует, как духовное ощущение облачается в тело, действительно в кости. И тогда почувствует ветвь и корень. Но это должно прийти от человека, и нет принуждения в духовном. Ну, нужно подождать. Нужно ждать. Так же, как я не кричу на человека, почему ты в падении, ничего не делаешь, и что ты такой сумасшедший сегодня, в радости. Немножко умерь себя. Не говорю, и об этом я тоже не могу сказать.
1: Тут задавали вопросы по поводу народной веры и по поводу точки в сердце, восприятия или всякие такие вещи. Человек, когда он начинает идти в этом направлении, у него столько всяких гадостей, как вы сказали, клипот, что он должен соскрести их с точки в сердце. Какое средство, какой клик, какой инструмент у меня есть, когда я бегу за всеми этими вещами, чтобы найти правильную чистоту, чтобы принять себя в правильной форме? Почему мне себя измерять? Почему мне проверять, где я нахожусь?
0: Есть у тебя внутри души набор желаний, свойств, которые ты обязан все, так же, как они спустили сверху вниз, ты обязан их использовать. Может быть, ты утверждаешь, что ты делаешь массу действий, в которых нет никакой необходимости, и проходишь всякие состояния бесполезные. Но это не так. Мы учим, что ты можешь только ускорить темп перехода из состояния в состояние. Может быть, такая чистота, что ты даже не почувствуешь. Это не возникнет в твоем ощущении. Ты будешь проходить так быстро из состояния, и твое тело не работает на такой высокой частоте, не может поднять тебе все эти вещи изнутри. Но ты обязан пройти. Да и сейчас мы сидим, как будто я просто так дышу и засыпаю, почти сплю. Также и в таких состояниях мы проходим много состояний. Я вообще не спрашиваю, как я ищу, что я делаю, мне не важно. Ускорять темп, только это я могу. И ускорить темп я могу только с помощью величия целей. Если я буду думать все время о цели, и не важно. Ты знаешь... Вдруг я как-то отклоняюсь от пути, меня отбрасывает туда, но я все время буду, если я удерживаю цель, и тогда точка в сердце именно посредством этих отклонений, всех этих вещей, и развивается, я могу определять только темп, поэтому не обращать внимания на все эти помехи, то есть обращать на них внимание, но, что, несмотря на них, быть связанными с целью. Так что выходит, что кроме величия Творца тебе не о чем думать, остальное пусть проходит.
1: Но насчет сомнений, может быть, я ошибся, может быть, мог продвигаться быстрее.
0: Эти сомнения тебе тоже нужны? Что значит без сомнения? Главное — это сомнения. Не стирать их. Это обычно в массовом воспитании человеку стирают сомнения. Чтобы обязан выбросить сомнения из головы.
1: Но если я могу...
0: У нас наоборот, сомнения, вопросы. Это килим, проверь их. Ты слышал от меня когда-нибудь, что нельзя быть в сомнениях? Наоборот. Я тебе говорю, иди в какое-то место, проверь себя там. Если у тебя сомнения, иди, пожалуйста.
1: Но я говорю с точки зрения продвижения. Может быть, я мог давить быстрее, если бы я делал бы как-то.
0: Ты не способен обойти ни какой фрагмент на твоем пути к Гмартикуну. Опять. Я говорю тебе, это действительно ошибка. Ты можешь попробовать, но система говорит просто, оставь все свои вещи, которые есть в пути, ты должен только протянуть эту нить и приближаться к этой цели. Это нить. Если она будет вести тебя разными поворотами, неважно. Эти повороты ты не определяешь. Эти решмот находятся уже внутри души. На каждом этапе пути ты будешь делать все эти выяснения. Решмот находится внутри. Причина, следствие, они обязаны реализоваться. Что ты можешь с этим сделать? Кроме этого, откуда ты такой умный, что знаешь, что сейчас происходит с тобой, что тебе понадобится еще через 1000 лет? Откуда ты можешь знать?
1: Я спрашиваю так. Какова разница между решимо, что сейчас постоянно обязана прийти к реализации как к определенной стадии, и формой его реализации, что она как будто бы не постоянная, может прийти приятнее, быстрее или медленнее, больнее? В чем разница между ними?
0: Мы не говорим о том, что если мы стремимся к цели, мы проходим более приятно. Приятно имеется в виду, что если я чувствую хорошо и приятно относительно цели, я этим отдаю Творцу, я этим нахожусь с Ним в подобии, свойств. Я хочу быть в хорошем состоянии, потому что я нахожусь тогда с Ним вместе. Если я просто так, чтобы наполниться, то я нахожусь в отрыве от цели. Что значит быть связанным с целью? Что его состояние — это пример моих состояний.
1: Но здесь есть непонимание. Я не могу, с одной стороны, вы говорите, что состояние человека до конца исправления установлено со стороны решимота, а с другой стороны, скажем, во многих очень вопросах, которые вам задают по поводу будущего человека, вы говорите, поднимись на высшую ступень, и в этом ты можешь себя изменить.
0: Что значит изменить? Изменить, как я могу изменить свою судьбу? Я отвечаю, поднимись на более высокую ступень. И тогда поднимешься на более высокую ступень, твоя судьба изменится.
1: Но вы говорите, что это установлено, он и так поднимется. Если это конец исправления, он обязан к этому прийти. Так почему же?
0: На том месте, где ты находишься, никогда нельзя изменить ничего. Ко мне приходят люди. Они хотят, чтобы я им помог. Что я могу сказать им? Кроме того, что будет хорошо. Будет хорошо. Ну что я скажу ему? Если ты останешься так, ничего не будет хорошего. Ой-ой-ой, еще подожди, что у тебя будет. Так и должно быть, и так и будет. Но разве я скажу это человеку? Так я говорю ему, как маленькому ребенку. Ну вот и все. Меняющее место на более высокое меняет мазаль, везение. Что такое мазаль? От слова линзоль. То есть цвета начинают сочиться. капать к нему в большом количестве. Вот и все. Ты спрашиваешь меня, как будто бы ты никогда не видел чертежа миров, не знаешь все эти вещи. Есть на какой-то ступени, что может что-то измениться, если ты не поднимешься с этой ступени на более высокую, ничего не изменится. Все изменения, которые мы проходим, правое, левое — это на той же ступени. Когда нас бросают слева направо, справа налево, пинг-понг такой. Ты поднимаешься, но поднимаешься в животном виде. Очень медленно. Левая линия, правая линия бросают так из стороны в сторону. Вместо того, чтобы ухватиться за веревки и подниматься. Но
1: ускорение всегда влияет.
0: Ускорение, да.
1: Ускорение всегда влияет, а не само состояние, каково оно.
0: Ускорение влияет в том, чтобы ты прошел все эти состояния очень быстро, потому что ты свяжешь их с корнем, и свет придет и выяснит все эти вещи.
1: Поделимся впечатлениями от урока и что из этого мы берем для реализации в десятке.
0: Очень важный, очень особый урок. Нужно слушать его несколько раз, очень внимательно нашим отношениям, реальности, клипот, которые нас окружают. Мне очень понравился пример о свадьбе, когда Рабаш и Рав ходили на свадьбу, и там дети бегают между взрослыми и не считаются, там кого они толкают, и что там происходит. Так и мы должны тоже относиться к разным мнениям и вещам внешним. Ну, человек не должен быть в этом, а такое в изучении каббалы. И мы должны беречь это окружение здесь, и все мы должны быть направлены только на цель.
1: Что, как точка в сердце, собственно, влияет на нашу жизнь, на восприятие? Мы, как мы видим и воспринимаем действительность, как она управляет нами и не дает нам вообще относиться к этой действительности, как это было бы без точки в сердце, как те, у которых ее нет, и именно через нее мы чувствуем и действия, и различные обычаи, и весь жизненный процесс, и насколько мы в нашем окружении, которое Творец дал нам, только если только это мы развиваем и помогаем друг другу действительно прийти к слиянию с ним, а не со всеми другими вещами, как эти дети, которые слиты с целью и все меньше и меньше обращают внимание на всякую путаницу, которая есть вокруг.
0: Да, на уроке было очень явно, Рав дал нам направление, то, что группа должна давать нам. Мы должны от группы получать только величие Творца, его важность, и насколько группа это дает. Там был еще один пример у Рабаша, когда человек предлагает другому нуждающемуся прийти к нему работать, вместо того, чтобы взять суду, как работать в десятке, как работать у Творца, все эти вещи. И не то чтобы не только группа дает величие Творца, но и причина. Я много давно не слышал этого, именно потому что Творец скрыт, группа дает величие Творца. То есть невозможно, человек сам не может придумать себе величие и сказать «для меня Творец» и так далее. Так это не работает. Нужно принизить себя перед товарищем, и тогда вот это мнение, которое находится в группе, и если человек отменяет себя перед группой, тогда он получает величие Творца. Это сильно.
2: Да, я хотел бы немножко вернуться, подчеркнуть пример с детьми. Это действительно настолько потрясающий пример, когда я это услышал, то вдруг вспомнил, что действительно на каждом мероприятии, в котором ты был, когда ты был ребенком, где все дети играются вместе. И так и мы. У нас есть наша игра, это десятка, объединение, построение кли. И так мы в этом мире, во всех желаниях, во всех наших занятиях, они существуют, и мы связаны с ними, зависим даже от них. Но между нами есть вот эта игра наша, которая самая важная и действительно наполняет нас, и мы без этого не можем. Я записал несколько вещей. Тот, кто чувствует точку в сердце, он никогда не может получить удовлетворение от наслаждения в каком-то облачении. И снова то же самое. У нас есть наслаждение без облачения. Это наслаждение от наранхаи, от объединения, от связи с Творцом. И мы возвращаемся к игре между нами. Очень интересно было, если я чувствую хорошо и приятно по отношению к цели, то этим я отдаю Творцу. Потому что так я нахожусь тут с ним в совпадении по свойствам. И это возвращает нас к игре между нами, что мы должны быть как дети.
3: Лыхай.
0: Я каждый раз вспоминаю, товарищи напоминают, что величие Творца, оно искусственно, оно не существует, оно действительно скрыто. Это на самом деле игра. Но это хорошо, это правильно, потому что это наш выбор стать как Он, как мы можем быть как Он. Именно вот в этой игре мы выигрываем и объединяемся.
4: Перейдем к следующей части урока, перед этим споем вместе песню.

0: אנחנו נלמד מתוך שיעור תעשי מרבש, נקרא מתוך בעל
1: השיבה. Мы читаем тест вместе с Рабашем, учение десяти сферот, второй том, пятая часть.
0: אור פנימי, אות ממבב, דבר המתחיל, ועם כל זה, אינם בכלי אחד, אלא הזכר. לפני זה נקרא ביחד את אות ממבב.
1: Прочитаем вместе 46-й пункт Ари.
0: אות ממבב. אחר כך חזר להיות...
1: После этого снова стала не мати в Кетере, и тогда мати в Хохме, Бине и Хеседе, и тогда не мати в Гуре, и мати в Тиферет, и не мати в Нецах, и мати в Год, и не мати в Есод, ибо поднялся в Год. И тогда он обращает свои панимы и отдает свет в Малхут вниз на ее месте. И тогда мати в Малхут. И в этот момент завершается порядок первых пхинот, осуществляющих распространение. И таким образом все десять светов доходят до Малхут. Переходим к уроку с раба.
2: То, что он говорит здесь, при этом они не находятся в одном кли. Захар в верхнем кли, то есть в Исоде, а Накива в нижнем кли, то есть в Малхут. Он говорит так. Когда было не мать и в год, то есть, когда было мати в Кетере, тогда у Год не было хохмы. Тогда хохма, тогда Год поворачивает свое по ним и дает эту гей в кли и сода. Это гей, пришедшая из бины, рассматривается как пхина алев, первая стадия. И она исправила клей сода первой стадии. А затем год очистился от первой стадии, от нулевой стадии, корневой, и передал свет Малхут, который называется Дин или Суд, в клей сод. И это первая стадия, и авиют корни уровня Малхут, называемая Дин, была смягчена в Гей, которая находится в Кли и Сода, силой, которую она получила, когда еще была в первой стадии. Теперь мы учим, что Кли Исод, у которого есть Малхут, получила смягчение. От кого? От света Хасадим, который есть там. Мы учим. Это Далит имеет свет Хасадим, который является Вак. А что касается Далит, хотя она является Гар, дает что-то, что она не дает, что он говорит. Это, конечно, должно быть, если там что-то есть, но она не считается ступенью. А что касается того, что Ишсуд получила смягчение, главное смягчение мы учим на уровне Хесед, не на уровне Гар. Свет Гар дает нам какое-то свечение посредством стадии Накива. А затем мы учим не мати в Кетер. Не мати в Кетер, мати в Хохма. Мати в Хохма, в Бина. Если мати в Хесед и не мати в Гвуре, то поднимается вверх мати в Тиферет, когда Нецах поднимается вверх мати в Год. Есть Хохма в Год. Гар. Тогда мати в Год, не мати в Исод. Тогда Исод поднимается в Год. То есть свет Малхут, который был в кли Малхут, поднимается в кли Исод. Еще раз. Свет Малхут, который был в кли Исод, поднялся куда? В кли Год. И также взял с собой Вав, который дает смягчение хасадим. Но далит сейчас не нужна, а уровень гар, который она получила еще ниже, не нуждается в этом смягчении, потому что у него уже есть гар, свечение хохмы из кли Год. Это далит и дает Малхут. Поэтому говорят, мати в год, не мати в Исод, не мати в Малхут. Так вот, упомянутые выше два свойства зон внутри семи нижних сферот. То есть он говорит о Вак или о Малхут, о семи сферот. Он говорит, иногда считаются одним, иногда двумя. Ибо во время большого состояния гадлут, кого? Зейранпина. У Никивы есть вся гей. А вся вак для этой гей считается тогда Захаром. Мы учили, когда Бина дала первую стадию Зейранпину, она дала ему всю гей. Тогда это гей, о которой я говорю, это Захар или Накива? Гей называется Захар. А, нет, наоборот, свет, который приходит из первой стадии, называется Захар. А гей называется Накива. Это простое различие Захар-Накива, которое будет в Зейранпине. Но я не вижу, чтобы была разница в самом Зейранпине, в этой гей между большим и малым и большим состоянием. Он вообще не говорит об этой гей, он говорит только в общем, что эта гей приходит от Хесед до Исот. Получается, что в этой гей мы не учли никакой разницы между малым и большим состоянием. Когда светит хохма, это называется большим состоянием, когда светит хасадим, это называется малым состоянием, и нет никакой разницы. Отсюда он говорит. Так вот, два упомянутых выше свойства зон внутри самих нижних сфер, внутри семи нижних сферот, иногда считаются одним, а иногда двумя. Ибо во время большого состояния у Накивы есть вся гей. А вся вак для этой гей считается тогда Захар. Но в состоянии катнут только Исот считается свойством Захар. А у Малхут тогда есть только Далит, которая в гей. Потому что усеченную вав забирает Исот. И это тоже трудно. В чем трудность? Если я скажу, что большое состояние — это когда мати в хохме, а малое состояние — когда не мати в хохме, когда мы учили, что Исот берет только вав, когда мати в хохме. Тогда мати в хохме. У Малхут ничего нет, я спрашиваю.
1: Исот получил далит.
2: И далит тоже нет.
1: Исот взял далит.
2: Ничего. Извини. И мы снова объяснили. В малом состоянии мы учили, что не мати вот. Это означает, что когда нет хохмы, тогда гей находится у кого?
1: Исот.
2: Исот. И далит и гей вместе. Ничего не опускается вниз. Когда я говорю, что вав берет Исот, а далит Малхут.
1: В гадлуте.
2: И именно в большом состоянии, в гадлуте. Тогда здесь нужно объяснить простой смысл. Это мы увидим дальше. Возможно, будет простой смысл по этому поводу. Он говорит так. первый вид — это когда Захар больше Накивы со стороны Авиют. Это мы учим в Кетере и Хохме. Вид второй — в Клебины. Тогда, когда я говорю «Захар Накива», это не со стороны Авиют. Та же Авиют — это Бет и это Бет. Так почему же они называются «Захар Накива»? Захар называется «Свет», а Накива называется «Решима». Получается, он говорит, что Накива больше, потому что она Гар, а Захар — Вак. И так мы учили в первом виде, что Захар больше Накивы. А здесь он говорит в Бине, что Накива больше Захара. Вид третий. В Зейранпене мы учили Пхину Алев, первую стадию. Свет, который вышел из Кли Хохмы, называется Алев. Зейранпен — это Захар. Там есть Хохма или свечение Хохмы в свете Хасадим. А Гей, которая спустилась в Зейранпен, пришедшая из Зивуга Бины, называется Накива. Если так, это Бет и это Бет. Только в чем разница? Это приходит... От кого это порождается? Это приходит от Хохмы, а это от Бины. Теперь в Исоде это совершенно другой вопрос. Накива это то, что называется свет Малхут, который очистился от Алев и до Авиют Корин. А Захар — это Гей. Какая Гей? Та, в которой есть свет Хасадим. Он говорит, что внутри Гей есть Вав. Получается, что это Гей, которая находится в Исоде, это полная Гей, да? И это я должен сказать. Когда я говорю, что Исод, мать в Исоде, что Гей делает так, что это называется малое состояние, катнут, тогда у нее есть полная Гей. У кого? У Исода. После того, как находится полная Гей, Гей в полноте, эта Гей называется Захар. Кто называется Накива? Свет Малхут. Теперь, когда Исод очищается, да, когда снова становится Матев Хохма, тогда Исод поднимается куда? В Кли-Ход, которая берет букву Вав. И что остается от нее? Далит года дает далит Малхут. Получается, что Гей разделяется когда? Когда мать в Кетере, Гей разделяется. Когда она полная? Когда я говорю мать в Исоде. Или проще. Когда не мать в Исоде, Гей одна стадия. А когда мать в Малхут, то Гей разделяется. Иногда он говорит, что Захар Накива называется сама Гей. Вав называется Захар, но это Вак. Далит называется Гар, и это Накива. Это Гей. Находится в Клей Сода. И какой еще свет есть в Клей Сода, что мы учили? Свет Малхут. Свет Малхут, который в Клей Сода, он называет Накива. И кто смещает его? Вав. Тогда он считает здесь, что Вав называется Захар. Вав внутри Гей. О Далит внутри Гей он не говорит. Только Авав внутри Гей, который является Захаром Хесед. А кто смягчает свет Малхут, который является остатком Клигот? Тогда он говорит так. Это Гей вышла из Бины. Когда она приходит из Год, в Йесод, здесь это не написано. Год не очистился. Получается, как она вышла из Бины в Зейранпин. И вот, так она приходит в Йесод. А свет Захара первой стадии, который вышел из Кли Хохма, приходит в Кли Бины. И Бина дала Алев Кли Зеранпина. И он был до год. Год очистился до Авиют корня и дал свой остаток Вав в Йесод. Получается, что это называется свет Некевы, свет Малхут. А кто называется Захаром? Вав. Так он называет Захар Некевав Кли Йесод. Посмотрите. Страница 381, первый столбец. Написано, однако в Зон, что в Кли Йесод Захар больше Некевы. Так как Захар, отсеченная часть, которая в Гей, происходит от Зивуга Бины, которая дается Исуду от сферы год без очищения, а была Алев Давиют, что называется только лишь в качестве свечения. И поэтому он является свойством хасадим первой стадии. И также он происходит из высокого места от Зивуга Зон Бины. Это уже не так. Да, понятно. Тогда как Некева в Йесоде, какой свет там есть? Является остатком света год. После того, как исчезли его гар. Это первое. Второе. Это тоже трудно. Является остатком света год. После того, как исчезли его гар. Мы учим, что поворот Келим был так же, когда я говорю его гар, он дал гей. Это называется второй причиной. И после того, как исчезли его гар, и после того, как он очистился от первой стадии до уровня Малхут, он считается намного более низко, чем Захар. Это то, что он говорит здесь.
1: Перейдем к следующей части урока «Учеба вместе с товарищами».

0: Дорогие друзья, мы переходим сейчас к учебе вместе с товарищами, ведущие Ашкелон 2.
1: Аван, микрофон.
2: От имени Аарона, моего дорогого брата, он хочет сказать, что любимый дорогой мировой Кли, спасибо за всю самоотверженность вашу и за честь вам служить. Рав обучает нас, говорит, что нужно объединиться, обняться, чтобы быть подобным свету и отдавать. Войдем в объятия и учебу с товарищами на основе статьи Рабаша «Поднятие радости». Послушаем и направим наше сердце вместе на центральную точку, на урок с Равом, который назвал, который сказал, что главное — это быть в радости и в преданности цели. Вспомним, что нас обучают, что в объединении искр святости, точек сердца между нами, раскрывается Творец. Мы вместе поднимемся в радости, чтобы доставить наслаждение Творцу. И во имя Творца начнем урок с клипа номер один.
3: Рабаш пишет так: есть здесь два момента в нашем подходе к тому, что с нами происходит. С одной стороны, сказано, и возвысилось сердце его на путях к Творцу, и пусть не стыдится перед насмешниками, что значит. Рэби всегда говорил, что он завидует маленьким детям. Я ходил с ним как минимум дважды в неделю на всякие свадьбы. Его приглашали, но я должен был его сопровождать. Это было ужасно. Все эти свадьбы, ну что поделать? Там все такие важные, все такие надутые, понятно, да? Кроме маленьких детей. Маленькие дети бегают там между ног, им ничего не важно, там толкаются. И он всегда говорил, мы должны быть так, такими, как эти маленькие дети. Им не важно там, где они находятся, кому они толкают, у них есть своя цель в их играх, там, на этой свадьбе, и все. Так нужно относиться ко всем этим великим. Если ты хочешь продвигаться в пути, у тебя есть связь с Творцом, ты должен брать у Него направление и намереваться на Него, и не настраиваться на чей-то разум кого-то другого. Это выглядит как бы немного опасным, но на самом деле, если мы хотим быть не этими хозяевами жизни, а идти согласно мнению Торы, и сказано, что это мнение Торы обратно мнению этих обывателей, мы не должны никого слушать. Ни внутренние помехи, ни внешние помехи, ни разнообразные советы, а следовать только за точкой в сердце, которая толкает меня точно к цели. И из точки в цели, из точки в сердце я выясняю цель. Поэтому написано, что нет принуждения в духовном, и нам нельзя подчиняться и прислушиваться какой-то религии, каким-то советам. Но я обязан, как написано, принуждают его, пока не скажут «желаю я», когда я сам свободно выясняю цель и работаю над своим желанием.
2: Да, друзья, мы послушали, какие великие вещи мы слышим от нашего великого учителя, что действительно… И это вещи, которыми мы впечатляемся, и все всякие великие люди, мы их не стесняемся, мы продолжаем. Мы нацелены на нашу цель, на точку в нашем сердце, И это та самая точка бины, с ней мы сейчас войдем и углубим выяснение в активном семинаре. Что значит быть как дети в нашей работе? Еще раз. Что значит быть как дети в нашей работе? 5 минут. Удачи.
0: Быть как маленькие дети в нашей работе, прежде всего, чтобы цель все время светила нам, и как дети, они, для них важна только их цель в их игре, и они не считаются ни с чем другим. Так же и мы должны быть, не смотреть никуда, ни от чего не впечатляться. В мире может быть много всего.

0: важна. Она важна для дочки сердца, которая превращает нас в детей, которых ничего не интересует, кроме игры между нами, необходимости в желании пробудить внутри нашего окружения, нашей группы. Это облачение в свойство Творца, в свойство отдачи. Мы хотим подняться над знанием, мы хотим действовать против всего. Короче, работа между нами. И только мы интересуем друг друга, а все остальное — это только средство крутиться там между ногами, толкать и продолжать нашу игру.
1: Можно добавить, что так же, как дети спорят друг с другом, ссорятся и через минуту снова обнимаются, и все время даже придумывают, во что поиграть, на чем объединиться. Также и мы должны видеть, как мы все время обновляем связь тем или иным образом. И всегда держать перед собой цель, нашу цель. Это часть, которая говорится как дети. Мы хотим, как дети, впечатляться, воодушевляться, но нашей целью.
0: Да, как сейчас я сижу за этим столом и чувствую себя немножко ребенком. Мы когда-то сидели за столом и проводили семинары, и теперь мы вдруг ходим в это облачение, и что да? Быть как дети — это такой красивый пример, потому что, с одной стороны, это быть такими нахальными, как дети, не бояться, как дети, находиться в воодушевлении, как сказал Миллер, в радости, брать вещи в пропорции. И самое важное со всем, что мы в любом состоянии идем дальше, все в порядке.
1: Я тоже раньше был ребенком на свадьбах, не у Рабаша, но что там происходит? Мы все находимся в игре, никто из детей не думает, что это игра, это очень серьезно. Мы не слушаем ничего, что там принято. Мы играем под столом, это для нас ракета или дом, или мы, если мы решили как десятка, что это наша игра и это наша цель, а все снаружи вообще не имеет никакого значения. Так мы относимся к этому миру, это то, что мы определяем, и тогда это становится суперсерьезным, и тогда так дети растут. Поэтому нужно все это учитывать и следовать тому, что говорит наш рав.
0: В этом состоянии не важно, что о нас думают и что у нас есть. У нас нет никакого стыда, кроме того, как мы выглядим в глазах Творца, если вообще как-то выглядим. Когда мы вместе или мы, когда мы не вместе, мы вообще не существуем. Мы тогда не в этой игре. И это то, что нам важно. Как папа, будет ли он на нас сердиться или посмотрит на нас хорошо. А все остальные вещи, всякие желания, они нам не важны.
1: И связь с отцом, он через товарищей, реакция товарищей и мое отношение к товарищам. И разница между желаемым и действительным.
0: Любимые друзья, мы переходим к центральному этапу в нашем выяснении, в общем, который связан с преданностью группе и товарищам. Как принять мнение группы? Рав сказал на уроке, и мы послушаем это, что необходимо принять мнение группы о величии Творца, как его величие, как его мнение. Мы знаем, что желание получения не очень любит это слушать, верно? Так все, у нас сейчас есть возможность вместе изменить это состояние и прояснить этот момент и сделать это с радостью. Поэтому сейчас пройдем такой процесс, который связан с выяснением вокруг понятия величия Творца и отмены себя перед группой. Мы послушаем клип нашего рава великого из урока, а затем также прочитаем в десятках то, что сказал рав в клипе, поэтому сразу подготовьте этот отрывок, он находится в учебных материалах.

0: Транскрипт, второй клип. Транскрипт, второй клип. И мы это подготовим для выяснения между нами и в общем говорить. Давайте сделаем усилие Творца, дадим словам Рава играть в нашем сердце, изменять его, действовать на него, так, чтобы действительно слова Рава изменили нас, свет изменил нас. Это мы ищем. Как реализовать то, что Рав нам здесь говорит? И начнем с клипа. Клип Рава номер два.
1: И вторая половина этого предложения — и возгордится сердце его на путях к Творцу. И с одной стороны, с другой стороны, человек должен возгордиться, а с другой стороны должен быть принижен, если у него есть точка в сердце, и она ведет его в духовном направлении, он должен со всеми своими желаниями, всякими своими животными рассуждениями этого мира быть в подчинении этой точки, которая ведет его к духовному, потому что она является частью Творца, и она с более высокой ступени, и все остальные свои свойства он должен подчинить ей. И в этом он должен быть, как говорится, смиренен духом, и также по отношению к своей группе, которую он выбрал, и с помощью которой он продвигается к духовному. И мнение группы о величии Творца снова очень остро, очень селективно, очень выяснено мнение группы о величии Творца. Он должен принять как свое собственное мнение, идти с этим, потому что тогда это единственный шанс, что его тело будет двигаться в направлении к цели. То есть подчинить себя точке, которая выбирает духовное, точка в сердце, и подчинить себя и мнению группы, когда группа говорит, что Творец и его цель — это больше всех остальных целей. И тогда у человека определенно есть все данные, чтобы действительно пройти весь путь и достичь цели.
0: Любимые друзья, мы сейчас продолжаем, и мы переходим к интерактивной части учебы между товарищами. Мы сейчас войдем вместе в учебный материал, найдем транскрипт второго клипа, вместе прочитаем этот транскрипт в десятках. Еще раз, мы заходим в учебные материалы, учеба между товарищами, находим транскрипт второго клипа и прочитаем вместе в десятках, а затем проведем по нему семинар. Две минуты. Пожалуйста, друзья.
2: Тамлил, Рав умер. Вегам ахэци ашени шел амишпат.
1: Рав говорит, и вторая половина фразы, то есть возгордится сердце его на путях Творца, и пусть не стыдится насмешников, а с другой стороны, будь очень смирен духом. Что значит смирен? То есть когда у него уже есть точка в сердце, и она ведет его в каком-то направлении, он должен буквально быть со всеми своими желаниями, согласиями, рассуждениями, животными в этом мире, быть в подчинении этой точке, которая тянет его к духовному, потому что она является частью Творца свыше, она с более высокой ступени, тогда все остальные свои свойства он обязан подчинить ей. И в этом он должен быть смиренен духом.
0: И также по отношению к своей группе, которую он выбрал, и с помощью которой он подвигается к духовности. Мнение группы о величии Творца, опять же, в очень-очень острой, селективной и выясненной форме, мнение группы о величии Творца. Человек обязан принять как свое собственное мнение и идти с этим. Потому что тогда это единственный шанс, что его тело, желание сдвинется по направлению к цели. То есть подчинить себя точке, которая выбирает духовность, точке в сердце, и подчинить себя мнению группы, когда мнение группы говорит, что Творец и его цель — это больше всех остальных целей. И тогда у человека определенно есть на руках все данные, чтобы действительно пройти весь путь и достичь цели.
1: Итак, дорогие друзья, мы перейдем к следующему активному семинару и вопрос на обсуждение, как мы практически получаем силу и подчиняем себя мнению группы.
0: Да, если мы идем в соответствии с основными законами нашего пути, то это высшее знание. То есть, если у меня есть знание, это замечательно, потому что мнение группы или что-то, что есть в духовном, должно быть в желании противоположном моему мнению. И если Творец позволяет, дает мне этот подарок, признак, что мы действительно его заработали, и с ним мы идем выше знания и выбираем форму противоположную, духовную, чтобы выбрать и идти по пути группы, потому что желание получения дает именно обратную картину, а мы выбираем то, что Творец раскрывает внутри группы, и идем вместе с мнением группы выше знания.
1: Да, насколько я стараюсь удерживать мнение, которое есть в группе, о величии цели, о величии Творца, насколько я вкладываю в товарищей, то это то, что я получаю от группы, как основу, как свое мнение, это становится уже согласно мере моего вклада, становится моим мнением, я уже в это подчиняю себя в этом и включаю себя в этот цикл, который все время меняется, потому что группа продвигается, группа развивается, свет действует, усиливает все время свое воздействие. И вот наше общее кли, там есть постоянное, непрерывное развитие. Если я не хочу оставаться как маленький ребенок, я должен вкладывать, чтобы это росло в товарищах.
0: Продолжая, принимая мнение десятки, первое, во-первых, нужно любить товарищей. Как только ты начинаешь любить товарищей, тебе удается выслушать их мнение. А если мы не будем любить друг друга, то если мы не будем видеть друг друга великими, великими в пути, то не сможем это слушать. А второе, к этой вещи всегда можно добавлять, все время входить в фокус и говорить, все мои товарищи в десятке, величайшие в поколении, потому что Творец их выбрал и дал им стремление прийти к духовному. А в моем ежедневном окружении с другими людьми, это люди самые стремящиеся к духовному, и они могут взять меня вперед. Это нужно говорить себе, и это сразу устанавливает тебе правильный state of mind. И так, собственно, ты можешь постепенно принять их мнение.
1: Мы все время принимаем мнение мира, даже не контролируя. Просто подчиняемся всем этим желаниям, и все, что мир говорит нам, считается большим для нас. Так мы одеваемся, так мы действуем. А в десятке это не говорится об этом так все время. Мы не говорим все время величие Творца, но там, в десятке, именно между нами, мы хотим все время искать это, смотреть на товарищей, почему товарищи делают такие действия, почему они приходят на урок, почему они отдают друг другу, почему они записывают такие вещи, от которых очень впечатлились на уроке, даже самые маленькие вещи. Считать величие товарищей, любить их. И тогда мы начинаем вместе через товарищей получать свет и чувствовать сердце, что есть Творец, Он велик, и Он раскрывает через товарищей. Именно это мы должны искать.
0: Да, так у нас, собственно, Есть три стороны тут. С одной стороны, это простым образом. Бальшолам пишет в конце предисловия книги Зор, что группа должна быть велика в моих глазах и по количеству, и по качеству, а мне надо быть самым маленьким, потому что только маленький может получить от большого. А с другой стороны, нужна сила веры. Нужно получить какое-то свечение свыше, как результат всякого нашего усилия, что и эта сила свыше дает нам возможность, важность и способность делать это усилие, которое я так вижу и понимаю, как склонить себя, чтобы действительно продвигаться больше. Так нам нужно быть окружением друг от друга, внешним образом и внутренним образом. Каждый должен делать усилия, внутренние движения.
1: Дорогие друзья, после того, как мы обсудили на семинаре, впечатлились, воодушевились от слов товарищей, мы сейчас хотим выйти в общее обсуждение, поделиться впечатлениями друг с другом. Мы просим, выставляйте вопросительные знаки. У нас есть на это 6 минут. Пожалуйста.
3: Yes, dear friends, what a wonderful topic. We talked about that first of all, there's no choice. It's either society or death.
0: Друзья, какая замечательная тема. У нас есть только один выбор. Или выбрать группу, чтобы мы продвигались только к духовной цели, в подходе, в котором мы поддерживаем товарищей, держимся за товарищей. Это работа, когда мы приходим на урок, объединяемся в беседе с десяткой, строим вместе духовное желание, каждый раз держимся за товарищей. Все время находимся в воодушевлении от их дел. И также нужно продавать то, что чувствует группа товарищей, и получать их стремление, и мы вместе будем продвигаться.
4: Приветствуем вас, великие товарищи. Большая честь находиться, учиться вместе с вами. И в группе, вот выясняя в группе, мы пришли вот к тому, что выясняя в группе, что ну, важность цели и отмена перед группой. Спасибо.
5: Кен, бирарну, камаш захашу в лисахек муля хаверим.
0: Да, мы выяснили, насколько важно играть с товарищами в то, что Творец велик, что цель велика, что цель важна, и верить, что товарищи, как бы они ни выглядели внешне, они всегда делают все ради цели. Принимать это с любовью, добрым виде, и так вместе будем продвигаться.
6: Yes, dear friends, we also talked about acting. About the importance in front of the friends.
1: Да, мы тоже говорили. О том, как играть в важность перед товарищами, так чтобы мы действительно смогли себя принизить перед группой.
0: Израиль.
7: Да,
0: друзья, мы говорили о том, что мы включаемся в группу, видим величие группы, принимаем мнение группы величия Творца и все высшее знание, и строим среднюю линию по этому мнению величия Творца Лехаим.
1: Да, это тут мы можем полностью реализовать важность подготовки. Прежде чем я вхожу в какое-то действие, в десятки, я должен установить, что я вхожу в святое окружение, величайшие товарищи. Творец стоит за каждым и излучает свою отдачу за каждым из нас. Так, с помощью подготовки и предварительной молитвы я могу вызвать на себя мнение группы.
7: Sí, amigos, gracias. Este, y sobre todo agradecerles esta maravillosa participación.
0: Да, друзья.
7: Con todo lo que nos han expresado, con
0: su... Прежде всего, спасибо за это чудесное участие.
7: Creemos que la importancia...
0: Все, что вы сказали. И в нашей десятке мы думаем, что величие Творца, группы и цели строится ежедневно с помощью работы. И мы должны напоминать друг другу, что с помощью реализации принципов мы строим группу. Это все Лехаим.
1: Сейчас, перед завершением учебы между нами, давайте послушаем Рабаша.
0: Те, кто чувствует, что они стоят перед ним, чувствуют свойства славы и великолепия, а также тот, кто думает, что он стоит вместе его, ведь местом называется подобие по форме. И есть другое объяснение, которое указывает, как я слышал от моего отца и учителя, на то, что в том месте, о котором человек думает, там он и находится. Получается, согласно этому, что если человек думает, что он стоит и говорит с царем, он и находится в месте его, в котором находится царь. Тогда он чувствует, как сказано, сила и радость вместе его. Любимые друзья, прежде всего, огромная радость Творцу за то, что Он собрал нас вместе на уроке этом чудесном, помог нам еще немножко продвинуться к Его святости. Огромная благодарность нашему любимому Раву, великим нашим учителям, Рабашу, Бальсуламу, которые свыше нас ждут, рады своим сыновьям, рады, что мы поднимаемся по лестнице все выше и выше. Друзья, мы начинаем день. Давайте продолжим весь день в радости. Неважно, какие состояния проходит каждый из нас, радость может быть и от раскрытия грешников, и от отчаяния в своих силах, разочарования в своих силах. Но все эти состояния указывают нам на ведут нас к раскрытию Творца, поэтому мы должны быть в радости все время. И сейчас у нас есть задание для каждой десятки, для всех наших десяток. Задание на продолжение дня. Радостно направляем точку в сердце на объединение с товарищами и слияние с Творцом. Еще раз. Радостно направляем точку в сердце на объединение с товарищами и слияние с Творцом. Лехаим, друзья, спасибо.
1: Спасибо, десятка Ашкелон 2, дорогие. Итак, в ближайшее воскресенье, 10 мая, 18:30 до 19:30, состоится собрание товарищей. Физически состоится встреча в нашем здании. В Петах-Тикве приглашаются мужчины и женщины от 18 лет. И закончим песней.

0: Шалом, хаверим икарим. Бахелек аришон.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. На первой части.
0: Шви ла шени 2003. Шиур ришон митох шне шиурим амевусасим.
1: Этот урок по поводу радости и дата урока 7 февраля 2003 года. По поводу радости статья находится в книге. Мы читаем до слов, с самого начала до слов, с кем я сейчас говорю. У нас 30 минут. Десятки, которые закончат заблаговременно, обсудят основные моменты статьи.
0: Иньян симха. המשנה אומרת, מי שנכנס אב, ממעטין בשמחה. ומי שנכנס אדר, מרבין בשמחה.
2: По поводу радости. Мишна говорит, с наступлением месяца Ав убавляют радость. С наступлением месяца Адар умножают радость. И если у него есть судебная тяжба с идолопоклонником, пусть судится с ним в месяц Адар. Следует понять, что значит умножать радость и убавлять радость. Ведь радость является результатом некой причины, которая вызывает у него радость. И можно убавлять или умножать лишь в причинах. В таком случае следует знать, к какой причине мы должны обратиться, чтобы это привело нас к радости. Нет сомнения, что наши мудрецы, которые велели нам умножать радость, имели в виду радость святости. Исходя из этого, мы должны исследовать, к какой причине они велели нам обратиться, чтобы это привело нас к радости святости. Кроме того, следует понять, почему они сказали, и если у него есть судебная тяжба с идолопоклонниками, пусть судится с ним в месяц Адар. Ведь мы находимся в земле Израиля. Есть много городов, в которых нет даже одного представителя других народов. И даже если бы, допустим, в каком-то городе нашелся человек других народов, зачем судиться с ним? Согласно тому, что выходит, кажется, что судиться с идолопоклонником в месяц Адар есть нечто, имеющее место постоянно, а не что-то случайное. То есть речь идет о том, что если произойдет редкий случай, когда у Израиля будет судебная тяжба с человеком из других народов, пусть судится с ним в месяц Адар. В таком случае следует понять, какого идолопоклонника они имеют в виду, с которым у него есть тяжба. Мы видим, что в нашей молитве есть порядок двух видов. Первое — порядок песнопений Творцу и восхвалений Творца. Второе — порядок молитв и просьб. И мы видим, что это две противоположные вещи, ибо в природе заложено, что тот, кто просит у товарища какой-то предмет, чтобы он дал ему его, мера его просьбы зависит от того, в какой мере он нуждается в этом. Если то, что он просит у товарища, есть нечто, трогающее его сердце, и это вещь необходимая, в мере необходимости этого он прилагает усилия, чтобы сделать все, что он в состоянии сделать, чтобы обрести желаемое. Согласно этому выходит, что когда человек молится Творцу, чтобы он исполнил его просьбу, он должен проверять, чтобы молитва его была из глубины сердца, то есть чтобы он чувствовал свой хиссарон. И какова мера его ощущения? В такой мере молитва его может быть более истинной, то есть чтобы молитва его не была пустой болтовнёй, а исходила бы из глубины сердца. А чтобы он ощутил свой хиссарон, он должен видеть истину. То есть когда он видит, что обладает большим хисароном, и это кли совершенно пусто в том, что касается духовного, когда он чувствует, что он хуже всех в мире, тогда он может сказать, что молитва его является истинной молитвой, ведь он чувствует, что его хисарон самый большой в мире, и нет другого, кто был бы подобен ему. И этому противостоит второй вид порядка нашей молитвы, а именно песни, песнопения и восхваления. Мы видим, что в мире так заведено, что величина благодарности, которую воздают тому, кто дает благо другому, определяется мерой блага, которую он получил от товарища. Например, если кто-то помог другому в чем-то маленьком, чего ему не хватало, тогда и благодарность будет маленькой. Ведь мы видим, что если человек предоставил другому место работы, в то время, когда есть много безработных, а сам он ходил без работы несколько месяцев, и у него образовалась большая задолженность в лавке, а хозяин лавки уже сообщил ему, что он должен прекратить поставлять ему продукты, и он уже устал искать, где взять в долг на минимальные нужды питания. И вдруг он встретил человека, у которого он хотел взять в долг, а тот человек предложил ему место работы на хороших условиях и сказал: «Затем, зачем тебе искать у кого-то взять в долг? Я предоставлю тебе место работы, поскольку я слышал, что ты человек надежный. Хоть у меня и есть много работников, но надежного человека у меня нет. Я дам тебе хорошую зарплату, чтобы ты смог выплатить все свои долги в короткий срок. В таком случае, зачем же тебе брать у меня в долг?» Можно представить себе, какую благодарность этот человек воздает сейчас тому человеку. Не нужно благодарить его словами, ведь все его органы воздают ему благодарность. Как сказано, «Все кости мои скажут». А если представим себе человека, который был заключен в тюрьму и осужден на пожизненное заключение, пришел к нему некий человек и выпустил его на свободу, какую благодарность воздают все органы его тому человеку, который спас его? Согласно этому выходит, что если человек хочет воздать великую хвалу Творцу, чтобы это было подобно состоянию «Все кости мои скажут, Творец, кто, подобно тебе, спасает обездоленного от того, кто сильнее?» Человек без сомнения должен представлять себе, как будто он сейчас счастливейший человек в мире. Ведь если он хочет воздать великую хвалу Творцу, иначе, если он еще чувствует какой-то недостаток, и он хочет, чтобы Творец помог ему, тогда благодарность, которую он воздает Творцу, не может быть в свойстве «Все кости мои скажут». Поэтому мы видим в порядке нашей молитвы две диаметральные противоположности. И потому возникает вопрос, что же человек может сделать, когда он видит, насколько они далеки друг от друга? И, как правило, мы видим противоположность во многих аспектах. Первый пример. Порядок светов, которые светят в келим. Известно, что есть противоположные значения между келим и светами. Ведь в келим самые большие и чистые келим раскрываются первыми. То есть сначала кетер, а в конце раскрывается сфера Малхут. А со светами, наоборот, маленькие раскрываются первыми. Сначала Малхут, а в конце кетер. Как известно, когда говорят о келим, говорят, что порядок Кахаб-зон. А когда говорят о светах, говорят, что порядок Наранхай. Второй Второй пример. Мой отец и учитель сказал, что мы видим противоположность в порядке работы Творца. С одной стороны, наши мудрецы сказали, будь чрезвычайно смиренен духом. С другой стороны, они сказали, возвысилось сердце его на путях Творца. Другими словами, если он действительно будет низок перед каждым, он не сможет одолеть тех, кто издевается над ним, когда он идет путями Творца, так как он смиряет себя перед всеми. Но дело в том, что тогда он должен сказать, возвысилось сердце его на путях Творца. То есть не впечатляться ни от кого тем, что они говорят ему. Эта работа, которую ты взял на себя, подобает людям, обладающих талантами и смелыми сердцем, которые привыкли преодолевать препятствия и родились с хорошим воспитанием. То есть они привыкли с молодых ногтей, что главное — это работа Творца. Тогда как тебе довольно, если ты будешь важным обывателем. То есть ты будешь следить за тем, чтобы твои дети были сведущими в Торе и занимались работой. И тогда ты будешь важным обывателем и получишь для своих дочерей женихов, сведущих в Торе. И не то, что ты в зрелом возрасте хочешь сейчас идти путем работы, который ведет к Торе Лишма, а не к собственной выгоде во всем. Сойди с этого пути и не желай вещей, которые выше твоего уровня. И тогда у него нет совета, кроме как не впечатляться этим и исполнять то, что сказали наши мудрецы, и не стыдись перед насмешниками. Получается, что тогда он должен идти путем гордыни. С другой стороны, он должен исполнять «Будь чрезвычайно смиренен духом». Однако, согласно правилу, не может быть две противоположности в одном объекте. Как можно исполнить и то, и другое в одном человеке? Есть еще много примеров двух противоположностей в вопросах работы Творца. Однако две противоположности в одном носителе, в одном объекте возможны в два разных времени, то есть одно после другого. А корень этих вещей, как сказано в предисловии книги Зоар, где Бааль Сулам спрашивает, как может быть, чтобы от святости Творца образовалась система скверных клипот, в то время как она далека от святости Творца, как будто находятся они на разных полюсах. И говорит он там, что желание получать, являющееся самой сутью душ по природе их, суть скверный клипот, и это вызвано их отличием по форме, которое отделяет их от Творца. А чтобы исправить это разделение, заложенное в кли душ, Творец создал миры и разделил их на две системы, представляющие собой четыре мира обия святости, и против них четыре мира обия скверны. И он вложил желание отдавать в систему миров обия святости и вынул из них желание получать ради себя и передал его системе нечистых миров обия.
1: И он говорит там, как могут быть исправлены эти две вещи, которые отличаются друг от друга по форме. Поэтому была создана реальность этого материального мира, то есть место, в котором будет реальность тела и души, а также время испорченности и исправления. Ведь тело, то есть желание получать для себя, происходит от своего корня в замысле творения и проходит через систему миров скверны и остается в порабощении этой системы до 13 лет. И это время испорченности. А потом начинается время исправления, наступающее после 13 лет. А благодаря занятиям Торе и заповедям, когда он занимается для того, чтобы доставить наслаждение своему Создателю, он начинает очищать желание, получать для себя в нем заложенное, постепенно изменяя его на ради отдачи. Получается, что творение сразу же от сотворения состоит из двух противоположностей. Первая — из получающих келим, вторая — из отдающих келим. И нет большей противоположности, чем это. И эти две противоположности присутствуют в одном объекте, только не одновременно. И кажется, как будто существует средняя линия, включающая их обоих. Первое — желание получать, второе — желание отдавать. И средняя линия, включающая их обоих, присутствует, когда желание получать. Присутствует, когда желание получать включается в желание отдавать, называемое получением ради отдачи. Выходит, что в эту среднюю линию включены две силы, то есть получение и отдача вместе. И отсюда выходит то, что мы спросили. Как в работе человека возможно совершенство в абсолютном совершенстве и хисарон в абсолютной низости в одном объекте? А ответ состоит в том, что это возможно в два момента времени, то есть человек должен поделить порядок своей работы на два вида. Первый вид будет в правой линии, называемой совершенство. Ведь когда он начинает обращение, сначала должен обратиться к правой линии, называемой совершенство, а затем должен обратиться к левой. Ибо именно на двух ногах человек может идти, но на одной ноге ходьба вообще невозможна. Правая сторона называется совершенством. Ведь когда человек собирается принять на себя работу Творца, порядок таков, что нужно принять на себя ярмо высшей Малхут, как бык под ярмом и осел под поклажей. Имеется в виду свойство разума, называемое «бык», по выражению «знает бык владельца своего», где подразумевается свойство веры выше знаний. Под «ослом» имеется в виду свойство сердца, называемое «ослом», по выражению «осел ясли хозяина своего», где подразумевается свойство эгоистической любви. Поэтому, когда говорят «работать ради доставления наслаждения своему Создателю», это для него как поклажа, и он всегда желает сбросить эту поклажу со своих плеч. Однако он всегда проверяет, что он будет есть в результате этой работы, то есть какое наслаждение его желание получать может получить. И когда он принимает на себя эту работу, он говорит: «Нет сомнения, что я должен посмотреть сам, то есть всегда самому проверить, не обманываюсь ли я, думаю, что я иду правильным путем, таким, как должно быть». То есть исполнять Тору и заповеди из-за повеления Творца, а не по каким-либо другим причинам. Ведь я исполняю высказывание мудрецов, сказавших: «Обязан человек всегда заниматься Торой, даже в Лолишма, ибо из Лолишма придет в Лишма». В таком случае, зачем же мне думать о себе, исполняю ли я Тору и заповеди со всеми намерениями, так, чтобы все они были направлены ради небес? Ведь великая честь выпала мне удостоиться того, что Творец дал мне мысль и желание исполнять хоть что-либо из Торы и заповедей. Ибо, согласно правилу, в отношении важного предмета не смотрят на количество, и пусть даже будет малое количество. А если важно качество, даже малая вещь, обладающая качеством, очень важна. А потому, коль скоро Тора и заповеди — это то, что Творец через Моше заповедал нам исполнять, в таком случае, при исполнении заповеди Творца, мне не важно, сколько я смогу. И пусть они будут даже самыми плохими и низкими намерениями, в конечном итоге, в отношении действия, я исполняю, насколько тело позволяет мне. И хотя я не способен преодолеть желание тела, тем не менее, я рад тому, что, по крайней мере, у меня есть силы исполнять заповеди Творца хоть в каком-то виде, ибо я верю, что все подчиняется управлению. То есть Творец дал мне мысль и желание и силы исполнять Тору и заповеди. И я благодарю его за это, ведь я вижу, что не всем выпала честь исполнять заповеди Творца. А он должен сказать, что у него нет сил, чтобы оценить величину и важность исполнения заповедей Творца даже без всякого намерения. И это можно уподобить тому, когда мы видим, что ребенок не хочет есть, потому что не испытывает никакого удовольствия от еды, и тогда родители кормят его, хочет он того или нет. И даже если у ребенка нет никакого удовольствия, но в конце концов, даже по принуждению, это тоже полезно ребенку, чтобы он мог поддерживать существование и расти. Хотя, безусловно, лучше, если ребенок сам хочет есть. То есть он получает удовольствие от еды. Но даже без удовольствия, а целиком по принуждению, это тоже полезно ребенку. Аналогично следует сказать в работе Творца. Хотя тот, кто исполняет Тору и заповеди по принуждению, то есть заставляет себя исполнять это, но тело его сопротивляется чему бы то ни было в святости, тем не менее, то действие, которое он совершает, делает свое. То есть с помощью этого он может прийти к состоянию, когда у него действительно будет желание исполнять их, и тогда все эти действия, которые он производил, возвращаются пустыми, а все, что он делал, входит в святость. Это можно объяснить так, что наши мудрецы объясняли стих «приведет его по воле своей к Творцу», учили наши мудрецы «приведет его», указывает на то, что его принуждает. Каким образом? Принуждает его, пока не скажет «желаю». И получается, что мудрецам были неясны слова «по воле своей к Творцу», то есть во всех действиях, которые он совершает, чтобы приблизить себя к Творцу, такое действие не называется действием, если он не хочет исполнить его ради небес, что называется по воле Творца. Просто этот человек еще не способен совершать действия, чтобы они были ради Творца, выходит, что у его действий нет никакой ценности, подобно тому, что он ничего не сделал бы. Еще раз, подобно тому, что он ничего не сделал бы, так как они еще не соответствуют воле Творца. Однако сказано «приведет его». Это означает, как сказано, указывает на то, что его принуждают. то есть даже и по принуждению. То есть даже если он не желает делать ради небес, это все равно называется жертва. Это непонятно, ведь он не хочет приносить жертву Творцу. А в таком случае начало стиха и его конец находятся в противоречии. И на это они дали объяснение, принуждают его, пока он не скажет «желаю я». Это означает, что это следует правилу, высказанному мудрецами, всегда обязан человек заниматься Торой и заповедями, даже если в лолишма, потому что из лолишма приходит к лишма, где имеется в виду, принуждая себя раз за разом, несмотря на то, что тело не согласно работать ради небес, а причина этого в том, что там, где оно не видит собственную выгоду, оно не способно делать ничего. И тем не менее, он не смотрит на доводы тела, а он говорит своему телу, «Знай, что и по принуждению ты будешь исполнять заповеди Творца, и тебе не поможет никакое сопротивление этому действию». Говорят, что у практических заповедей есть особое свойство приводить человека к лишма. И потому принуждают его. То есть он принуждает себя и не слушает никакой логики и выводов, которые тело хочет объяснить ему. А он говорит ему, что в конечном счете он придет к свойству лишма. И потому пока не скажет «желаю я». То есть, как сказано выше, и зло лишма приходит к лишма. И это называется «желаю я». Поэтому всякий раз, когда он вспоминает о совершении какого-либо действия в святости, в нем тотчас же пробуждается великая радость от того, что он удостоился немного коснуться тех вещей, которые Творец заповедовал исполнять. И хоть он и знает, что все, что он делает, это только лолишма, тем не менее, нет конца его радости, так как мудрецы обещали нам, что из лолишма приходит к лишма. И он следует правилу, соблюдаемое для легкого, тем более соблюдается для строгого. Ведь наши мудрецы сказали, совершающие возвращение из любви, злодеяние становится для него как заслуги. Совершающий возвращение из трепета, злодеяние становится для него как заблуждение. Согласно этому выходит, что когда он удостоился работать лишма, нет сомнения, что все заповеди, которые он совершал в лолишма, войдут в святость и будут важны, как будто он совершил их в лишма. Получается, что даже когда он пока еще работает в лолишма, это для него также важно, как будто он работает в лишма. То есть он отчитывается перед собой, что все действия, которые он совершает, без сомнения, важнее, чем злодеяния. И нет сомнения, что они будут исправлены во благо. И наверняка всякое действие, которое он совершает, даже если это вещь маленькая, зачтется ему как большая заповедь. Согласно словам мудрецов, остерегайся нарушить легкую заповедь так же, как и строгую, ибо не знаешь ты вознаграждения за заповеди. И поэтому, когда он дает себе отчет в своих действиях и видит, чьи заповеди он исполняет, а также, когда произносит какие-либо слова Торы, он говорит себе, чью Тору я учу, и когда произносит одно из благословений на наслаждение, например, «Шиаколь», ибо «по слову твоему» или «Амуци», извлекающий, он думает, с кем я сейчас говорю.
3: Томик
2: начал слышать, почему ло лишма важнее, чем лишма, такое возможно. Потому что это состояние, когда человек может выразить себя по отношению к Творцу, потому что он строит окружение и все остальное, чтобы пробудиться к работе, что это уже не просто пробуждение свыше, это приходит впоследствии подготовки.
1: Да, именно окружение — это то место, где он, которое способно поменять не радость на правильные вещи, от которых вроде бы эгоизм страдает, но в правильном окружении есть радость, потому что это против эгоизма, это ведет к отдаче и объединению. Поэтому очень важно, все зависит от окружения.
2: Главное, чтобы была молитва из глубины сердца и раскрыть истинный хиссарон. Для этого нужна работа.
1: Перейдем к уроку от 7 февраля 2003 года, пожалуйста.
2: Мы читали статью по поводу радости. Книга «Труды» Рабаша, Шлава Исулам. Мы живем в мире, который не меняется. Нам кажется, что меняется все вокруг нас. На самом деле ничего не меняется. Меняется все внутри нас. Высший свет находится в абсолютном покое и светит общей душе, которая находится или в состоянии Малхут Бесконечности, или в состоянии душа Адама, или просто называем Адам, или Адам Ришон. И этот свет находится в абсолютном покое. То есть от него исходит постоянное давление на кли, который называется нешама, душа. И это кли должно улучшаться, меняться и достичь окончания своего созревания, исправления и самого наилучшего состояния, которое только можно себе представить. То, что Творец определяет как добро. И все изменения происходят не в свете, который светит постоянно, оказывая давление на кли, а в самих кели, в кли, во всех частях его. Они меняются, они постоянно улучшаются, они проходят разные исправления, и внутреннее впечатление от света, которое со стороны света постоянным образом на него действует, из-за того, что это воздействие изменяющегося кли, кли кажется, что меняется мир. Внутреннее ощущение кли называется миром или мирами, потому что если есть пять частей в кли, поэтому есть пять миров. Отсюда мы должны понять, что все наше ощущение зависит от отношения между нами и Высшим Светом, который находится в абсолютном покое. Если мы хотим изменить наше ощущение, изменить наше состояние, то в соответствии с ним мы должны поменяться сами. Мудрецы, которые достигли этого хорошего состояния, говорят, что описывая те состояния, свои состояния как добро, совершенство, вечность, они говорят, что чем больше кли находится в подобии со светом, то и чувствует себя все лучше. И дают нам советы, как достичь таких состояний. Результат, к которому необходимо прийти, это радость. Бальсулам пишет в предисловии к ТЭС, что недостаточно достичь высоких ступеней, и недостаточно достичь Торы, то есть ее света, а достичь Торы жизни, то есть чтобы человек почувствовал, что это дает ему жизнь, то есть полное удовлетворение во всех его желаниях и абсолютно во всем, что он раскрывает. А чтобы достичь всех этих изменений, человеку, который уже находится в этом мире, то есть является одной частью большого кли, и относительно него он должен выполнить работу. Такой человек... Этот человек должен подумать, как он изменит себя для того, чтобы привести себя к состоянию максимального соответствия свету и к самому наилучшему ощущению. Потому что изначально он обращается к этой задаче, потому что чувствует возникающий в нем вопрос, в чем смысл нашей жизни. Без него нет никакого смысла. А мудрецы рекомендуют ему, те, кто уже достиг получения света во всей полноте, совершенстве, именно

Внутренние помехи — это желание человека, который по своей природе желание получать. Вообще не хотят двигаться. И понятно, что есть наслаждение, и внятное, и к нему желание получать стремится. Но если наслаждение скрытое, то желание получать сдвинуться с места не может. Оно так устроено, с этим ничего не поделать. И такие помехи — это помехи внутренние. Есть еще и внешние помехи. Внешние помехи от всех остальных частей Малхут, остальных частей души Адама Ришона, то есть это все остальные души, которые облачены в тела, и находятся вокруг этого человека, который желает двигаться к цели. И они говорят: «Ну, что тебе? Сначала ты должен выполнять разные действия, выполнять Торы заповеди, изучить полностью весь Талмуд с дополнениями, делать еще много чего правильного, хорошего, того и другого. А потом, может быть, и вообще это не для тебя. Будь обычным, как все». Мнение общества воздействует на человека и действует на него как помеха. И ему тяжело двинуться. Человек должен научиться, как ему преодолевать два вида помех — и внутренние, и внешние, и то, и другое. И тогда именно в преодолении всех этих помех человек растет. И это они и являются теми самыми неисправленными его келим и его внутренними келим, которые не желают двигаться в направлении цели, потому что не видят никакой пользы, и внешние его келим, то есть остальные души с той же души Адама Ришона. Это все его келим. Он должен их всех собрать, все целиком, одно за другим, включиться в них или включить их внутрь себя. Ну и так продвигаться. Это и называется, что если он присоединяет свое кли к той самой идее достижения цели творения и добавляет келим всего мира, тогда говорится, что он исполняет исправление, все то, что на него возложено, и приходит к состоянию окончательного исправления. То есть окончательное исправление каждого, когда он со своей стороны, из точки своей души, общей совокупности души Адама Ришона, взял все души Адама Ришона, то, насколько он мог и сколько нужно о них позаботиться, их исправить, он их исправил и наполнил их со своей стороны, как ему кажется, во всей полноте. И нужно рассматривать эти помехи и внутренние, и внешние, как помехи эффективные, полезные для исправления. Не нужно их отмахиваться от них, нужно с ними работать эффективно. И поэтому Рабаш пишет тут, в этой статье, что тут есть два момента в нашем подходе с тем, что с нами происходит. С одной стороны, говорится, возгордится сердце его на путях Творца. Ну, где он тут это пишет? А еще и не устыдится перед насмехающимися. То есть Рабаш всегда говорил, он завидует маленьким детям. Мы, допустим, к нему обращаемся. Я как-то, ну, я вместе с ним ходил дважды в неделю минимум на разные свадьбы. Его звали, приглашали. Он брал кого-то с собой для сопровождения. Вообще это было ужасно. Все эти свадьбы, ничего не поделаешь. Всем там такие важные, все такие раздутые, понятно. Все, кроме маленьких детей. Маленькие дети бегают между ног, их вообще ничто не волнует, они толкаются. И он всегда говорил, вот мы должны быть как вот эти маленькие дети, которые вообще не обращают внимания, где они находятся, кого они толкают. У них какая-то цель в своих играх, в этом свадебном зале, им хватает. И вот так нужно относиться ко всем этим большим, великим. Если ты хочешь продвигаться в пути, у тебя есть связь с Творцом, ты должен у Творца взять направление и двигаться к Нему, а не использовать разум никого другого.
только кажется такая вещь достаточно опасная, но, конечно, если мы

0: не хотим стать обывателями. Он говорит, а хотим следовать мнению Торы, а, как известно, мнение Торы противоположно мнению обывателей, то мы не должны слушать никого, ни наши внутренние помехи, ни наши внешние помехи. Разного вида совета. А следовать только точке в сердце, которая подталкивает меня исключительно к цели. И из точки в сердце я проясняю цель. И поэтому в общем сказано, что нет принуждения в духовном. И нам просто запрещено подчиняться каким-то мнениям и каким-то советам. И только для меня существует такое высказывание, обязательство. Принуждают его, пока не скажет он «я». То есть я сам должен захотеть, я должен быть независимым, пока работаю над своим желанием получать. А еще есть вторая часть высказывания, то есть возгордится его сердце на путях Творца и не будет стыдиться перед насмехающимися, но с другой стороны, есть еще и высказывание «Будь смиренен духом». То есть человек должен быть в низменности. Что это значит? Это если у него есть точка в сердце, и она тянет его в каком-то духовном направлении, тогда он по-настоящему должен со всеми своими желаниями, со всеми его знаниями, животными знаниями этого мира, быть в смирении относительно той точки, которая ведет его к духовному, потому что она является частью Творца. Она более высокая ступень. А все остальные его свойства он должен подчинить ей. И в этом отношении он и должен быть то, что называется смиренен духом. А также по отношению к своей группе. Он ее выбрал, с помощью которой он движется к духовному. И тогда мнение группы о величии Творца. Еще раз. Это очень и очень точно и конкретно прояснено. Мнение группы о величии Творца человек обязан принять как свое собственное мнение и идти вместе с ним, потому что тогда это его единственный шанс, когда его тело будет двигаться к цели. То есть подчинить себя той самой точке, которая выбирает духовное, точки в сердце, и подчинить себя мнению группы, когда мнение группы говорит о том, что Творец и его цель выше всех остальных целей. Тогда у человека непременно есть все необходимое в его руках, чтобы по-настоящему пройти весь путь и достичь цели. Вторую статью почитаем в следующий раз. А ты красиво читаешь. Вопросы?
1: Как человек знает, что считается в определенной точке, что он склоняет себя перед мнением общества, в котором действительно проявляется величие Творца, или это уже вещь, которая его принуждает к чему-то, не связанному с величием Творца?
0: Мне необходима группа только для одного, только для одной цели. Чтобы она обеспечивала мне, группа должна предоставить человеку величие Творца, потому что он скрыт. Творец скрыт, и вместо себя дал силу группы. Если я работаю с группой, если бы я работал по отношению к нему, было бы раскрыто его наслаждение от него, то напрямую со своими получающими келим был бы с ним связан, никогда бы не смог бы избавиться, выйти из этих получающих келим. Все время работал бы, как называется то, что Бальсулам рассказывал, про вора, который бежит впереди всех и кричит «держите вора». Желание получать само по себе лгало бы мне и подсказывало, смотри, я стремлюсь к Творцу, я работаю, выполняю заповеди, я все делаю, что необходимо, что все, что делаю, для Него, разумеется. И никогда я не смог бы вообще даже распознать то, что нахожусь в желании получать. Взгляни на весь мир. Люди прилагают очень много усилий. но даже увидеть не могут, потому что нет у них точки бины, соответствующей точке Малхут, нет точки в сердце. И поэтому им неоткуда определить, что все их действия — это действия внутри желания получать. Бальсулам пишет об этом в предисловии к учению 10 сферот. Мы видели у изучающих, которым не помогли занятия Торы и заповеди. Поэтому в том месте, где Творец скрыт, Он дал мне силу группы, а в группе, насколько я способен, насколько я готов приложить усилия. Не говорится, что я самостоятельно могу выйти из себя, но насколько я прилагаю усилия и готов получить от группы воодушевление, отличие Творца, то, что они мне рассказывают, они сами не знают, но они передают мне эти вести. Тогда у меня есть сила работать, идти навстречу Творцу, несмотря на то, что Он скрыт, я движусь к цели. Мы это наблюдаем в наши дни и во всей нашей жизни, как человек работает ради каких-то очень-очень абстрактных целей, и, казалось бы, вообще ни на чем не обоснованно, нереальных, нелогических. Но он работает. Почему? Потому что общество дает ему важность этого. Так вот, только по отношению к этому я и должен себя смирять. Но по отношению к этому это включает в себя много разных действий. Я должен смирить себя перед обществом, группой. То есть я должен почувствовать, что эта группа великая, что она более важная. Я должен продавать им, отдавать им, покупать у них свое мнение, чтобы они обеспечили мне важность Творца. Продать им и купить у них то самое мнение, которое они мне уже дают. То есть тут появляется такое очень многогранное партнерство. И все это входит в понятие важность Творца, которое группа должна обеспечить каждому из товарищей.
1: Если в группе есть всевозможные обычаи, правила, всякие подобные вещи.
0: Все эти законы и обычаи мы должны устанавливать только исходя из этой цели. Все, что не касается этой цели, просто отбросить.

0: Здравствуйте, дорогие, любимые, великие братья, товарищи, доброе утро! Сегодня десятка Нью-Йорк-1 проводит подготовку к утреннему уроку. Наша десятка объединилась вокруг этого тавкида, и мы благодарим Творца и всех товарищей и подруг за бесподобную подготовку к Конгрессу. Ваши общие усилия достигли каждого товарища, каждую десятку и каждую группу. Наша работа направлена на достижение единой цели — прийти к слиянию с Творцом. Через молитву в момент слияния с Творцом мы обретаем силу веры выше нашего знания. Ведь слава и величие Творца дает нам силы на пути и радость в том месте, где мы раскрываем Творца. Так давайте же войдем в утренний урок с этим намерением. Лехаим.
1: Рабаш, статья 577 по поводу цели. Вся работа лишь над намерением. Прийти к тому, чтобы человек пожелал отдавать. И это называется внутренней работой. И это вещь скрытая, невидная снаружи. Намерение человека в производимом им действии. Однако, чтобы прийти к этому намерению, называемому внутренней работой, вначале требуется внешняя работа. И это действие то, что видно невооруженным глазом, тогда как намерение есть вещь внутренняя и скрытая. Амин.
2: Вопрос к активному семинару. Какие действия я могу сделать, чтобы помочь товарищам прийти к правильному намерению во время урока? Вопрос к активному семинару. Какие действия я могу сделать, чтобы помочь товарищам прийти к правильному намерению во время урока?
3: Я могу во время урока больше слушать товарищей, их ответы на вопросы, где они отвечают, как читать тексты каббалистов и попытаться провести это через себя, видеть, как действия по объединению, которые описывают каббалисты в своих рукописях, насколько я в них включаюсь и насколько могу видеть товарищей, которые находятся вместе со мной в этих действиях.
4: По сути дела, действие — это молитва, молитва за товарищей.
3: Да, цель. Внутреннее соединение, встреча всегда обращаться к Творцу с молитвой, чтобы все были вместе в намерении. Молитва, обращенные друг на друга.
4: Да, я должен ценить эту внутреннюю встречу между нами, больше всяких мыслей о себе, что я как будто слышу урок, нет такого. Это мы вместе, только общие кли. Эти связи между нами, они говорят на уроке, эти связи изменяются, на них воздействует свет, надо все время быть внутри связи между нами во всех наших усилиях.
3: Человек должен встать утром с молитвой, иначе он приходит не готовым к уроку.
4: Действие — это увеличивать хисарон товарища перед Творцом. А я их вспомогательное кли, инструмент, который может увеличить их хисарон, служить им как канал. Это есть все действия.
3: Быть как адаптер между их стремлениями, намерениями и желаниями с высшей силой.
4: Мы знаем, насколько товарищи произвели усилия на подготовке, чтобы прийти к этому состоянию входа в урок и урок. И поэтому я хочу быть наружу тоже, любить их с улыбкой, передавать им мою заботу, мое желание. И так мы создаем одну силу, которая направляет нас к Творцу.
3: Да, давайте пребывать в радости от того, что мы благодарны Творцу, насколько Он находится здесь с нами в этом действии. Так мы и сможем.
5: Рабаш, статья 577 по поводу цели. А тогда, когда у него есть настоящее намерение, сами действия считаются внутренними. То есть внутренний свет облачается во внешние действия в Торе и заповедях. Иначе говоря, по принципу корня и ветви, высшее благо облачается во время исполнения Торы и заповедей. Как это выясняется в комментарии Сулам к предисловию книги Зоар.
6: Семинар молчания. Попросим, чтобы свет облачился в наши действия во время урока. Еще раз семинар молчания. Попросим, чтобы свет облачился в наши действия во время урока.

0: Здравствуйте, дорогие друзья. На первой части урока мы будем изучать урок Рава от 9 февраля 2003 года, который основан на статье по поводу радости. Статья находится во втором томе Рабаша, 2073 страница, со слов. Поэтому всякий раз, когда он вспоминает о совершении, до конца десятка, которая закончила, может начать обсуждать основные моменты статьи.
1: Поэтому всякий раз, когда он вспоминает о совершении какого-либо действия в святости, в нем тотчас же пробуждается великая радость от того, что он удостоился немного коснуться тех вещей, которые Творец заповедовал исполнять. И хоть он и знает, что все, что он делает, это только лолишма, тем не менее, нет конца его радости, так как мудрецы обещали нам, что из лолишма приходит к лишма. И он следует правилу, соблюдаемое для легкого, тем более соблюдается для строгого. Ведь наши мудрецы сказали, совершающий возвращение из любви, злодеяния становятся для него как заслуги. Совершающий возвращение из трепета, злодеяния становятся для него как заблуждение. Согласно этому выходит, что когда он удостоится работать лишма, нет сомнения, что все заповеди, которые он совершал в лолишма, войдут в святость и будут важны, как будто он совершил их в лишма. Получается, что даже когда он пока еще работает в лолишма, это для него также важно, как будто он работает в лишма, то есть он отчитывается перед собой, что все действия, которые он совершает, без сомнения важнее, чем злодеяния. И нет сомнения, что они будут исправлены во благо. И наверняка всякое действие, которое он совершает, даже если эта вещь маленькая, зачтется ему как большая заповедь, согласно словам мудрецов, остерегайся нарушить легкую заповедь, так же, как и строгую, ибо не знаешь ты вознаграждения за заповеди.
0: И поэтому, когда он дает себе отчет в своих действиях и видит, чьи заповеди он исполняет, а также, когда произносит какие-либо слова Торы, он говорит себе, чью Тору я учу. И когда произносит одно из благословений на наслаждение, например, «Шиако», либо «По слову твоему», или «Амоци», извлекающий, он думает, с кем я сейчас говорю. Получается, что он пребывает тогда в абсолютном совершенстве, и это совершенство порождает радость, так как он тогда слит с Творцом, как он оценивает сам, что он говорит с Творцом, который является добрым и творящим добро. И автоматически он получает радость от корня, ибо корень всех творений — это Творец, которого называют добрый и творящий добро. И наши мудрецы объяснили, добрый к нему самому, творящий добро другим, что означает, что тогда он может верить, что Творец делает ему добро, а также творит добро всему обществу. Другими словами, тогда у него есть способность верить выше знаний, что это действительно так. Несмотря на то, что он произвел расчет согласно своему внешнему разуму, и еще не видит добра во всем совершенстве.
1: Однако сейчас, благодаря расчету, который он производит вместе со своими действиями в Торе и заповедях, когда он на некоторое время определенным образом слит с Творцом, он обладает силой верить в высшее знание, что такова истина. И как бы то ни было, истина покажет свой путь. И отсюда произрастает, когда он думает, что сейчас говорит с Творцом, великое пробуждение радости. Как сказано, слава и великолепие пред ним, сила и радость вместе его. И следует понять, в отношении кого сказано, что есть радость вместе его. Нет сомнения, что все имена, о которых мы говорим, все это касается творений. Это означает, как ощущают творения. Но о самом Творце наши мудрецы сказали, мысль человеческая совершенно не в состоянии понять его. А все, о чем говорится, все это относительно творений. В таком случае объяснение будет, что те, кто чувствует, что они стоят перед ним, чувствуют свойства славы и великолепия. А также тот, кто думает, что он стоит вместе его, ведь местом называется подобие по форме. Есть другое объяснение, которое указывает, как я слышал от моего отца и учителя, на то, что в том месте, о котором человек думает, там он и находится. Получается, согласно этому, что если человек думает, что он стоит и говорит с царем, он и находится в месте его, в котором находится царь. Тогда он чувствует, как сказано, силу и радость вместе его.
0: И отсюда следует понять то, что мы спросили о высказывании мудрецов: с наступлением месяца Адар умножают радость. И мы спросили, что значит умножать радость? То есть радость является результатом некой причины. В таком случае, какова эта причина, чтобы можно было пробудить эту причину, чтобы она принесла нам радость? И согласно сказанному под словом «умножать» имеется в виду идти в правой линии, называемой совершенством. И человек пребывает в состоянии совершенства, и это называется подобие. Другими словами, совершенный — это человек, который сейчас слит совершенным. Как сказано, «благословенный прилепляется к благословенному», но не может проклятый прилепиться к благословенному. Поэтому, если человек пребывает в состоянии критики, называемом левой линией, он находится в состоянии проклятого и автоматически отделяется от совершенного, и поэтому он может ощущать тогда лишь тьму, а не свет. Но только свет несет радость. Однако следует понять, почему именно в месяц Адар нужно умножать радость, и почему они не идут путем правой линии круглый год. И на это следует ответить, поскольку в месяц Адар произошло чудо Пурим, когда светит свет окончательного исправления, как сказано во вратах намерений. Поэтому в грядущем будущем все праздники отменятся, кроме свитка Эстер. А причина этого в том, что никогда не было такого большого чуда ни в субботы, ни в праздники.
1: И потому подготовкой к такому большому свету должна быть радость, которая является подготовкой к приему уважаемого гостя, то есть света грядущего будущего, как сказано выше. Поэтому благодаря тому, что мы проводим подготовку, умножая радость, мы привлекаем свет, называемый днями пиршества и веселья. И это следует правилу, приведенному в книге Зоар. Благодаря действию снизу пробуждается действие наверху. Это означает, что согласно действиям, которые производит нижнее, в той же мере пробуждается действие наверху. Иными словами, когда нижние заняты действиями, связанными с радостью, и этим же они привлекают свет радости вниз. И это, как сказано, «И описал Мордехай, как дни, в которые добились иудеи покоя от врагов своих, и как месяц, что обратил для них печаль в радость и скорбь в праздник, сделать их днями пиршества и веселья. И благодаря этому будут привлекать свет окончательного исправления, который светил тогда». И следует различать тут, когда занимаются привлечением радости, что причина этого, как мы сказали, состоит в том, что человек воздает тогда благодарение Творцу за то, что он приблизил его. Получается, что когда он воздает благодарность, он занимается отдачей, ибо он благодарит и восхваляет царя за то, что он дал ему мысль и желание, чтобы у него был хоть какой-то контакт с духовным.
0: Сейчас он не желает от Творца, чтобы он дал ему что-то. В таком случае он не просит чего-либо у Творца. Все его стремление сейчас состоит лишь в том, что он хочет воздавать благодарность Творцу. Получается, что сейчас у него есть слияние с Творцом, так как он занимается отдачей. В таком случае, благодаря этому, из слияния к нему привлекается свойство радости и совершенства в силу того, что сейчас он слит совершенно. И потому говорится, что благодаря этому умножают радость. В то